бездомную корову, чем ленивца. Вот так вот его реконструируют. Ну, да, по реконструкции, конечно, ни разу не корова. Скорее, какой-то вот такой вот, не знаю, помесь выдры и ласки. Но при этом чисто растительноядное животное было. А вот оно ходило и в первую очередь травой питалось. На Антильских островах эти ленивцы независимо изобрели вот такие вот формы. А это, опять же, была чистая конвергенция. И там они жили прекрасно до совсем недавнего времени. Видите, 2700 год до нашей эры. Это мегалокны. И, ну, допустим, там какой-нибудь Парокон, это 4250 год до нашей эры. Но в любом случае, это, ну, совсем уже такие молодые цифры. Как говорят, там уже в это время пирамиды стояли, и это правда. Какие-то пирамиды уже стояли. То есть, получается, эти ленивцы вымерли совсем недавно. Ну, самые поздние, примерно в то же время, как мамонты на острове Врангеля у нас вымерли рядышком. И вымерли, скорее всего, они из-за деятельности людей, потому что как раз люди в то время оказываются на островах. На островах там уж совсем кушать нечего, и там никого крупного нет. Ну и вот, соответственно, они из ленивцев за этих, видимо, взялись и в конце концов всех их съели. Это, правда, лишь предположение, потому что, собственно, доказательств охоты нету. Но факт остается фактом, как бы люди пришли, ленивцы исчезли. Дальше идем к семейству Сцелидотериды. Это уже представители над семейством Мелодонтеидей идут. И, ну, вот это вот уже ленивцы более такие классические. Ну, имеется в виду не то, что они похожи на современного двупалого ленивца, а более похожи на наземных ленивцев, которых вы привыкли видеть на картинках, в том числе вот один около меня тут гуляет. Вроде того же Мегатерия, которого можно увидеть, допустим, в Дарвиновском музее. Вот только в эти выходные там был. Вот там это замечательная посреди зала фигура огромного Мегатерия стоит. До сих пор всех встречает. Там, кстати, немножечко саванну переделали. Она такая сейчас симпатичная стала. Если вдруг кто-то давно не был в Дарвиновском музее, вот как я, например, там уже несколько месяцев не был, это для Дарвиновского музея давно, там все время что-то обновляется. Советую заглянуть. Ну, конечно, в первую очередь приглашаю москвичей или гостей столицы. Остальным заглянуть будет сложнее, но тоже, если вдруг будете в Москве, заходите, как говорится. Ну, а что касается сцелидотериидов, это были, ну, скажем так, среднего размера гигантские ленивцы, что под этим странным словосочетанием я могу иметь в виду. Ну, вот мы видим здесь, допустим, сцелидотерия. Да? Это животное, соответственно, ну, размером, опять же, ну, пусть будет корова. Да, вот такого размера, как корова. Это для современных ленивцев, конечно, очень много. Но для некоторых гигантских ленивцев, вроде мегатерия, ну, это как бы еще не за предел. То есть, где-то длина метра два с половиной. В основном перемещались на четырех ногах, но могли встать на две ноги и пригнуть ветви. Могли также копать, хотя не факт, что это делали суперэффективно. Прожили от 29 миллионов лет до 9 тысяч лет назад. Сегодня, кстати, очень часто будут попадаться цифры 7 тысяч лет назад, 9 тысяч лет назад. Ну, вот мы уже видели 4,5 тысячи лет назад. И, ну, я как бы каждый раз проговаривать не буду, но так уж напрашивается логика, что такие цифры связаны с человеком. Потому что это время, когда уже человек активную деятельность в Южной Америке, в Северной Америке, в Центральной вел и с большой долей вероятности влиял на все, особенно на крупных животных. Люди любят влиять на крупных животных, они их едят, например. Или же уничтожают среду, и крупные животные в первую очередь страдают. Ну и, собственно говоря, все эти гигантские ленивцы, их как-то вот обычно дружно записывают в мегафауну плейстоцена вместе с мамонтами. Мегафауна – это большие животные, значит. И получается, что они вместе с мегафауной вымерли. Но обращаю внимание, что это было не единомоментное, какой-то не единомоментный процесс. То есть не как с динозаврами, там считается, метеорит упал, и вот за полтора года большая часть динозавров уже исчезла, а потом оставшиеся за 15 лет. Тут нет, это все-таки события, которые начинались там 12 тысяч лет назад, ну а заканчивалось это вымирание мегафауны около 7 тысяч лет назад и где-то еще попозже. То есть это был растянувшийся во время процесс, который связан с изменением климата и деятельностью человека. Ну и вот в случае с Южной Америкой, наверное, деятельность человека стоит поставить на первое место, потому что климат там менялся не настолько радикально. Менялся, конечно, но не так.
А мы тем временем идем к следующему семейству надсемейства мелодонтоиды. И семейство, собственно, так и называется мелодонтиды. Много названий, и сейчас будет еще больше, но как бы палеонтология – это обилие названий, тут без этого никак. Ну, просто чтобы лучше представить, кто такие мелодонтиды, мы посмотрим отдельных представителей, тогда будет, глядишь, поинтереснее. Отдельные представители – это, например, на голосотере, я их всех покажу, достаточно знаменитые на самом деле. Мелодонтиды – это группа, которая много чем прославилась. Например, это единственные ленивцы, у которых были доказаны в коже остеодермы. Как, что, почему, сейчас все расскажу. Это немногочисленные ленивцы, хотя сейчас уже не единственные, у которых есть субфосильные остатки. Перевожу с русского на русский. Это ленивцы, у которых остались фрагменты какие-то тканей. Кожа, шерсть или же экскременты. Это, ну, как бы круто. Учитывая, что все-таки это Южная Америка, это места, где нет никакой вечной мерзоты и, соответственно, шансов как мамонтам, ленивцам сохраниться вроде как не было, но есть пещеры. И вот в пещерах тоже могут сохраняться мумии. У нас, кстати, даже была прям отдельная лекция про мумии из пещер. И одна из пещер, которая находится в Чили, так и называется Куэва дель Меладон, что переводится как пещера меладонов. И, конечно же, там обнаружили древних ленивцев из рода Меладон. Можно догадаться. Там даже сейчас экскурсии водят и поставили памятник одному из меладонов. Там не просто нашли скелеты меладонов. Там нашли именно что остатки его мягких тканей. И посмотрите, пожалуйста, какая прелесть. Это кусочек кожи меладона. И мы видим, что на ней бугорки. Как на теле у крокодила. Это прям вот тут точно мы знаем, что это уж никакие не роговые части, это просто кость. Это реальные остеодермы. Это прям вот кость в коже. Такое кожное окостенение. Это очень странно. Мы не знали, конечно же, что у ленивцев, причем у гигантских ленивцев, меладон, это вообще животина уже, ну, здоровая. Это один из супергигантских ленивцев, 1.3 метра длиной. И им еще потребовались кожное окостенение. Но возможно, что это связано с тем, что им нужна была защита дополнительная. Может быть, правда, это было связано с перераспределением тепла. Например, по тем же крокодилам было показано, что эти окостенения в коже, они могут помогать избавляться от избытков тепла. А животным, которые живут в очень жарком климате, это может быть актуально. Глядя на ленивца с такими окостенениями, так вот прям руки и чешутся всех ленивцев теперь на реконструкциях древних покрывать вот такими щитками. Но это неправильно, потому что мы знаем, что эти щитки были только у мелодонтид. Причем даже не у всех мелодонтоидов в широком смысле, вот мы уже видели целидотеридов, это нет, это другая группа, у них не было такого. А только именно в узком смысле мелодонтиды. У других мелодонтидов потом тоже нашли, когда знали, что искать, нашли эти самые костенения, даже если это просто скелет, рядышком со скелетом находили. У других ленивцев нет. Какого-нибудь мегатерия условного нет, не было такого. То есть это вот прям такая необычная фишечка именно этих ребят. Вот еще некоторые остатки. Это когти, это шерсть, ну а это, соответственно, экскременты. Уж чего-чего, от ленивцев экскрементов остается много. И учитывая, что древние ленивцы, скорее всего, были тоже не самые шустрые ребята, если они забирались в пещеру, они там много времени проводили, и ох, как они иногда там экскрементов много оставляли. Но, опять же, палеонтологам сейчас только в радость. Шерсть рыжая, это прикольно, но это не значит, что она была рыжей. Дело в том, что сейчас мы знаем, что через некоторое время любая шерсть рыжеет, она буквально ржавеет. Поэтому возможно, что они были скорее вот такие вот серовато-черные, а ржеватость такая-то уже более позднее явление. Ну вот здесь вот их изобразили вот такими вот рыжеватенькими. Никаких остеодерм не видно, но они там под шерстью. И вот еще кусочки. Показаны кожа и экскременты. В той же самой пещере, где были обнаружены, собственно, меладоны, там другие кости нашли, что позволило как бы представить себе немножечко окружение этого ленивца. Ну вот там, например, лошадки ходили, причем не
лошадь лошадь, то есть не род лошадь, а род гипидион, это немножко другой род, который был только в Южной Америке, и потом там благополучно и закончился. И даже есть вот такие вот животины, которые как раз, возможно, подсказывают.

0: минимального размера. Поэтому есть, конечно, вероятность, что ленивец просто там это чувствовал преследователей и периодически оглядывался и вставал на задние лапы. Но, может быть, здесь прямо-таки вот именно момент столкновения был запечатлен, когда ленивец, соответственно, оказался в окружении, и его вот со всех сторон стали копьями затыкивать. Причем, судя по габаритам, ленивец был где-то метра два. И судя по всему, судя по породе, которую мы там находим, это была какая-то открытая местность такая с большим количеством глины, ну то есть что-то типа полупустыни. Так что я подозреваю, что это опять же беднягу Шаста, короче, Сида сожрать решили, нехорошие такие. Вот, и это, ну можно сказать, такое лучшее доказательство того, что люди действительно на ленивцев охотились. Было, кстати, предположение, что люди, может быть, еще и приручали ленивцев, но на эту тему вообще, кроме идеи, никаких больше как бы доказательств нет. Это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Спасибо большое за внимание. Вот, надеюсь, что и людям, и ленивцам, и муравьедам всем было интересно. Спасибо. Можно теперь переходить к вопросам.
1: Ярослав, большое спасибо. Перейдем к вопросам. И заранее благодарим всех слушателей за ваши донаты. Они очень важны для нас.
0: Да, донаты всякие нужны. Донаты всякие важны.
1: Да. Мы, конечно, ленивцы, но донаты нам важны. Такой первый вопрос. Опять наш любимый фильм «Дикий мир будущего». Четыре жука в нем имитируют цветок, заманивая птичку и ловят ее. Возможно ли такое?
0: Четыре жука имитируют цветок. Ну, вообще, учитывая, какие иногда странные совершенно вещи эволюция вытворяет, вот, ну, собственно, сами хищные цветы, это уже очень-очень необычное образование, как бы, если так вот попытаться себе вообразить цветок, который там ловушку какую-то сделал с каким-то проходом, куда насекомое может пробраться, или тем более у которого там эти листья могут быстро закрыться, но это уже выглядит что-то фантастическое совершенно, но мы знаем, что такие есть, причем есть разные цветы ловчие, и они по-разному действуют. Мы знаем, когда иногда коллективно насекомые действуют для того, чтобы ловить добычу самыми тоже нетрадиционными образами. Мы знаем, когда какие-нибудь грибы воздействуют на интеллект насекомых для того, чтобы потом эти насекомые пришли в нужное место, и там эти грибы смогли разбросать споры. Поэтому, ну, можно еще до бесконечности перечитать какие-то удивительнейшие совершенно взаимодействия организмов. Так что, ну, теоретически, что-то подобное когда-нибудь, конечно же, наверное, могло бы быть. Поэтому, ну, мы такого не знаем, но представить себе, что так эволюция могла бы пойти, можно.
1: Комментарий за донат. Бедный Шаст даже не успел толком приспособиться к наземному образу жизни. Задние лапы стопами внутрь.
0: Да нет, им так нормальненько. Они так миллионы лет ходили. Когда там где-то около 20 миллионов лет назад точно наземные ленивцы появились. И, судя по всему, у них походочка такая была изначально.
1: Следующий вопрос. Почему ленивцы разделились на двупалых и трехпалых?
0: Ленивцы не то чтобы делились на двупалых и трехпалых, как я уже сказал, это остатки очень древних групп ленивцев. То есть одни это вот мегалонициды, другие, соответственно, то есть одни это у нас получается мелодонтиды, другие мегатериды. Мегалодонтоидеи и мегатероидеи. Вот так, наверное, правильно. Короче говоря, это... Грубо говоря, в какой-то момент какие-то наземные ленивцы обмельчали и ушли в леса, и там стали древесными. И они из-за этого приобрели похожий образ жизни, приобрели похожий внешний облик, но, разумеется, так как они из разной базы стартовали, у них немножечко и разные пропорции получились, ну и вот разное количество пальцев. Как-то вот связать это именно с их приспособлением, то, что кому-то удобнее с двумя пальцами, кому-то с тремя, нет, такого нет. Это просто случайная эволюция. Вот у одних пошло так, у других этак. А то, что в принципе они похожи, вот это вот удивительно, это пример конвергенции. По идее, были когда-то совсем не похожи.

0: Подскажите, как избавиться от гена ленивца?
1: От гена ленивца.
0: Да.
1: Вот есть, знаете, если я когда-нибудь сам смогу, как говорится, избавиться от гена ленивца, я, наверное, поделюсь этим невероятным рецептом. Вот, подозреваю, что сразу стану намного богаче и уже там буду на других тогда форумах выступать. Вот по этому поводу. Но, к сожалению, боюсь, что пока что человечество еще не дошло до того состояния, чтобы избавиться еще и от гена. Еще можно было бы как-то там, не знаю, может быть, от какого-то гормона ленивца попроще или еще чего-то, ну, чтобы еще прям ген ленивца выявить вообще. А если не что-то один ген, скорее всего, он там, как это называется, комплекс генов, как обычно бывает. Начнешь ломать, там что-нибудь нечаянно еще отвалится. Вот, поэтому, эх, я даже не уверен, что это когда-нибудь получится сделать. Так что придется со своей ленью бороться все-таки силой воли, а не полагаться на генных инженеров.
0: Как говорят в рекламе, если вы хотите избавиться от гена ленивца, достаточно только
1: Одной капли.
0: троеточие. Ну там, нажмите сюда, чтобы избавиться от гена ленивцев. Троеточие. Но нажимать туда не нужно. А это вопрос к одному из слайдов. Мы просто проигнорируем двухметровую морду крокодила на слайде.
1: Мы проигнорируем морду двухметрового крокодила. Но сейчас попробуем.
0: Где-то там была двухметровая морда. Я не знаю, к чему этот вопрос задан, но вот мы проигнорировали эту двухметровую морду.
1: А, ну, я так подозреваю, там была только одна крокодилья морда. Больше там, да. Морда была единственная неповторимая. Я сейчас ее снова тогда верну на кадр. Вот, но как бы смысл ее не игнорировать в данный момент, учитывая, что у нас речь не шла о крокодилах, но если уж очень хочется все-таки как бы эту морду как-то назвать, обозвать, давайте так и сделаем. Прошу любить и жаловать. Вот она, морда, вот он, крокодил, а зовут его Пурус-завр. И это один из крупнейших аллигаторов за всю историю. Вот он тут есть, красавец. Написано, что гипотетическая его длина от 12 до 18 метров. Поэтому, да, голова у него двухметровая. Я не упоминал его в рамках данной лекции особо тщательно, ну, потому что, допустим, даже для тех же пропалеогаплофоров, которые тогда существовали, он представлял угрозу только в тот момент, когда они шли купаться. Потому что все-таки это прям аллигатор, такой аллигаторович типичный. То есть животное, которое было ну, связано с водой и только около воды охотилось. Поэтому да, конечно, если кто-то отправлялся купаться, там вот можно было встретить вот это. А кто не ходил купаться, как это, не ходите, дети, в Африку гулять. Не ходите купаться в речку в Южной Америке. Вот те с такой мордой не встречались никогда.
0: Следующий
1: Еще один из самых
0: вопрос. Да. Следующий вопрос. А что за ленивцы стали жить в море на западном побережье Южной Америки?
1: Так вот, Таласокне, именно о них и шло, западное побережье Южной Америки, Перу. Все, я про них много рассказывал.
0: Да, ну это вопрос был во время лекции. Угу. Следующий вопрос. Мегалокниды выглядят довольно проворными. Мы знаем, насколько они были замедлены. Мы знаем, насколько они были замедлены.
1: Мы не очень хорошо знаем, насколько они были замедленными, справедливости ради, потому что это достаточно, ну, сложно проверить, каким образом. У нас вообще какие есть методы для того, чтобы узнать что-то про образ жизни древних животных? Ну, смотреть на морфологию, можно смотреть на следы их деятельности. Иногда это буквально следы, как в случае, допустим, вот с Нью-Мексико. Иногда это, не знаю, какие-то следы в виде норы, или же там следы, может, от когтей где-то остались, там те же копролиты какие-нибудь. Ну, вот есть у нас как бы такие штуки. Мы видим, что вот они там рылись, что они ходили, что они там на задние лапы вставали. Но насколько они это делали проворно или нет, какая у них была температура тела, это вопросы, на которые сложновато ответить. Есть, допустим, подсчеты, какая у них там была масса, насколько они могли разогреваться, не разогреваться, сколько у них должно было быть шерсти. Вот, но все равно боюсь, что на метаболизм из этого, даже из таких вот уже попыток, уже серьезного, можно сказать, математического подхода на метаболизм выйти будет очень сложно. Поэтому мы просто ориентируемся по современным животным, используя так называемый филогенетический брекетинг, рамки родства, смотрим, какие вот сейчас есть родственники, и предполагаем, что, наверное, у них было похоже. Если не только у ленивцев замедленный метаболизм, а вообще у всех ксенартеров, это действительно так, то мы понимаем, что все-таки у древних ленивцев тоже должен был быть замедленный метаболизм. Но насколько уже не поймем.
0: Спасибо вам за донат. Слушатель присылает нам достаточно большой донат, пишет: спасибо, удачи.
1: Спасибо большое.
0: Вот. И вопрос следующий. Есть такая версия, что человек загонял южноамериканских представителей мегафауны в пещеру и их там держал до времени забоя на мясо. Что думаете по этому поводу?
1: Да, это такая идея живой консервы, но, собственно говоря, идея эта возникла, потому что мы знаем, что так действуют некоторые люди с медведями. Если ничего не путаю, вот тут, конечно, в современных людях я немножко не так хорошо разбираюсь, но, по-моему, айны что-то такое вот практикуют. И, соответственно, ну, есть идея каждый раз, что если что-то крупное находится, а еще и прикольно, если оно и медлительное относительно, то можно его точно так же загнать, как уже сейчас у нас буквально делают и загоняют. Ну, у нас нет никаких доказательств, что такое происходило. То есть, могло ли такое происходить? Почему бы нет? Происходило ли так? Мы не знаем.
0: Понятно. Следующий вопрос. Планируется ли стрим про по китам плейстоцена, таким как Брикмафисетер, Левиафан, Мелвилла и других?
1: Вообще, я бы сказал, что скорее планируется, чем нет. По крайней мере, это не первый запрос еще по китообразным. У нас была уже лекция в целом про эволюцию китообразных. Но вот периодически возникают идеи, там, начиная от рассказов что-нибудь еще про китов и заканчивая тем, что вот именно про конкретно продолжение эволюции китов, про китов, скажем так, неогена и плейстоцена. Так что, учитывая количество запросов, я уже начал даже подготавливать кое-какой материал. Его, правда, пока мало, но думаю, что все-таки, наверное, когда-нибудь мы до этого дойдем, да.
0: Каких неполнозубых изучал Чарльз Дарвин в Аргентине?
1: Ну, я помню вот только одну историю. По-моему, там как раз-таки мегатерия, собственно говоря, забирали. А, ну, мегатерии и, конечно же, там попадались, по-моему, глиптодонтиды конкретно из броненосцев. Вот, что ему удалось найти. Причем с мегатерием, по-моему, там даже такая была забавная история, я, правда, боюсь, перепутаю с кем-нибудь еще, но, по-моему, как раз с мегатерием было, что там в его череп детишки камни бросали, потому что он такой прикольный был, большой, было удобно бросать камни, и там Дарвин там обменял какие-то там корабельные штучки, вот, которые понравились местным, на этот череп, и потом его, собственно говоря, привез, и он стал галотипом для нового животного, для описания, вот. Но вот это были мегатерии, это были гриптодоны. Может быть, кто-то еще, конечно, был, но я больше не помню.
0: Уточнение от нашего слушателя, комментарий. Томас Джефферсон жил во времена борьбы США за независимость.
1: А, значит, это из независимости. Все,
0: и он я же помню, разработал Декларацию независимости США. Это 18 век. А гражданская война была в 1860-1865 годах.
1: Угу. Вот. Ну, спасибо, что поправили. Да, но я сразу сказал, что этого я ничего не помню, поэтому помню, что что-то вот такое, вот какая-то из ключевых фигур, а у них какие, собственно, главные ключевые события, да, это борьба за независимость, первое и второе, война севера и юга. Ну вот, промахнулся. Да. Да. Тело промахнулся.
0: И главный вопрос... А ленивы ли на самом деле ленивцы, или это миф?
1: Ну, они медленные. То есть, ну да, конечно, ленивые. Они висят на деревьях, как бы не меняя положения, максимальное количество времени, которое могут, пока вот все вокруг не съедят. Я же сказал, они из-за лени, себе просто кости буквально переломали в процессе эволюции, чтобы никуда не ходить, пусть они будут, у них там все будет не так, но зато можно будет сидеть на месте и голову вращать там на 180 градусов и больше. Главное, чтобы не двигаться лишний раз. А при этом они, например, чтобы, прошу прощения, в туалет сходить, могут там несколько дней висеть и терпеть, вплоть до недели, если там не очень много пищи. Ну, если детеныши падают, то они тоже за ними не полезут. Короче, да, ленивцы ленивые.
0: Да, следующий вопрос. Почему птицам после мелпалеогена не удалось стать гигантскими? Как их нептичьи предки и вновь стали доминирующими наземными позвоночными?
1: Ну, в принципе, сказать, что птицам не удалось стать гигантскими, это, мне кажется, достаточно смелое утверждение, потому что было множество гигантских птиц. Фарроциды, драмарнитиды в Австралии, гастарнитиды в Северной Америке. И некоторые из этих птиц достигали высоту до 3 метров. И там клювик под 60-70 сантиметров у того же Керенкина. Ну, это не маленькие птицы, прямо скажем. Сейчас ничего подобного даже близко нет. Да и современные-то птицы некоторые, вроде какого-нибудь там страуса, казуара, впечатляют. Но древние-то были и подавно крупные, прямо скажем. А мало того, если мы еще и обратим внимание на летающих птиц, были, например, те же аргентависы, были пелагорнисы, у которых размах крыльев под 7 метров, это, прошу прощения, птеранодон. То есть это одни из самых, ну, по размерам. То есть это сопоставимо с одними из крупнейших птерозавров. Опять же, очень большие птицы. А почему они не достигли размера диплодока? Ну, тут на это есть несколько причин. Во-первых, все-таки это совсем не тот обмен веществ. То есть, когда мы говорим даже про тираннозавра, судя по всему, у него все-таки, хотя и была теплокровность, но не на том уровне, что у птиц. А чтобы прокормить птичку такого размера, там уже надо было бы сильно больше еды. И, ну, птичка такого размера просто бы не выросла. Это первый момент. Второй момент. Все-таки во многих местах птиц очень быстро потеснили млекопитающие и не дали шанса прорваться. А, допустим, в Южной Америке, где их млекопитающие не так сильно беспокоили, там им хватило. То есть они как бы уже вырастая длиной, высоту 1-2 метра, они уже были высшими хищниками, у них не было никаких конкурентов, и, как говорится, зачем быть больше, если и так работает. Вот. А когда появилась необходимость стать больше, они уже просто не успели, потому что супер такие эффективные хищники пришли, вроде тех же кошек. Ну и последний момент. Все-таки птице, опять же, сложно стать динозавром, потому что у нее уже нету многих черт такого классического динозавра, но имеется в виду не птичьим динозавром. У нее очень сильно перестроено все. Например, у нее крылышки, да, и с этим уже ничего не сделаешь, их можно убрать напрочь. Или же, ну, собственно, как бы жить с крылышками. А сделать из крылышек снова лапы велоцираптора, например, уже вариант не пройдет. И они уже не могут вернуть зубы. Даже пелагорнисы старались всячески, ничего не получается, все, зубы отменяются. Но это вот некоторые вещи, которые так сходу в голову приходят, на самом деле там у них еще много других ограничений. Вот. Так что, с одной стороны, это эволюционное ограничение, то есть у них уже просто вот такие часть генетических возможностей и физиологических ушло. Второй момент – это размер других животных, которые их ограничивали. Вот. И, ну, пожалуй, хватит. А, да, ну и третий – это очень-очень быстрый обмен веществ.
0: Наш слушатель продолжает присылать донаты. Большое спасибо. Желают вам еще здоровья.
1: Да, это все еще актуально. Я вот пока как бы... Хотя еще чувствую себя намного лучше, но вот, к сожалению, до полного выздоровления еще двигаться и двигаться.
0: Да, с возвращением. Вот донат
1: пока
0: с возвращением.
1: Только онлайн. Пока только онлайн пытаюсь
0: онлайн,
1: работать.
0: Онлайн. Да.
1: С офлайн деятельностью.
0: Еще несколько вопросов есть.
1: Пока повременить.
0: А не оставил ли древний человек наскальной живописи с мегатериями?
1: С мегатериями, не с мегатериями, но вот какие-то ленивцы изображены гигантские. Есть. Есть изображения ленивцев. Но кто там конкретно, разобраться сложно. Вот. К сожалению, Как-то вот эти рисунки я не включил в презентацию, но они есть.
0: Почему гигантскому короткомордному медведю не удалось перейти на Евразию?
1: Я не думаю, что он задавался такой целью, честно говоря. Ему, по-моему, и в Америке было весьма неплохо. Вообще интересный момент, но почему-то...
0: Добавление есть к вопросу. А почему гигантскому короткомордому медведю Арктодусу не удалось преодолеть Берингию и попасть в Евразию?
1: Вот я как раз начал разговор про то, что странная вообще немножко история, потому что действительно через Берингию у нас известно несколько миграций из Евразии в Северную Америку. Там мамонты те шерстистые уходили волки, допустим, и еще ряд животных. Но мы почти что не знаем миграцию обратно. Ну, конечно, почти что. То есть, там, братья же лемминги, скорее всего, все-таки из Северной Америки к нам пришли. Ну, есть там еще некоторые животные. Но их мало очень, таких миграций. С чем это связано, не совсем очевидно. Но это вот такое вот общее замечание. И я, честно говоря, не знаю, как это прокомментировать. Ну, а конкретно по медведям, если сказать... я подозреваю, что просто-напросто им у них не было никакого желания идти по этой Берингии, потому что, в принципе, в отличие от многих других животных, они все-таки, допустим, не стайные, как те же волки, которые могли там, не знаю, с какой-то там целью, если кому-то вожаку придет в голову там вот попереться вот далеко. И, с другой стороны, волки, опять же, они могут там какие-то более мелкой пищей обойтись. Этим короткомордные медведи – это одиночные животные, которым нужно много еды, а много еды на Берингии там точно не было. Там, как бы, судя по всему, не было прекрасных вот этих вот полей тундра степи, где можно было бы поживиться травкой, соответственно, где могли бы стада гулять. А раз там нету пищи, раз там какое-то вот такое полузаледеневшее, полутундра, полу... вообще там все завалено льдом пространство, но медведю там попросту нечего делать. Поэтому я подозреваю, что вот... Просто большие, им надо много еды. А там много еды не было. Но, с другой стороны, мамонты пошли почему-то. Как-то все-таки умудрились пройти в какой-то момент. Так что,
0: следующий вопрос.
1: Тоже, как бы, есть о чем подискутировать.
0: Из-за чего вымерли фороракосовые птицы?
1: Ну, однозначного ответа у нас на этот вопрос нет. Именно по фороракосовым птицам. Но они прекрасно вписываются в вымирание мегафауны. То есть они начали вымирать, их прям так очень сильно подсократилось количество с появлением панамского перешейка, как в конкуренты пришли в виде котиков. Их было мало, а вот те, что мало остались, они благополучно вымерли вместе с мегафауной, в этом интервале от 10 тысяч лет назад до 7 тысяч лет назад. Соответственно, видимо, причины такие же, как у ленивцев и у множества других животных. Это комплекс факторов, связанных с изменением климата и деятельностью человека. Вряд ли прям их специально истребляли, но, допустим, тех же ленивцев могли люди истреблять, а фароракосам стало не хватать еды. Их все время гоняли, там, не знаю, гнезда, может быть, разоряли тоже, там, не знаю, яйца ели, откуда же мы знаем, что там эти местные индейцы делали. Вот, может, не очень любили яичницу из фароракосовых яиц.
0: И последний вопрос, вроде бы как, на сегодня. А что случилось с нервной системой ленивцев, что они не могут быстро реагировать на раздражители? У них неестественно медленные движения.
1: Во-первых, все-таки ленивцы в случае острой необходимости могут двигаться значительно быстрее, чем как бы в обычной своей ситуации. Они просто экономные, скажем так. Но да, у них в целом процессы все в организме замедлены, и, конечно же, на нервной системе это тоже отражается. Нервная система, кстати, она очень здорово зависит от температуры. Поэтому если температура не оптимальная, там какие-нибудь 36 и больше, может 35, а как бывает у ленивцев те же 32, это прям очень сильно влияет на уже скорость реакции, которая идет по скорость нервных импульсов буквально. То есть это уже на биохимию начинает влиять. Вот. Так что, наверное, зависит и от климата, и от состояния ленивца. Но в целом, если коротко, замедленный метаболизм, значит замедленное все, в том числе немножко замедленная реакция. Вот, но все-таки Ускориться они при желании могут, однако же за руль бы я их не пустил.
0: Ярослав, большое спасибо вам за сегодняшнюю лекцию. Мы были в эфире 2 часа. Было очень интересно. Всех благодарим за донаты, за ваше внимание, лайки, подписки, репосты и за общение в чате. Ждем вас через неделю.
1: Да, надеюсь, что через неделю. Все, всем тогда до свидания, всем хорошего настроения, не болейте, пожалуйста, не теряйте интерес к науке. Всем пока-пока.
0: До свидания.

Василий Шуйский, будучи Рюриковичем, князем, много лет интриговавшим, стремившимся к власти, оказавшимся, наконец, на самой вершине, конечно, совершенно не походил ни характером, ни харизмой, ни талантом на своих предшественников. Когда со всех сторон навалились проблемы, собрались бояре и свергли, объявив, что боли тебе на царстве не бывати. Шуйский был пострижен в монахи. Впервые в нашей истории столица оказалась вообще без законной власти. Образовался Временный комитет, тот, который мы называем «семибоярщина». Термин этот возник несколько позже, уже в художественной литературе. Но там действительно было семь знатных представителей боярских родов, такой временный регенский совет внутри Боярской думы, который думал, в общем, где взять царя? Как-то неправильно без него. С юга Лжедмитрий II в Калуге, с запада подходят польские отряды уже к городу, в городе волнение, по всей стране множество самозванцев, вообще общее количество самозванцев, я так посчитал, ну, где-то около 20, имена которых нам известны. Часть из них, по-моему, то ли 5, то ли 6, были казнены в Тушино в ставке Лжедмитрия II. Вы не поверите, Лжедмитрий II боролся с другими Лжедмитриями, а также там были еще Лжеиваны, Лжефедоры, кого там только не было, отлавливал их и вешал. И в этих условиях, значит, члены нашего временного правительства не придумали ничего иного, как в известном анекдоте: «Кац предлагает сдаться». Сдаться решили польскому королю Сигизмунду, но на почетных хитрых условиях. Наша Боярская дума соглашалась с тем, что новым русским царем станет сын польского короля Сигизмунда Владислав. Ну, для понимания, Владислав там где-то в Польше, ему 15 лет от року. Но несколько условий. Во-первых, будет прекращена война. Все, значит, мир без аннексии и контрибуций. Польское войско уходит из-под Смоленска обратно домой. Во-вторых, это важно по тем временам, наверное, это самое главное. На Руси сохранится православная вера. Более того, сохранится запрет на строительство еретических католических храмов, на проповедь по католическому обряду, то есть это будет сугубо православная страна, сугубо православная власть. И, конечно, королевич Владислав примет православие, как и должно русскому царю. Далее, подтверждалось в этих грамотах договорных, которые представители семибоярщины подписали. Кстати, подписал с польской стороны эти грамоты, договор, назовем это так. Подписал не сам король Сигизмунд, это важно. Подписал гетман польский. Не буду вам называть его фамилию, чтобы не путать. Известная историческая фигура, посмотрите в интернете. Польский гетман был гибким политиком, кстати, и хорошим военным. Он разгромил меньшим отрядом своим в свое время Дмитрия Шуйского, помните, который пошел освобождать Смоленск. И вот этот гетман, он такой был в статусе Георгия Константиновича Жукова в годы Великой Отечественной войны, он от имени Речи Посполитой подписывает этот временный договор с Боярской думой, с представителями знати. Самое главное. То, о чем у нас в учебниках школьных не говорят совсем, а зря. Семибоярщина выторговала себе особые условия. Королевич приглашался на условиях де-факто ограниченной монархии. То есть примерно так же, но только сформулировано все, естественно, в духе того времени, было более коряво, путано и непонятно, но примерно на тех условиях, на которых впоследствии члены Верховного Тайного Совета пригласят Анну Иоанновну на престол, помните? То есть было написано, что новый русский царь Владислав не имеет права: не казните, в заточение не засылайте, в отчин и поместье не отымайте, без приговору и совету бояр и думных людей. Понимаете, к чему шло? К британского образца почти конституционной монархии. Только без британского образца парламента, ну, у нас был свой опыт, у нас был Земский собор, который, суть есть те же самые французские генеральные штаты. Всесословно представительный, совещательно, законодательно предлагающий орган. Жители Москвы,
Кстати, присягнули на этих условиях в Успенском соборе делегаты, присягнули королевичу Владиславу. И как любят говорить некоторые современные историки либерального направления, и тут с ними я не спорю. Вот это был момент очередной исторической развилки. Вот это был момент возможного, я не говорю, что хорошего, потому что неизвестно, чем бы это закончилось, но возможного такого европейского выбора, превращения русского государства из самодержавной централизованной монархии в некое государственное образование, более близкое по своему строению Британии в хорошем случае или Речи Посполитой в плохом случае. Когда гетман, подписавший этот договор, прибыл в лагерь к Сигизмунду, он был подвергнут обструкции. Что-то там русским наобещал, московитам. Что значит, мы не пустим польскую правильную католическую веру к ним, схизматикам? Какое там самоуправление по русскому образцу? Править будем так, как положено у нас. К Сигизмунду прибыло, кстати сказать, еще и большое посольство из Москвы. Подтверждать, ратифицировать этот договор. Во главе посольства уважаемые люди. Патриарх нареченный Филарет Романов. Князь Галицин, представитель Боярской думы. Польский король Сигизмунд все наше посольство просто арестовал. И взял в заложники. Де-факто подписанный договор дезавуировал. Осаду снимать со Смоленска, выводить армию, отказался. Сказал, что требует капитуляции, так сказать, полного взятия города на щит. Ну, понятно, почему? Потому что Сигизмунд был должен денег собственному войску и собирался отдать им богатый Смоленск на полное разграбление. Уходить без денег он не хотел. Ну, и было совершенно очевидно, что он не будет выполнять пункты этого договора, потому что он не послал в Москву своего сына Владислава. Он тянул и, судя по всему, хотел стать русским царем сам, при этом включив русское государство в Речь Посполитую, присоединив его к Польше, так же, как Польша, по сути, ну, как бы это красиво ни называлось, но кооптировала в себя в свое время Великое княжество Литовское. Тем временем польские гарнизоны заходят в Москву. Ну, казалось бы, это союзная армия, то есть они заходят в город, чтобы обеспечить порядок и помочь управлять городом, разобраться с иными мятежниками, со всякими там лжедмитриями и прочими ворами, которые крутятся вокруг столицы. Ничего этого польские отряды не делают. Вместо этого они выгоняют из города всех стрельцов. Как в кино Иван Васильевич меняет профессию, стрельцов рассылают по дальним гарнизонам. Все караулы в Кремле, в Белом городе, Китай-городе, только интервенты, то есть только поляки, литовцы, сброд со всей Европы, который входил в состав этих отрядов. В польском сейме обсуждается тем временем этот вот парафированный мирный договор, тоже назывался он о вечном мире, у нас каждый договор с Польшей всегда о вечном мире на вечные времена. Вот они обсуждают этот парафированный договор о вечном мире и говорят, а что тут, тут нечего ратифицировать, нечего подписывать. Я цитирую, московиты у нас в руках, Москва будет польской. Зачем это все? Я напомню, что в конце предыдущего 1610 года патриарх Гермоген, настоящий патриарх, Филарет это тушинский патриарх, неизбранный, отказывается благословить решение семи боярщины присягнуть Сигизмунду. Более того, он рассылает письма по всем крупным городам, освобождает паству всех людей православных от присяги королевичу Владиславу. Призывает, не поверите, к оружию, к вооруженному выступлению всем собираться русским православным людям и идти на литовцев, называли тогда литовцами в основном, в Москву. Как только об этом становится известно в Боярской думе, мятежного патриарха под белые ручки, под арест в подвал. Но этот мужественный поступок патриарха, заморенного голодом, как говорят, всколыхнул русскую землю. И памятник патриарху Гермогену вы можете увидеть сегодня вот, недалеко от Кремлевской стены, вот, в Александровском саду. Пойдите, поклонитесь этому выдающемуся человеку. Потом будет стихийное выступление москвичей весной 611 года против литовцев и поляков. Поляки просто сожгут весь город за пределами крепостных стен, сожгут все посады. Тяжело раненого князя Пожарского, командовавшего одним из отрядов восставших, без сознания вытащат москвичи на себе, отвезут
в имение. Дмитрий Пожарский еще очень пригодится русской истории. Потом произойдет уникальное явление самоорганизации русской земли. Казалось, на внешнем периметре все плохо. Наконец, в июне 1611 года падет Смоленск после почти двухлетней беспримерной героической обороны. Я не буду вам рассказывать об обороне Смоленска, потому что я могу говорить об этом часами. Знаете, у меня есть книга историческо-приключенческий роман с легкими элементами фэнтези. Называется «Стена». Почитайте, там расписано это довольно подробно. Если отсечь все фантазийные штрихи, то он базируется на реальных летописях, документах, на реальной исторической правде, и даже фамилии героев в основном совпадают. Мы потеряли Смоленск. Армия Сигизмунда, разграбив город, дальше на Москву не пошла, потому что, ну, видимо, дальше денег не хватило. Решил с триумфом и с пленным воеводой смоленским Шейном Сигизмунд вернуться обратно домой. Это была большая ошибка с его стороны. Параллельно второй удар нам наносит Швеция. Тот самый нанятый нами же правительством Шуйского корпус де ла Гарди, пятитысячный, подошел тем временем к Новгороду и после непродолжительного противостояния, даже не буду называть это штурмом, овладел городом, предместьями, и в условиях распадающейся страны новгородская знать подписывает сепаратный договор, присягает на верность одному из сыновей шведского короля как государю новгородской земли. Тоже непонятный статус, то есть вроде как Новгород не становится частью Швеции, но вроде как уже и не русский. У него какой-то отдельный государь, шведский королевич. Первое стихийно возникшее после призыва в Гермогена ополчение, которое возглавит рязанский дворянин, патриот Липунов, не имеет успеха. Войска Липунова частично остановлены, частично рассеяны. Сам он убит в результате заговора. Казакам, которые составляли существенную часть войска Липунова, подбросили какие-то странные грамоты, что якобы Липунов собирается их всех извести, ночью дать приказ всех казацких атаманов зарезать, там устроить там ночь длинных ножей. И казаки сами взяли Липунова на ножи. В общем, казалось бы, все плохо, но нет. В это же время в Нижнем Новгороде инициативно снизу формируется второе ополчение под руководством того самого Минина и Пожарского. Это второе ополчение постепенно движется к Москве. Восстанавливается структура государственного управления. Собирается так называемый Совет всея земли. Это большой выборно-представительный орган, где представители разных городов, территорий формируют временное новое правительство, формируют новые приказы, осуществляют сбор налогов и даже чеканку монет с профилем старого доброго царя Федора Иоанновича. Восстанавливается, по сути, параллельная система управления снизу. Ополчение шло к Москве долго, но, как всегда, бывает в истории, вот знаете, тут как в кино, как в боевике, когда все нагнетается, а потом в одну секунду все должно решиться. В это невозможно поверить, в те страшно медленные, неторопливые времена, где нет современных дорог, ни средств транспорта, ни коммуникаций, ни средств связи. Наше ополчение двигалось к Москве, Минина и Пожарского. Параллельно поляки направили корпус гетмана Хаткевича на подмогу польскому гарнизону в Кремле. Гетман Хаткевич, помимо большого вооруженного войска, вез еще обозы с оружием и, самое главное, продовольствием. И вот основные силы Пожарского опередили Хаткевича всего на сутки. Получилось, Кремль окружен, блокирован войсками Пожарского, а войска Пожарского подпираются гетманом. И дальше в центре Москвы ожесточеннейшее трехдневное сражение. Поляки Хаткевича пытаются пробиться в Кремль, а из Кремля польско-литовский гарнизон совершает вылазки, пытается деблокировать окружение. Самые кровопролитные бои развернулись в районе станции метро Третьяковская. На каком-то этапе войска нашего ополчения, забыв все распри, конфликты там, разных командиров, объединились с остатками отрядов первого ополчения, того самого Липуновского. Они подошли на подмогу, очень помогли Минину и Пожарскому. На самый поразительный момент,
когда основной отряд Хаткевича прорывается уже к Кремлю, уже где-то в районе Остоженки, Причистенки, ну там километр, меньше, наверное, до Кремля, происходит невероятное. Нам это невероятным не кажется, но по меркам того времени это что-то было за гранью вообще. Есть большой отряд, порядка 500 сабель дворянской конницы. Это закованные в железо опытные профессиональные всадники. Профессиональная поместная конница, которая формировалась у нас еще со времен Ивана III и была главной ударной силой русского войска. Но у этого отряда большого нет командира. И тогда купец Минин, выполнявший во втором ополчении функции казначея, завхоза, начальника налоговой службы временной. Ну, купец Минин, он для дворян никто. Пустое место, смерть. Купец Минин взлетает на коня и приказывает отряду дворянско-боярской конницы ударить встречно на прорывающихся поляков Хаткевича. И все 500 ратников, закованных в железо, как один бросаются контрудар вслед за ним. Хаткевич отброшен. Весь обоз, все продукты, оружие, боеприпасы, все досталось армии Пожарского. Поляки снова блокированы в Кремле. И дальше вопрос времени. Там скоро

0: на Грозного?
1: Скорее всего, нет. Ганошки являются чрезвычайно заботливыми родителями. Самка после откладки яиц, а откладывает, надо заметить, не так много яиц. Ну, обычно это там, в общем, пара десятков, что-то в районе этого. Она их тщательно охраняет. Яйца крупные. То есть это пример стратегии, направленной не на количество потомков, а на качество заботы о них. Соответственно, самка ревностно охраняет свою кладку. Более того, у многих видов большую часть времени самка вот так в обнимку лежит с кладкой. Почему? Чтобы создавать идеальные условия для развития. И более того, у некоторых видов самка даже после вылупления молодых особей некоторое время, ну, вот так вот их малышит. Некоторое время все равно с ними остается, защищает их, создает им оптимальные условия. Поэтому, да, вот это вот налицо ужасные добрые внутри, когда я слышу, я всегда представляю себе, честно говоря, губоногих многоножек, ну хотя как добрые, конечно, для своих детей добрые, для остальных не очень. У класса губоногие многоножки можно выделить 4 крупных, но там еще один совсем небольшой есть, но 4 крупных отряда. Я напомню, что классы, ну, типы делятся на классы, классы делятся на отряды. Да, отряды на семейства, семейства на рода, рода на виды. Типы объединяются в царство. Поскольку выглядят они достаточно по-разному, отряды губоногих многоножек, я позволю себе, ну, может быть, без особых подробностей, ну, хотя бы в общих чертах пробежаться по их разнообразию. Первый отряд – это скалопендроморфы или скалопендровые. Ну, да, это жуткие создания. И в плане того, что если рядом с вами окажется, захочется заорать, подпрыгнуть, вот это все. Ну, безусловно, когда наши предки обитали еще исключительно в тропиках, это были чрезвычайно опасные для них организмы. Особенно, знаете, если на земле где-нибудь лег поспать, а на тебя вот такой вот заползает. Причем понятно, что если такое укусит в руку, это не очень страшно. А если куда-нибудь в лицо или в горло, в общем, в целом тут можно представить себе ситуацию, когда человек отекает и, в общем, не может дышать. Ну да ладно, так или иначе, это крупные, монструозного вида многоножки. Число пар ног у них колеблется от 21 до 43 пар ног, то есть не то чтобы очень много, у них вообще их не то чтобы очень много. Ну, одна из самых крупных – это, собственно, скалопендра гигантская, скалопендра гигантея. Она может достигать чуть более 40 сантиметров. Является, кстати, популярным домашним питомцем. Вообще, при достаточных навыках взаимодействия с скалопендрами можно полностью избежать, сложно гарантировать, что они не укусят, но можно с большой вероятностью избегать этих укусов, в общем, давать им ползать по себе, потому что, понятно, на самом-то деле, поскольку зрение у них слабое, они в основном ориентируются на осязание, органы химического чувства и восприятие вибраций. Поэтому, если она просто ползет по руке человека, она же не воспринимает человека как объект, на который надо охотиться. Он слишком большой. Она не воспринимает человека как какую-то угрозу, потому что он тоже слишком большой. Поэтому в целом, конечно, пугают по умолчанию вот такие фотографии, но на самом деле ничего страшного здесь не происходит. Для скалопендровых, прошу прощения, достоверно известно, что они успешно охотятся не только на других наземных членистоногих, но и на позвоночных животных. Причем это могут быть амфибии, лягушки, жабы, это могут быть рептилии, ящерицы, змеи иногда.

Это могут быть мелкие млекопитающие, и это могут быть даже птицы. Ну, птицы в основном птенцы. Ну, вот здесь вот сфотографировано, собственно, это как раз иллюстрации из статьи, вышедшей тоже пару лет назад, где было для такой скалопендровой многоножки Кармацефалос койнии, которая обитает на острове Филиппа, недалеко от острова Норфолк, главное, с областью Норфолк в Великобритании, не перепутать, недалеко от острова Норфолк, который находится примерно в 1300 километров к востоку от Австралии. Небольшой остров, правда, она вот эта многоножка, она на острове Филиппа и еще там на одном небольшом, недалеко находящемся островке обитает. В общем, ареал обитания довольно узкий, мягко говоря. Так вот, для этой многоножки было достоверно показано, прошу прощения, что она атакует птенцов на гнездах, причем уже достаточно подрощенных, и прекрасно с ними справляется. Да, жутковатые создания. А для еще одной многоножки из отряда скалопендровой, собственно, из рода скалопендра, скалопендра катаракта. Относительно недавно был описан этот вид, в 2016 году. И этот вид, он, ну, во-первых, сразу скажу, чем он знаменателен. Это первый вид многоножек, для которых показана способность хорошо плавать. Не абы как, знаете, просто по поверхности, куда-то там, как-то изгибаясь. Понятно, что если у тебя червеобразная форма тела, и ты можешь ее червеобразно изгибать, ты по поверхности хоть как-то плыть можешь, да, обычно. Ну, потому что площадь, ты еще уплощенный, у тебя площадь поверхности большая, в общем, куда-нибудь ты уплывешь. Но для вот этого вида из Юго-Восточной Азии, скалопендра катаракта, было показано, что при опасности она ныряет в воду и великолепно плавает под водой. Это, конечно, не позволяет нам считать ее водной многоножкой, но это позволяет нам считать ее амфибиотической многоножкой. Ну, то есть, что это организм, который может успешно и эффективно обитать в такой наземно-воздушной среде. Так вот, я сказал, что это то, чем она знаменательна, но с описанием этого вида связана еще одна такая очень милая история. Первый экземпляр был пойман английским исследователем в Таиланде во время его медового месяца. Ну, то есть зоолог в медовый месяц с женой отправился на курорт в Таиланд. И у одного из водопадов, такая вполне себе туристическая достопримечательность, увидел крупную многоножку. Погнался за ней. Ну, зоологов, знаете, они вот, если видят свой объект, они обычно начинают его ловить, вне зависимости от того, что, в общем, вокруг происходит. Чем иногда развлекают окружающих, а иногда попадают в неловкие ситуации. Ну да ладно. Так вот, он ее поймал, но его впечатлило, что пока он за ней гонялся, она несколько раз в лужи заныривала и плыла. Соответственно, он посадил ее в банку с водой, увидел, что она хорошо плавает, заспиртовал ее. Но поначалу ему даже особо никто не поверил. Ну, решили, что, ну, мало ли, знаете ли, что может человеку в медовый месяц показаться. 15 лет лежал этот экземпляр неописанный. Только спустя 15 лет, в 2016 году, описали вот этот вид. Оказалось, что еще несколько экземпляров есть в коллекциях в разных музеях. Нашли его в естественной среде, и оказалось, что да, все в порядке, действительно, действительно амфибиотическая многоножка. Следующий отряд. Представители следующего отряда, честно говоря, похожи на скалопендровых. Похожи настолько, что иногда вызывают ужас у людей, которые включают свет в ванной. Не стоит, не пугайтесь. Это отряд литобиоморфа или костянковый. Ну, как вы видите, габитуально, ну, то есть внешне, да, габитус – это внешний
вид. Габитуальны действительно похожи на скалопендровых, но только значительно меньше. Они тоже ядовитые, но для человека вообще не опасны совсем. Они вот только для существ с себя размером. Есть представитель этого отряда костянковых, который называется, ну, по-русски обыкновенная костянка, вообще Litobius forficatus. Небольшое, буквально там пару сантиметров, 2-3 сантиметра в длину существо. Максимально похожее. Вот хоть когда видишь, первое, что хочешь сказать, что это за скалопендра такая? Это не скалопендра, это другой отряд. Не скалопендровые, а костянковые. Это тоже хищник. Охотится на различных мелких членистоногих, насекомых, паукообразных, многохвосток, клещей и так далее, и так далее. Ну, в смысле, клещи, понятно, к паукообразным тоже относятся. Я имею в виду мелких пауков, мелких клещей и так далее. Этот вид является по-настоящему синантропным. Синантропные организмы – это организмы, которые приспособились к обитанию рядом с человеком, в человеческих жилищах. И исходно это вид, которому, видимо, нравится жить в каких-нибудь там углублениях почвы, пещерах и так далее, но оказалось, что обыкновенная костянка прекрасно чувствует себя в подвалах жилых домов. В частных домах они сплошь и рядом встречаются, но бывают и в многоквартирных домах. Ну вот я за свою жизнь несколько раз сталкивался с костянками в квартирах. Все разы это были костянки, которые, собственно, забежали в ванну и не могли из нее выбежать. И это были там и четвертый, и пятый этажи многоквартирных домов в Москве. Если вдруг вы увидите такое, пожалуйста, не пугайтесь. Если вы живете в частном доме, увидев обыкновенную костянку, не значит, что вам нужно вызывать дезинсекторов, не значит, что вам нужно проводить обработку дома, а там членистоногих и так далее. Это нормальный обитатель верхнего слоя почвы и подвала дома. Более того, для вас он не опасен, но при этом питается теми, кто может быть для вас опасен. Например, мелкими тараканами. Ну, с большим тараканом все-таки скорее она не справится, а с мелким вполне себе. С различными другими насекомыми, которые могут быть опасны. Поэтому в целом, если вы увидели где-то у себя в подвале дома костянку пробегающую, порадуйтесь. Значит, во-первых, ну, в целом все в порядке вокруг с химическим составом почвы, ну, то есть она не отравлена какими-то токсичными веществами, сверх меры, по крайней мере. А во-вторых, это на самом деле ваш помощник, который борется с теми, кто питается теми, кто вам как раз может навредить. Если вы увидели ее в квартире, ну, понятно, что все-таки не очень приятно, когда вот знаешь, что в квартире такое бегает. Они обычно живут где-нибудь в ванной, в туалетной комнате. Обычно где-нибудь в районе стояка или под ванной, соответственно. То есть обычно где-нибудь за плиткой, вот там вот, да, в таких полостях. Вы можете смело посадить в баночку, вынести во двор, просто выпустить на землю, она сама разберется. Вот. А если вы увидели, что что-то такое забежало к вам куда-то под ванну, когда вы включали свет, не пугайтесь. Ну, они там живут, но опять же, это существа, которые борются с тараканами теми же самыми. Поэтому бояться костянок не надо. Они, кстати, тоже очень заботливые родители. Как и многие представители губоногих многоножек, они тоже так сворачиваются вокруг
кладки яиц и бережно ее защищают и создают идеальные условия. Еще

ног. Причем это как раз тот случай, когда представители этого отряда даже внутри одного вида этот разброс может быть огромный, потому что в течение жизни дорастают и дорастают новые сегменты. Глаза у них редуцированы, утрачены в процессе эволюции. Почему? Потому что они живут в почве. Когда вы, ну не знаю, там, например, грядку копаете, да, вы периодически сталкиваетесь вот такими существами, выглядит как такая длинная, обычно вот такого какого-нибудь грязно-желтого цвета, убегающая с большим количеством ног. Опять же, пугаться их не надо, они хищники, в почве много кто живет. Но для человека совершенно не опасны. Интересно, что представители этого отряда могут жить не только в верхнем слое почвы. Они могут забираться в почву на глубину до нескольких десятков метров. То есть, когда мы говорим, что есть многоножки, обитающие в почве, ну, первое, что приходит в голову, что они где-то копошатся совсем вот в первых сантиметрах, не обязательно до десятков метров. Вообще, почвенная фауна – это совершенно отдельный мир. Ну да ладно, да, почему глаза у них редуцированы, понятно, там темно. А еще один отряд. Ну, я думаю, что вот представители этого отряда, скутипьеровы, наверное, являются рекордсменами по количеству страшных воплей, криков, которые они вызывали. Почему? Выглядят они, правда, чудовищно. У них очень длинные ноги, которыми они очень быстро перебирают. У них 15 пар ног. Длинные, смотрящие вперед, антенны. Сзади последняя пара ног тоже очень длинная. Поэтому иногда непонятно, где у них вперед, где зад. Как и положено губоногим многоножкам, челюсти у них довольно пугающие. Они хищники. Ну вот у нас в России в домах, в частных, да и в квартирах, в южных регионах можно довольно часто встретить вот такое вот существо, скутигера калиоптрата, или мухоловка ее еще называют. Ну, я люблю членистоногих, но я, безусловно, согласен, что приятного мало, если ты поворачиваешь голову в бок, а у тебя на стене, а они прекрасно бегают по стенам, на потолок могут забегать. Сидит вот такая вот штуковина, они могут до там 3-4-5 сантиметров в длину быть. То есть это крупные существа. И начинает куда-то убегать. Еще страшнее представить ситуацию, что вы лежите, и вдруг такое свалилось вам на голову с потолка. Или просто лежите, а видите, что оно где-то по потолку семенит. Неприятно. Совсем. Но сразу хочется сказать. Во-первых, для человека их яд совершенно не опасен. Вообще совсем. Людей они не кусают. Людей они боятся. Но зато они замечательно эффективно ловят мух и других насекомых. Поэтому, опять же, если вы у себя где-то в доме увидели пробегающую мухоловку, пугаться не надо. Вызывать службу обработки от членистоногих не надо. Если вы увидели такое, значит, вы живете в регионе, где мухоловки распространены довольно широко. Как и костянки, они своим пищевым поведением вам только помогают. Действительно эффективно ловят мух. Если вдруг вы решите поймать мухоловку, ну, здесь будьте осторожны, но не к себе, а к ней. Дело в том, что для них характерна автотомия, они очень легко отбрасывают вот эти вот конечности, ну, собственно, в надежде, что если на них нападает хищник, чтобы хищник отвлекся на отброшенную конечность, а, в общем, мухоловка убежала. Так что, если столкнетесь, я не говорю, не пугайтесь. Вот честно могу сказать, если вдруг я повернусь и увижу, что она на стене, я тоже испугаюсь, как и любой нормальный человек, да? Но не бойтесь их, они не опасны. А пугаться, ну, конечно, напугать она может запросто. Интересно, кстати, что именно представители отряда скутигеровы претендуют на звание одних из древнейших многоножек. Конечности, которые по строению очень похожи на строение

конечностей многоножек этого отряда, обнаруживаются в осадочных породах силурийского периода. Силурийский период – это геологический период, который длился с 445 до 420. Небольшой совсем, но очень важный. Период, который длился всего с 445 до 420 миллионов лет назад, 25 миллионов лет всего этот период. Но чем он важен? Именно тогда многоклеточная жизнь стала активно, как мы, по крайней мере, сейчас это реконструируем, осваивать сушу. Стали появляться по-настоящему наземные многоклеточные высшие растения. Почему я говорю многоклеточные? Потому что понятно, что одноклеточные организмы жили на суше значительно раньше. Различные прокариотические организмы, бактерии, археи, прокариоты, организмы, генетический материал, которых не упакован в специальную структуру ядро, очень давно жили на суше. Скорее всего, какие-то одноклеточные эукариотические организмы, организмы, генетический материал, которых упакован в ядро, да? Ну, одноклеточные эукариоты – сейчас это различные амебы, жгутиконосцы, инфузории, вот эти все, тоже, скорее всего, до этого жили на суше. А в силурийский период стали многоклеточные эукариотические организмы выходить на сушу активно, формировать наземные экосистемы, стали появляться по-настоящему наземные растения многоклеточные. И тогда же на сушу стали выходить членистоногие. Мы точно знаем, что тогда на сушу начали выходить паукообразные, ну, родственники скорпионов современных. И, видимо, тогда же на суше появляются многоножки. И здесь мы сталкиваемся с удивительным. Вы можете сказать, подождите-ка. Мы же обсудили, что многоножки, вот все их такое длинное, разделенное на одинаковые сегменты тела, это вторичное приобретение, потому что они перешли к копанию в почве. А какая, простите, почва тогда? Ведь понятно, что такое почва? Это гниющие и перегнивающие в первую очередь растительные останки. Тогда растения только выходили на сушу. Почвы в нашем понимании еще не было. Земля, то, что называется, была безвидные, пуста, голые камни, песок. Только-только начинает формироваться почва, в нашем понимании почва. И тем не менее, да, многоножки уже тогда были. Помните, я сказал, что многоножки достаточно загадочная группа членистоногих. Загадочна тем, что мы плохо понимаем ее раннюю эволюционную историю. Мы действительно считаем, что вот то, как сейчас выглядит большинство многоножек, да, очень много сегментов, вот к этому они пришли вторично, да, уже копаясь в почве. Как можно заметить, у скутигеры, у мухоловки не то, чтобы очень много сегментов. Да? Причем, обратите внимание, мне еще интересно, сегменты, видите, можно заметить, они, кажется, что от одного сегмента по две пары конечностей, на самом деле у них сегменты немного слиты попарно. Это у разных групп многоножек, у некоторых групп многоножек тоже такое встречается. Но так или иначе, сегментов-то не бесчисленное количество. Да, видимо, древние многоножки были не настолько длинными и не настолько многоногими. Видимо, многоножки являются одной из первых групп членистоногих, хорошо освоивших сушу. Да, сейчас дискуссионным является вопрос, кто же удерживает пальму первенства освоения суши. Паукообразные родственники насекомых. Господи, я оговорился, ради бога. Паукообразные родственники скорпионов, киньте. Или многоножки. Возможно, они одновременно это делали. Но если про эволюцию паукообразных нам чуть понятнее, то вот про многоножек не очень. Вообще исторически многоножек сближались с насекомыми. Затем стало понятно, что не все так просто, не все так однозначно. Поэтому сейчас мы понимаем, что насекомые – это фактически просто наземные ракообразные высшие на сушу,
И вообще, с точки зрения современной систематики, насекомых надо помещать внутрь ракообразных. Ну да ладно. То вот в каких эволюционных отношениях многоножки с ракообразными? Непонятно. В каких конкретно с насекомыми, тоже не до конца понятно. Более того, до сих пор высказываются предположения, что, возможно, они ближе в принципе к как бы паукообразным эволюционно. Скорее, все-таки сейчас мы склоняемся к тому, что они ближе к ракообразным с насекомыми, но вопросов очень много. Так или иначе, да, пусть сейчас многоножки не так заметны, но явно на ранних этапах становления наземных экосистем они сыграли очень важную роль. Ну что ж, следующий класс. Это диплоподы, двупарноногие. Почему они так называются? Все очень просто. Большинство сегментов их тела попарно слились, так что внешне выглядят два сегмента как один, но от него отходят две пары конечностей. На самом деле это просто два слившихся сегмента. Сюда относятся как раз известные всем кивсяки. Да, я прошу прощения, забыл немножко сказать, что вот у представителей отряда скутигероморфа у них как раз глаза очень хорошо развиты, у них по-настоящему фасеточные глаза. Ну, понятно, это организмы, которые живут не в почве, а на открытом пространстве, и активно бегают и догоняют свою пищу, поэтому, которая активно от них убегает. Поэтому понятно, что у них глаза как раз очень хорошо развиты. Так вот, диплоподы двупарноногие. В целом для них характерно строение, такое общее многоножечное строение, голова, туловище, на голове пара антенн, части ротового аппарата значительно менее пугающие, чем у губоногих многоножек. Диплоподы, двупарноногие многоножки обычно питаются детритом. Детрит – это мертвое, тела мертвых организмов, они в первую очередь растительным всяким опадом питаются, листовым и так далее. То есть грызут мертвые растения, хотя есть те, кто питаются и живыми растениями. Зрение у них развито слабо, скорее корректно говорить, что у них есть зрительные поля, области на голове, где есть скопление простых глазков. Первые три пары ног у них расположены на отдельном сегменте каждая. Все остальные пары ног у них расположены на попарно слившихся сегментах. Причем пар ног этих может быть очень много. Ну, от там пары десятков до больших значений. Вообще, когда говорят про диплопод двупарноногих многоножек, в первую очередь как раз представляют кивсяков. Кивсяки – это одна из их групп. Да, вот такая вот бронированная, не знаю, бронированная подвижная колбаса, хочется назвать. Есть довольно популярный кивсяк Архиспирострептус гигас. Собственно, его часто называют как гигантский кивсяк по-русски. Может достигать почти 40 сантиметров в длину. Тоже популярное домашнее животное. И в отличие от губоногих многоножек, в отличие от там, скалопендры гигантской, совершенно безобидные. То есть их ротовой аппарат никакого вреда человеку нанести не может абсолютно. Но они могут сделать больно другим способом. Ну, вернее, не больно, а неприятно. У них есть железы, выделяющие пахучее вещество. Возможно, да, если что, на всякий случай, слева у этого кивсяка задний конец тела, голова справа, он ей от нас смотрит, там вот видна одна из двух антенн. Так вот, выделяют пахучее вещество, которое является средством защиты от хищников. Если где-нибудь на Кавказе, особенно у нас, идти по лесу там, влажный день какой-нибудь, то идешь-идешь, и вдруг чувствуешь терпкий запах такой, очень характерный. Немножко как будто чуть-чуть анисовый, но не анисовый. Характерный кивсячный запах. Они прям пахнут, крупный кивсяк, а у нас на Кавказе там кивсяки живут там до 10-15 сантиметров достигающие. Даже чуть больше бывает. Крупный кивсяк может источать
такое количество пахучих веществ, которые, ну вот в радиусе пары десятков метров будет прям очень чувствуется. Если потрогать руками, то руки потом даже не сразу отмоешь. И вот у некоторых кивсяков, ну, обычно, чем крупнее, тем ярче это выражено, эти вещества еще обладают такой раздражающим эффектом. Поэтому если на кожу пальцев рук попадают, обычно ничего страшного, но все равно после взаимодействия с кивсяком лучше их помыть. А вот если вы этими руками потом глаз потерли, может быть очень жгуче. Поэтому, да, важное правило, после взаимодействия с кивсяком мойте руки не только, чтобы смыть кивсячный запах, но и чтобы потом случайно глаза не потереть или что-нибудь еще. Интересно, что среди диплоподов, парноногих многоножек, есть существо, ну, было существо, которое является на данный момент абсолютным рекордсменом как по размерам тела, так и по массе тела среди наземных членистоногих. В каменноугольном периоде, который длился с 460 до примерно 298 миллионов лет назад, когда наземные экосистемы нашей планеты уже в значительной степени сформировались, то есть уже появились леса, уже появились развитые экосистемы этих лесов, жила замечательная многоножка рода Артроплевра, достигавшая 2,5, а судя по всему, даже еще и чуть больше, метров длины и массы до 50 килограммов. Вот Артроплевра в сравнении с человеком снизу. Да? Вот так она выглядела в лесу. Жутковато. Видно, кстати, обратите вот по две пары конечностей на каждом сегменте, потому что на самом деле это слившиеся попарные сегменты. Что сразу хочу сказать. Ну, понятно, когда представляешь себе встречу в каменноугольном лесу с вот этим, сейчас я прошу прощения,

0: Когда представляешь себе встречу в лесу с вот этим, становится не по себе. Ну, прям сильно, да? Хочется сказать, что встреча эта не должна была бы закончиться ничем хорошим. Скорее всего, нет. Дело в том, что, ну, исходя из того, что мы знаем про современных двупарноногих многоножек, что среди них в основном все питаются мертвыми растениями, и исходя из того, что никаких окаменевших твердых частей ротового аппарата, понятно, он у них был, но просто окаменелостей не остается, не было обнаружено, судя по всему, никаких очень твердых челюстей, прям совсем страшных, пугающих, у нее не было. Поэтому, видимо, это было вполне себе травоядное существо. Ну, вернее, так, питавшееся либо мертвой растительностью, либо еще живой растительностью. Что касается... Да, важный момент. Почему сейчас таких многоножек не может быть? Именно что не может быть. Вообще, каменноугольный период... Геологический период с 360 до примерно 298 миллионов лет назад характеризуется очень интересной особенностью. Тогда в целом наземные членистоногие были большими, ну, в сравнении с нынешними гигантскими. Например, тогда жили гигантские стрекозы, ну, какая-нибудь стрекоза Меганевра с размахом крыльев до там, 80 сантиметров. Почему наземные членистоногие могли себе насекомые и многоножки? В первую очередь, позволить себе быть настолько большими тогда. Скорее всего, объяснение кроется вот в чем. Помните, я в самом начале сказал, что у членистоногих дыхательная система очень похожа на дыхательную систему насекомых. Это трахеи, ветвящиеся трубочки внутри тела, которые, собираясь, открываются дыхательными отверстиями наружу, а внутри тело ветвятся и подходят либо к отдельным клеткам, либо к группам клеток. Да? И, то есть просто кислород туда попадает путем диффузии, ну то есть сам, да, диффузия, взаимопроникновение веществ, молекул веществ друг между другом. А если у тебя диффузно осуществляется газообмен, то есть просто через трубочки твои клетки фактически дышат, то зная парциальное давление кислорода в атмосфере, зная процент содержания кислорода в атмосфере, мы можем посчитать предельно эффективную длину такой трубочки. И, соответственно, предельно эффективный размер существа, который дышит через систему трахей. Я надеюсь, я понятно сейчас рассказал. Сейчас концентрация кислорода в атмосфере нашей планеты 21,5%. В каменноугольном периоде концентрация кислорода была, оценки разные, но до 35% по некоторым оценкам, то есть почти в полтора раза больше. Видимо, это и объясняет то, что дыхательная система что насекомых, что многоножек тогда позволяла им легко быть большего размера. Но затем концентрация кислорода снизилась, в этом, скорее всего, насекомые поучаствовали, сделав более эффективным переработку древесины в наземных экосистемах, и, соответственно, кислород стал расходоваться на гниение этой древесины. Но это совершенно отдельная история. И насекомые уменьшились, и многоножки тоже больше таких размеров никогда не достигали, как в каменноугольном периоде. Хотя, конечно, потрогать такую артроплевру было бы интересно. Я упомянул, что у диплопода двупарноногих многоножек бывает очень много ног. Бывает. Рекордсменом сейчас является, постоянно обновляются рекорды, является многоножка Эумелипис персифоне. У нее насчитывают до 1306 ног. Не пар ног, ног. Соответственно, пар ног здесь, ну, вот у такой многоножки будет 653. Да, если у нее 1306 ног, соответственно, 653 пары ног. Эумелипис, родовое название, переводится как по-настоящему тысяченогая. Эу – настоящий, милипис, соответственно, тысяченогие. По-настоящему тысяченогая. Поэтому бывают ли тысяченогие животные? Да, бывают. вишневыми, либо с персифоном. Это, кстати, первый вид, который за 1000 перевалил количество ног, причем сразу хорошо за 1000. А, интересно еще место, где она обитает. Она обитает в Австралии, найдена на глубине, при бурении скважин, на глубине примерно 60 метров. Это, опять же, нам недвусмысленно намекает на то, что глубина, на которую простирается биосфера нашей планеты, совокупность живых организмов нашей планеты, она значительно больше, чем нам по умолчанию кажется. Нам кажется, ну, копошится кто-то в верхних сантиметрах почвы, и все. Нет, 60 метров. Причем понятно, что там уже как бы речь идет не о именно почве, ну, в плане вот перегнивших остатков растений в основном. Это уже на самом деле просто существо, которое живет в горных породах. То есть фактически это пещерный организм. Его можно характеризовать как троглобионт. Троглобионты – это организмы, которые живут в пещерах. Понятно, что в коре нашей планеты огромное количество полостей. Маленьких, больших, огромных, гигантских. И вот такие организмы там в том числе живут. Это впечатляет. Ну и да, напомню, что вообще у нас, конечно, самые глубокоживущие в коре нашей планеты животные – это круглый червь Галлицефалобус мефисто в Южной Африке, в сверхглубоких золотодобывающих шахтах был найден на глубине около 3,5 километров вглубь. Да? Ну, на такие глубины вряд ли многоножки залезают. Им все-таки кислорода нужно побольше, там уж совсем его мало. Но вот, как я уже сказал, на десятки метров прекрасно залезают и отлично там себя чувствуют. Что еще интересно? Среди, я уже упомянул, что в основном для многоножек характерен ротовой аппарат, представляющий собой несколько пар подвижных структур, которые, ну, которые по функционалу приближаются максимально к грызущему ротовому аппарату насекомых. То есть ротовой аппарат, чтобы жевать. Но у некоторых двупарноногих многоножек, а я позволю немножечко отмотать назад, чтобы напомнить, что двупарноногие многоножки – это самый большой по числу видов таксон, класс многоножек, почти 8 тысяч видов. Есть представители, которые отошли от этой такой классической для многоножек схемы питания. Например, для такого тропического вида, как Rhinotus purpureus, носач пурпурный, перевести его можно, но, в принципе, понятно почему. Показано, что, ну, давно достаточно было известно, ну, как давно, не очень давно, его, в принципе, не очень давно писали, в общем. Сначала заметили, что они любят скапливаться на грибах, на плодовых телах грибов, а потом разобрались со строением их ротового аппарата, и оказалось, что у них ротовой аппарат модифицирован таким образом, чтобы прокалывать и высасывать, и они преимущественно делают это с грибами. То есть, да, у многоножек все-таки в процессе эволюции появились и отклонения от вот этого классического жующего варианта ротового аппарата. Да. Есть еще замечательные многоножки из рода Сифонетус, у которых тоже вполне себе вот на микрофотографии видно прокалывающий, высасывающий ротовой аппарат. Ну что ж, мы закончили говорить про два самых больших класса многоножек, про губоногих и про двупарноногих, про хилопод и про диплопод. Осталось два небольших. Это симфилы и это пауроподы. Я опять же позволю себе напомнить, что пауроподы и симфилы совсем небольшие группы. Пауропод около 800 видов, симфил около 200 видов. Причем и те, и другие выглядят так, что сходу, ну вот даже может, не захотеться назвать их многоножками. Потому что количество сегментов, количество ног у них не очень большое. Да и вообще они как-то вот, вот габитуально вот что-то. Не совсем они похожи на многоножек. Но это очень важные группы. И та, и другая группа – это маленькие, почти до микроскопических размеров, организмы, пауроподы так совсем, обитающие в почве. При этом, для симфил характерно, что у них всего 12 пар ног. Обычно, там есть вариации, но обычно 12 пар. Глаза редуцированы. Ну, вообще их окраска выдает в них обитателей мест, где свет, если и бывает, то изредка и, в общем, никакой значительной роли не играет. Они небольшие обычно, буквально там несколько миллиметров. Но есть еще меньшие по размеру класс пауроподы. Они всего до 2 мм. 2 мм – это они гиганты прям, обычно меньше. У них от 9 до 11 пар ног. И они настолько малы, что у них нет трахей, нет кровеносной системы. Дыхание осуществляется через покровы тела. У симфил трахеи есть. Система трахеи не сильно развита, но при таких размерах, в общем, через покровы тела тоже газообмен вполне себе идет. Кислород внутрь, углекислый газ наружу. Но все-таки есть. А здесь все упрощено совсем. Симфилы и особенно пауроподы – это вообще довольно слабо изученные группы, потому что в целом в почвенной фауне есть много групп, про которых мы знаем очень мало. Почему? Потому что их сложно изучать. На самом деле ведь то разнообразие этих организмов, с которым мы сталкиваемся, копаясь в лесной подстилке или верхнем слое почвы, это вот вершина айсберга. А чтобы разобраться с ними, нужно копать глубже. И это, ну, чисто просто методологически непросто. Я не к тому, что их невозможно изучать. Просто сложно. И одновременно с этим они не являются, ну, какими-то экономически значимыми группами организмов, на первый взгляд. А почему на первый, сейчас скажу. Поэтому не так много специалистов, которые, в принципе, ими занимаются. Ну и плюс, и вроде как экономически незначимые, и при этом небольшие, некрасивые. Ну, некрасивые не в смысле ужасные, а в смысле не какие-то выдающиеся. Да? Поэтому специалистов по ним очень мало. А группы интереснейшие и, судя по всему, играющие значительную роль в функционировании почвенных экосистем. А помните, я сказал, что на первый взгляд кажется, что они экономически незначимы? На первый. Но ведь почва – это то, на чем мы выращиваем еду. И скорость воспроизведения почв, восстановления – это чрезвычайно важный параметр, полное понимание которого и прогнозирование невозможно без полного понимания работы почвенных экосистем. А вот в них, судя по всему, симфилы и пауроподы играют ощутимую роль, особенно в субтропиках и тропиках. Но, впрочем, встречаются и в регионах с умеренным климатом. Просто, по крайней мере, как пока кажется, их разнообразие там меньше. Так вот, то, что у пауропод, ну, глаз нет, это ладно, живут в почве, утрачены трахеи, кровеносные системы и совсем мало пар ног, это, видимо, некоторая тенденция к миниатюризации тела. Такое тоже встречается. Быть маленьким удобно, можно сильно упроститься. А вот симфилы на самом деле по некоторым особенностям строения ротового аппарата и конечностей напоминают насекомых. Поэтому, возможно, только возможно, древние многоножки выглядели вот скорее как-то так. То есть, если мы сейчас будем пробовать реконструировать тех самых древних многоножек, которые вот в силурийском периоде были одними из пионеров среди животных освоения суши, да, видимо, все-таки это что-то не настолько многоногое. Ну, то есть 12-15 павнов, вот как у симфил, или как у, например, мухоловок, вот среди губоногих многоножек. Ну что ж, вот мы с вами познакомились с разнообразием многоножек. Очень поверхностно. Впрочем, подозреваю я, честно говоря, что если в научном плане говорить про разнообразие многоножек, то и зоология с ним пока еще поверхностно знакома. Нас наверняка в этой группе ждет еще много-много-много неописанных видов и много всяких интересных сюрпризов. Поэтому, если вдруг меня сейчас слушает или смотрит кто-нибудь, кто мечтает стать зоологом, присмотритесь к многоножкам. Многоножки – это очень интересная группа. Там можно совершить по-настоящему впечатляющее открытие. Ну что ж, спасибо за внимание. Я думаю, что, по крайней мере, так приоткрыть завесу над разнообразием многоножек и их ролью в экосистемах планеты, надеюсь, у меня получилось. Я готов ответить на вопросы.
1: Вадим, большое спасибо за сегодняшнее занятие. А перейдем к вопросам. Кутикула линяющих не растягивается, но кровососы раздуваются. Какой материал там используется?
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле кутикула членистоногих, хитиновая кутикула, она при определенных особенностях строения она может быть растяжима. Вы сейчас, наверное, говорите про ситуацию, когда самка комара садится на кожу, прокалывает ее, выкачивает кровь, и у нее брюшко раздувается. Да? Причем прям видно, что они расходятся. Такие вот плотные пластинки, и между ними светлая, совсем светлая кутикула, за которой просвечивается кровь наша. На самом деле, когда мы говорим кутикула членистоногих, может создаться впечатление, что она абсолютно одинаковые у всех. На самом деле кутикула – это очень сложная структура из нескольких слоев. Комбинация этих слоев может быть различна. И, соответственно, в зависимости от этого могут меняться ее свойства. Поэтому тело самки комара, оно все покрыто кутикулой. Но действительно есть участки, которые могут в значительной степени растягиваться, но они там больше не растягиваются, они просто фактически, как бы, поскольку она очень тонкая, они там сложены. Поэтому может казаться, что происходит растяжение, на самом деле происходит просто, ну, фактически расправление. Да? То есть при определенном строении кутикулы можно добиться того, что она будет очень... Ну, представляете, как... Лист бумаги можно сложить в очень-очень мелкую гармошку, да? А потом растянуть. Вот примерно так же, если в общих чертах отвечать на вопрос, что можно добиться того, чтобы кутикула была, ну, из нее построить какую-то растяжимую структуру, наверное, так. Вот. Но, соответственно, просто взять и растянуть кутикулу, если она полностью расправлена. Нет, не получится нормально. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
1: А бывает ли ганглиозная нервная система на основе нейронов, как у позвоночных?
0: Вопрос достаточно странный, потому что любая нервная система, она на основе нейронов. Насколько мы сейчас понимаем, наша нервная система, как и нервная система всех групп животных, у которых есть нервная система, кроме одной, является эволюционным производным нервной системы, ну, либо непосредственно, типа стрекающие, полипы, медузы, вот это все, либо какой-то группы животных, близкородственной к стрекающим. Поэтому, да, конечно, на основе нейронов ганглия – это просто скопление нервных клеток. Да, безусловно, ганглии – это и есть скопление нейронов. Единственная группа животных, у которых мы предполагаем, и сейчас почти уверены, что у них независимо возникла в процессе эволюции нервная система, это такие интересные создания грибневики, они такие жилетелые. Жилетелые, но не относятся к типу стрекающие, хотя внешне напоминают медуз, если не присматриваться, конечно же. Вот у них, видимо, возникла независимая, у них там много всяких интересных моментов с нервной системой. У них, например, по крайней мере, на некоторых стадиях развития встречаются ситуации, когда часть нервной системы выглядит не как отдельные нейроны, а как сеть слившихся друг с другом нейронов. Но это отдельная совершенно история. Вот, а так, да, конечно. Как бы, если мы рассматриваем принцип устройства и план устройства нервной системы животных, не рассматривая представителей типа грибневики, то он у всех более-менее сходный. Дальше вопрос, как эти нейроны комбинировать. Ну, по строению нейроны хордовых, нейроны по типу позвоночной чуть-чуть обычно отличаются, но это такие косметические отличия, я бы сказал. Да, следующий вопрос.
1: Пауки в неволе иногда долго не реагируют на корм, потом резко бросаются. Откуда такая задержка? Думают?
0: Пауки являются, ну, те, я думаю, скажем так, пауки по стратегии охоты на добычу бывают разные, но, то есть есть те, кто активно добычу догоняют, но значительная часть пауков – это хищники-засадчики, которые сидят, как кошка, и ждут, пока добыча окажется на таком расстоянии, что на нее точно можно будет до нее допрыгнуть. Вот. Ну, собственно говоря, поэтому, да, он выжидает оптимального момента и совершает атаку, просто чтобы сделать ее максимально энергоэффективной. Да, следующий вопрос.
1: Если у членистоногих обязательность дорасти до конечного размера. При нехватке пищи будет мини-экземпляр?
0: У разных членистоногих по-разному. Есть членистоногие, которые растут и линяют в течение всей своей жизни. Ну, собственно говоря, многие, как я уже сказал, многоножки, они доращивают новые сегменты в течение всей своей жизни. Есть членистоногие, у которых строго определено, и, соответственно, до какого размера доросли, до такого доросли. Есть группа членистоногих, у которых строго определенный размер тела. Это, например, насекомые. Взрослые насекомые и маго-насекомых дальше не линяют и не растут. Есть ли у них какой-то разброс особей по размерам? Да, есть, конечно же. В зависимости от того, насколько успешно питался, но он совсем небольшой. Вот он какой-то не... Ну, точно так же, как если вы возьмете двух жеребят-близнецов, одного станете кормить хорошо, другого плохо. Тот, кого будете кормить хорошо, конечно, в такого коня побольше вырастет. Тот, кого будете кормить плохо, вырастет в коня поменьше. Но мини-конь и титанических размеров конь у вас все равно не получится. Есть определенный диапазон размеров тела, в котором может быть этот разброс. Ну и, собственно, вот, например, у насекомых он совсем небольшой. Да, следующий вопрос.
1: Интересно, обобщено о таксонах высшего ранга, где мало видов. Это устойчивое решение или они в кризисе?
0: Мне, наверное, нужно уточнить, где интересно обобщено и что это за обобщение, о чем идет речь. Или это вопрос просто про то, что если в каком-то крупного ранга таксоне, там классе или типе, мало видов, значит ли это, что у таксона все плохо? Если вопрос, прошу прощения, если вопрос сформулирован так, то ответ здесь, честно говоря, достаточно интересный. Мы можем говорить про эволюционный успех какого-то организма. Что такое вообще эволюционный успех? Эволюционный успех – это когда у организма, у какого-то вида, высокая численность, лучше, если она еще увеличивается, да, тогда мы вообще говорим про эволюционный прогресс, вот это вот все. Соответственно, он занимает устойчивое положение в экосистеме и так далее. Есть таксоны, например, класс насекомые, в которых сейчас описано порядка там 1 100 000 1 200 000 видов. Да, понятно, что класс насекомые достиг эволюционного успеха, у них все хорошо. При этом отдельные виды насекомых могут быть вымирающими, да, и испытывать большие проблемы. То есть здесь важно понимать, что мы можем говорить, что, например, у какого-нибудь рода организмов все хорошо, а у конкретного вида все плохо. Да? Если в каком-то роде, семействе, отряде, классе или типе мало видов, обычно это свидетельствует о том, что раньше этих видов было больше, затем их число уменьшилось. При этом это может говорить о том, что таксон является вымирающим. И да, вот в каких-то рефугиумах. Рефугиум – это, например, территория, в которой сохранились условия, утраченные, изменившиеся вокруг. Ну, от слова refuge – убежище. Да, понятно, что если какой-то представитель какого-то таксона, у которого мало видов, они еще встречаются только в таких рефугиумах, ну да, понятно, что это архаичный таксон, от которого мало что осталось, вот в рефугиумах остался. А если у нас есть какой-то таксон ранга типа или класса, в котором буквально несколько видов, но эти виды распространены повсеместно и широко, ну, тогда просто понятно, что вот представители этого таксона заняли те экологические ниши, места в экосистеме, которые могли занять при таких особенностях строения, заняли их успешно и прекрасно удерживают. Ну, вот, например, в таком состоянии сейчас находится класс миростомовые. Это один из классов членистоногих, к которому относится полностью вымершая группа рака скорпионы. Вот эта группа, которая испытала всплеск разнообразия и потом вымерла. А водные организмы были, ну, по крайней мере, преимущественно водные. А их нынешние представители, мечехвосты, там совсем мало видов, но они при этом имеют очень большую численность. В общем, представители класса миростомовые чувствуют себя отлично, поэтому это все очень такой, смотря с какой стороны смотреть на вопрос. Я бы сказал так. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
1: Верно ли я понимаю, что хвост возник, чтобы не вовлекать кишечник и другие органы, которые не помогают движению?
0: Как-то у нас сегодня не про многоножек вопросы. Что касается хвоста. Вообще, под хвостом можно понимать разное. Если мы под хвостом понимаем часть тела, которая находится сзади анального отверстия, за анальным отверстием, то да, на примере нашего типа, к которому мы относимся, типа хордовые, для представителей нашего типа хвост является одной из важнейших характеристик вообще для нашего типа. Да, тогда хвост используется просто как орган движения. Но, соответственно, важно понимать, на самом деле уже в прошлый раз коснулись, что, видимо, нам нужно будет сделать лекцию про движение беспозвоночных, потому что все зависит от того, как ты хочешь двигаться. Если тебе достаточно, ползти по дну, то ты можешь двигаться червеобразно, и, в общем, обязательного хвоста тебе не будет нужно. А если ты должен плыть, при этом плыть как можно быстрее, то тогда удобно иметь хвост в качестве двигателя, ну, при условии, что тогда тело у тебя торпедообразное. Да. Следующий вопрос.
1: Следующий не вопрос, но большой донат и комментарий. Слава великой артроплевре. Спасибо за донат.
0: Да, артроплевра – это впечатляющий зверь был, безусловно.
1: А теперь вопрос. А зачем они такие длинные? В чем длинная многоножка успешнее многоножки, которая, например, на 20% короче при том же размере сегментов?
0: Вопрос очень хороший. Мы уже увидели, что даже внутри одной группы многоножек длина может очень сильно варьироваться. Вот у диплоподов, парноногих многоножек, есть не очень длинные, а есть очень длинные, как и у Мелипис персифоны виды. Очевидный ответ на этот вопрос, ну как бы первое, что сразу хочется ответить, это то, что чем активнее тебе нужно перемещаться между какими-то твердыми частицами, тем длиннее тебе имеет смысл делать тело. Почему? Здесь мы сталкиваемся немножко... Ну, нам нужно сделать уточнение. Когда мы говорим про длину тела, ведь длина – это, ну, фактически, как бы в случае с многоножками, это вытянутое тело более-менее одного диаметра. Да? То есть, судя по всему, когда ты живешь в почве, между частицами почвы передвигаешься, проблемой является диаметр тела. Да? Потому что при диаметре тела больше определенного тебе будет неудобно перемещаться между частичками. При диаметре тела меньше определенного тебе будет неудобно эти частички раздвигать. А с диаметром понятно. А зачем делать тело длинным? Да потому что если ты делаешь ставку на большие размеры тела, то получается, что обитая в почве, единственный вариант по-настоящему увеличить размеры тела – это сделать его длинным. Возникает вопрос, а зачем увеличивать тело? И вот здесь, ну, опять же, нам, наверное, надо будет просто действительно интересно поговорить про размер живых существ, именно про то, чем он определяется и какие преимущества дают. Но очевидное преимущество крупного размера тела – легче защищаться от хищников. Но с другой стороны, хочется сказать, ну, простите, когда ты в почве, ну, вот твое тело куда-то ползет, ну, будь оно супер длинное, тебя хищник перекусил пополам, и все, да? Значит, наверное, с чем-то другим связано. Чем больше тела, тем больше в нем можно запасти питательных веществ. И, соответственно, тем с большей вероятностью пережить какой-то период длительного отсутствия пищи. Эумелипис персифони – рекордсмен сейчас по количеству ног среди многоножек – живет на глубине 60 метров. На таких глубинах количество органического вещества, органических веществ, которым можно питаться, должно быть уже не очень большим. Соответственно, это организмы, которые могут длительное время между частицами грунта перемещаться и не находить вообще никакой еды. Соответственно, им имеет смысл, ну, один из вариантов того, как можно решить эту проблему, стать больше. А стать больше для них возможно, только удлиняя свое тело. Вот, наверное, ответ, который я бы хотел здесь дать. Следующий вопрос.
1: А почему еще не создали средства передвижения, схожие с многоножками? Что мешает? Где инженерные затруднения?
0: А зачем? Ну, здесь главный вопрос, здесь, безусловно, зачем? Можно ли сделать механическую многоножку? Да, можно. Но понятно, что это как бы не будет давать какой-то выигрыш в скорости. Да. В общем, как бы можно ли сделать механическую многоножку? Ответ – да, можно. Вопрос, зачем? Следующий вопрос.
1: Наверное, отсылка к рассказам Станислава Лема.
0: Возможно.
1: С чем может быть связана утрата гемоцианида насекомыми?
0: Да, но единственное, не гемоцианида, а гемоцианина. Гемоцианин, вернее, гемоцианины – это целая группа металлопротеинов, ну, собственно, белков с медью. Это очень хороший вопрос. Долгое время, ну, до тех пор, пока не стало понятно, что насекомые – это потомки ракообразных, фактически просто вышедшие на сушу ракообразные, были разные варианты того, как, в общем, все это развивалось в процессе эволюции. Сейчас понятно, что у предков насекомых точно был гемоцианин, который использовался для транспорта кислорода. Более того, сейчас, вот как по анализу генетической информации ДНК, выстраивают родственные связи живых организмов, эволюционные деревья, так и по особенностям строения белков их можно выстраивать. И вот для гемоцианинов как раз у членистоногих есть эволюционные деревья, которые показывают, когда у кого что еще, когда он исчезал. Так вот, почему насекомые отказались от гемоцианина в качестве вещества, транспортирующего кислород? Скорее всего, потому что они перешли к наземному образу жизни. И это оказалось энергетически выгоднее. Ну и еще возможно то, что для наземных организмов биохимически сложнее получать медь в достаточных количествах, но здесь сложно сказать. То есть так или иначе, видимо, по совокупности причин оказалось энергетически выгодно это. Собственно, то, что у многоножек в основном гемоцианины утрачены, показывает, ну, указывает примерно на это. Хотя, опять же, у паукообразных гемоцианины сохранились. Так что, ну, очевидно, что тут, как это и часто бывает в эволюции, было несколько вариантов решения задачи оптимизации обмена веществ при выходе на сушу. Но вот насекомые и многоножки в основном пошли по такому пути. Хотя лет, ну, уже 10, наверное, назад у одного вида насекомых, у представителя отряда веснянки, семейства перлида, род перла, по-моему, у вида перлополида, но я вот здесь могу чуть-чуть, не до конца, я уверен, короче, да, ну, у какой-то веснянки из рода перла. Веснянки – это достаточно архаичные эволюционно древние насекомые с неполным превращением, с водными личинками. И вот у них был обнаружен гемоцианин. Правда, не очень понятно, это гемоцианин, который у них сохранился от ракообразных, или это гемоцианин, который у них заново возник. Дело в том, что у насекомых гемоцианинов нет, но у них есть гексамерины. Гексамерины – это белки, которые фактически являются эволюционным производным гемоцианина, но гемоцианином, который утратил, собственно говоря, медь из своей молекулы в процессе эволюции. Поэтому, на самом деле, потомки эволюционных гемоцианин, белков гемоцианинов, они у насекомых есть, но просто выполняют совершенно другие метаболические функции, совершенно другую роль в обмене веществ играет метаболизм, это синоним слова «обмен веществ». Возможно, у этого вида веснянок они вторично восстановили из гексамеринов гемоцианин. Возможно, это сохранившийся от ракообразных. Мне очень понятно, даже пока, насколько мне, по крайней мере, известно, я не держу руку здесь на пульсе, поэтому я могу тут что-то пропустить. По крайней мере, на состояние там пару лет назад так и не разобрались до конца, что именно у этого вида веснянок гемоц, как они его используют в процессе обмена веществ. А вопрос вообще очень интересный. Да, следующий вопрос.
1: Теоретически, если бы членистоногие развили активное дыхание и кровообращение, могли бы они достичь крупных размеров, сравнимых, к примеру, с человеком? Смог бы внешний скелет поддерживать форму тела, и не был бы он бы слишком тяжелым при этом?
0: Великолепный вопрос, но вы на него практически сами ответили. Если говорить про размеры тела членистоногих, Вот мы обсудили, что да, членистоногие могут быть на самом деле достаточно большими. Если мы говорим сейчас про наземных членистоногих, да, что, собственно говоря, артроплевра, она сопоставима с человеком размеров как по длине, так и по, ну, как по размерам тела, так и по массе тела сопоставимы. Насекомых, ну, настолько крупных не было, потому что понятно, что летать, когда ты небольшого размера, и летать, когда ты большого размера, это две совершенно разные с физической точки зрения задачи, да, и с аэродинамической точки зрения задачи две разные. Поэтому насекомые, ну, все-таки в совсем уже гигантские размеры не рвались, хотя были очень крупными. Если задаться вопросом, что вот, допустим, действительно были бы у многоножек, у которых нет гемоцианина, был бы гемоцианин. Был бы гемоцианин у насекомых. Какого бы предельного размера они и достаточно было бы для того, чтобы снабжать тело почти любого размера кислородом, обеспечивать газообмен в этом теле, какого бы предельного размера они могли быть? Ответ, видимо, до предельных размеров членистоногие как раз и дорастали. Ну, в процессе, в смысле, сейчас я переформулирую немножко. Видимо, своих предельных размеров разные группы членистоногих в процессе эволюции уже достигали. Ну вот, судя по всему, крупнее, чем там артроплевра, наземному членистоногому быть в принципе не очень удобно. Почему? Вы сами ответили на свой вопрос. У них наружный скелет, у членистоногих. Соответственно, его нужно было бы делать более толстым, иначе он бы не поддерживал форму тела. А при определенной толщине его вес был бы такой, что им бы практически невозможно было двигать его. Поэтому, знаете, все эти фильмы фантастические, где пауки размером с дом, ну, при земной гравитации нет такого размера, они не могли бы быть. Они были бы настолько тяжелыми, что, в общем, сами себя не могли бы передвигать. Поэтому, скорее всего, артроплевра это в принципе некоторый такой верхний предел возможного размера для наземных членистоногих. Следующий вопрос.
1: Следующий вопрос дополняет предыдущий вопрос. Можно ли вернуть насекомым им их прошлый размер при современном уровне кислорода в атмосфере?
0: Ну, насекомым нет.

0: крупные жуки и там мелкие грызуны, ну или лягушки какие-нибудь мелкие. Есть, конечно, некоторые пересечения, да, есть маленькие виды лягушек и достаточно крупные виды жуков, но в основном вот они прям делят размерные классы, видно. И то, что насекомые пошли по эволюционному пути миниатюризации, для нас замечательно, потому что, понятно, иначе эволюционный проект наземные четвероногие позвоночные можно было бы закрывать сразу вообще, потому что, в общем, представьте себе рой 20-сантиметровых ос, ну и, в общем, понятно, пока, да, наземные позвоночные. Но, как я уже сказал, то, что насекомые уменьшились, сейчас подавляющее большинство насекомых, их размеры тела значительно меньше, чем максимально возможные размеры тела, потому что максимально возможные размеры тела для насекомых, они все равно достаточно большие, ну, как жук Голиаф, он крупный, да, но в основном насекомые пошли по пути миниатюризации, потому что бытие маленьким дает очень много преимуществ, как бы это странно ни звучало. Вообще для членистоногих это очень интересно. У членистоногих в самых разных группах мы сталкиваемся, что в какой-то момент, обычно на ранних этапах эволюции, обязательно группа членистоногих пробовала занять в процессе эволюции крупный размерный класс. И среди рака скорпионов были настоящие гиганты. Собственно, среди как раз рака скорпионов были членистоногие, которые, видимо, являются одними из, в принципе, наиболее крупных существ ваших когда-то членистоногих. И среди многоножек, и среди более примитивных групп членистоногих, их родственников, и среди насекомых. Но потом это еще не приводило к тому, что они пробовали занять этот крупный размерный класс, а затем уходили из него, потому что все-таки максимум преимуществ из плана строения тела членистоногого можно извлечь, когда ты маленький. Просто за счет того, что это внешний скелет. Да, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Следующий.
1: Да, следующий, наверное, последний вопрос. Как у червеобразных предков членистоногих стали появляться конечности?
0: Это замечательный вопрос. Честный ответ на него мы не знаем. Я поясню. Буквально еще там 30-40 лет назад ответ на этот вопрос казался очень простым, понятным и вообще не вызывающим сомнения. Предполагалось, что прошу прощения, что членистоногие являются потомками представителей типа кольчатые черви, и более того, ну тоже как бы разделенные на сегменты организмы, более того, что они являются потомками какой-то группы кольчатых червей, близкой к полихетам, многощетинковым. Я напомню, что для многощетинковых червей, это группа внутри типа кольчатые черви, но раньше они были классом, сейчас там некоторые перестроение их систематики, думаю, не про них сейчас. Для них характерно то, что на большинстве сегментов тела есть парные выросты, скорее такие лопастевидные, которые называются параподии, они несут на себе щетинки, и они используются для передвижения. Соответственно, предполагалось, что из этих параподий произошли членистые конечности, и, собственно говоря, вот так появилось как раз то, что я в самом начале описывал, вот это древняя членистоногая, выглядящая как на сегментированная колбаса с большим количеством более-менее одинаковых сегментов и большим количеством более-менее одинаковых конечностей. Но сейчас мы понимаем, что это не так. Сейчас мы понимаем, что ближайшие родственники кольчатых червей – это моллюски. А членистоногие являются относительно, вообще относятся к другому эволюционному стволу. Их родственниками являются, например, круглые черви, существа, у которых даже намеков на конечности нет. И поэтому вопрос возникновения конечностей у членистоногих, он очень интересен. У нас была как-то встреча, где мы говорили.

0: говорили про раннюю эволюцию членистоногих. Там мы совсем вскользь этого касались, но в целом это тема, про которую можно еще раз как-нибудь поговорить, потому что там много-много интересного, но и много-много-много очень непонятного до сих пор. Да, еще какой-нибудь вопрос?
1: Да, появился еще вопрос. В каких лагерштедах находят остатки древних членистоногих?
0: Лагерштедах. Да, Штеттах, ну, да. Что значит в каких? Вам, то есть я... Вы имеете в виду места или типы конкретные лагерштеттов или... ну, то есть я не очень понимаю просто вопрос. То есть понятно, что чем является лагерштедт, это... такой вариант захоронения организмов, при котором сохраняются и мягкие части, а не только твердые части скелетные. Но что по названию, или что, как бы, да, бывают такие захоронения, в которых, по счастью, удается и обнаружить остатки мягких частей. Но не только твердых, но, в общем... Короче, в общем, я не знаю, что именно ответить здесь, да. Как бы встречаются ли в таких вариантах захоронений членистоногие? По счастью, да, и это дает нам много-много-много информации о них, потому что, понятно, если сохраняются и мягкие части, то это вообще замечательно. Да, так что лагерштетты, ну, они бывают, членистоногие в них тоже бывают. Вот.
1: И, наверное, последний вопрос, такой немного юмористический. С моей точки зрения, это же и под описание людей подходит сегментированная колбаса с большим количеством одинаковых сегментов и конечностей.
0: Первый уровень ответа на этот вопрос нет, не подходит, потому что никакой сегментации нашего тела мы не видим. Да? Конечности у нас парные, безусловно, но разделения на сегменты нет. Второй уровень ответа на этот вопрос. Для того, чтобы на него ответить, нам нужно поговорить про эволюционную историю типа хордовые. В нашем теле, безусловно, есть метамерные части. Ну, например, позвонки у нас расположены метамерно. Да? Правда, позвоночник, состоящий из позвонков, это не ранняя характеристика, не ранний признак хордовых. У наиболее примитивных хордовых там просто хорда была вытянутая, не разделенная на какие-то позвонки. Но у ранних хордовых явно метамерно располагались мышцы. Причем очень интересно метамерно. С так называемой симметрией скользящего отражения, когда как бы часть правая сдвинута относительно части левой. Вообще метамерность хордовых. То были у их предков сегменты, в понимании, вот в том, в каком мы понимаем сегменты у, например, кольчатых червей и членистоногих, хотя, судя по всему, и у кольчатых червей, и у членистоногих с большой вероятностью-то они могли возникнуть, ну, независимо, хотя там уже очень дискуссионные моменты. У нас тут есть нюанс, что мы с вами... Мы относимся к типу хордовые. Тип хордовые относится к эволюционной ветви вторичной роты. Тип членистоногие относится к эволюционной ветви первичной роты. Когда разошлись наши общие предки, было это, ну, больше 600 миллионов лет назад. В диапазоне 600-800 миллионов лет назад. Что-то такое. Ближе скорее 600-800. Скорее что-нибудь ближе к 700. Ну, достаточно дискуссионно. Но так или иначе, мы не знаем сейчас. Наш последний общий предок у первичных родных и вторичных родных, он был сегментированный или он был не сегментированный? Если он был сегментированный, то тогда получится, что для нас исходно характерна сегментация. Тогда получится, что каких-нибудь плоских червей тоже исходно должна быть характерна сегментация, просто мы ее утратили, да, плоские черви утратили. А может быть так, что последний общий предок был не сегментированный. Тогда сегментация в том или ином варианте приобреталась, и тогда те черты метамерного строения, которые мы находим у нас и у других хордовых, их довольно сложно сравнивать с метамерностью, там, не знаю, кольчатых червей членистоногих, потому что это совершенно независимо возникло. Поэтому сравнивать метамерность кольчатых червей членистоногих значительно проще, хотя тоже есть куча вопросов, чем их метамерности нашу. Потому что, по крайней мере, кольчатые черви членистоногие относятся к одному большому эволюционному стволу первичной роты. А мы относимся к вторичным ротам. И разошлись наши предки очень и очень давно. Ну, это вот, если так, на самом деле про метамерность интересно бы было сделать, наверное, действительно тоже отдельную лекцию, поговорить про сегментированность, что это такое, зачем она нужна, где мы можем с ней встретиться и какие варианты у нее бывают.
1: Вот. Больше вопросов не появилось. Да, короткий вопрос, наверное, спят ли насекомые? Не короткий?
0: Совсем не короткий. На самом деле, короткий ответ мы не очень хорошо понимаем. Понимаете, в чем дело? Мы с нашим сном, с человеческим, да, разобрались, мягко говоря, не до конца. Нам не до конца понятно, зачем мы спим. Да? В некоторых моментах понятно, но вот в целом общей картины еще окончательной нет. Соответственно, это вопрос из серии там «Думают ли насекомые?». Вот нам нужно сначала уточнить понятие «думают». Да? В целом для организмов с хоть сколько-нибудь сложно организованной нервной системой, у которых собраны в какие-то скопления нервные клетки в ганглии, характерны периодические периоды там покоя и замирания. Но вот насколько это считать сном, это сложно. Это очень интересный вопрос. Но мы здесь недостаточно хорошо понимаем пока принципы работы нервной системы. Как бы странно это ни звучало, но недостаточно. Есть, правда, интересный момент. Мы про, если говорить про беспозвоночных, про головоногих моллюсков, про осьминогов, мы достаточно уверенно говорим, что они спят. Почему? Потому что для осьминогов показаны периоды, когда они замирают, закрывают глаза, и при этом окраска их тела довольно быстро меняется, что сигнализирует о том, что они переживают разные эмоции. То есть хочется сказать, что осьминог видит сны. Но дальше мы упираемся в то, что мы недостаточно можем пока уточнить, что мы имеем в виду под вот этим вот «видит сны». Но что-то похожее происходит. Более того, для одного из видов пауков-скакунчиков, пауки-скакунчики – это такие самые милые паучки с такими большими вперед смотрящими парой больших глаз и несколькими парами глаз меньшего размера. У них, как и у всех паукообразных, простые глаза. У них такая еще компактные, мохнатые, очаровательные. Вот. У них развито зрение, причем у скакунчиков зрение предмет. Ну, то есть оно очень похоже на наше. Если у ракообразных и насекомых глаза фасеточные, фасетчатые глаза, то есть состоящие из большого количества простых глазков, то у пауков, как бы несколько пар, но каждый глаз – это как просто глаз, да, одна линза, как у нас с вами. Так вот, и соответственно, пауки-скакунчики, у них хорошо развита передняя пара глаз, которые смотрят вперед, у них очень развито зрение, у них предметное цветное зрение, то есть, когда вы смотрите на скакунчика, он смотрит на вас. Да? У них поэтому очень сложное там брачное поведение и так далее, но ориентируются на зрение. А для одного из видов пауков-скакунчиков, это я все подводка к ответу на вопрос про сны, буквально в позапрошлом, по-моему, году выходила статья, где исследователи обнаружили удивительное, что у него есть, у представителей этого вида есть период замирания, когда они просто замер паук и не двигается. А закрыть они глаза не могут. Ну, просто замирают. Но за счет того, что их глаза схоже устроены с нашими, не совсем так, но схоже, можно на самом деле, снимая глаза этого паука, понять, на чем он фокусируется. Фокусируется он на одном объекте или на разные объекты смотрит. Ну, как у нас саккады глаз, да, то, что глаза двигаются, у них немножко не так это работает, но тем не менее. То есть можно понять, что он на что-то смотрит. И было показано интересное, что пауки-скакунчики, они... Вид у меня вылетел из головы, к сожалению, прошу прощения. А, нет, в оперативной памяти. Так вот, что в периоды вот этого замирания у них глаза очень активно работают, они смотрят на объекты, а впереди никаких объектов нету движущихся. Похоже ли это на сон? Похоже. Но опять же, здесь нужно быть очень осторожным. А так, да, возможно, что сон – это в принципе универсальное явление для организмов с нервной системой, и сны могут быть универсальным явлением. И в целом тут не будет ничего удивительного, ну прям это будет очень интересно, но это не будет шокирующим, потому что, как я уже сказал, нервная система, что паука, что многоножки, что нас с вами, является эволюционным производным, что плоского червя, эволюционным производным нервной системы, ну, либо представителей типа стрекающие, полипы, медузы, к ним сейчас относятся, либо какого-то, какой-то группы организмов, родственных стрекающих, для стрекающих. Поэтому, да, в целом, как бы идейно, нервная система у всех животных, у которых она есть, устроена примерно по схожим принципам, за исключением типа грибневики. У них независимо возникло. Вот про то, видят ли грибневики сны, мы даже предположить не можем. Больше вопросов не появилось?
1: Появился вопрос за донат, и поэтому мы должны его задать.
0: С удовольствием отвечу.
1: Да. И да, мы набрали нужную сумму и даже уже немного больше. Спасибо вам, дорогие слушатели, что помогаете нам проводить наши эфиры. Как вы думаете, все возможные жизненные формы многоклеточных испробованы эволюцией за историю биосферы?
0: Вопрос масштабный. Ну, здесь нужно уточнить целый ряд моментов. Во-первых, что имеется в виду под формами многоклеточных? Вопрос нет. Вопрос может показаться, что это вопрос такой какой-то расплывчатый. Он на самом деле объемный, но очень интересный. На самом деле сейчас мы понимаем, что многоклеточность у эукариотических организмов, у организмов, генетический материал которых упакован в специальную структуру ядро, возникало несколько раз. Там, в царстве растений, ну, которые теперь называются архипластиды, независимая многоклеточность возникла у зеленых растений и у красных водорослей. У бурых водорослей, которые с точки зрения современной систематики вообще к царству растений не относятся, относятся к большому таксоду, примерно размером царству соответствующие, гетероконтеры, разножгутиковые, у бурых водорослей независимо возникло. Да, бурые водоросли, как ни странно, более близкие родственники инфузорий, чем березы. Хотя похоже скорее на растения, но тем не менее. У бурых водорослей независимо возникла многоклеточность. Причем относительно недавно, что порядка 200 миллионов лет назад всего-то. Видимо, это последний такой вот пример возникновения настолько сложных многоклеточных организмов. А у грибов минимум один раз, а возможно и не один раз возникла многоклеточность. У животных независимо возникла многоклеточность. То есть мы даже поверхностные, есть еще несколько групп организмов, которые формально являются многоклеточными, но они уж совсем экстравагантные и довольно просто устроены, поэтому здесь мы про них не говорим. Но тем не менее получается вот что. Получается, что даже сама по себе многоклеточность возникала в процессе эволюции несколько раз. И многоклеточность растений, грибов и животных – это три разные многоклеточности. Они устроены по разным принципам совсем. То есть на уровне соединения клеток просто, да? На уровне принципов. Это вот все равно, как если бы был конструктор, детали которого из одного и того же пластика сделаны, но при этом по форме совершенно разные по принципу соединения. Да? Вот многоклеточность растений, грибов и животных – это разная многоклеточность. Соответственно, внутри этих разных вариантов многоклеточности есть действительно определенный набор того, как можно, судя по всему, наиболее эффективно построить тело. И если мы оставим в стороне там растения, грибы, других многоклеточных и сконцентрируемся на животных, и попробуем ответить на вопрос, а животные в процессе эволюции испробовали все варианты, такие очевидные организации своего тела? Ответить на этот вопрос, испробовали все или нет, мы, конечно, не сможем. Потому что эволюцию можно объяснить, но предсказать ее уверенно нельзя. Однако, это на самом деле вопрос, который натолкнул на интересную мысль. Можно сделать как-нибудь лекцию, посвященную общим планам строения животных. Мы уже вскользь сказали, что вот что там многоножка, что змея, что там кольчатый червь какой-нибудь, имеют червеобразную форму тела. Для решения она у них существует некоторых сходных задач. Поэтому да, можно... Я думаю, просто можно сделать отдельную лекцию, посвященную как раз тому, как могут выглядеть животные вообще. Я бы, наверное, так это сформулировал. Это было бы интересно очень, да. Я, если что, делаю пометки относительно того, какие можно было бы сделать лекции, поэтому, да, с удовольствием такую сделаем обязательно. Так, еще какие-то вопросы?
1: Есть вопросы, но не по вашему эфиру, а по эфирам Ярослава Попова про динозавров, поэтому мы приглашаем вас в понедельник приходить к нам на динозавров, и не только.
0: Да, да.
1: Вот, не будем смешивать темы, извините. Вадим, большое вам спасибо за сегодняшнее занятие, лекцию, ответы на вопросы. И слушателей мы благодарим за ваши донаты. Увидимся через неделю.
0: Спасибо за внимание. До свидания.

Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня будем с вами смотреть книгу, которая мне очень нравится. Может быть, вам покажется, что рисунки такие нелепые, животные выглядят странно и где-то неправильно, но когда я смотрю на эти иллюстрации, они во мне рождают улыбку и радость. А именно радости нам сейчас немножко не хватает, и я хочу с вами и поделиться. Эта книга вот такая большая, в очень красивом переплете, конечно, она видавшая виды, но досталась она нам из публичной библиотеки. Была такая организация в Москве, Академия архитектуры СССР, которая просуществовала примерно до 1956 года. Потом она была реорганизована, и непрофильные книги поступили в научно-техническую библиотеку, а оттуда уже поступили в Дарвинский музей. И я очень этому рада, потому что книга действительно очень редкая. А вот сейчас известно, что где-то около 80 экземпляров только существует этих книг. И называется она, естественно, «История Каролины, Флориды и Багамских островов». Написана она была британским джентльменом Марком Кейтсби. Это первый том. Нам, к сожалению, достался только один том, но и то хорошо. И здесь стоит дата издания 1735 год. Хотя на самом деле книга издавалась долго. Начинала он печатать с 1729 года по 1747. То есть это почти 18 лет, очень долго. Но кто уже давно смотрит наши ролики, знает, что книга обычно выходила такими отдельными частями по подписке, потому что это было и трудоемко, и дорого, и не так много было заинтересованных людей. Поэтому так долго и издавалось это сочинение. Вот. И пока вы будете смотреть картинки, я буду вам их показывать, я вам расскажу про Марка Кейтсби, его биографию. Не пугайтесь, про него действительно мало чего известно. Вообще мало кто знает, кто такой Марк Кейтсби. И несмотря на то, что прошло такое огромное количество времени, ничего, в общем, существенно не продвинулось, и действительно про него мало что известно. Известно, что он родился в Британии, в местечке Эссексес, в деревеньке Кастл Хэддингхэм. И отец его, Джон Кейтсби, был юристом. Он пару раз или, может, чуть больше избирался мэром небольшого соседнего городочка Садбери. А мама Элизабет Джекил, по фамилии урожденная, она была внучкой известного археолога Николаса Джекила и историка. Ну, в семье было 7 детей, и Марк Кейтсби был младшим ребенком. Про его детство, собственно, неизвестно ничего. Толком непонятно, где он учился и как он учился. По некоторым сведениям, вроде он ходил в школу, но вроде как эта школа открылась позже. Известно также, что в нескольких милях от него было поместье известного натуралиста британского Джона Рэя, которого был прекрасный сад. И, возможно, именно там Марк получил свои первые знания по ботанике и получил такое благословение от известного натуралиста. В юные годы он переехал в Лондон, жил там в разных местах, но опять же неизвестно, чего любил, кого любил, чем занимался, какая у него была профессия. В справочниках некоторых написано, что он ботаник, в некоторых написано, что он натуралист, в некоторых, что он художник, но толком вообще непонятно. И впервые его имя вот так всплывает в 1712 году. Ему примерно 30 лет. Там, кстати, путаница тоже с датой рождения. Не то он в 1682 году родился, не то в 1685, что-то там тоже не очень понятно. Ну, примерно ему 30 лет. И он отправляется вместе со своей сестрой в Америку. Его старшая сестра Элизабет вышла замуж за Уильяма Кока, который был врачом. И, кстати, вышла она вопреки согласию своего отца. И этот Кок получил место в Вирджинии и поехал туда заранее, оставив свою супругу на попечение младшего брата. И вот он вместе с детьми и со своей сестрой приезжает в Вирджинию. Вот здесь я потом вернусь к этой птице, поподробнее про нее расскажу, потому что это тоже интересно вообще. Приехал он, значит, в Вирджинию. И Америка его просто поразила. В Англии бытовало такое мнение, что Америка вообще холодная, сырая, мрачная какая-то страна, с такими темными лесами, с страшными дикими животными. И он был поражен этой яркостью, этой необычностью.
Сведений действительно просто непростительно мало осталось о Кейтсби, но все-таки некоторая информация сохранилась, причем таким своеобразным способом. В Вирджинии жил крупный землевладелец Уильям Берт. Он вел совершенно обыкновенную, размеренную жизнь, такую очень стабильную, без особых каких-то открытий. Но он решил записывать все свои важные дела в дневник. Причем этот дневник он зашифровал. Он придумал очень хороший шифр. И все вот эти важные дела, как он сходил в церковь, что он ел на обед, баранину, телятину, говядину или ростбиф, и чем там он занимался, он записывал вот этим своим тайным шрифтом. Шрифт был настолько хорошо разработан, что его удалось только отгадать в 1941 году. Но это казалось, что самое интересное, он записывает именно после встреч с Марком Кейтсби. Он с сомнением отнесся к этому пришельцу, к этому англичанину. Он показался ему странным. И вообще, честно говоря, вот супруг сестры, он в это время получил назначение государственного секретаря, на которое рассчитывал, собственно, Бёрд. А получил он это благодаря письму, которое привез Марк Кейтсби. Поэтому у него, конечно, был зуб на него. Но сестра показалась ему молодой, симпатичной девушкой, семья очень приятная. Но Марк Кейтсби был странный, странноватый. Но, тем не менее, тоже любопытный очень гражданин. Он был без профессии, без рода занятий, но он был такой восторженный. Он все время напевал, он пребывал в каком-то возбуждении. Все его карманы были напихнуты какими-то желудями, какими-то там каштанами, растениями. Он собирал самые обыкновенные сорняки в кадушку. И все это он делал с таким восторгом, что этот Берт вообще не понимал, что это такое. Собственно, их первая встреча произошла таким образом. Он сидел в библиотеке и записывал все вот эти важные события, которые случились в его жизни. И тут вбегает этот Марк и начинает кричать, что «Медведь! Там медведь! Пошли смотреть медведя!» Он говорит, ну что такое медведь? Медведь – это, в общем, достаточно обыкновенное там животное. Наверное, в Великобритании уже к тому времени медведей стало маловато. Но он был вежливым человеком и отправился вместе с Марком посмотреть на этого медведя. И оказалось, что это был всего лишь медвежонок. Он там поедал где-то виноград. Они этого медведя подстрелили, но не будем их осуждать, потому что на самом деле оказывается, что эти люди в начале там, 18 века очень часто убивали диких животных и их ели. Потому что он дальше описывает, как он угощал Марка какими-то блюдами из диких птиц, особенно ему понравился голубокрылый чирок или фрикасе из опоссума или что-то в таком духе. В другой раз Марк прибежал и говорит: «Я нашел гнездо колибри». Берг даже не знал, как среагировать, потому что колибри – это самая обычная птица, ну, типа нашего голубя, на которую мы не обращали внимания. Ну, а что такого необычного может быть в гнезде самой обычной птицы? Но опять же, он оделся, пошел посмотреть, и оказалось, что действительно его плантация около изгороди колибри свела, или он свел такое маленькое гнездышко, которое там покрыто мхом, каким-то лишайником, паутинками какими-то. И он вдруг увидел этот мир его глазами, совершенно как-то восторженно. Посмотрел, что действительно это нечто прекрасное, нечто такое замечательное, и тоже на его душе наступила радость. Он, собственно, сам Берет, он тоже британец был, который когда-то переехал в Америку, и он пытался насадить в Америке свои британские традиции. То есть у него была там газон, там лужайка, парковые деревья, которые принято было тогда выращивать в парках. И он вот старался внести Англию в новое место. А Марк начал его убеждать, что здесь настолько красивые деревья, настолько красивые растительности,

активного, нового, необычного, того, что не растет в Великобритании. Но если вы смотрели наш ролик про ботанический журнал Кёртиса, там мы как раз об этом говорим, это примерно эти времена. И поэтому он там стал известен среди вот таких людей, интересующихся, среди ботаников. Они с удовольствием, значит, принимали эти какие-то его находки. И он еще рисовал эти растения, зарисовывал и писал письма королеве Анне. Он считал, что непростительно без интереса относится к этим новым землям, к этой новой Англии, а это замечательная земля, и нужно оставить все свои политические распри, а обратить внимание на вот Америку. Она такая замечательная, хорошая, очень красивая, очень интересная. А, в общем, по истечении где-то, получается, 7 лет, в 1719 году он вернулся в Лондон. Был встречен, значит, с восторгом. Он показал свои рисунки будущей королеве Каролине. Собственно, этот том он ей, кстати, и посвятил. И получил ее какое-то благословение. И дальше он был принят членом Королевского лондонского общества. И заинтересованные люди стали искать деньги для того, чтобы отправить его в такое уже полномерное путешествие для сбора материала, для сбора информации, такую настоящую экспедицию. К тому времени его отец умер, он ему оставил несколько фирм, несколько домов. Он не был богатым человеком, у него были лишь небольшие средства. Поэтому спонсоры ему помогли, у него были такие кураторы, которые, собственно, руководили его поездкой, направляли. Там возник небольшой такой спор, куда же ему все-таки ехать, в Америку или в Африку. Он не против был и Африки, но Америка, как первая любовь, конечно, он туда хотел вернуться. И вторая его экспедиция состоялась в 1722 году. Он прибыл уже в Южную Каролину, прибыл он где-то примерно в феврале месяце, а это уже весна в этом месте, и она его поразила еще больше. Она была вся цветущая, появились там новые замечательные растения, замечательные совершенно птицы. И он потратил 4 года на то, чтобы исследовать вот этот регион. Он старался всю восточную часть Карибского бассейна, ездил на Багамские острова, старался забраться как можно западнее, в западную часть. И обычно он жил в домах плантаторов, или иногда его сопровождали индейцы, к которым он относился с большим уважением. Он считал, что эти люди очень близкие природе, очень ее чувствуют, ему много помогают. Он интересовался их языком, как они называют все этих животных, или как они что-то там используют. Например, он удивился, что пересмешник на языке индейцев, не знаю какого племени, звучит как 400 языков. И потом, когда стало известно, что в этом месте обитают, ну, примерно 400 видов птиц, оказалось, что это очень точное название. Или он там интересовался, какой именно этот желудь добавляют они в суп, чтобы суп из оленины стал более густым. Он собирал разные пословицы и поговорки и так далее. А индейцы, в свою очередь, очень ему помогали, вот, потому что они чувствовали, например, что пойдет дождь, хотя ничего там не предвещало, но что пойдет дождь, и они прятали все его материалы, его портфель с рисунками, его сборы, строили такие шалаши. И даже вот простые люди отправлялись там по весне, по-моему, они выдвигались на побережье, чтобы собирать плоды миртового дерева и делать такие свечи. Он с удовольствием с ними ходил, жил вот в этих шалашах, смотрел, как они это делают, то есть ему было интересно все. Он, конечно, был в восторге. Он был именно тот человек, которому удалось наблюдать миграции вот этих многотысячных стай странствующих голубей. Он говорит, что действительно 3 дня летела стая без единого просвета. Это так было величественно и так красиво, и так необычно. Но если вы заметили, вот я вот сейчас иллюстрации листала, только несколько первых иллюстраций было вот изображение одних только птиц. Уже дальше он стал изображать птицы на фоне растений, тех растений, где он их видел, или плодами которых они питаются. И это было за 100 лет до того, как это придумал заново Адюбон. Не знаю, придумал ли он, позаимствовал из книги Кейтсби, которого он, несомненно, видел.
Но

Но, тем не менее, это был первый такой, скажем, экологический подход. Потом, в это же время, люди совершенно не понимали, куда птицы улетают осенью, зимой, и ничего не знали про миграцию. Были разные версии, что они на дне водоема, или в каких-то, взрываются в землю, или в каких-то норах зимуют. И он как раз наблюдал миграцию, и потом выступал с лекциями, написал статьи. Там у него прям такая выкладка, как они должны питаться очень сильно перед миграцией, чтобы набраться сил. Ну, в общем, замечательный его такой интерес. Вроде у него не было образования, но любопытство и наблюдательность сделали его таким экспертом в деле вообще естествознания. Вот по истечении 4 лет он вернулся в Англию и приступил к реализации этого проекта, публикации, собственно, этой книги, которую мы сейчас с вами смотрим. Он выступал с лекциями, показывал свои рисунки и набрал 156 подписчиков, не так много. И заказал изготовление вот этих гравюр в Амстердаме. И когда он посчитал те деньги, которые он собрал от подписчиков, и те деньги, которые он должен был потратить, оказалось, что он выходит в минус. И он тогда решил научиться делать гравюры самостоятельно и разрисовывать эти книги тоже самостоятельно. У него, правда, там были помощники, его друзья, но, тем не менее, это огромный большой труд. Значит, вот эти два тома содержат, ну, у нас один том, но вообще их два, 220 иллюстраций. Если умножить на 156 подписчиков, это 34 320 иллюстраций, которые нужно было нарисовать, выгравить и раскрасить вручную. Вы себе представляете, какой это вообще продолжительный, трудоемкий труд. При этом оказывается, что ни одного экземпляра похожего нет. Все эти иллюстрации имеют свою собственную какую-то окраску и немножко отличаются. Вот и мне удалось посмотреть несколько экземпляров в интернете, они действительно отличаются, поэтому каждый по-своему уникальный рисунок. Среди его подписчиков было много именитых и знатных людей. Например, там была королева Швеции, но всякие, естественно, британские и важные и знатные люди. И в том числе был русский посланник в Великобритании, который стал подписчиком. Возможно, именно этот экземпляр мы с вами смотрим, но точно сказать невозможно, потому что здесь нет никакого особенного признака. Про его личную жизнь тоже, в общем, непонятно что. Он женился, причем женился тайно, на Элизабет Роуланд, на своей партнерше, с которой он уже прожил до этого много лет. И вроде как по одним источникам у них было 4 детей, по другим двое, по еще там трое. Непонятно, но двое точно. Похоже, что он женился на вдове. Почему тайно, непонятно. Я вообще не очень понимаю, когда, почему, по какой причине люди женятся тайно. Ну вот, ну, знаю только, когда Ромео и Джульетта поженились тайно. А так обычно не бывает. Ой, смотрите, какая смешная, повесился. Повесилась птичка. Такого не бывает. Но, тем не менее, он женился уже после рождения всех этих детей, еще через 2 года, а еще через следующие 2 года он умер. Он болел. Есть свидетельство, что у него была водянка. Вот он потерял сознание, и потом неожиданно вот так вот умер. И эти иллюстрации потом еще один раз переиздавались, они все оригиналы остались у его вдовы, а потом их купил через какое-то уже время король Георг III. И оригинальные иллюстрации находятся в Виндзорском замке, в коллекции. Посмотреть их вариантов никаких нет. Правда, в 1997 году была выставка, где они выставлялись, но, сами понимаете, у нас с вами шанса посмотреть их нет. Поэтому мы можем посмотреть их книги. И это тоже, по-моему, очень хорошо. Последние годы он стал таким экспертом по Америке, можно сказать. К нему обращались люди, которые ехали в Америку. Например, шведский натуралист Петер Кальме обратился к нему, чтобы узнать какие-то подробности. Но интересно, что спросил он, а что он думает по поводу коктейлей, которые пьют американцы. И он сказал, что ну да, что-то неплохо. Вот один раз мы смешивали бренди или ром с водой, с лимонным соком.
и добавляли туда сахар. Но так много мы мешали туда вот этого бренди, что у нас наступил паралич. Поэтому мы стали экспериментировать, уменьшать количество сахара и увеличивать количество лимонного сока. Ну, как бы интересно, что даже такая тема его интересовала. Но ему не удалось стать таким очень уж авторитетным человеком в обществе. Хотя он и был принят в королевское общество, и даже в общество джентльменов он был принят. Но, тем не менее, у него была, что называется, подпорченная репутация. Дело в том, что его прадедушка имел такое несколько криминальное прошлое. А прадедушка его был Роберт Кейтсби, который был замешан в пороховом заговоре, этот заговор не случился. Но тема-то была такая не очень хорошая. Род Кейтсби, оказывается, принадлежал к старинному рыцарскому роду. И вот этот его прадедушка Роберт вел в молодости очень разгульную жизнь золотой молодежи, а потом стал религиозным фанатиком. Эта семья принадлежала католикам. И вот он был чуть ли не хедлайнером этого заговора. Он решил подговорить людей и взорвать в то время короля Якова I, когда он должен был выступать в палате лордов. Они придумали такой план-капкан: нанять соседнее помещение, прорыть туннель под палату лордов, принести туда порох и взорвать все, а потом уже поменять порядки. Они считали, что к католикам относятся как-то нехорошо, хотя именно этот Яков I достиг своего положения именно благодаря поддержке католиков. Но потом им удалось снять помещение под палатой лордов, и они туда перетащили 2,5 тонны этого пороха. Естественно, было задействовано огромное количество людей. Кто-то написал анонимку, пытался предупредить каких-то людей, стало известно, их поймали. Этого Роберта Кейтсби, он сбежал и отстреливался в каком-то доме, но в результате осады его убили, лишили всех званий, замка и так далее. И это вообще вот наложило тень на всех его потомках. А интересно, что и среди современных известных людей есть потомок Кейтсби, и вы наверняка его знаете. Это известный актер Кит Харрингтон, который играл в фильме «Игра престолов» Джона Сноу. Вот. И он, между прочим, был продюсером фильма «Порох», который посвящен этому событию, его пра-пра-пра, уже не знаю, как сказать. Вот. А от Марка Кейтсби, к сожалению, не осталось ни одного портрета, ни одного рисунка, ничего, никакого изображения не осталось. Ничего. Вот, ну как это может быть? Прям даже обидно, вот мне честное слово. Потому что, почему мне нравятся эти иллюстрации? Вот вы посмотрите на них внимательно. Мне кажется, что они нарисованы с таким восхищением, с такой какой-то нежностью и с любовью. И вот когда смотришь на них, действительно кажется, какой прекрасный у нас мир, какой замечательный. То есть еще до того, как я узнала биографию Кейтсби, смотрела на эти рисунки, и мне казалось, что это именно такое важное отношение вообще к природе. Важно восхищаться и радоваться. Вот сейчас пришла весна, появляются птицы, и у нас в душе какая-то возрождается вот эта радость, радость восхищения этой новой жизнью. Вот, но я хотела бы еще тут один комментарий, уточнить, что все-таки не сам Марк Кейтсби придумал вот такую композицию изображать птиц, то есть животных и растения вот вместе. Мне кажется, что все-таки пионер вот в такой композиции – это Мария Сибилла Мериан. У нас тоже был на канале ролик про нее. Это голландская женщина-художник, энтомолог, которая совершила путешествие в Суринам. И вот к этому времени уже вышла ее известная книга. Но она изучала бабочек, собственно, в основном гусениц. И поэтому у нее на рисунках обязательно изображены все стадии развития этого насекомого. И то растение, на котором это насекомое кормится и живет, и тоже все стадии, то есть там и цветы, и почки, и плоды на этих рисунках изображены. И явно, что он вот эту композицию заимствовал. И даже в выборе вот птицы и растений у него чувствуется такой
какой-то рифма, какой-то отсыл, когда вот цветок, там цветок этот раскрашенный, где-то отражается в расцветке этих перьев и так далее. Ну, Марку Кейтсби удалось понаблюдать птиц, которых нам, к сожалению, уже увидеть не удастся. Сейчас я не знаю, сейчас я долистаю до этого голубого черка, или мне придется вернуться раньше. А вот он, голубой черок, та птица, которая ему очень-очень понравилась в смысле еды. Он отдавал предпочтение среди всех утиных птиц. Ну, сейчас я тут уже долистала, это дополнительная часть, та часть, которая вышла в конце второго тома, и она у нас неожиданно переплетена в нашем первом томе. И здесь, помимо того, что птицы, здесь появляются и другие животные, например, как скалопендра. Ну, а я вам хотела показать кого-нибудь. А здесь есть просто, вот, например, ваниль, тоже прекрасное изображение. А я хотела показать вам какую-нибудь млекопитающую, потому что здесь они тоже есть. А, в самом конце, наверное. А, здесь есть рыбы, во-первых. Ну, такие необычненькие. Ну вот. Вот, например. Он видел целые стада бизонов. И когда он за ними наблюдал, он увидел эту замечательную акацию, которая была ранее неизвестна. А потом уже изобразил их вот в такой композиции. И помимо рыбы, здесь еще вот есть такой заяц американский, на зайца не похожий. Но я хотела вернуться, потому что Марку Кейтсби удалось наблюдать птиц, которых нам уже не придется не увидеть никогда. Вот это странствующий голубь, это первое его изображение. И мы рассказывали про странствующего голубя. Это ужасно печальная история, когда самую массовую птицу человек уничтожил за 100 лет в ноль. Так истребили ее массово и совершенно жестоко. Но помимо этого здесь еще есть птица, которую Кейтсби очень понравилась. Он ее как-то полюбил. Это белоклювый дятел. Она сейчас имеет такой статус непонятный. Вроде угрожает ее исчезновению. Но на самом деле птицу, в общем, давно никто не видел. Это очень крупный дятел. У него клюв белый. И такой цвета слоновой кости, как называется. Это крупная птица, размер ее 50 сантиметров, вот где-то вот так, судя по книге. А размах крыльев достигает 80 сантиметров. И летает она немножко не так, как все остальные дятлы. Если вы видели, дятлы летают так волнообразно, а у нее такой прямолинейный полет. И эта птица гнездилась в таких заболоченных местах, в заболоченных лесах, были большие территории. Во Флориде, где было достаточно влажно, и вот такие трухлявые больные деревья населяли насекомые, и, собственно, дятлы питались этими насекомыми, прекрасно там чувствовали, они были не мигрирующие, они там жили. А по-испански птица это называется плотник, поскольку у нее настолько сильный клюв, что сам Кейтсби пишет, что за несколько минут она может буш превратить в щепы. И действительно, один удар этого клюва вырывает 15-18 сантиметров, такой большой кусок этого дерева. Но дятлу не очень еще повезло, он красивый, ну вот это самец. У самки, а самка, в общем, не отличается, у нее только не красный вот этот хохолок. Он очень красивый, и их почему-то полюбили индейцы еще испокон веков. Они снимали, ну, так можно сказать, скальп с надклювьем, надклювье это верхняя часть клюва, и либо украшали себя как-то, либо из этого клюва делали украшения, какие-то обереги. И известно, что особенно популярно было у тех индейцев, которые жили севернее, где эти дятлы не водились, и они, значит, покупали или как-то обменивались на этих дятлов. Но на самом деле, когда человек стал осваивать всю территорию, он осушил эти места, эти болота, облагородил их, и, собственно, пропала естественная вот территория обитания этих дятлов. Они исчезли. Последний дятел наблюдали его в 1944 году. А еще был один близкий подвид, который обитал на острове Куба. Его чуть позже, в 60-х годах. И уже даже были такие разговоры о том, что следует их признать вымершими, но в начале 21 века, где-то в 2004-2005 годах,
Сначала просто заметили стук, а у него такой характерный стук двойной, как будто немножко на выстрел похожий. А потом мы наблюдали неоднократно, ну, правда, немного, там, то одного, то пару этих дятлов. И вроде как сейчас говорят, что где-то вот есть такое место заболоченное, где они появились, и, может, они еще не совсем исчезли. Ну, в общем, там целая программа по как-то по продвижению этого замечательного дятла. Еще здесь есть одна вымершая птица, я вот ее заложила, но она потерялась. Это каролинский попугайчик. Наверное, он здесь, да, вот он. Каролинский попугай. Этот попугай – единственный попугай в восточной части Северной Америки. Они питались плодами. А Дюбон очень красиво нарисовал тоже этих попугаев. Целую прямо семью большую нарисовал. И он считал, что попугаи эти ядовитые, потому что они питаются плодами дурнишника, такого растения, у которого есть ядовитый вкус. И даже кошка, если съест этого попугая, то она может умереть. Вот. Но они, собственно, безобидные птицы, ни на кого они там не нападали. Но когда люди стали осваивать, опять же, землю, появились фермеры, сажали свои сады, попугаям не объяснили, что лучше есть дикие сады, дикие плоды, чем такие садовые. Их стали отстреливать и тоже уничтожили. И в начале 20 века уже только пара попугаев жила в Цинциннати, а уже в 17-18 году и те умерли. Вот. И, кстати, Кейсби один из тех первых людей, который обратил внимание на вот такое беспощадное уничтожение, на то, что нужно все-таки животных беречь. Это было как давно, и этот голос никем не был услышан. Ну, собственно, я надеюсь, что вам тоже понравился просмотр этих иллюстраций. Напишите обязательно в комментарии, какие у вас эмоции вызвали эти картинки. Нам это очень важно. Не забудьте подписаться на наш канал. Ну и потому что вы можете пропустить что-то важное, что у нас выходит, и что-то интересное. Всем спасибо. А я забыла сказать одну штуку еще. Штука я такой забыла сказать, потому что мне кажется, это любопытно, что Кейсби действительно интересовался всем. И, например, он наблюдал за собаками, на которых свою ядовитую струю выпустил скунс, которого он называл польским котом почему-то внезапно. Вот, он, оказывается, что некоторые собаки, просто обалдев, сидели, ждали, когда обоняние восстановится, а некоторые специально зарывали свой нос в землю, таким образом очень быстро восстанавливали свой запах. Все это вот он как-то регистрировал, записывал. Не знаю, это важно или не важно, но так на всякий случай. Все.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Время от времени запускают космические зонды к астероидам и к ядрам комет, чтобы там несколько граммов вещества копнуть и привезти на Землю. Каждый грамм стоит сотни миллионов долларов.
2: Нет, я почитал. Вот самое дорогое вещество, которое, это вот рюдю или рюдю.
1: Да, мы 5 грамм привезли.
2: Привезли 5 грамм. Программа стоила 150 миллионов.
1: Ну, а я что говорю?
2: Это 6 миллионов долларов за карат. Это всего в 2 раза больше, чем самые дорогие алмазы на Земле.
1: Хорошо,
2: всего, вы же можете представить, что кто-то покупает себе красивый розовый алмаз.
3: Метеориты, астероиды, кометы и вулканы на других планетах. Очень интересная тема. А еще интереснее, что сегодня это обсудят 2 ученых. Астроном Владимир Сурдин, его не надо лишний раз представлять, вы прекрасно его знаете. И профессор МГУ и Российской академии наук, директор Минералогического музея Павел Плечов. Итак, метеориты, астероиды, кометы и вулканы на других планетах. Внеземном подкасте Владимир Сурдин и Павел Плечов.
1: Павел Юрьевич, я астроном, вы вулканолог или геолог более широкого профиля, да? Как назвать
2: вас? Несколько у меня, как получается, смежных специальностей.
1: Но сегодня мы хотим поговорить о минералах. Что такое минералы? Чем они отличаются просто от элементов химических?
2: Минералы – это устойчивые химические соединения, природные, которые обладают свойствами определенными и определенной кристаллической структурой.
1: Угу.
2: И минералы – это как бы сочетание, как из многих элементов, а может быть, из одного элемента, потому что золото – это тоже минерал. И золото – там только атомы золота.
1: И алмаз тоже минерал.
2: Алмаз, да? Минерал, графит – минерал. Вот если атомы углерода сочетаются по одному, получится алмаз. Если атомы углерода сочетаются по другому, получится графит. Но элементов достаточно ограниченное количество. Вот мы считаем, что 92 элементы распространены, по крайней мере, в обозримом нами Вселенной, на Земле или близлежащих планетах, а минералов уже известно под 6 тысяч.
1: Ну да, сочетание больше, конечно. Да. А вот, кстати, алмаз и графит. Мы берем алмаз и графит и понимаем, что они в разных условиях, да, сформировались. То есть алмаз требует какого-то давления. То есть это может рассказать о том, где, в каких условиях он родился. А теперь в космос. Можем ли вы по минеральному составу породы, там на поверхности астероида, кометы или планеты, говорить о том, в каких условиях этот минерал там сформировался? Для этого их изучают?
2: Да, безусловно, это один из мощнейших инструментов понимания того, как образовались какие-то объекты, и как они эволюционировали. Вот то, что нам доступно для изучения, в основном, это метеориты. И когда они к нам попадают в руки...
1: Метеорит?
2: То есть вот такой пример космического вещества – это метеорит, упавший в пустыню в Чили. Это вот, где его нашли и привезли нам для изучения. Когда он летел сквозь атмосферу, у него образовалась такая корка плавления, это, по-английски называется fusion crust, и снаружи очень трудно понять его строение. Но если мы посмотрим вот здесь вот на спил, который мы сделали, то мы увидим здесь и капли металла, и какие-то силикатные обособления. А если из этого сделать специальные пластинки, шлифы, полированные препараты для изучения, то можно изучать это очень детально.
1: На просвет?
2: На просвет, если надо. То есть, в принципе, обычно на полированной поверхности очень много методов нам сейчас доступно, то мы понимаем, из каких минералов и какие этот метеорит состоит.
1: Сейчас я буду наводящие вопросы давать, потому что это все-таки интересно мне, астроному, я профан в этом деле, а значит, и нашим слушателям. Как долго сохраняется минеральный состав? Он меняется под действием радиации космической или внутренней радиации, там какие-то радиоактивные изотопы могут быть? Вот лежит метеорит где-нибудь в пустыне чилийской, а эволюционирует он там, меняется минеральный состав, или он от веку, вот как образовался, так и сохраняется?
2: В принципе, скорость реакции достаточно сильно зависит от температуры. В космическом пространстве, когда вещество находится, температура после уже формирования самого метеорита остается крайне низкой, и с ним ничего не происходит за миллиарды лет. И нам попадают метеориты, в которых сохраняется вещество, которое было 4,5 миллиарда лет, и даже вот дометеоритное вещество, это все может сохраниться в данных метеоритах. Когда это попадает в пустыню, это еще ничего, потому что в пустыне, да, есть пустынный загар, есть вот эти колебания температуры, они постепенно разрушаются. На самом деле пока нет вот общего мнения, за сколько метеорит попадает, попадая там в песок, разрушается. И опять же, это зависит от многих факторов. Он на поверхности или он там консервировался в какой-то толще и так далее.
1: Под грунтом.
2: Вот. Но, в принципе, хуже, если он попадает, допустим, в экваториальные леса. Тогда,
1: в болото, да?
2: Да, горячее. В болото. Вот да. У нас, например, в Рязанской области нашли огромный метеорит железный, Дронина называется. И вот огромные глыбы вытаскивали, а они все ржавчины. Вот ржавчину надо снимать, условно говоря, килограммами, чтобы докопаться до того металла, который там сохранился. Но если оставить это, то уже эта ржавчина снова развивается. Очень хорошее место Антарктида.
1: Холодно.
2: Потому что холодно, да. И вот метеориты сотни тысяч лет сохраняются в этих льдах. А потом они, когда, ну, с ледником, собственно, они приближаются к краю Антарктиды, лед начинает либо испаряться, либо таять, и вот они, метеориты, развалом могут быть прямо вот на поверхности.
1: Удивительно, камень всплывает на воде фактически, на твердой воде, на льду, да?
2: Ну, скорее, он не всплывает, он скапливается, ну, да? Да, то есть льда, количество льда уменьшается, лед вытаивает, ну, можно сказать, вытаивает, это не совсем тот процесс, но, по крайней мере, там они концентрируются. Ну, вот это из пустыни. Два места, где собирают активно метеориты, это...
1: А как он из Чили попал в Академический институт в России?
2: Интересно, что очень много любителей, которые собирают метеориты, ищут, организуют экспедиции. И так получилось, что вот у нас есть друзья, которые организуют экспедиции в Чили. Они любители, один из них астроном, кстати, вот руководитель Тимур Кричко.
1: Известный метеоритчик.
2: Да, ну он любитель метеоритчик, он научился делать пластинки.
1: Он почти профессионал, все его знают.
2: Да. Да. Вот, он организует регулярные экспедиции, и вот в одну из прошлых экспедиций с ними поехал просто сотрудник нашего музея. И это вот сбор уже нашего сотрудника.
3: Даже ученые всю жизнь совершенствуются и учатся новому. И ваш путь в успешное будущее – это учеба и получение востребованной профессии. Тем более, что у наших друзей образовательные платформы Skillbox, которая помогает владеть высокооплачиваемыми IT-специальностями, весь ноябрь – «Черная пятница». Скидки до 60%. Skillbox поможет вам освоить с нуля профессию Data Scientist. Обновленный в 2022 году курс состоит из трех треков на выбор. Специалист по Machine Learning обучает нейросети, создает модели прогнозирования, дата-инженер организовывает сбор, обработку и хранение данных, дата-аналитик помогает принимать бизнес-решения на основе данных. Средняя зарплата начинающего дата-сайентиста составляет от 50 тысяч рублей. Опытный специалист в данной сфере может зарабатывать от 200 тысяч рублей. Многие студенты трудоустраиваются и зарабатывают уже в процессе обучения. Курс профессии Data Scientist состоит из онлайн-лекций и практики. Вы с нуля освоите Python, SQL, научитесь собирать и анализировать данные, получите необходимый теоретический минимум по математике, теории вероятности и статистике. Вообще, при обучении сделан упор на практику. Вы будете решать задачи, максимально приближенные к рабочим ситуациям. А к концу обучения у вас в портфолио будет 3 больших проекта на реальных данных. Преподавать вам будут практики из крупных IT-компаний. Все обучение ведется на практических примерах и реальных кейсах. Сложные моменты поможет решить личный наставник. В период обучения вы получите индивидуальную карьерную консультацию, помощь в оформлении резюме и портфолио. А если вы не найдете работу, Skillbox вернет вам деньги за обучение. Первый платеж за обучение вы вносите через 6 месяцев после его начала. И помните про ноябрьские скидки до 60%. Кажется, это лучший момент, чтобы начать обучение. Регистрируйтесь на курс Skillbox «Профессия Data Scientist» прямо сейчас и получайте востребованную IT-профессию. Ссылка в описании или сканируйте QR-код.
1: Метеориты падают в непредсказуемые места, то есть равномерно покрывают поверхность нашей планеты. И за миллиарды лет, наверное, многометровый слой метеоритного вещества должен был покрыть Землю. В чем же радость найти метеорит из космоса, если можно копнуть, и вот она, почва нашей Земли, вся из метеоритов. Разве не так?
2: Если бы это была бы какая-нибудь безжизненная планета, то, наверное, бы метеориты накапливались и образовывали почву. Но Земля – планета живая, и за достаточно небольшие промежутки геологического времени поверхность Земли, какого-то участка Земли, может неузнаваемо измениться. Вот, например, мы сейчас сидим вроде бы на твердой поверхности, это восточноевропейская платформа, но буквально 100 миллионов лет назад здесь было море. И, соответственно, то есть даже вот устойчивые участки земной коры достаточно сильно изменяются. Кроме того, на Земле очень много процессов таких поверхностных. Это выветривание,
1: вулканы.
2: Ну, у нас вулканов вот здесь в Москве, в Подмосковье давно не было. А есть места очень активные вулканические, тектоника и так далее, и так далее. То есть породы новые образуются. Вот, например, у нас, если говорить по сравнению с метеоритным веществом, даже в Подмосковье, реки гораздо больше выносят материалы из своих верховьев, откладывают песок, глину. И, конечно, по сравнению с количеством метеоритного вещества, вот метеоритное вещество в этом количестве исчезает. Но есть, кстати, места интересные, вот тоже на севере где-нибудь, где мало поверхностных процессов, а это называется микрометеориты, которые вот, они же падают не сразу вот такими большими кусками.
1: Пылинки.
2: А пылинки, да, которые там проникают, и есть места, где это накапливаются и сравнимо с земным веществом. Но что интересно, вот в последнее время есть места сравнимы вот в перемешку метеориты и техногенный материал, который разносится от заводов, от труб и так далее. И вот сейчас вот примерно одинаково, что метеоритное вещество накапливается, что вот этого техногенного материала.
1: Недавно я прочитал про одного любителя метеоритики, который у себя на крыше гаража собирает пыль, и оказывается, в ее составе довольно много космической пыли. Именно тех пылинок, которые, ну, совсем микроскопические, они постепенно оседают, не разрушаются, и он там нашел довольно много космических пылинок.
2: Боюсь, что он себя обманывает.
1: Но
2: вот интересно, вот когда, помните, было извержение вулкана Ейяфьяллайокль в Исландии, и облако несло над Европой, и мы на Воробьевых горах, хорошая экология, в принципе, да, вот на подоконнике внутреннего двора Института геохимии и аналитической химии расстелили лист, чтобы собрать вот этот пепел, который проходил в это время на Москву. Собрали, у меня был тогда бывший аспирант, он принес мне вот это, вот говорит, вот, значит, вот мы собрали эту пыль, очень тонкая, я стал думать, как ее там... из нее не сделаешь пластинку, ее надо так достаточно кропотливо заливать в шашки из эпоксидной смолы, чтобы отполировать, чтобы посмотреть под электронным микроскопом. Сделали.
1: Оказалось.
2: Резина. То есть вот даже вот на экологически чистом месте Москвы резины было гораздо больше, чем вот этого пепла и Ейяфьяллайокль.
1: Хорошо, еще один вопрос. Время от времени запускают космические зонды к астероидам и к ядрам комет, чтобы там несколько граммов вещества копнуть и привезти на Землю. Каждый грамм стоит сотни миллионов долларов.
2: Нет, я почитал. Вот самое дорогое вещество, которое, ну, это вот рюдю или рюдю.
1: Да, мы... 5 грамм привезли.
2: Привезли 5 грамм. Программа стоила 150 миллионов.
1: Ну, а я что говорю?
2: Это 6 миллионов долларов за карат. Это всего в 2 раза больше, чем самые дорогие алмазы на Земле.
1: Хорошо.
2: Всего, как бы, вот вы же можете представить, что кто-то покупает себе красивый розовый алмаз.
1: Будем считать.
2: А это всего в 2 раза миллион. Дороже.
1: Но это-то дешевле, а оно само прилетает. Зачем нужно туда лететь, за грунтом космическим, если он каждый день падает на Землю бесплатно?
2: Ну, во-первых, вот этот астероид отбирался очень тщательно. И, конечно, вот Ну, и вообще, вот эти вот планетные миссии, или, ну, их очень мало пока. Вот мы знаем, с Луны и недавно грунт китайские
1: коллеги. От астероидов только два пока
2: принесли. Да, да, да. И вот эти миссии, они позволяют верифицировать очень много методов, которые мы пробуем дистанционно. Я не знаю, что лучше, да, вот с Рюди это очень хороший пример, потому что действительно нашли этот астероид, ему дали имя в 2015 году, когда уже эту программу затеяли, и это такое вот подозрение было на первичное вещество еще до вот этих обыкновенных хондритов, углистых хондритов.
1: Но оно оправдалось,
2: по-моему, да? Не совсем, потому что считали, что он будет одного типа, он почти того типа, но он другой. И более того, вот это вещество... сяйхондриты, да, вот как бы, он не совсем даже сяйхондрит, то есть как бы вот это вещество сохранило еще материал, который теряется, когда, например, может быть, метеорит проходит сквозь атмосферу, может быть, в малых каких-то телах.
1: То есть самое первозданное,
2: да? Да, ну, нет, там на самом деле интересно, что вот этот Рюдио тоже прошел какой-то путь, то есть он от первозданного... нагревался там как минимум до 200 градусов, то есть там уже было перемещение вещества, он, ну, это называется метасоматоз, когда какие-то летучие компоненты проходят сквозь этот астероид, его пропитывают, то есть, возможно, вот это расставание твердой части с кометной составляющей, и вот этот процесс, он еще не изучен. Я вот очень надеюсь на то, что кометное вещество к нам как-то попадет в руки.
1: Надо напомнить, наверное, Рюгу – это астероид размером около километра, к нему летал японский зонд «Хаябуса-2». Вообще, японцы два раза летали к астероидам, один раз совсем маленькое количество «Хаябуса-1» привез. А этот хорош тем был, что он не только с поверхности копнул, он еще ямку вырыл и из ямки достал вещество – то есть то, которое не повреждено космической радиацией. Вот это, наверное, самое интересное было. Ямка, ну, там не очень глубокая.
2: Даже не только, да. Это он сначала диск кидал, а потом еще это. Но ведь когда мы дистанционными методами изучаем, мы видим действительно только поверхность. И вот, да, много таких. А поверхность больших, по крайней мере, астероидов – это брекчия. То есть брекчия – это такие обломки от ударов метеоритов о поверхность. И, значит, причем эти удары могут быть достаточно интенсивные. И более того, где гарантия, что поверхность не сложена другими метеоритами, которые вот как почва, да, на падающие. Вот, кстати, Луна очень интересно. Там же это уже называется, лунная почва называется реголит. Вот когда первые станции привезли лунную почву, очень красивые зеленые и коричневые шарики стекла. Откуда взялись эти зеленые и коричневые шарики стекла?
1: Это,
2: да, от ударов метеоритов, да, в основном. Сейчас вот есть такая концепция мегареголита, что уже вот эти удары, они настолько было много, что они попадали, вот эти метеориты попадали не в первичную лунную породу, а уже вот в этот реголит и еще раз переплавляли, да.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Еще один вопрос, который меня постоянно волнует. Дистанционные методы становятся все более изощренными. А есть смысл вообще куда-то чего-то посылать?
2: Вот Марс очень хороший пример.
1: Вот, пока не привезли с Марса еще ничего... А уже про Марс знаем очень много, да, марсоходы.
2: Ну, слава богу, только последняя миссия так работает, потому что сначала было представление о чем? Спектральный анализ вот этих частиц, попавших в верхний слой атмосферы. И, в принципе, есть спектральный анализ поверхности. Вот у нас Институт космических исследований занимался. К сожалению, вот эта миссия наша как-то неудачно была запущена, последняя. Но, тем не менее, много информации, достаточно даже с Земли можно получать, поскольку действительно атмосфера Марса доступна для изучения спектральными методами, но...
1: Нет, последняя наша была удачная. На европейском аппарате полетел наш инфракрасный спектрограф, он летает сейчас вокруг Марса.
2: Нет, а вот та, которая чисто наша, как она, Фобос называется?
1: Фобос-96, там Марс-96, они были неудачными, но это было 20 лет назад, ладно.
2: Да, но, значит, что мы видим? Что в основном это сульфатное вещество, то есть это сульфаты, они ничего общего не имеют с вулканическими породами Марса. и так далее. Были, есть такая группа метеоритов, они так называются марсианские метеориты, или группа SNC,
1: шишениты,
2: которые сюда прилетают. И когда вот это все началось, дистанционные методы, и какие-то метеориты падают на Землю, вот выделили группу марсианских метеоритов. Почему? Потому что очень красивые, кстати, очень красивые вулканические породы, просто сказочной красоты вот под микроскопом. А, значит, молодые, то есть им от миллиарда лет и меньше. Угу. То есть это должна была быть какая-то планета, которая активная миллиарда лет и меньше. И третье, что они достаточно немного времени провели в космосе. А последний, самый, по-моему, свежий, я сейчас боюсь соврать, но типа 100 миллионов лет назад он сформировался и миллион лет в космосе был, да? То есть и вот эта вот идея, что большие метеориты попадали в Марс, поскольку Марс единственная такая вот планета, которая там типа вот вроде бы подходит по параметрам, выбрасывает вещество, и это вещество попадает потом на Землю. Потрясающе классно, даже вот в 90-е годы, я помню, была серия статей в Nature Science о том, что там нашли какие-то цепочки магнетита, которые похожи на ну, продукты деятельности бактерий. Да, и из-за этого, значит, возникла, опять же, новая волна, что на Марсе вот жизнь, она доказана. Так вот, когда вот последние эти американские миссии, Curiosity, вот очень мощный аппарат, который обладает реально такими компактными, хорошими приборами для анализа, и он ездит и анализирует различные участки. Вот самая первая вулканическая порода, Джек Малкович, по-моему, это скала, камень назывался, совершенно в сторону анализ от того, что было по спектральному анализу облаков и по метеоритам. То есть вот совершенно, то есть и главное, что вот с точки зрения моей науки, петрология, вулканология, это совершенно объяснимо, да, а вот оказалось, что вот эти вот марсианские метеориты ничего общего с этим не имеют.
1: Потому что они не марсианские или все?
2: Вот, да, то есть они, вот по крайней мере на Марсе таких пород, которые вот прилетают к нам на Землю, пока не обнаружено, но нашли сейчас новая волна, я буквально 2 года назад сам об этом узнал, вот уже после Curiosity, вот это, что нашли настоящие марсианские метеориты, которые вовсе не похожи, которые вовсе не вулканические, которые, наоборот, которые претерпели там изменения, которым 3 миллиарда лет.
1: До сих пор вас обманывали. Это были не марсианские.
2: Да, их так и называют, группа True Martian Meteorites.
1: А шарготиты?
2: А шарготиты уже вот группа SNC. И откуда они? Ну, то есть у меня, осталась одна планета, либо Венера, либо Меркурий.
1: С Венеры трудно что-то выкинуть, оттуда ничего не выйдет.
2: Про Меркурий мы ничего не знаем. Можно еще лет 40 или 50, пока кто-нибудь не полетит.
1: Да, вы практически ответили на мой вопрос. Уже хорошо работают дистанционные методы, либо на борту марсоходов. Зачем мы еще оттуда камушки хотим привезти? Вот сейчас Curiosity собирает в пробирочку. Не Curiosity, он не собирает, а Perseverance, второй, собирает в пробирочку образцы марсианского грунта, чтобы потом эти пробирочки на Землю перекинуть. Дикие деньги, огромные затраты. Зачем? Если мы уже точно выяснили, что они сами сюда прилетают. И там есть хорошие приборы, которые там хорошо анализируют.
2: Ну, смотрите, давайте просто... Вот мне очень поразило вот эта статья, которая вышла недавно в Science про Рюгю, количество вещества, на котором сделали все анализы.
1: Десятая доля грамма, по-моему.
2: Примерно. Значит, всего 5 грамм было доставлено. Вот 120 миллиграмм попало в этой группе. И они из 90 миллиграмм, то есть это, да, меньше 0,1 грамма, сделали все исследования на очень-очень-очень высоком уровне. Количественная минералогия, состав минералов, изотопия, в том числе поразился там изотопия висмута в точке там, и так далее. Так вот, такие приборы, которые могут это делать на хорошем, очень точном количественном уровне,
1: Земле.
2: Но они просто весят тонны и тонны. И поэтому все-таки дешевле, вот, например...
1: Привезти кусочек оттуда, чем везти тонну
2: приборов туда. Я могу прикинуть, скажем, вот хороший ионный зонд, например, я думаю, что весят тонн 5.
1: Все понятно.
2: Вот. И вот, скажем, 150 миллионов долларов потратить, чтобы 5 грамм привезти, и я не знаю, сколько надо долларов, чтобы закинуть вот эту вот махину. Но вы правы, что вот я как бы я смотрел очень детально вот это оборудование рук Curiosity, да, и я вот на самом деле это же гаражное производство. Это один очень толковый американский инженер, который у себя в гараже для вот этих космических аппаратов делает эти устройства, да, вот рамовский спектрометр, только он умеет так. И
1: почему-то
2: вот
1: в наших гаражах никогда ничего так.
2: Ну, ладно. Надо поискать в наших гаражах, я думаю, что и в наших гаражах.
1: Следующий вопрос у меня просто вот на языке. 5 граммов достаточно, чтобы разделить между учеными, между группами и хороший анализ сделать. Вопрос. С Луны наши аппараты еще в 70-е годы привезли там грамм 200, а американцы, а американцы почти 400 килограммов. Так не было смысла вести 400 килограммов, если десятки или там сотни граммов достаточно для анализа, ну, в общем, минерального и химического анализа. Ну, зачем американцы притащили сотни килограммов?
2: Вот сейчас идет очень интересная дискуссия, куда будет следующая миссия. Потому что, вот, например, китайский аппарат сел не в те места, где были американские и наши аппараты. И то, что он привез, он вот считается, что там на Луне все сформировалось 4 миллиарда, 3,5 миллиарда лет назад. И потом не было никакого уже ни вулканизма, ничего, все вот эти моря, да. А вот постепенно, с помощью дистанционных методов, нашли участки, где миллиард лет назад. А вот есть еще одна очень интересная область, куда еще откуда не было вещества. Может быть, оттуда, кстати, эти SNC-группы, потому что там оценивают 100 миллионов лет назад вулканизм. Но оттуда нет ни одного миллиграмма вещества. Теперь про количество. Значит, вот интересно, что действительно, вот когда наши аппараты были, по-моему, первые, да, это вот все изучалось, и я видел этот материал, очень интересный. Действительно, вот эти крупиночки на вес хороших алмазов. Вот. Все-таки, когда у нас 400 килограмм, больше возможностей для различных методов, но самое главное – это статистика. Потому что в 400 килограмм попадает гораздо более разнообразный материал, чем в 20 грамм. Что интересно, нашли в этих аполлоновских, в аполлоновском веществе земные метеориты, которые с Земли были выбиты и попали на Луну.
1: Это то есть надежно, да?
2: Вот я удивляюсь, я даже задавал вопрос вот людям, которые эти программы, я говорю, а как вот так получилось, что если на Луне 400 случайных килограммов, вот кусков, да, там, выбрались, не, по-моему, даже 2 метеорита, значит, которые лунные, то как бы что происходило с Землей в это время? Как вот это вот? Сколько
1: Земли
2: там?
1: Земли не так легко.
2: Да, но там это, на самом деле, это вот, кстати, тоже для меня это вопрос нерешенный. Почему вот среди вот этих килограмм так много земного материала? Но вопрос какой? Там же собирали руками американские космонавты. То есть им, они могли брать необычные камни. То есть это вот статистически непонятно. То есть им, у них было задание. Они идут и смотрят как можно более
1: что
2: разнообразно.
1: Что в глаза бросается, да,
2: разнообразно. То есть, да, поэтому, может быть, они
1: преидуичили. Вы, наверное, знаете, да, что среди этих 400 килограммов 200 примерно было отложено на 50 лет. Да, их положили в холодильник и решили не трогать, потому что через 50 лет, скорее всего, новых не появится. Как в воду смотрели, больше ведь не привезли ничего за полстолетия, но новые методы анализа появятся. Это было оправдано?
2: За очень
1: 50
2: оправдано.
1: Лет новые методы.
2: Ну вот смотрите, мне 55. Вот, и я застал, я когда был студентом, преддипломная практика, в общем, я это называю период работы, стал старший кувалдометрист. У меня был набор кувалд, я ходил, значит, вот мне там было несколько, и я должен был с помощью кувалдочек и молоточков отобрать очень чистые пробы каких-то магматических пород, 50 килограмм, например, да, и вот такие вот на маленькие-маленькие кусочки, чтобы там не было вторично. Зачем мне это нужно? Потом из этих вот этой пробы, там 50 килограмм, выделялись цирконы, и в киевской лаборатории определяли возраст изотопный, и надо было, по-моему, тогда, чтобы уверенно сказать, 100 миллиграмм этого циркона набрать вот из этого огромного куска породы. Поэтому вот мы отбирали, вот я завидую тем своим фотографиям, я был очень мускулист в то время.
1: Да и сейчас ничего.
2: Вот, но сейчас возраст циркона, вот мы берем одно зернышко, там 0,1, ну вот 100 микрон, да, 0,1 миллиметра, и мы можем раздраконить это зернышко, в точке померить возраст, вот как вот эта зона в такого-то возраста, это такое-то. То есть появились методы, которые гораздо более щадящее к веществу, с одной стороны, а с другой стороны, более точные и дают гораздо большую статистику. И я поражаюсь, насколько быстро развиваются методы. То есть вот, вот только 5 лет назад, допустим, мы о чем-то услышали, а сейчас уже это приборы и статьи, и прямо вот они развиваются со страшной силой.
1: Тогда я задумался вот о чем. Почему все 200 килограммов спустя 50 лет отдали ученым? Не надо ли было еще пополам их разделить и еще на 50 лет оставить, потому что уверенности в том, что мы активно будем изучать Луну и привозить новые образцы, ну, вот китайцы только, больше никто не собирается пока обратно на Землю. Может быть, надо было бы еще на 50 лет оставить какую-то часть собранных тогда, в начале 70-х, как вы думаете?
2: Я думаю, вот я как музейный работник, вот сейчас вот разбираю очень интересные старые коллекции наших ведущих минералогов, и я думаю вот что. Что это как раз очень большой смысл. Это же не уничтожается 200 килограмм. Раздают ученым для первичного, ну вот, первичного или вторичного описания на этом уровне. Естественно, с точки зрения вещества оно не пропадет. 200 килограмм не затрут, не
1: уничтожат. А измениться не может? Оно уже в руках, в лаборатории,
2: ну,
1: в
2: холодильнике. Наверняка группы ученых, вот если мне попадет часть этого вещества, я тоже буду хранить его до последнего в надежном месте, но... будет собрана огромная статистика, и будет понятно, а какие еще там были породы. То есть вот когда сотни глаз начинают просматривать весь материал, это может быть очень хороший результат.
1: Давайте немножко в сторону от минералов уйдем. Вулканы.
2: Вулканы, да, тоже...
1: Мы понимаем, что вулканы на Земле – это что-то горячее. Это из-под земли расплавленный камень, газы, вещество. А криовулканы? На Земле они когда-нибудь бывали? Почему мы их обнаруживаем на других планетах и никогда не говорим о криовулканизме, то есть выбросе холодных пород из недр нашей планеты? И почему они есть на других планетах? И вулканы ли это? Когда мы видим гейзеры какие-то, которые снег... там замерзшую воду выкидывают на Энцеладе, где-нибудь спутники Сатурна, это тоже вулканы, или они не по вашему департаменту? Это вулканолог,
2: ну, ни вот при чем. Ну, вот вы подняли очень большую тему, я как раз сейчас пишу книжку «Вулканология для начинающих», где, собственно, пытаюсь отделить зерна от плевел. А вулкан, понятие вулкан, это чисто земное понятие, это отверстие, через которое на поверхности Земли магма превращается в лаву, то есть идет извержение. Вот такое банальное определение. Даже на Луне это уже будет не вулкан, а лунный вулкан. Значит, теперь на Земле тоже есть не только вулканы, есть грязевые вулканы,
1: да,
2: у которых очень сходная внешняя атрибутика, да, и даже был недавно столб, чуть ли, ну, то есть точно больше 50 метров, столб огня, там метан выходил, и он просто загорелся
1: даже.
2: Выглядело прямо как настоящее извержение, это вот в районе Баку, на нефтяных приисках. Вот. И, но это, при этом это не вулкан, а грязевой вулкан. Криовулканизм – это тоже не вулканизм, это криовулканизм. Я думаю, что, ну, вообще тепло и холодно – это понятие относительное, и оно относительно тех веществ, которые участвуют в этом извержении. Для Земли характерно, что это должна быть силикатная магма, и она ведет себя вот таким образом. Если мы возьмем какой-нибудь там Юпитер, у которого, ну, ледяная планета, да, там как бы, где другие вещества, и у них другие температуры плавления. То есть тоже можно представить, что там какая-то,
1: скорее,
2: может быть,
1: спутники Юпитера.
2: Ио это вообще очень интересная штука. Ио. Да, то есть я, кстати, не знаю, вот...
1: Там обычный вулкан, наверное.
2: Нет, вы как астроном, скажите мне все-таки, что там извергается-то? То есть потому что было сначала, говорили, что это силикатное, потом, что это соединение серы какие-то.
1: Ну, судя по цвету, по крайней мере, соединение
2: это серы. Надежное? Надежное?
1: Ну, я не знаю.
2: Ну, то есть, главный аргумент, который я...
1: Оранжево-желтые.
2: Это мы знаем только одно соединение, которое, да, которое так хорошо меняет цвета.
1: Да. Горячее оно, темное, почти черное. Да. Горячее оно, темное, почти черное.
2: Ну, а соединение хрома тоже

0: все вот эти модели плавления мантии, зоны вулканизма, типы вулканов, я вдруг осознал, что у них все общее, есть одна общая черта. На Земле это обязательно перемещение чего-то куда-то. Вот если что-то куда-то переместилось, то тогда в земных условиях создаются такие обстоятельства, при которых твердая мантия начинает плавиться. А раз она начинает плавиться, образуется магма. Объемный эффект достаточно значительный. Эта магма, ну, она легче твердых пород, она начинает подниматься. Тут, вот, собственно, я думаю, что именно такой эффект на Ио, который мы разобрали, да, потому что там перемещается все очень жестко, да, когда Ио сходит с орбиты, потом возвращается. Ганимед ее то толкает, то притягивает.
1: Не сходит, вот. Немножко то ближе к Юпитеру, то дальше, да. Вот.
0: Ну, там
1: и он ее мнет, постоянно.
0: Но это вот что-то куда-то перемещается, на этом образуется магма. Тоже тут не зависит от, условно говоря, абсолютных температур. То есть то же самое может происходить и во льдах, и то же самое может там в замороженных газах, да, то есть тут. Это в земных условиях, там, допустим, вода – это либо жидкость, либо газ. Твердое бывает, но не хочется.
1: А там либо твердое, либо газ, наверное, при низком давлении. Да, да, да? И он в газ превращается, вопрос в том, давление что... повышается.
0: Да, если есть перемещение, то создаются условия для изменения состояния. Да,
1: похоже на шампанское, когда пробку открываешь, газ резко выделяется и выкидывает половину вина там, в горлышко.
0: Ну, это один из случаев. Частных, потому что я, вот, к сожалению, вот бытовые примеры не. Вот смотрите, например, если вода замерзает в бутылке, да, то будет тот же эффект. То есть она может раздавить бутылку. А почему? Потому что лед занимает больше объем, чем вода. Но вода уникальное вещество. Обычно наоборот. При плавлении вещество расширяется. Угу. Вода скорее исключение.
1: А при закипании вода опять расширяется. Да, действительно, да. Удивительно. Вот представим себе такую сказочную ситуацию, что вам позволили заказать грунт от любого небесного тела, ну, в пределах Солнечной системы. Ну, скажем, три небесных тела, образцы которых вы хотели бы сегодня получить в свою лабораторию. Можете назвать? Три.
0: Ну, мне кажется, у меня взорвется мозг при выборе, потому что очень много... Знаете, когда вот это же какие-то русские сказки, да, когда надо было желание загадывать.
1: По щучьему велению.
0: Да-да, и потом в некоторых случаях это плохо заканчивалось. Нет, про там царицы морской и так далее.
1: Ну, серьезно, вот откуда мы ожидаем?
0: Ну, вот Ио, да, это потрясающе интересно, да. Я не уверен, что как бы я не разочаруюсь, когда его получу, но мне очень хочется знать, что там.
1: Напоминаем, Ио – это ближайший к Юпитеру крупный спутник, размером с нашу Луну, но совершенно вулканически невероятно активный.
0: Да, причем горячий. Там бывает несколько вулканов одновременно извергаются. Да. Это все видно, это потрясающе. То
1: есть вулканолог хочет с Ио получить.
0: Понятно. Да, я хочу Венеру. Вот. И, ну, все можно, да, загадывать.
1: И третье.
0: Ну, Солнце изнутри.
1: Не, ну это нет, это уже не фан, это даже не научная фантастика.
0: Хотя... Но кометное вещество бы я кометное, хотел бы посмотреть.
1: Да. Пока оно на Землю, правда, один раз
0: попало. Правда, вроде да, было какая-то миссия.
1: Стардаст была такая миссия, но когда не на поверхность кометы сажались, а то, что летит с поверхности, набрали на такую липучую штучечку и привезли. Но это очень мелкие были образцы. Венера, Ио и комета. Желательно комета Черёмова-Герасименко, которая уже достаточно исследована снаружи, но образцов мы с ней пока не получили.
0: Ну, хотелось бы понять, есть ли там силикатная часть, да. Ну и насколько она там.
1: Хорошо, заказ принят.
0: Спасибо, буду ждать.
1: Ждите доставки.
0: Мы уже, да. Приготовим отдельные боксы для изучения.
2: Сейчас я представлю вам следующего гостя неземного подкаста. А пока, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Это важно, чтобы формат беседы двух ученых продолжался. И можете подписаться, чтобы не пропустить. Итак, на следующей неделе обсудим новости изучения Вселенной. А еще через неделю в гости к Владимиру Сурдину заглянет физик Алексей Семихатов. Кстати, и подкидывайте идеи в комментариях, кого вы хотите увидеть в неземном подкасте. Мы все читаем и по возможности реализуем.
1: Хорошо, мы говорили о метеоритах, которые случайно попадают, ну, так сказать, ученые вам приносят. А если простой, увлеченный наукой, любознательный человек нашел в лесу камень, похожий на метеорит? Бывает так? Бывает. И
0: конечно,
1: хочет
0: бывает.
1: От души не продать, а подарить его ученым. Вот приносит на Ленинский проспект.

0: Минералогический музей Академии наук «Камень». Что вы с ним будете делать? Какая технология принять, не принять, выгнать человека, наградить человека? Как это происходит?
1: Ну, вот есть интересная история. Все у нас завязано на историю. Вот первая коллекция метеоритов, они были именно в нашем музее. Тогда это еще была часть Кунсткамеры. И у нас вот хранится, например, в музее самое первое, как раз вот нашли при разведке железной руды под Красноярском, да, огромную такую глыбу, которая называется палассовое железо. И вот это вот как раз первый метеорит, для которого доказано внеземное происхождение, Эрнстом Кладне в конце 18 века. Вот. И с тех пор была коллекция метеоритов, она развивалась. И она настолько развелась, что в 1930-х, по-моему, годах в недрах нашего музея была очень сильная группа метеоритчиков, Кулик, ее возглавлял Леонид Кулик, который отделилась и сделала метеоритный комитет.
0: Комитет по метеоритам при Академии.
1: Но он несколько раз менял название, наука, да, и да. Вот, в принципе, у них с тех пор есть правило, даже есть, по-моему, закон какой-то о метеоритах, который наоборот, обязуют людей, нашедших метеорит, приносить его, сдавать в метеоритный комитет, а они сразу говорят, что 20% мы должны от него забрать.
0: Отпилить,
1: и, соответственно, дальше мы вам скажем, метеорит, не метеорит. Вот, и, значит, это самый простой способ. Метеоритный комитет находится почти на Ленинском, на улице Косыгина. Угу. Вот, и, в принципе, вот несчастные люди, которые там, значит, все время смотрят, то есть, как бы, ну, среди приносящих вот эти камни, в том числе и метеориты встречаются.
0: Он в институте имени Вернадского, да?
1: Он в институте имени Вернадского.
0: Недалеко от университета Московского.
1: Ну, это вот на,
0: да,
1: на Воробьевых горах.
0: Ну, хорошо, вот. Если это не москвич, если он не рискнет поехать там на поезде.
1: Нет, самое сложное начинается, когда вы уверены, что это метеорит, и вам жалко 20%.
0: А вы весь хотите забрать, да?
1: Нет, мы не забираем, наоборот, у нас регистрационная масса 20 грамм. Вот представьте, ну, грубо говоря, вы нашли килограммовый метеорит. Если вы действуете вот по правилам и так далее, вы просто 20% – это 200 грамм. Но вам жалко, вам хочется, наоборот, себе сохранить этот метеорит. И тогда можно нам принести 20 грамм. Ну, 20 грамм – это минимум, потому что 20 грамм – это та регистрационная масса, которую мы обязаны хранить вот для ученых, если возникнут там сомнения, если какие-то действительно что-то интересное. Ну, вот от 20, ну, понятно, вот здесь дальше баланс, да, там как бы.
0: А человек, нашедший метеорит, может получить какие-то деньги за эту находку? И от кого?
1: Существует очень большой рынок метеоритов, но он тоже интересно, значит, опять же, если нашел на территории Российской Федерации, то действует вот тот закон, что человек обязан его сдать, да? Вот, хотя, в общем-то, все равно есть коллекции, есть вот те же Челябинский метеорит, ну, кто-то сдал, кто-то не сдал, кто-то хранит у себя на полочке.
0: Ну, их там много очень образцов.
1: Вот, ну, все равно, как бы, да. Вот, поэтому проще, например, находить, если нашли где-нибудь в Чили и привезли, вот как вот это, да, то как бы на него там закон о недрах у нас не распространяется.
0: А чилийский закон позволяет?
1: Есть разные страны. Вот Чили позволяет вывозить, а, например, вывезти из Катара, да, это достаточно сложно. Из Египта практически невозможно вывезти. И более того, там интересная была история, что французские ученые организовали экспедицию и вывезли часть материала, и Египет их преследовал официально. Вот, то есть это разное законодательство разных стран, но в принципе, если у вас там есть интересные метеориты, то это интересно и нам изучать. Вот недавний, кстати, случай, человек, который увлекается метеоритами, он их собирает, он даже их покупает и продает, то есть такой известный такой метеоритный, это называется метеоритный дилер.
0: Охотник
1: за метеоритом. Да, вот, но понимаете, он, допустим, купил метеорит. Он знает, что это метеорит, это стопроцентный метеорит. Больше того, он был уверен, что это углистый хондрит, да, был. Вот, но, ну, хорошо, он принес нам кусочек, а мы показали, что это не просто углистый хондрит, это очень интересного типа углистый хондрит. И нам хорошо, и ему хорошо, у него метеорит в несколько раз в цене вырос. Вот, то есть вот здесь вот как бы мы получили материал, для исследования, а у него серьезно увеличилась стоимость его коллекции.
0: А если люди где-то живут на Сахалине, нашли что-то интересное, могут они просто по электронной почте фотографии вам прислать?
1: Боюсь, что недостаточно информации. Вот к этому, опять же, мы возвращаемся про дистанционные методы. Очень много присылают информации, не только метеориты, просто минералы. Да? Определите, что я нашел. Практически невозможно, потому что фотографии бывают разные, плохого качества. И даже если очень хорошие фотографии человек профессионально сделал как нужно, все равно не всегда визуально можно.
0: А по каким-то внешним...
1: А, кстати, мы сейчас вот затеяли новый проект буквально несколько дней назад. Я думаю, что будет результат. Мы решили искусственный интеллект попробовать научить по фотографиям определять минералы.
0: Ну, вот у вас естественный интеллект. Какие видимые признаки метеорита у этого?
1: Ну, здесь вот эта корка плавления, она очень характерная, плавление, да. И металл с силикатной частью.
0: Нет, пока мы дома вряд ли разрежем такой камень.
1: Ну, магнитность, да, магнитность, то есть можно проверять, вот, да.
0: Магнитиком, сейчас мощные, хорошие магниты. Есть у людей, обязательно он должен быть магнитным, даже если он каменный?
1: Нет, все. Не обязательно, потому что есть без металла метеориты.
0: Да, значит, это
1: Но, смотрите, очень зависит от места находки, да, то есть вот в пустыне... Когда все камни разрушаются, если вы видите черный камень на поверхности пустыни, ну, большая доля вероятности, что это метеорит.
0: Значит, кора плавления, скорее всего, магнитные свойства, а внешние вот форма как-то...
1: Форма, да, вот характерные вот эти вот борозды, да, там бывают, но они бывают не сохраняются, бывают, когда разваленный камень, да, вот он падает упал, и разваливается.
0: Да.
1: А очень много железных собирают, вот железные их проще отличить.
0: Ну да, каменные, да. Камней больше.
1: Ну, кстати, тоже же, когда собирали в Европе и так далее, считали, что железных больше, чем каменных. И только когда вот в антарктические экспедиции стали делать, выяснилось, что каменных гораздо больше, чем железных.
0: Можно я покажу еще на камеру? Вот такие углубления, которые похожи на то, как вы пальцем... В пластилин, например, делаете такие углубления, это ригмоглипты, специальное название у них. Насколько я понимаю, их при полете камушка в атмосфере Земли горячие потоки воздуха так выедают, выплавляют. И вот эти ригмоглипты, вот прям видно, как они тут вот такие размером с пальчик углубления, они тоже характерным признаком метеорита являются. Можно на это ориентироваться, но и на темную кору плавления тоже, и на... магнитные свойства, то, по крайней мере, три признака, которые позволят...
1: Ну, можно и распилить, посмотреть, если...
0: Ну, вы умеете если камень металл? Пилить в домашних условиях?
1: Ну, я умею.
0: Нет, у меня нет такой пилы.
1: Хотя, да, я первой болгаркой пытался пилить железный метеорит.
0: Ну, очень было... конечно. А не странно ли, что состав железных метеоритов, это примерно 95% железа, 5% никеля, что очень похоже на нержавейку? Вот это случайное совпадение или природа изготавливала нержавеющую сталь?
1: Природа любит устойчивые соединения. Там же два соединения металла, да, то есть это вот вы говорите про комосит 95 на 5, а есть еще тенит, там примерно там, ну, 25% никеля до 40% никеля.
0: Тоже устойчивое,
1: да? Да, тоже устойчивое. И это же, собственно, природа, когда... Сначала это был же расплав, да, который кристаллизуется или там переформируется, естественно, будет образовываться устойчивое соединение.
0: Естественный отбор, да, получается. Ну, хорошо, значит, надо собирать метеориты и дарить их ученым, а не продавать. Дарите. Ученые не так богаты, чтобы покупать метеориты. Дарите, и вы будете чувствовать приобщение к науке. Вот все-таки полезное дело сделали, да?
1: Ну да, ну главное, чтобы первичный отбор, что не все камни с огорода, пожалуйста, приносите, потому что у ученых тоже есть свои огороды, и они могут там посмотреть. То есть, конечно, вот важно, чтобы не заваливали ученых, ну вот, как бы огромным количеством просто шлаков или камней.
0: Для этого надо чаще рассказывать о том, что есть метеорит, а что не метеорит. Тогда будет полезная информация. Спасибо большое за этот разговор. Я много нового узнал, хоть я и астроном, и когда-то интересовался метеоритами, но от геолога все равно узнаешь больше.
1: Ну, это же все-таки это такое направление между конечно, астрономией, да. Геологией, планетологией. Это,
0: спасибо.
1: Да, спасибо вам.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Стихия наша, но никак не суша. Поистине раздолье, где вода. В сердцах восторг, но неспокойно в душах. В них отзвук чувств, ушедших навсегда. Иные нам придуманы законы, а то, что там, неведомо подчас. Счет лет давно идет на миллионы. Забыта суть отвергнувшего нас. Что ж, для убедительности вскользь вспомним еще об одном и весьма важном. В грандиозных масштабах Вселенной вся вода Земли, вольно плещущаяся или скованная людьми, всего лишь капля. Но именно эта капля делает нашу планету неповторимой. Во всяком случае, среди известных нам чудес мироздания. Но спустимся на Землю, то бишь в воду. Ее массы в низких широтах, то есть в тропиках, накапливают тепло, идущее от Солнца. Течение переносит его в высокие широты, вплоть до Заполярья. Кстати, такая круговерть тепла будоражит атмосферу со всеми вытекающими последствиями. Весьма грозными порой. Почему столь трудно до сих пор предсказывать погоду? А вы пробовали решить уравнение из трех, простите за некорректность, в математических терминах, сильно неизвестных процессов? Они весьма сложны. И на Солнце, и в океане, и в атмосфере. И погода есть производная от этих сложностей. Математики, может, и скажут, подумаешь, напугали, и набросают на листе ряд формул. Но мы живем не на бумажных листах. Мы живем в реальной действительности. Посочувствуем метеорологам. Игорь Иванович, здравствуйте, спасибо, что пришли. У меня к вам просто категорический вопрос. Вот где-то год назад я снимал фильм в Пензе. Город-герой Пенза. Замечательный совершенно регион, замечательный совершенно
1: регион. У меня предки оттуда.
0: Да что вы, ну тем более. Так вот, случилось так, что съемочный период был непростым. Это было начало осени. Мне надо было собирать актеров в определенные сроки, достаточно жесткие, чтобы все попали по графикам. И, естественно, я как, так сказать, режиссер думал о том, как бы мне не попасть в этот период, если я начинаю, скажем, снимать осенью, когда листья, не попасть, не закончить бы съемочный период тогда, когда начнется снег. И мы специально с местным метеорологическим, так сказать, бюро выстраивали графики поведения погоды, да, что будет, снег, дождь и так далее, так далее. Они не выстроили графики, я по нему постарался подстроить съемочный период, и все накрылось медным тазом. То есть ни один фактически из предсказаний не совпало. Почему? Почему так трудно предсказать изменения погодных условий?
1: Ну, на самом деле, погода сейчас предсказывается гораздо лучше, чем раньше. И прогноз, ну, нет, прогноз погоды очень хорошо предсказывается. Другое дело, что вот когда более долгопериодные, есть бывают периоды, когда резкие переходы погодные. Вот это труднее предсказывается.
0: Ну, резкий переход – это форс-мажор, я так понимаю?
1: Форс-мажор. Ну, вот, например, когда экстремальные какие-то режимы, типа вот с засухами связаны, с наводнениями, с экстремальными морозами, там есть переходы к другим режимам. Но, в принципе, вот когда как бы так есть инерционный прогноз, достаточно хорошо работает. И прогнозы в целом больше 90%. И наши российские прогнозы очень хорошо работают.
0: Точны.
1: Точны, достаточно хорошо точны. Другое дело, что обычно людей цепляет, когда прогнозы не выполняются. Угу. Но это относительно редко бывает. Все-таки сейчас гораздо лучше, чем вот 10, 20, 30 лет назад было.
0: Ну, наверное, это связано с чем? Наверное, связано с техникой, связано с другой уже
1: конечно.
0: Основой. Да,
1: и информационной базой, и спутники, и компьютеры гораздо более мощные. Потом и альтернативные расчеты. Сейчас уже ансамблевые расчеты делаются. Разные центры всемирные расчеты делают. Можно тестировать результаты.
0: Не это что... среднеарифметическое со всех даже?
1: Ну, нет, это не совсем среднеарифметическое, но, по крайней мере, специалисты тоже это могут оценивать и еще свою оценку давать. Но, в принципе, ансамблевые расчеты, это, можно быть, как среднее арифметическое, иногда дает лучше, чем... Ну, часто дает лучше, чем... Хотя разброс очень большой.
0: Скажите, пожалуйста, вот у нас вода, да, основная составляющая нашей, как бы, планеты, грубо говоря, да?
1: Да, да.
0: Значит, является ли... перемена, ну, не перемена климата, да, можно так сказать, из-за того, что в океане есть некие там волнения. Из-за океана меняется ли климат, скажем так?
1: Нет, океан существенный. Конечно, у нас водная планета. У нас больше 70% океан. Поэтому океан, естественно, влияет, и более того, вот все вот эти особенности региональные, там, засухи и наводнения, они связаны с переносом влаги с океана. Океан – основной поставщик влаги.
0: Огромное расстояние. Огромное же расстояние, скажем.
1: А все равно, у нас на самом деле, вот мы в средних широтах северного полушария живем, у нас в основном зональный перенос с запада на восток, и это устойчивое течение такое в среднем. Перенос с Атлантики на вот, Европу, на Евразию. Иногда это ломается, так называемое блокирование осуществляется. И вот тогда формируются блокирующие антициклоны, когда у нас жара летом или морозы зимой. Но в целом у нас вот такой достаточно устойчивый перенос. Конечно, он варьируется, но есть регулярные какие-то такие циркуляционные режимы, которые хорошо моделируются.
0: А моря, они имеют какое-то влияние или нет? Или все-таки океан?
1: Конечно, нет. Перекрывает. Достаточно вспомнить, вот совсем недавно в Сочи было вот наводнение. Черное море.
0: Нет, ну это, можно сказать, это местное, так сказать.
1: Да.
0: А вот в таком глобальном, можно сказать, что происходят какие-то глобальные изменения, что вообще климат как таковой меняется?
1: Да, изменения происходят, и значимые изменения. Другое дело, что люди обычно не чувствуют вот такие медленные, относительно медленные изменения. Хотя наша страна относится к северным регионам, и чувствительность вот к глобальным изменениям у нас выше. У нас более чем в два раза быстрее меняется температура. И холодает быстрее, там, и теплеет быстрее. При этом у нас более изменчивый климат. И при вот последнее время вы отмечаете, он становится, как бы проявляется как более нервным, более изменчивым. Особенно это проявляется вот в наших средних широтах и высоких широтах. Этому есть основания, физические механизмы. Первое, у нас страна снежная.
0: Я по большому счету не помню вот сейчас такой снежной, хорошей, большой зимы.
1: А вы живете в Москве, да?
0: Да.
1: Сибирь.
0: Ну, Сибирь,
1: у нас основная страна,
0: Москва, все-таки страна,
1: за Уралом.
0: Да.
1: Нет, да, сейчас менее снежные зимы, но тем не менее, вот с этими изменениями, это связано с сильнейшей аномалией погодно-климатической, потому что это меняется коэффициент отражения солнечных лучей, потому что у нас снежно-ледовый покров, он высокий коэффициент отражения. И когда переход у нас от ледового или снежного режима к безледному, существенно больше поглощается солнечной радиацией в системе.
0: После того, когда снег пропадает, это не является причиной, это следствие. А причины что?
1: Причины изменений?
0: Конечно.
1: Смотря на каких временных интервалах мы разговариваем.
0: Давайте на коротких и на таких.
1: На коротких.
0: Да.
1: Значит, в последнее время доминирующим фактором вот глобальных изменений считается вот антропогенный фактор. Увеличение содержания парниковых газов в атмосфере, в первую очередь СО2. Хотя тут важно еще и естественно изменить различного рода циклы, но сейчас считается, что СО2 доминирующий фактор. И это способствует, это как парниковый эффект, значит, и способствует общему потеплению климата. Хотя последние годы отмечается как бы замедление этого потепления глобального. Это связано с тем, что у нас на фоне есть вековая тенденция глобального потепления, в том числе в России в два раза теплеет быстрее, чем глобально. И при этом, значит, если мы смотрим на более коротких временах, например, междесятилетнего изменения, то тут есть периоды, когда у нас убыстряется потепление и замедляется, как бы такие волны. И вот мы сейчас находимся на волне, когда как бы вот эта волна замедляет общее глобальное потепление. Тем не менее, у нас последние десятилетия были самыми теплыми на Земле, абсолютно теплыми. Последний год был рекордно теплым глобально. Но тем не менее, вот скорость год от года изменений, увеличения, она замедляется.
0: Но с другой стороны, я слышал о том, что Земля как раз когда-то через много-много лет она именно замерзнет, а вы говорите, идет потепление.
1: Значит, хорошо, мы переходим уже к другим временам.
0: Да, давайте.
1: Тысячелетние,
0: да,
1: хорошо.
0: Да.
1: Вот на уровне тысячелетия и десятков тысяч лет, в течение последних 2 миллионов лет у нас развиваются ледниковые циклы. Они связаны с изменением параметров орбиты Земли вокруг Солнца. Ну, я сейчас не буду говорить, какие конкретно. Есть периоды около 20 тысяч лет, около 40 тысяч лет, около 100 тысяч лет. И в этом смысле мы сейчас находимся уже больше 10 тысяч лет на максимуме вот этого межледниковья, так сказать, положительной температуры. И должны были уже, казалось бы, сваливаться вот в этот очередной ледниковый период. Но это характерны времена тысячелетий. И вот модельные оценки показывают, что вот при той скорости антропогенной нагрузки, вот парниковые газы, mm-hmm. если мы будем так же вот имитировать в нашей жизни, человек будет также имитировать, то еще переход к ледниковой эпохе замедлится и может даже и не реализоваться в ближайшие столетия.
2: Нет, но когда-то он все равно реализуется.
1: Вот это надо считать, в зависимости от того, как мы будем имитировать, как, потому что сейчас вот предлагаются ограничения вот этих эмиссий, потому что вот уже происходящие изменения очень сильные, и это уже беспокоит многие государства. Так вот сейчас нужно договариваться, пытаются договориться о гораздо больших ограничениях на вот эти эмиссии, если вот эти модельные оценки справедливы, потому что уже, ну, по оценкам, потепление на 2 градуса, а в 20 веке около градуса было потепление за последние столетия. Если 2 градуса, это чревато там сильным увеличением уровня моря, поэтому такие островные государства, они беспокоятся.
2: Что, их могут затопить просто-напросто?
1: Да, да, да, да. Вот Мальдивы, Сейшелы, понимаете, это же совсем низменные. Поэтому это реальная опасность. В 20 веке теплело, при том потеплении, значит, уровень океана увеличился примерно со скоростью 15-20 сантиметров за столетие. Сейчас скорость изменения, вот по спутниковым данным, показывает, что за столетие, при счете на столетие, это порядка больше 30 сантиметров изменений. К концу 21 века, по разным сценариям, сценарии различаются о том, сумеет ли человечество договориться друг с другом, разные страны, или не договорятся, как они будут новые технологии изменять, как рост населения будет. Но в среднем ожидается увеличение уровня моря, глобального уровня, примерно на полметра. В этом смысле наша страна, так сказать, в этом смысле более выгодном положении. Но, более того, у нас самая большая страна, поэтому у нас в разных районах разные изменения.
2: Уехали,
1: в этом смысле плюсы.
2: Кавказ, если
1: да, да, да, да. Да, но с другой стороны, у нас есть другая опасность. У нас около 2/3 страны вечная мерзлота. Вот, в частности, вот в Сибири. В Европе этого практически нет у нас. А вот в Сибири и города, трассы...
2: По поводу Сибири, если будет вот такое глобальное потепление, что это, плюсы или минусы, если там лимоны будут расти?
1: Тут плюсы и минусы. Вообще,
2: Понятно, да, что мы живем по закону ребра, есть орел и решка, все понятно.
1: Да, более вот, того, если... понимаете, к любым изменениям нужно быть готовым. Даже плюсы нужно уметь использовать.
2: Это да.
1: Поэтому у нас, например, вот если высокие широты посмотреть, у нас явный плюс, у нас открывается Северный морской путь. Угу. И это действительно, вот по нашим оценкам, мы оценивали по моделям, что к концу 21 века будет, по нашим оценкам, даже зимой этот путь, ну, при тех оценках, конечно, это предварительно нужно проверять еще, он может стать экономически более выгодным, чем из вот, Западной Европы в Юго-Восточную Азию, чем путь через Суэц, даже зимой. То есть это уже вот открываются новые перспективы, с одной стороны. А с другой стороны, есть опасность другая. У нас уходит лед, у нас увеличивается морское волнение, и это дополнительные риски работы на шельфе, на Северном морпути. Более того, из-за этого морского волнения, в том числе, у нас подмывается берег северный, и мы теряем территорию.
2: Скажите, пожалуйста, а вот, скажем, проблема с питьевой водой, да? Она, в принципе, как таковая существует, да?
1: Конечно.
2: А вот глобальное потепление, тает там айсберги. Можно ли проблему питьевой воды решить с помощью айсбергов? Или они тают и уходят куда-то? Как?
1: Ну, кстати, вот Россия в этом смысле действительно в выгодном положении. Нет, это можно, конечно, использовать, но Россия в выгодном положении, потому что у нас вот из-за глобального потепления у нас растет глобальная температура, и в целом у нас на большей части территории вот сток рек у нас северных растет, но южных
2: высыхают.
1: В южных, вот, например, сток Волги там или вот Амура, вот Амурское наводнение, там очень большая изменчивость для Амура. Вот в верховьях на сибирских рек проявляется уменьшение стока. То есть, понимаете, в целом у нас с проблемой воды не должно быть в ближайшее время, хотя глобально это к ключевая проблема 21 века. Сейчас аномалии проявляются даже вот для Байкала. Это вот связано в том числе и с климатическими изменениями. Но у нас в среднем, вот если мы посмотрим.
2: А что с Байкалом, что там?
1: Ну, понизил сегодня уровень. Но это связано с общими тенденциями, может быть. Потому что вот, когда мы смотрели ряды данных для южных широт, и вот для центральных, средних широт России, проявляется тенденция иссушения, то есть уменьшения количества осадков в весенне-летние месяцы при увеличении температуры. То есть это значимая тенденция. Температура будет расти, количество летних осадков должно уменьшаться. И это летом, по крайней мере, у нас из стоки всех рек, вот ключевых там, по крайней мере, и для верховья, в том числе и сибирских рек, проявляется уменьшение стока. Вот единственное проявляется, что на Дальнем Востоке у нас немножко другая тенденция вот, для Амура и для Лены. Почему? Потому что на Дальнем Востоке проявляется другой эффект. Для основных наших рек у нас заброска, я уже говорил, с Атлантики влаги в целом. И поэтому, если циркуляция меняется, климат меняется, циркуляция, у нас не так эффективно может забрасываться влага внутрь континента. А на Дальнем Востоке у нас работает уже муссонный эффект. Казалось бы, муссон у нас связывается обычно с Индией там, да? Угу. На самом деле, есть азиатский муссон, и вот на Дальнем Востоке, и на нашем Дальнем Востоке этот муссонный эффект работает. И это сказывается, например, в стоке Амура. И вот, кстати, наводнение 2013 года, вот рекордное абсолютно было, оно произошло именно в сезон муссона. Там была комбинация, кстати, это очень интересный эффект, это комбинация целого ряда механизмов климатических, которые сошлись вот в это время.
2: А можно как-то регулировать? Помните, ходила такая теория, что можно ли там самолетами разогнать тучи, чтобы...
1: Нет, это давно используется, конечно, это искусственные, да, вот такие антропогенные. Вот
2: а почему бы не использовать это как раз для решения проблемы того же парникового эффекта?
1: Значит, есть специальные, вот, и даже вот, хорошо, что затронули эту тему. Вот мы говорили сейчас об ограничении вот этой эмиссии парниковых, да, ограничений. Да. Значит, есть другая точка зрения, так называемые никиотские методы. Впервые вот такую гипотезу, метод предложил наш российский ученый Михаил Иванович Будыко, климатолог российский, в свое время, в 70-х годах. Значит, использовать эффект вот вулкана, когда у нас извержение, и у нас температура понижается. После сильных вулканических извержений глобальная температура может понизиться на полградуса. Значит, почему бы нам не забрасывать искусственно туда, в стратосферу, аэрозоль? Значит, да, этот эффект может быть, но мы тогда садимся на иглу, мы должны все время подпитывать, да? И нельзя бросить. Более того, мы сделали это оценки вот в нашем институте модельные. Если мы прекращаем подпитку, то у нас переход будет гораздо худший, чем без вот этого эффекта, может быть хуже, чем если бы не трогали вообще систему.
2: Скажите, ну а с другой стороны, вот развивается такая космонавтика, да, такой, ну, тоже на бытовом напальце, что называется, атмосфера дыряется, постоянно множество мусора сейчас в космосе, просто колоссальное какое-то количество цифр, нереальное, постоянно запускается новая там катастрофа случается, и так далее. Это же тоже влияет на климат, это же мы же не сохраняем целостный наш шарик, атмосферу.
1: Нет, мы влияем самыми разными путями. Вот простейший вариант, как мы влияем, например, на наш климат, это вот тепловые шапки городов. Вот в центре города теплее.
2: Да,
1: поэтому вот вы упомянули, что вот разгоняются облака. Конечно, все это в разной степени влияет.
2: А на ближайшее время что с климатом с нашим будет происходить?
1: Если вот такая цикличность продолжится, то мы в ближайшие десятилетия-два можем ожидать, как бы вот это локальное, уже появляется локальное замедление, и даже может локальное похолодание быть. Но на фоне, на высоком уровне, значит, глобальной температуры.
2: Да? Ага.
1: Да. А потом должно быть это, если это продолжится, должно быть усиление вот этого потепления. То есть более быстро, так же, как вот с конца 70-х годов, с середины 70-х годов было убыстренное потепление вот в течение там 3 десятилетий. Шло очень быстрое потепление.
2: Но получается, что самое все-таки выгодное место пребывания, самое безопасное, это наша страна, наша Россия.
1: Понимаете, ну вот опять, вот смотрите, вот у нас Амур.
2: Амур.
1: У нас европейская территория России, вот пожары 2010 года.
2: Ну это вы имеете в виду, ну да.
1: Вот, да. И это не случайно. Почему? Потому что вот эти блокирующие антициклоны, которые вот, с которым связана вот, жара летом и морозы зимой, максимальная вероятность летние их именно над европейской территорией России. И при потеплении, вот по нашим оценкам, в том числе ожидается, мы разные модели использовали, может усилиться этот эффект, и более длительные могут быть проявления вот этих блокирующих антициклонов. Поэтому вот то рекордная жара и с пожарами в 2010 году, мы, по нашим оценкам, может несколько раз в 21 веке повториться. Более того, понимаете, и зимой вот те морозы, которые последние годы проявляются, казалось бы, при глобальном потеплении, и в России, и в Европе, и в Америке вот экстремальные морозы были. На самом деле это тоже связано с глобальным потеплением, потому что, по нашим оценкам, мы еще 20 лет назад делали модельные такие оценки, увеличивали значит, содержание вот парникового СО2 в атмосфере и смотрели, как изменится вот частота и длительность, интенсивность вот этих блокирующих антициклонов.
2: Ну, а есть какая-то возможность с этим бороться? Каким-то образом выстраивать так, чтобы климат был нормальным? Или нет?
1: Вот предлагается, в частности, уменьшать эмиссии парниковых газов в атмосферу.
2: Ну, не все же зависит от СО2, правильно?
1: Это конечно.
2: Но, тот же Гольфстрим, да, если говорить.
1: Гольфстрим, он зависит сам
2: от результата.
1: А? Гольфстрим это уже результат. Да, поэтому он тоже зависит от потепления. Понимаете, на самом деле человек относительно мало влияет, потому что естественный углеродный цикл – это мощнейшие потоки. Океан, атмосфера с океана обменивается, с почвой, с биосферой. Казалось бы, небольшой добавок, но вот судя по модельным оценкам, это существенно. Вот примеры, там, вот температура человека, например, там, увеличится чуть-чуть.
2: Да,
1: принципиально может быть.
2: Да.
1: Да. Понимаете, поэтому тут и это тоже живой организм.
2: Ну, в общем, все должно быть в равновесии и балансе.
1: Да.
2: Игорь, спасибо вам большое. На самом деле для меня как бы такая животрепещущая тема, крайне интересная. Так что, ну, желаю вам удачи на вашем поприще. Приходите к нам еще, было очень
1: спасибо.
2: Приятно.
1: Спасибо. Спасибо.
3: Каждые 3 года ООН публикует доклад о состоянии пресной воды в мире. По оценкам 2010 года на пресную воду приходится около 35 миллионов кубометров. Это всего лишь 2,5% от общего объема воды на планете. Главными источниками воды, потребляемой человеком, являются озера, реки, почвенная влага и подземные воды, загрязнение которых отражает формулу «чем дальше, тем больше».
4: Дефицит воды близок в том смысле, что вода, которая рядом с человеком, всегда будет грязной, потому что человек слишком быстро загрязняет все вокруг себя. То есть будут очаги чистой воды, это шапки полюсов, это какие-то заповедные территории. Поэтому человеку нужно научиться чистить землю вокруг себя. Когда взорвалась Шушенская ГРЭС, масло трансформаторное, это полихлорбифенилы, очень токсичные вещества, через неделю уже были в ледовитом океане. Наша задача – блокировать миграцию этих загрязнений.
3: В ближайшем будущем вода станет самым конкурентным продуктом, обойдя и нефть, и золото, и прочие природные ресурсы. Положение ухудшается вследствие перенаселенности отдельных регионов, особенно Африки и Азии, и климатических изменений.
5: Вот в Индии земля растрескивается, воды нет, и муссона давно нет. Сейчас срочно вот ей спасать Индию.
3: Изобретатель Игорь Медведев около полувека занимается вопросами очистки воды и ее опреснения. Его последняя технология позволяет получить из одного источника, загрязненной реки, скважины, соленого моря или океана, сразу 3 типа воды. Причем обессоливание воды и ее очистка происходит без добавок каких-либо реагентов.
5: Мы занесли составляющую магнитное поле, которое оживляет диаспору. И сквозь магнитное поле мы делаем теперь живую воду раз и дешевую по цене.
3: Проходя через электромагнитную мембрану, вода раскладывается на все имеющиеся в ней элементы, атомы и минералы по группам, знаку, молекулярному весу, валентности. В результате перемещения молекул из одного типа воды можно получить сразу 3 – кислоту, щелочь и питьевую.
6: Отдельно из этой воды выделяются те компоненты, которые могут быть загрязнительными с одной стороны, а с другой стороны они могут быть полезны для технологических операций. У нас, значит, вот здесь переизбыток некоторой кислоты, а в следующем бачке оказался переизбыток щелочи. То есть эта технология, электромембранная технология, она как раз вот и позволит возродить получение тех компонентов, которые спрятались в воду и в настоящее время просто сливаются в канализацию.
3: Но сколько бы мы ни очищали природную воду, она всегда будет загрязняться по причине человеческого фактора. Разлив нефти в Мексиканском заливе – лишь один яркий пример, и повторение подобной экологической катастрофы вполне возможно.
7: Нефть, попадая в воду, частично испаряется, порядка 10% в течение 2-3 часов. 10 в виде пленок нерастворимых находится на поверхности, 40% плавает, растворяется в виде мицелл. И еще 40% выпадает в донное отложение. Про это вообще никто не говорит.
3: Александр Михайлюк ратует за альтернативные природные методы очистки загрязненных водоемов с помощью грибов, бактерий и водорослей. Его же собственная методика очистки основана на использовании минеральных ионитов.
7: Надонное отложение нефти, которое в Мексиканском заливе сейчас представляет из себя поля десятками километров, мы их покрываем нашим сорбентом, который приклеивается к нему, диффундирует внутрь, минерализует и образует абсолютно нейтральную, биологически нейтральную субстанцию, на которой уже могут размножаться бактерии, которые будут использовать в пищу растворенную нефть. На этих полях уже может нереститься рыба, то есть это абсолютно геобиологический протектор для таких загрязнений. Есть очень много пятен на дне, и они мигрируют. Наш опыт заключается в том, что мы проведем как раз минерализацию этих донных отложений. Это улучшит биологическое состояние не просто Невы, а еще и бухт Финского залива.
3: Проблема очистки воды в 21 веке из области экологии переходит в сегмент политический. Если ничего не предпринимать, то по оценке ООН уже к 2030 году 47% населения планеты, то есть до 700 миллионов человек, будут жить под угрозой водного дефицита.
2: Глубинное бурение океана принесло сенсацию, к сожалению, недопонятой, не получившей должной оценки. А ведь речь идет о явлении планетарного масштаба, в котором сошлись фундаментальные и прикладные проблемы. Четко зафиксировано раздвижение земной коры в рифовых зонах. Идет своеобразное омоложение океанического дна. Следствие этих фактов – некие принципиальные уточнения теории происхождения и развития Земли. Это, естественно, под эгидой наук фундаментальных. А прикладные вопросы – дополнительные экологические сложности. Сохранить хотя бы существующую ситуацию, она весьма плачевна. 100 лет назад никто из фантастов даже и представить не мог, что водную гладь, 3/4 площади планеты, можно загрязнить, а биологические ресурсы истощить. А теперь представьте, чем были для океана эти 100 лет. Век, в общем-то, трудноватый для суши. Но в океан практически бесконтрольно лились воды, над частотой которых издевалась промышленность, коммунальное и сельское хозяйство. Особенно старались химия, патогенные организмы и радиоактивность. И прямо-таки как хулиганство можно расценивать тот мусор, который без зазрения совести сбрасывается в воду. А ведь он тоже модернизировался. Это вам не шалости вековой давности. Пластика и других очень долго не разлагающихся предметов попросту не было. Почему такая любовь к океану? При всей людской нечистоплотности трудно представить мусоровоз, который сбрасывает содержимое своих контейнеров прямо на проспектах и площадях. А на водных магистралях регулярно. И что надо придумывать, кроме взывания к совести? Совесть, к сожалению, субстанция эфемерная. Скажите, пожалуйста, вот знаете ли вы, можете сказать о том, затрагивает ли потепление глубинные вот как раз слои океана? Вот есть какие-то изменения в этом? Происходит или нет какая-то?
8: Это вопрос, один из фундаментальных вопросов вообще, изменение климата. Конечно, потепление климата, которое, если источник потепления климата, скорее всего, это все-таки так, это есть атмосфера, а масса атмосферы в 300 раз меньше, чем масса океана, то, конечно, до глубинных слоев это требуется огромное количество лет. Поэтому сейчас, я думаю, что не очень. Хотя течением могут занести. Но, в общем, это одна из проблем, которая сейчас изучается. А затронуло ли современное потепление,
2: да,
8: глубинные слои океана. Но если оно даже затронуло, оно, как говорится, очень мизерное. Тяжело. Да, оно, конечно, мизерное, естественно.
2: А вот это вот озоновые дыры...
8: Ну, хотя я вам могу сказать, что 70 миллионов лет тому назад температура в глубинах океана была 10 градусов. А сейчас она минус 1, там 0. Представляете?
2: На 10
8: градусов получается. Но это за 70 миллионов лет.
2: Ну, тогда, да, еще
8: есть. Меня интересует, если говорить о климате, меня интересует ближайшее десятилетие. Потому что даже моя внучка не доживет до конца 21 века.
2: Подожди, вот. А правнучка? А ваши следующие? Надо
8: следующие, тоже... следующие, я думаю, что они решат все проблемы, вот, связанные с потеплением. Потому что изменится технология. Угу. Вот, в частности, люди беспокоились в конце 19 века в Нью-Йорке и в Лондоне. Люди беспокоились о том, что конский транспорт, огромное количество лошадей, города растут, и рассчитывали, что 2-3 этажа Нью-Йорка будут завалены навозом, да, конским навозом. Да. А через 20-30 лет это где этот навоз? Да? Автомобильный транспорт все поменял. Так я думаю, что и с энергетикой, которая является основным источником выброса углекислого газа, парникового газа, которого мы виним в том, что он приводит к повышению температуры воздуха, так я и думаю, энергетика изменится. И, в общем, эта проблема смягчится.
2: Скажите, пожалуйста, океан един, как я понимаю. Да,
8: да, есть, то есть, вот понятие, абсолютно верно.
2: Да? Вот, но все-таки их четыре, да? Угу. А они, вот эти четыре, они различаются между собой или нет?
8: Вот вы правильно сказали, что да, океан един. Более того, почти три четверти поверхности Земли покрыты океаном. То есть, вообще-то говоря, чуть больше четверти, вот наша суша, твердь, на которой мы живем. Поэтому мы живем в острове, а вокруг все океан. Мы на островах, в нескольких островах живем. Ну, а разные участки океана, вот этого мирового океана, есть такой термин, они, конечно, разные, разнородные. И из-за этой разнородности где-то температура выше, где-то ниже. Где-то океан поглощает углекислый газ, который мы боимся, а где-то выделяет. Поэтому океан разнородный. И из-за этой разнородности, между прочим, соленость где-то выше, где-то ниже, температура где-то выше, ниже. И возникают вот эти течения, внутриокеанские течения.
2: Из-за разности давлений как таковых? Или а чего вообще?
8: В конце концов, вся гидродинамика, она совершается в том, что, вот, допустим, на этом уровне давление здесь повыше, здесь пониже, поэтому вода идет туда. А возникает эта разность давления из-за разности солености, температуры, потому что соленость и температура определяют плотность. И там, где температура повыше, соленость поменьше, вода полегче. А раз она полегче, она старается приподняться. Ну, а раз она приподнялась, то потом она норовит уже по горизонту туда идти. Вот с ветром связано. И на это влияет вращение Земли, кориолисовой силы, и рельеф дна. Вот из-за этого возникает течение в океане.
2: Вы могли бы, ну, во-первых, каждому дать, ну, некую такую характеристику? Во-первых, их назвать, да?
8: Да.
2: И просто вот, ну, с вашей точки зрения, что есть что? Более там ласковые, ну и так далее.
8: Ну, для меня самое главное, мы отвечаем за Атлантический и Северный Ледовитый океан, Арктика. Вот в Атлантический океан приходит огромная масса из Тихого океана через пролив Дрейка. Это между Южной Америкой и Антарктидой. И вот туда мы делаем экспедиции, каждый год измеряем. Это гигантские потоки воды. Значит, Тихий океан повыше находится уровни, чем Атлантический океан. Ледовитый океан, это для нас тоже очень важно. Арктика и будущее и развитие нашей русской цивилизации, российской цивилизации, она, конечно, связана с освоением Арктики.
2: Но там же холодно, как там?
8: Запасы это огромные территории, а там же минеральные ресурсы. Там же северный, это ледовитый морской транспорт проходится, да. Там же и военные проблемы возникают. Мы тоже не должны забывать. Мы великая держава, и поэтому военно-морские проблемы, они тоже чрезвычайно важны. Это все тоже океан. Для России еще важен Тихий океан, очень важен, вот с восточной части. Это другой институт океанологии занимается, во Владивостоке находящийся. Они там совершают. В свое время при советской власти мы делали экспедиции, но мы делали это мои предшественники, в Индийский океан. Он тоже чрезвычайно важен. Но давайте разберем. И в Атлантическом, в Тихом, и в Ледовитом океане, в Северном Ледовитом океане, это гигантские проблемы, чрезвычайно интересные. Мы на этом сосредоточены. Ну, вот, например, проблема Гольфстрима.
2: Вот вы, наверное, то, что он становится более холодным, то, что он...
8: То, что он останавливается. Останавливается, замедляется. Вы, наверное, смотрели этот американский фильм, очень интересный.
2: Нет, ну,
8: Да, ну, послезавтра, значит, из-за того, что из-за потепления гренландский лед стаивает, стекает в воду, он притормаживает Гольфстрим. Притормаживает Гольфстрим, значит, в Нью-Йорке холодно. И вот из-за этого там трама разворачивается.
2: Но это же в таких мировых масштабах, это же, казалось бы, Гольфстрим, да? Но он же не может так быстро...
8: Абсолютно правильно. Вот наши исследования и показывают, мы туда каждый год две экспедиции совершаем, вот на конечность Гольфстрима, это между Гренландией и Шотландией, и он колеблется, но тренда особого, который бы говорил о том, что Гольфстрим ближайшие там сотни лет, этого нету. Так что можно тут успокоиться. Это фильм фантастика.
2: Но, скорее всего, такой...
8: Но из-за этого Гольфстрима, это, во-первых, совершенно другой климат. Вот Исландия за полярным кругом находится, а зима в Исландии... Такая же, как
2: теплее,
8: в Крыму.
2: Чем...
8: Как в Крыму. Как в Крыму. Москва. Вот смотрите, я вот работал и в Тюмени, вот в Уфе. Там зима настоящая, как говорится, как в наших русских сказках. Там настоящая. А в Москве у нас зимы нет. Почему? Да потому что все-таки до нас доходит теплое дыхание вот от этих теплых вод. И я думаю, что вот климат в центральной части России, вот где наш народ, российский, русский, все другие народы, то... Сильнее дошел, послабее дыхание, то слабее. И поэтому у нас климат в центральной части России очень дерганный. То потепление, то похолодание, то затапливает, то засуха и так далее. В отличие от Европы. И даже потепление. У нас вот тренд так, в центральной части порядка 0,4 градуса, ну, 70-го года. А в Европе 0,2 градуса. А она больше всех кричит. А русский мужик должен терпеть.
2: Но не связано ли вот это, вот вы говорите, Москва, да, то, что потепление? Мне кажется, с другой стороны, я сейчас вот вспоминаю, когда в Москве порой бывает 0 градусов, ну, такая температура, да, зимой.
8: Зимой, да.
2: Если выехать где-то километров там в 50, у меня были такие перепады температур до 15-20 градусов. То есть в лесу минус 15-18, а в Москве 0. Может быть, это все-таки связано из-за того, что Москва настолько
8: понятно,
2: изнутри, да?
8: Да, источник тепла. Да, Москва источник тепла. Идет. Да, конечно. Всегда в Москве, в городе в самом, всегда температура выше, чем в пригородах.
2: 20 градусов.
8: Да. Ну, 20 градусов, это значит, вы пересекли какую-то границу температурную. Это не связано уже с городом непосредственно. А на 2-3 градуса действительно Москва тепловой источник. И здесь всегда у нас... потеплее.
2: Вы говорили про
8: экспедицию. Но я говорю, да, когда Москва, да, я говорил про весь наш центральный регион, в том числе и сельское хозяйство. Наше сельское хозяйство, вот это вот очень мы должны понять, что наш русский мужик, российский мужик, работает в селе в самых тяжелых условиях по сравнению с Западом. У нас земли много, и она хорошая, но мало солнца, мы севернее. Но самое главное даже не это. У нас самая длинная зима, самая холодная. Вся Южная Скандинавия, которая считается классическим севером, которая севернее Москвы, а в ней зима примерно как на юге Украины, даже теплее. Это вот все Гольфстрим им помогает. До нас он тоже доходит, но, к сожалению, слабовато. Вот такие дела.
2: Вот вы говорите,
8: поэтому надо уважать русского мужика.
2: Да, но вообще надо уважать свою страну и свою
8: страну. Да, совершенно верно.
2: Вы говорили про экспедиции. Да? Вот, существуют ведь данные, что достигли Мариинской впадины или нет?
8: Исследование. Мариинской падины?
2: Да.
8: Да, конечно. Да. Это впервые, кстати, вот эту глубину, рекордную глубину, 11, померили наши ученые.
2: Сколько там?
8: Это 11 километров, там 11 с чем-то, да. Но
2: фантастика.
8: Это не значит, что уже самое максимальное успели померить, потому что, ну, разница там, она небольшая, и, в общем, это носит не принципиальный характер, но туда уже опускался Пикар.
2: 11 километров.
8: И Джим Камерон, ваш коллега.
2: Ну, это когда они еще...
8: Да. И там есть жизнь. Там есть вот, жизнь.
2: Что самое интересное?
8: Да, вот
2: какая
8: самое...
2: жизнь?
8: Что ну, типа и рыбы есть там, и всякие...
2: Это же какое-то формы. Давление сумасшедшее. Это какие,
8: да,
2: какие
8: это,
2: они
8: это,
2: должны
8: это,
2: быть?
8: Это, между прочим, тоже открытие вот, ну, мой жизненный период. Полагалось, что при высоких давлениях, там ниже, там не сотни атмосфер там, и так далее, жизнь невозможна. На самом деле жизнь есть и на 5-6 километрах, гидротермы, совершенно другая, не основанная на энергии Солнца, а хемосинтез. Потому что из глубин Земли, вот есть такие разломы, идет кипяток 400 градусов. Под высоким давлением это вода. Соленая, суперсоленая вода. И вокруг этого места совершенно своя жизнь. Там есть такие же примерно, как креветки. Там
2: но это же скорее речь идет не о том, можно ли в этой воде жить, а о том, о позвоночных, о хордовых, в смысле от живых существ, которые просто, просто их расплющат.
8: Но внутреннее давление компенсирует. Значит, у них есть внутреннее давление. Есть рыбы на 4 километрах. Вот есть ужасная, самая противная рыба внешняя. Она живет на 4 километрах. Но на самое главное, и Пикар, и Джим Камерон, они видели...
2: Они на сколько опустились?
8: 11 километров. Это вот Мариинская впадина. Поэтому жизнь... Это, мы там не смогли бы жить без технических средств.
2: Если мы были где-нибудь в хорошем корабле, который опустился...
8: Вот, если изолировать, вот Пикар там, и они спустились, они на 11 километров. А вообще вот в этой природной среде формы жизни, они очень разные, и там она тоже есть. Темнота, сплошная темнота. И минус один градус.
2: Темнота, да, согласен. Значит, но есть же разные способы как бы общения, передвижения, коммуникации и абонентов и так далее. Это же масса живых существ, которые на Земле, которые тоже не обладают зрением, но они же все равно как-то.
8: Да, они там акустика какая-то,
2: обратное отражение, это все существует.
8: Но тем не менее живут и двигаются. Им там, наверное, хорошо.
2: По большому счету, опять же, такая теория существует, что вся жизнь зародилась в воде, что она зародилась в воде, вышла бы на сушу, стала разумной. А если бы жизнь не вышла бы на сушу, то стала бы ли она разумной в океане, в самой воде? Может вообще
8: развиваться водоросли? Это возможно. Я вообще считаю, что формы жизни, то есть где жизнь способна, в том числе и разумная жизнь, будем говорить, нашего разума, а я думаю, что она в принципе возможна в разных условиях, не только на суше. Может быть, я ошибаюсь. Может быть. Но могло быть и там. Ну вот почему-то дельфины, которые имеют мозг близкий к нам, они вот все-таки не стали цивилизованными. Они математикой не занимаются. Что такое цивилизация? Математика, литература. Абстрактное мышление.
2: Может быть, им математика, литература просто не нужна. Может быть, они
8: У
2: них настолько...
8: Многим людям не нужна, кстати, математика.
2: Совершенно.
8: Так что, я говорю, вот о такой жизни, которой нам присуще, вот такое. Может быть, и в океане, и нет. А может быть, и да. Кто его-то знает?
2: Я об этом хочу спросить одного из главных
8: океанов. Я думаю, что она возможна.
2: А можно ли, хотя и существует, опять же, в определенной степени общения с теми же дельфинами, вы сказали, Но а как таковой контакт на уровне, разговора, понимания мыслей вообще вот с ними возможно или нет?
8: Что-то понимают, смотрите, там по телевидению показывают.
2: Нет, дрессировка животных это одно.
8: Все-таки контакт.
2: Контакт,
8: они же слушают, они понимают команды, это делают, и, может быть, иногда же с удовольствием. Понимаете, контакт такой, как между нас, между людьми, мы с вами, я думаю, нет.
2: То есть вы считаете, что жизнь, она может быть, была бы разумной и в океане, если

0: Я думаю, что это, во-первых, наверное, это невозможно, ну, совершенно. Ну и самое главное, это не трагично. Вот понимаете, люди не могут контакт внутри семьи порой, международный, внутри нации. Вот нам нужно вот об этом начать больше думать. Между странами вот этот вот разумный контакт наладить. А это физически это очень просто. Вот только чего-то там в голове не хватает.
1: Ну, хорошо.
0: Но... А с дельфинами, я думаю, одомашнивание дельфина, использование их, сделать нашу жизнь приятной, радостной, они вам помогут. Но вместе математикой, искусством, культурой там, мы заниматься не будем, я думаю, в ближайшие сотни лет.
1: Смотрите, но вот, скажем, это между человеком и дельфином. Да. А если говорить именно про водную стихию, да, про водную среду, общение, скажем, между теми же китами и дельфинами, как вы думаете, у них существует свое? И какая, есть ли иерархия, градация какая-то или нет?
0: Я думаю, что, конечно, иерархия есть, но вряд ли они... по-родственному друг к другу относятся.
1: Ну, не по-родственному, касатки гоняют,
0: да, понятно. Да, да. Вот мы тоже окружены разными животными, тоже с ними контактируем, кого-то используем, кого-то обижаем сильно, так и в остальном животном мире. Я думаю, что контакт вот такой, о котором человек мечтает порой, некоторые мечтатели, найти на звезде какого-нибудь, с которым переговориться и так далее. Я думаю, что это
1: зеленый сейчас... человечек,
0: да? Да, да, каких-то людей странных. Давайте наладим хороший контакт на своей земле, на своем отечестве.
1: Себя,
0: да? Да вообще в своей семье даже. Вот об этом больше, по-моему, нужно думать. Океан не для этого. Океан – это климат. Определяет наш климат, определяет это нашу пищу. А океан – это будущее лекарство. Там свои бактерии, там свои вирусы. Ну и военно-морской флот. Там катастрофы, к сожалению, случаются. Источник катастроф там гигантских. Транспорт морской, минеральные ресурсы. Видите, сколько огромное количество функций у этого океана. И, для того... и без здорового океана жизнь невозможна.
1: Замечательные слова. Спасибо большое за то, что вы пришли. Ну, будем рады видеть вас еще.
0: Спасибо. Мне было очень приятно с вами общаться. Спасибо.
2: Океанология – это область знаний для зрелых ученых-мужей-энциклопедистов, решивших посвятить свою жизнь изучению стихии, которая активно осваивается человеком. Океан был постоянным спутником Творца природы миллионы лет, но до сих пор остается малоизученным и плохо предсказуемым пространством. И вопросы безопасности мореплавания и судоходства, прогноза погоды и контроля загрязнения окружающей среды остаются открытыми.
3: 4/5 нашей поверхности нашей Земли заняты акваториями, морями и океанами. И, будучи островитянами, мы, конечно, должны осваивать все это остальное пространство Земли для того, чтобы нормально жить дальше, поскольку во многом все те природные запасы, которые были на континентах, они уже истреблены или, во всяком случае, близки к этому. Начиная от запасов нефти, что очень показательно, кстати сказать, вот, кончая пищевыми ресурсами.
4: Тучи светлый листок.
2: Александра Городницкого можно считать символом советской океанологии и во многом ее пропагандистом. Песни известного барда и исследователя в прошлом веке звали романтиков от науки «Браздить моря и океаны».
4: Океаном индийским.
2: С крахом Советского Союза закончился период рассвета и величия отечественной океанологии. Раньше на нее не жалели денег, как на составную часть военно-морских сил СССР. Теперь весь наш научный флот либо расхищен, либо утоплен и поломан, а новые корабли практически не строятся. Свои исследования ученые вынуждены вести на судах, которые обслуживают состоятельных туристов и параллельно дают возможность изучать океан.
3: Есть надежные мажорные проекты, но их тоже надо финансировать, чтобы мы могли не как бедные родственники в них участвовать, да, не как наблюдатели, а как полноправная великая страна, которая владеет выходом в мировой океан. Россия – великая океанская держава, об этом сейчас все уже забыли. Значит, пытаются сделать из нас сухопутную Московию для Петровского времени, и это очень обидно.
2: В новые времена нарушилась связь между океанологами и космосом. Как оказалось, информация, получаемая последние годы с отечественных спутников «Метеор», мало пригодна для использования в научных целях, так как спутники не могут заглянуть за толщу воды и увидеть рельеф подземного дна. Но мир науки не знает границ.
5: Мы в основном пользуемся данными европейских центров, Европейского космического агентства. Они раскиданы по всей Европе. И получаем эти данные уже в готовом или в полуготовом виде для наших вот работ по изучению океана.
3: когда мы начали осваивать

0: подводные обитаемые аппараты, мы открыли новый мир. Просто новый, о котором никто ни черта не знал. Из космоса его не откроешь. Это касается, с одной стороны, значит, новых типов полезных ископаемых, а с другой стороны, просто открыли новую форму жизни на Земле, весементифер, только с подводных аппаратов. Никакой космос океанских работ, судов, и особенно с подводных носителей, никогда не замерит. Мое твердое убеждение.
1: Нужны фонды, например, чтобы можно было оборудование взять в аренду или в лизинг на, так сказать, большие сроки. Вот. Такие фонды должны быть. Вот. Просто за рубежом они есть. Вот. Поэтому там все эффективно развивается и, так сказать, конкурентоспособность возрастает.
2: Впрочем, за рубежом тоже падает интерес к океанологии. Хотя бывают единичные акции, привлекающие внимание, в том числе и к науке. Погружение на российских глубоководных аппаратах МИР могут позволить себе разве что крупные политики или знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон. Правда, когда он решил 26 марта 2012 года в одиночку штурмовать Марианскую впадину, то избрал австралийский батискаф Deep Sea Challenge. Сейчас бум увлечения глубинами океана немного утих, хотя, может, и ждет своего нового часа. В научной среде тем временем активно дискутируется вопрос о том, каким быть океаническим исследованием 21 века.
3: Есть у океана еще одна особенность. Его магистрали были единственными дорогами во время великих географических открытий. Трудно сказать, насколько задержалось бы развитие цивилизации, будь наша планета действительно землей, а не океаном, по факту. Загадочные отблески миров, чуть слышен звук неведанной печали, упорство безызвестных моряков, чьи каравеллы путь среди звезд искали, кого и как вела рука судьбы, расскажут правнуки весьма велеречиво. Но мысль была впечатана в века. Не рассуждать, а плыть необходимо. Чеканная латынь подарила миру уникальную сентенцию. Плавать по морю необходимо. Его сила в отсутствии всяких объяснений и доказательств необходимо. Очевидно так же, как жить, любить, в любых обстоятельствах иметь право сказать без зазрения совести: честь имею. Вот почему в дальних космических путешествиях обязательно вспомнят и об океанских просторах. С земных тропинок в звездный океан, сквозь все соблазны, тернии, сомнения, нас вывел фраз подобных караван: давайте их беречь от искажения. Ведь действительно, истинным, хоть и далеким предком современных героев космоса, был неведомый пращур, который долбил и долбил бревно, готовил лодку для путешествия в неведомое. Не только по рекам, по морям и океанам, великим в то время дорогам.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: что есть ЗОЖ с точки зрения медицины? Можете общую концепцию описать и где подробно об этом можно прочитать?
1: Из меня плохая иллюстрация к понятию ЗОЖ, но тем не менее некую теорию я все-таки могу сказать. С современной точки зрения ЗОЖ – это скорее избегание известных факторов риска наиболее распространенных заболеваний, те, которые влияют на продолжительность жизни и на ее качество. Да, то есть, например, точно известно, что курение сокращает продолжительность жизни и ощутимо влияет на ее качество. Та же хроническая обструктивная болезнь легких, которая развивается у курильщиков, преимущественно у курильщиков, она, в общем-то, не позволяет нормально дышать, да, и со временем может стать причиной, в том числе, дыхательной недостаточности и так далее. То есть, это известно. То же самое по злоупотреблению алкоголем. Опять же, известен перечень заболеваний, при которых достоверно ухудшается состояние человека, если он злоупотребляет спиртным. То же самое, то есть в ЗОЖ у нас входит отказ от курения и, по возможности, минимальное потребление алкоголя. Отказ тоже подходит, да, то есть это тоже нормально. Дальше, естественно, питание и физическая активность. При этом питанием считается нормальным, да, то есть которое соответствует правилам ЗОЖ. Не обязательно сыроедение, не обязательно чистое веганство, да, не обязательно какие-то экстремальные вещи. Не знаю, там, аткинская диета, предположим, то есть диета Аткинса и так далее. То есть всякие такие вещи, которые, ну, сложно назвать научными и уж точно нельзя назвать здоровыми. С точки зрения, опять же, современной науки, должен быть баланс между веществами, которые поступают в наш организм и дают как бы энергию, да, условно говоря, входящие калории, и той энергией, которую организм тратит на физическую деятельность. Опять же, условно говоря, это исходящие калории. Вот если между ними есть баланс, соответственно, это считается более-менее здоровым питанием. При этом, опять же, рацион должен быть полноценным, в нем должны быть белки, жиры, углеводы. Желательно, чтобы они были и растительного, и животного происхождения. Да, возможно применение растительных диет, но в основном не веганских, а вегетарианских. То есть лакта, ова, песка, вегетарианство с точки зрения науки считается одной из наиболее здоровых диет, да, то есть та, которая не содержит в себе большого количества различных факторов риска. Ну и по большому счету, что еще? Один из самых сложных моментов в ЗОЖ – это избегание стресса. Потому что если вы не пьете, не курите, по утрам бегаете и так далее, но на работе либо вы на кого-то орете постоянно, либо на вас орут, либо у вас приходят регулярно, да, задания со сроком исполнения вчера – ну, это нельзя назвать здоровым образом жизни. То есть вот прям 100%. Потому что, опять же, стресс, недосыпание и так далее – это очень важная составляющая рисковая. И, опять же, показано неоднократно, что, скажем, ночная работа, либо работа в сменах там, сутки через двое там, или сутки через трое, или еще что-то – это достаточно выраженный фактор риска для очень большого числа заболеваний, в том числе для сахарного диабета второго типа, в том числе для некоторых кардиологических патологий и так далее. В общем, с современной точки зрения ЗОЖ, по большому счету, невозможен, если вы городской житель и занимаетесь некой такой достаточно активной и социальной жизнью, да, и работой и так далее. Может быть, это возможно где-нибудь на островах, да, вот у дауншифтеров и так далее, когда человек расслабленный, лежит на пляже, смотрит вдаль, да, потребляет какие-то там кокосы, предположим, рыбу и так далее. Но тут встает другой вопрос, кто все это будет оплачивать.
0: Почему именно на тему медицины существует наибольшее количество псевдонаук и какие факторы этому способствуют?
1: Все, что касается медицины, оно касается каждого. Это одна из немногих областей, которая затрагивает абсолютно любого, вот абсолютно любого человека. Причем на протяжении, опять же, всей его жизни. Это касается его детей, его внуков, его близких и так далее. Это вещь, которая очень глубоко встроена в жизнь человека. Это первое. Второе – это реально вопрос жизни и смерти. То есть эмоциональная окраска всех этих вопросов чрезвычайно высока. Именно поэтому вот на этих эмоциях, на вот этих психологических особенностях и работают различные альтернативные направления, да, те, которые эксплуатируют определенные недостатки того, что принято называть официальной медициной, да, ну или мы будем говорить научной медициной. Да, действительно, научная медицина может не все, и она об этом честно говорит. Мало того, сейчас это требуется говорить. То есть существует концепция информированного согласия, и пациенту, то есть врач обязан вывалить пациенту вот всю подноготную, рассказать всю правду, что было, что будет, чем сердце успокоится, главное, когда оно успокоится. Это вещь очень неприятное для многих людей, да, ему неприятно слышать, что в некоторых случаях виноват в том числе он, да, например, если человек курит и не собирается бросать, при этом у него проблемы с легкими, с сердцем и так далее, то здесь очень такая явная связь. И когда врач ему говорит, что необходимо бросить курить, ну, он говорит, извините, как это я брошу курить, это мой способ ручного управления головным мозгом, действительно, есть уникальный такой эффект, когда можно подкрутить, да, такую работоспособность, заставить себя сконцентрироваться на какой-то задаче и так далее. Поэтому, ну да, я не буду от этого отказываться, что врач виноват, потому что он заставляет отказаться от каких-то приятных и нужных для человека вещей. Альтернативная медицина это учитывает. И поэтому там в основном стараются и поговорить с человеком подольше. Это понятно, потому что там все исключительно за его деньги. Это человек пришел с высокой мотивацией, да, какому-то альтернативщику, тот его выслушивает долго. Чем дольше идет прием, тем лучше, потому что у него явно нет плана, да, у него явно нет над ним начмеда, у него нет контролирующих каких-то таких организаций, да, у него нет большой очереди за дверью, у него нет очереди только спросить отдельный, да, и так далее. То есть вот этого всего у альтернативщика нет. В этом смысле ему легче, и поэтому он работает лучше, чем среднестатистический врач. Причем я знаю докторов, которые одно время, то есть, скажем, до обеда, они работают нормальными, вроде бы научными врачами в поликлинике, а после обеда они принимают в каких-то альтернативных медицинских центрах. Это один и тот же врач, но прием он ведет по-разному, и пациенты к нему относятся по-разному, что там, что там. Кроме того, альтернативная медицина обещает чудо. Это как бы тоже такая достаточно интересная для человека концепция. Человек нуждается в чуде, а научная медицина не всегда его может предложить. Ну, не все мы еще умеем диагностировать, тем более не все мы умеем лечить. И поэтому, если кто-то тяжело больному человеку, а у тяжело больного человека есть изменения психики, у него снижена критичность восприятия информации, он как бы, у него сужается, да, вот это вот поле, в котором он готов воспринимать информацию. Вот если ему обещают, что вот вы исцелитесь, или там вас близкий обязательно исцелится, он будет за этим человеком идти вот буквально до конца, то есть до последнего момента, когда ему уже просто, ну, физически он не сможет что-то делать. В этом случае, да, он может обратиться к официальной медицине. Те опять разведут руками, потому что запущенная стадия, там, предположим, четвертая стадия какой-то онкопатологии, это опять запишется в минус официальной медицине, да, ну как, ничего не смогли сделать. А пока обращался к травнику, или там, предположим, к гомеопату, было все хорошо. К сожалению, вот на вот этих вот когнитивных искажениях это все работает до сих пор, да, причем это такой очень немаленький бизнес. Если посчитать, китайцы, например, посчитали, сколько тратят жители страны на традиционную китайскую медицину, получилось около 43 миллиардов долларов в год. В Соединенных Штатах только наличными примерно 15 миллиардов долларов в год тратят. В Южной Корее, например, за 5 лет удвоились затраты населения на нетрадиционные различные методы лечения. Это еще и бизнес. Почему-то считается, что бизнес – это только фарма. На самом деле нет. Альтернативная медицина – это такой же бизнес. Иногда даже более крупный, более масштабный, более заинтересованный в новых адептах и, естественно, в новых клиентах. Это они делать умеют. Тут этого не отнять, да, и научным медикам еще нужно поучиться у альтернативщиков тому, как работать с пациентами.
0: Гомеопатические препараты в ветеринарии кому сильнее помогают? Животному, его владельцу, хозяину, ветклинике, предлагающей применить этот метод лечения мучения животного. Список таких препаратов на ветеринарных сайтах достаточно широк.
1: Это отдельный пласт, очень интересный, который открылся не так давно. В принципе, ну, были, конечно, подозрения, да, что и в ветеринарии нечто такое должно существовать. Но когда вскрылись масштабы, и когда выяснилось, что там творится, это, в общем-то, да, волосы встают дыбом, потому что гомеопатия там цветет пышным цветом. И что интересно, даже проводятся подтверждающие исследования, защищаются диссертации и так далее. И производители ветеринарной гомеопатии, например, недавно обиделись, то есть так хорошо обиделись на меморандум комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН, который был посвящен именно лженаучным основам гомеопатии. Он вышел в феврале прошлого года. И вот они обиделись до такой степени, что обратились даже в арбитражный суд. К счастью, РАН оба эти суда выиграл. Точнее так, суд отклонил иски ветеринарных производителей, которые утверждали, что, в общем-то, им был нанесен репутационный ущерб, достаточно немаленький, который выражался в том числе в падении продаж, то есть в определенных количествах денег. И когда стали разбирать ту документацию, которую они предоставили в суд, то выяснилось, вот как раз вот та ситуация с очень интересными диссертациями защищенными, выяснилось, что их, во-первых, гигантское количество, то есть сотни, речь о сотнях людей, которые защищаются на тему ветеринарной гомеопатии. Во-вторых, качество, да, исследований, которые проводятся, например, либо нет контрольных групп вообще, либо они сделаны так, что делать выводы об эффективности препарата нет никакой возможности. Ну, например, коровы, да, то есть они раскиданы по различным группам, и им колят одновременно новокаин и гомеопатический препарат, предположим. И, по идее, контрольная группа, да, та, с которой нужно сравнивать, им должны колоть только новокаин, но этого нет. Тем не менее, вот на основе вот таких вот достаточно странных данных делается вывод о том, что препарат эффективен. Или еще один интересный достаточно препарат, такая публикация по психотропным препаратам у собак, гомеопатическим. То же самое, очень интересная группа сравнения, и этот препарат растворителем, да, то есть вместо воды там использован этанол. Этанол сам по себе биологически неинертное вещество. Поэтому, по идее, в контрольной группе, ну, либо там в плацебо-группе и так далее, нужно было тоже использовать этанол. То есть мы считаем, ну, предположим, что есть некое действующее начало в гомеопатическом препарате, да, оно растворено в спирте. И для того, чтобы сказать, эффективно или неэффективно это самое растворенное вещество, нам нужно в контрольной группе дать просто чистый растворитель, этанол. Но, тем не менее, этого сделано не было, а выводы были сделаны достаточно крупные. Очень часто большое количество статистических ошибок делается и так далее. Но, тем не менее, получается так, что не научное сообщество, да, предъявляет претензии ветеринарным гомеопатам, а наоборот, ветеринарные гомеопаты идут в суд с тем, чтобы заставить замолчать научное сообщество. Это ситуация как минимум парадоксальная, такого быть не должно, должно быть наоборот. Но я надеюсь, что все-таки со временем разум восторжествует, и в ветеринарии будет тоже наведен, ну, хоть какой-то порядок с этим делом.
0: Среди методик в современной медицине встречаются те, что имеют спорный статус, считаются на постсоветском пространстве работающими, а в западном обществе совершенно недоказанными. Например, магнитотерапия, которая есть у нас в каждом физиопроцедурном кабинете. Ваше отношение к ней в частности и к таким не до конца научным или ненаучным методам?
1: Да, действительно, у нас существует достаточно большая проблема не только с препаратами с недоказанной эффективностью, но и с методиками с недоказанной эффективностью. С другой стороны, если мы будем рассматривать физиотерапию не саму по себе, а как бы в составе, что называется, комплексного лечения, то некоторые методики, которые входят в физиотерапию, вполне себе имеют право на существование. Мы не говорим о магнитотерапии, да, то есть здесь сразу все понятно, потому что, ну, те минимальные магниты, которые используются, они никакого влияния на человека не в состоянии оказать вообще, то есть вообще никакого. Достаточно вспомнить, например, как выглядят примерно электромагниты в аппарате МРТ. Да, вот этот вот здоровый круг – это как раз электромагниты. То есть размер себе можете их представить? Вот таких электромагнитов в физиотерапевтических аппаратах нет. А если вы лежите внутри аппарата МРТ, вы не ощущаете на себе это мощнейшее поле, которое существенно превышает, например, магнитное поле Земли. И так далее. То есть... Но, опять же, повторюсь, есть некоторые моменты, когда физиотерапия может работать. Каким образом? Она может устранять вот этот фактор стресса, который, как я уже сказал, является доказанным, известным, в общем-то, известной составляющей в патогенезе очень многих заболеваний. Каким образом убирается фактор стресса? Например, вы приезжаете на курорт, на какой-то. Например, после долгой и продолжительной болезни, что называется, да, на восстановление, на реабилитацию. Как вам понять, что вы переехали из больницы на курорт? Да? Например, там какие-то водные процедуры, расслабляющий массаж, там, соляные пещеры, бани и так далее. То есть эти вещи, которые однозначно ассоциируются не с лечением, а с отдыхом. И таким образом вы самому себе доказываете, что все, проблема, так сказать, завершена, она уже близка к хорошему исходу. С болезнью мы справились, вот теперь мы отдыхаем, настраиваемся на хорошее. Настрой на хорошее, то есть настрой на лечение, это тоже очень важная составляющая всего вот этого процесса выздоровления. И здесь, да, физиотерапия, некоторые методы могут достаточно неплохо работать. Например, опорно-двигательный аппарат, опять же. Люди с патологией суставов нуждаются в физической активности. Почему? Например, хотя бы для того, чтобы не набирать избыточную массу тела. Но двигаться им достаточно сложно, и большое количество физических упражнений для них просто противопоказаны. А занятия в воде, например, та же акваэробика, да, различные гидромассажи и так далее, все это для них это очень неплохая физическая нагрузка. И в данном случае, да, то есть вот эта составляющая физиотерапии будет работать как благо. Дальше, если мы посмотрим людей, которым рекомендуют, например, хотя бы на время сменить климат, это бальнеотерапия, да, то есть это тоже как бы составляющая физиотерапии, можно так сказать, если в общем смысле. И да, действительно, люди с тем же псориазом, переезжающие в более солнечный климат, у них реже встречаются обострения, у них достаточно длительные ремиссии. И известны случаи, когда у них просто остается то, что называется дежурная бляшка, да, вот одно единственное образование на теле, и вся остальная кожа чистая. Также известно, что людям, у которых диагностирована бронхиальная астма, переезд в более прохладный и влажный климат, условно говоря, там с югов, да, то есть с Кубани в Питер, это будет благом вот для конкретного человека, потому что встреча с пыльцой в питерском воздухе, это, скажем так, достаточно редкое событие. Он более влажный, да, то есть вся пыль в нем прибита и так далее. Таких вариантов есть множество, да, то есть разумное использование физиотерапии, оно, да, до сих пор присутствует в медицине и никуда не уйдет эта вещь, действительно нужная. Те же контрактуры, например, то есть после травм, после ожогов суставы плохо двигаются. Как их разрабатывать? Методами физиотерапии. Да, это будет лечебная физкультура, да, это будут некоторые специализированные тренажеры, да, это будет под управлением врача-реабилитолога, то есть не просто так. Не продается там что-то в аптеке, да, вы можете себе купить там, надеть на глаза и смотреть туда, улучшая якобы себе зрение. Нет, это так не работает. В любом случае физиотерапию назначает и контролирует специалист, то есть врач-специалист, либо физиотерапевт, либо более широкий это реабилитолог. В этом случае, да, она будет работать хорошо, а вот в тех случаях, когда продаются различные аппараты, особенно с рекламой по радио, по телевидению и так далее, то, что называется для домашней терапии, вот там 99,9 – это чистый развод на деньги. Да, это неправильная физиотерапия, но есть правильная.
0: Расскажите, пожалуйста, про глюкозамин хондроитин. Этот БАД любят назначать врачи людям с болями в суставах. Интернет пестрит отзывами о целебных свойствах этой добавки. Смазывает суставы и питает хрящи. Но разве БАД способен на такое? Если несведущие пациенты ведутся на отзывы, то почему врачи рекомендуют пациентам пить эти добавки?
1: Глюкозамин и хондроитин, да, это два разных вещества. Теоретически их описание, ну, в общем-то, не вызывает вопрос. Теоретически, еще раз повторюсь, чисто теоретически. То есть, по идее, если мы будем поставлять в наш организм какие-то запасные части к строению, к строительству хряща, может быть, организм будет эти кирпичики брать и восстанавливать хрящ. К сожалению, такого не происходит. Хрящ у нас очень и очень плохо регенерирует. Он почти не способен к регенерации. Такая вот какая-то очень странная достаточно... Но существующая особенность, с которой придется мириться. Неоднократно проводились исследования. Действительно, даже пытались вводить этот глюкозамин и хондроитин внутрь сустава. То есть непосредственно вот на суставные поверхности. И все равно ничего не получалось. Да? То есть оно все рассасывается. Оно не уходит в хрящ. оно не позволяет замедлять процессы дегенерации, да, вот эти, разрушения, фрагментации хряща, которые происходят со временем. Они не позволяют хоть как-нибудь, предположим, да, восстановить то, что уже было повреждено, опять же, к сожалению. Потому что если бы это работало так, как описывают производители, у нас бы не было ни проблем со спортивными травмами, у нас бы не существовало такой проблемы, как остеоартриты, у нас бы не было там коксартрозов, да, гонартрозов и так далее. То есть вот этой всей гигантской, гигантской, действительно гигантской артрологической патологии, которая с возрастом, ну, почти каждого человека настигает. Значит, проводились обзоры, то есть есть такое кокрейновское сообщество, которое проводит метаанализы. Оно независимое, да, то есть оно собирает все существующие на сегодня данные и математически анализирует их, как были проведены исследования, какие результаты получены. Да, сейчас есть два открытых обзора, то есть они постоянно апдейтятся по мере появления новой информации. Один по глюкозамину, второй по хондроитину. По глюкозамину поменьше информации, там 25 рандомизированных контролируемых исследований, чуть меньше 5000 участников. Это те, которые проведены качественно, да, то есть те, которые более-менее соответствуют критериям научных исследований. По хондроитину чуть побольше, там 43 исследования на настоящий момент и чуть менее 10 тысяч участников. Так вот, анализ всей этой информации позволяет сделать вывод, что оба эти препарата, да, или оба эти вещества, они в лучшем случае могут относиться к симптом-модифицирующим. Что это означает? Да, что они могут изменять отношение человека к боли. Вот есть у человека с патологией суставов боль. Это почти всегда. Это один из самых распространенных признаков. Он принимает некоторые, некоторые препараты. И он считает, что по идее, да, вот эта боль должна уменьшиться. Если мы постараемся, мы можем себя в этом убедить. И несмотря на то, что объективно картина заболевания не изменится, да, то есть, ну, и разрушения останутся на том же уровне, и воспаление останется на том же уровне, человек может просто изменить отношение. То есть, почему идет симптом модификации? Человек просто изменяет отношение свое к боли. Он считает, что ему стало легче. Ну, вот исключительно на этом уровне эти препараты работают. Например, в Соединенных Штатах, насколько я знаю, они переведены достаточно давно в разряд биодобавок. Но сохраняются на рынке именно по этой причине. То есть высокая комплаентность, что называется. Да? То есть пациенты очень любят эти препараты и требуют с врачей, чтобы их назначали. Потому что, ну как же так, вы не хотите защитить мои суставы? Назначайте мне этот препарат. То есть это примерно та же ситуация, о которой я рассказывал на форуме, то, что было с Лайнусом Поллингом. Когда он заявил, что гипердозы витамина С защищают от рака, то одним из аргументов пациентов, которые приходили потом к своим лечащим врачам, был такой вопрос: доктор, сколько у вас Нобелевских премий? Да, вот когда будет две, тогда вы будете возражать Лайнусу Поллингу, а сейчас назначайте так, как он говорит. То есть, к сожалению, вот этот вот, ну, можно сказать, диктат со стороны пациентов, он тоже присутствует, это первое. А второе, ну, и сами фармкомпании не особо торопятся терять эти прибыли, это, в общем-то, достаточно стабильный. Во-первых, во-вторых, растущий, потому что население стареет. Рынок, естественно, что отказываться от таких денег не хочется. Естественно, проводятся новые исследования, естественно, все это продвигается среди врачей, в том числе посредством конференций, брошюр разъяснительных, предположим, атласов или еще чего-то в этом роде. И создается такое впечатление, в том числе и среди врачей, что да, это препарат, который может использоваться в комплексной терапии. К счастью, они не говорят, что это может быть монотерапия. И, к счастью, вот опять же, это отличие научной медицины от ненаучной. То, что в научной медицине все-таки говорят в основном о комплексном лечении. То есть, если некий препарат со спорными, с какими-то спорными характеристиками, его включают в комплекс лечения. Но от базовой терапии отказываться не требуется. А в альтернативщине получается так, что там бросаете инсулин или бросаете химиотерапию и принимаете вот эти травы или настой вот этих грибов. Вот такая ситуация.
0: Вы не раз в своих лекциях отмечали вопросы о компетентности врачей как специалистов, но никогда не решались развернуто об этом поговорить. Мы живем в сельской местности, где врачи могут легко посоветовать пить бобриную струю или свалить все на психосоматику, а другие выписывают рецепты на рекламных бланках гомеопатии. Может, есть какие-то волшебные слова, которые выдадут врача-мракобеса? Или же все рецепты и препараты искать в сети интернет, который тоже сложно назвать серьезным источником информации?
1: Да, ну, во-первых, я об этом регулярно говорю. Другое дело, что я не посвящаю этому целые лекции, потому что я не практикующий доктор, да, я не состою в каких-то врачебных ассоциациях, я состою в журналистских ассоциациях, поэтому я занимаюсь немножко другой деятельностью. И самое главное, что есть люди, которые об этом говорят регулярно, тот же профессор Власов, например, да, если его послушать, он как раз разбирает именно вот эту часть, то есть врачебную часть, которая касается некомпетентности и всего остального. Есть врачебное сообщество, опять же, которое регулярно об этом говорит, вспыхивают такие достаточно активные споры, в том числе теперь и на площадках соцсетей, и во врачебных группах, и в таких врачебно-пациентских, и в пациентских группах, и так далее. То есть обсуждение идет. Эта проблема действительно существует, для меня она актуальна. У меня сын учится в медицинском университете, и мне не хотелось бы, чтобы ему преподавали какие-то лженаучные, да, или там псевдонаучные вещи, и чтобы он потом этим пользовался в своей практике. Значит, если говорить о признаках, ну да, есть такое, это, в принципе, составляли и наши специалисты, да, и зарубежные, например, достаточно известный британский бывший гомеопат Эдзард Эрнст. Он даже возглавлял кафедру в свое время гомеопатии, но потом перевоспитался, да, под влиянием неопровержимых фактов. Он перешел на светлую сторону и теперь, в общем-то, один из самых последовательных и критиков альтернативной медицины в том числе. Он называл несколько факторов, я их немножко модифицирую под наши реалии. Значит, во-первых, терминология. Характерная терминология, очень характерная. Например, там релиз-активные препараты. Или там память воды, или энергоинформационное воздействие, или там биологический резонанс, либо там какие еще, все, что касается эзотерики, да, там чакры, прана и так далее, вот это все. Если врач произносит эти слова в любом другом контексте, кроме негативного, то есть не обращайтесь к этому, или не делайте так, или не обращайте внимания на вот, если это написано, значит, это неправильный врач. Ну, то есть у него... либо уровень образования не позволяет ему разобраться в этом деле, либо он делает это осознанно, такие тоже люди есть, которые просто зарабатывают на этом деньги, отлично понимая, что это, в общем-то, ну, мягко говоря, не очень обоснованно с точки зрения науки. Это как бы первый уровень отсечения. Второй уровень отсечения, если вам начинают какие-то препараты выписывать именно вот на рекламных бланках. То есть в вопросе было правильно сформулировано про рекламные бланки, потому что это означает, что у него есть некий конфликт интересов. К нему приходили люди, которые продвигают эти препараты, да, то есть представители фармацевтических компаний различных. То есть это не обязательно прям Big Pharma, это может быть и там Medium Rare Pharma какая-то. Не очень большая, неважно. Главное, что это вносит искажение в его профессиональные качества. Если он это делает, либо это прям чисто рекламный бланк, либо вам говорят пойти в конкретную аптеку и приобрести препарат просто по какой-то записке, либо еще что-то в этом роде, это тоже признак того, что, скорее всего, к этому врачу обращаться не стоит. Далее есть и более такие частные, да, частные признаки. Например, если говорят о том, что желательно лечиться натуральным, да, вот эта вся фармакология, это, конечно, хорошо, но это какая-то химия, от которой организму плохо, то это лексика исключительно с темной стороны медицины, никак не со светлой. С таким врачом лучше прекратить общение. Далее, если вам говорят, например, поднять иммунитет, это очень распространенная вещь, да, что вот у вас упал иммунитет, именно поэтому у вас такие проблемы, давайте мы вам его поднимем там какими-нибудь витаминчиками или еще чем-нибудь. Тоже, это тоже один из признаков, что врач, скорее всего, в своих знаниях, ну, скажем так, не совершенствовался очень давно. Сегодня про иммунитет известно достаточно много, и наиболее такой рациональный консенсус, да, что без нужды в иммунитет лучше вообще не вмешиваться. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Ну и так далее. То есть, по большому счету, таких признаков достаточно много. Их можно, опять же, говорю, поискать в нормальных публикациях в интернете. Я понимаю, да, что интернет – это достаточно сложный для освоения такой... Это даже не ресурс, это уже, скорее, такая область нашей жизни, да, то есть мы там живем. Но, тем не менее, например, я проводил мастер-класс, да, по поиску медицинской информации в интернете, поищите его, он есть в видеозаписи. Я там очень подробно рассказываю, на какие ресурсы обращать внимание, на какие нет. Признаки, предположим, того, что эта публикация, скорее всего, будет, ну, мягко говоря, некорректной, да, или не соответствует действительности. Там целых два с лишним, по-моему, часа рассказа. Я надеюсь, что это поможет. Интересно, что иногда слово Big Pharma люди воспринимают как название конкретной компании. И что вот именно она плохая, а все остальные хорошие. Ну, на самом деле нет, конечно. То есть Big Pharma – это такое условное наименование для наиболее крупных, таких, знаете, что называется, транснациональных корпораций, которые работают в фармацевтической промышленности. Ну, это может быть, там, предположим, Abbott, Pfizer, там, Bayer. И вот все это вместе, да, вот это все вместе. Те компании, которые занимают основную часть фармацевтического рынка. Есть средний фармацевтический бизнес, есть малый фармацевтический бизнес. Но о нем как-то меньше говорят, меньше знают и так далее. Но по большому счету Big Pharma — это скорее термин, то есть он, да, он есть и в нормальной речи, но это скорее из словаря именно альтернативщиков. И он имеет негативную коннотацию и чаще всего означает некий, не знаю, такой злобный комитет, да, который состоит из представителей вот всех фармкомпаний в мире, которые между собой договариваются, которые скидываются, покупают врачей. И, кстати, да, вот один из признаков неправильного врача, если он вдруг начинает говорить о Big Pharma и о том, что она там, предположим, купила критиков, да, или что она скрывает какое-то важное лекарство от рака, там, предположим, от, не знаю, от диабета или еще что-то, они все это оставляют для себя или для членов золотого миллиарда, вот их лечат, а остальных людей не лечат. Вот это тоже один из признаков того, что врач, скорее всего, сторонник теории заговоров, и дальше с ним работать будет очень и очень тяжело.
0: Давно было интересно, вот существует народная вредная медицина, а есть ли ее вредный или не очень военный аналог?
1: Военная медицина отличается тем, что она завязана на очень конкретный результат, на выживание человека в очень кратком временном промежутке. И альтернативщине здесь, в общем-то, не место. Потому что, ну, если мы будем делать акупунктуру, да, при какой-то минно-взрывном ранении, предположим, да, у человека с оторванными ногами, ну, мы ему абсолютно ничем не поможем. Здесь будут работать только те методы, которые реально оказывают некий эффект. Потом, например, я до сих пор не знаю альтернативных токсикологов. Опять же, потому что здесь речь идет именно о жизни и смерти человека, если он отравился цианидом. Да, мы ему должны вводить, там, не знаю, хромосмон, мы ему должны какие-то определенный набор мероприятий выполнять, и явно это не должно быть так, как в ролике «Скорая гомеопатическая помощь». Значит, и да, если военная медицина переходит, скажем так, в мирное русло, да, начинает обеспечивать членов семей военнослужащих, отставных военных и так далее, то есть вот такое амбулаторно-поликлиническое звено, да, туда могут проникать самые различные медицинские альтернативные течения. Но все, что касается, скажем, военно-полевой хирургии, там альтернативщины нет, там все очень просто. Мало того, некоторые военные разработки, они со временем становятся достоянием гражданской медицины, настоящей гражданской медицины, нормальной. Например, робот Да Винчи, точнее, роботоассистируемый комплекс Да Винчи, который используется сегодня, в том числе в нашей стране, для робоассистированной хирургии, да, то есть проведения, скажем, онкологических операций, операций на поджелудочной железе, на внутренних органах прочих, да, ну, в основном там в полости брюшной, например, и так далее. Вещь очень хорошая, замечательная. Так вот, у него военное прошлое. То есть его разрабатывали американцы в DARPA. Это такое агентство при Министерстве обороны, которое занимается перспективными научными разработками. И они исходили из того, что, ну, военного врача готовят очень долго, да, а убить его может любой человек с калашом. Вот буквально любой. Достаточно хоть чуть-чуть в эту сторону врача прицелиться, да и убить его. Все, 15 лет или там 20 лет подготовки и миллионы, или если не миллиард долларов, они, считайте, вылетели в трубу. Поэтому на передовую нужно посылать железных роботов, тех, которых убить достаточно сложно. И вот такого робота-хирурга, который... То есть врач сидит в бункере, в защищенном, да, и управляет, как сейчас есть дроны. Вот считайте, что дрон хирургический, да, военно-полевой хирургии, это должен был стать робот Да Винчи. Но по тем временам, в общем-то, технологии были еще не столь совершенны, как сегодня. И образец получился тонной весом. Ну, понятно, что тонну на передний край не выдвинешь. Это нужны там какой-то будет гусеничный такой терминатор. Вот, который будет, во-первых, заметен издалека, и управлять им будет достаточно сложно и так далее. Поэтому его отдали гражданским. И вот благодаря военным разработкам у гражданских появился совершенно уникальный, не побоюсь этого слова, действительно уникальный хирургический инструмент и так далее. В общем, военная медицина даже дает кое-что полезное для медицины гражданской. Вот именно по этому принципу, что альтернативщину сюда впихнуть очень тяжело.
0: Действительно ли лимон теряет полезные свойства в чае из-за кипятка? Действительно ли нет разницы между медом и сахаром?
1: Значит, с пищевыми продуктами у нас достаточно такая непростая ситуация, да, потому что ну, нам нужно понять способ обработки. Потому что если мы лимон просто бросили в чай, ну, извините, там вода не кипела. Мы все-таки... Нет такого, что мы заливаем чай, да, а потом еще продолжаем кипятить. В этом случае, ну, можно было бы предположить, что некоторые вещества действительно разрушатся и так далее. Другой вопрос, а была ли польза от этого лимона где-то там изначально? Потому что, по большому счету, ну, что там содержится? Витамин С. Ни при простуде, да, ни для профилактики простуды, ни для еще каких-то целей. Я рассказывал об этом выступлении, витамин С не срабатывает. Потом, да, там действительно есть некие фитонциды, предположим, масла и так далее. Но вот в этой вот мизерной дольке лимона не будет того количества, которое будет оказывать некий позитивный эффект. Лимон исключительно вкусовая приправа. Поэтому вы можете добавлять его в любых количествах, да, в любой чай, то есть исключительно по вкусу. То есть так, как нравится вам, не ориентируясь на его полезность или вредность. Что же касается меда, да, это еще один сильно переоцененный продукт, скажем так. То есть у него почему-то такая положительная репутация, хорошая репутация. Он почему-то считается здоровой заменой сахару, хотя на самом деле это не так абсолютно. Потому что если мы посмотрим его состав, то в него входит сахароза, в него входит глюкоза и фруктоза. То есть те мономеры, можно сказать так, да, то есть моносахариды, из которых состоит дисахарид сахароза. Так вот, сахароза – это тот же сахар. Абсолютно тот же, один в один. Другое дело, что может быть небольшое расхождение, скажем, в количестве глюкозы и фруктозы, но это не играет такой критичной роли для каких-то, не знаю, там, терапевтических целей, профилактических целей или еще чего-то. Если посчитать количество полезных веществ в меде, ну да, там есть и калий, предположим, магний, и куча самых разных витаминов, но проблема в том, что, опять же, мизерное количество. Для того, чтобы получить суточную дозу витаминов, да, тех, которые есть в меде, специально как-то посчитали, необходимо 2 килограмма меда в сутки. Ну, вы понимаете, да, что это будет такая гликемия, что мало не покажется. Да, действительно, в некоторых случаях его применяют. Что интересно, его применяют в хирургии. И даже в гнойной хирургии. То есть местно. Вот у него действительно есть своя особенность. То есть по своей сути, по фармакологической, по биохимической, это гипертонический раствор моносахаров. Примерно как гипертонический раствор соли, например. Который тоже используется как антисептик для лечения ран и так далее. Но проблема в том, что мы должны целиком погрузить бактерию в мед. Тогда наступит ее обезвоживание, и она просто погибнет. Например, при ангине в таком случае нужно просто залить человека медом, да, вот от шеи по самые губы, для того, чтобы наступило ну, некое бактерицидное действие этого действительно вкусного, действительно натурального, да, такого продукта, который может использоваться в благих целях. Еще раз скажу, что да, действительно, в хирургии, в том числе в гнойной хирургии, его наносят на раны. Но именно потому, что мы можем закрыть рану, например, этой медовой лепешкой там, или еще чем-то, И опять же, это должен за этим смотреть хирург соответствующий, то есть самостоятельно лечиться, лечить гнойные раны медом не следует. Доверьте это дело профессионалам. Для этого делается специальный, так называемый, медицинский мед, да, то есть он должен быть достаточно чистым, он должен быть, должен отвечать требованиям стерильности и так далее. Ну, а все остальное меду в основном приписывается, да, и, например, если мы говорим о том, что мед справляется с кашлем, как его для этого принимают, да, то есть просто пьют и чем-то запивают небольшим количеством воды. Что получается? Обволакивающее действие. Если слизь даже и попадает на слизистую, получается, что она немного защищена, и по большому счету кашель не возникает только поэтому. Не потому, что это мед конкретно, да, он как-то там действует на кашлевые центры, предположим, или на рецепторы, или еще на что-то. Он просто закрывает слизистую. То же самое можно делать при помощи любого похожего, любой похожей субстанции. Там молоко, предположим, теплое, либо еще что-то в этом роде. Действовать оно будет примерно так же. То есть мед, да, хорошо, и с ним можно пить чай, его можно намазывать на хлеб, его можно еще как-то использовать, но не считайте, что это некая панацея, да, или некое вещество, которое можно самостоятельно применять при заболеваниях. Есть несколько важных моментов, когда мед может стать опасным. Например, его крайне не рекомендуют применять детям до 1,5 лет. Почему? Потому что некоторые бактерии в меде все-таки выживают. Это кластридии, и в том числе это могут быть кластридии ботулизма. Для взрослого это не страшно. Если мы проглотим кластридию ботулизма, не ее токсин, да, вот этот страшный известный ботулотоксин, а саму бактерию, мы ее просто переварим. А у детей, у маленьких детей, кислотность желудка еще не настолько мощная, чтобы она могла уничтожить эту бактерию. Она может пройти дальше в кишечник, там небольшую колонию организовать и начать выделять ботулотоксин. Этот, вот этот детский кишечный ботулизм, он, да, действительно описан, он реально существует, и именно с этим связана рекомендация на то, чтобы не применять мед у маленьких детей. Еще один важный момент. Часто говорят, что мед аллерген. Но истинная аллергия на мед встречается примерно у 1/1000 населения Земли. Дело в том, что чистый мед, ну, по идее, он не должен содержать белков, которые потом могут стать аллергенами. Другое дело, если это какой-то мед, ну, скажем так, загрязненный, да, он может там содержать и частички пыльцы, и там руки-ноги от пчел, да, то есть остатки хитиновые. Это могут быть элементы строительства сот, это могут быть еще что-то. То есть, да, белки там могут попадаться. И, да, в некоторых случаях они могут провоцировать аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. Ну, просто не покупайте мед с пыльцой, иногда такой специально продается, например, да, а пользуйтесь какими-то более чистыми его вариантами.

0: что, друзья, всем еще раз здравствуйте. Рад видеть вас в нашем клубе путешественников «Спортмарафон». Сегодня у нас состоится лекция про диких животных. Рассказывает нам зоолог, охотовед, журналист Михаил Кречмар. Давайте поприветствуем, пожалуйста, Михаила.
1: Спасибо большое. Всегда очень приятно выступать здесь, в «Спортмарафоне». Я уже, наверное, выступаю у вас третий и как бы не четвертый раз. И первый раз выступал непосредственно вот с этой лекцией. Почему я пришел сюда еще раз? И почему эта лекция не является той лекцией, с которой я здесь был полтора года назад? Я ее достаточно сильно доработал. Я ее читал еще в нескольких местах. В Уфе, в РГО, в Мурманске, еще не помню где. Мне задавали достаточно много вопросов. И я, в общем-то, собственно говоря, ее сильно очень подработал. Она очень сильно отличается от того, что здесь звучало полтора года назад. Почему я вообще это делаю? Здесь перед вами стою, о чем-то рассказываю.

да, с геологами. Поэтому, в общем-то, мой основной багаж – это тот багаж, который я приобрел в те времена и в те годы. Он, правда, довольно сильно разбавлен еще югом Дальнего Востока. История моя вообще начиналась с того, что я составил инструкцию для геологов, как избежать нападения бурого медведя. Это было очень смешно. Я ее сделал для... Мне было тогда 22 года, а я ее делал для людей, которые имели за своей спиной гораздо больше, чем мне было лет, полевого опыта, реального полевого опыта на Северо-Востоке. И когда я выступал перед ними, вот такой вот щегол, я, в общем, вдруг в какой-то момент понял, что надо начинать все эти рассказы с одного, что если медведь собрался вас съесть, он вас точно съест. Читая эти лекции здесь, в Москве и в других местах, я с интересом о медведях прежде всего, я с интересом обнаружил, что, во-первых, людям интересны не только медведи, они опасаются кабанов, лосей, росомах, еще каких-то зверей и даже птиц. А еще, в общем-то, их понимание того, что происходит за границами населенного пункта, очень и очень разное. И поэтому я вот сделал вот эту вот лекцию о диких животных, опасных и неопасных, о них в целом, в том виде, в каком мы их можем встретить в средней полосе России и севернее. Начнем мы с того, с простой очень статистики. Статистики гибели и несчастных случаев, происходящих с людьми, с туристами в походах. Я, значит, смотрите, в моей лекции будет несколько слайдов с большим количеством текста. Я не буду его читать, но каждый, кто хочет, может его взять у ребят из спортмарафона. Вот это в свободном распространении, это флешка. Лично меня больше всего в этих данных, это, по-моему, 16-й год, удивило количество людей, которые погибли во время автокатастроф. Это на самом деле называется «автобус с туристами перевернулся». И где здесь, как спрашивается, дикие животные? При этом, при всем, во-первых, они есть. Во-вторых, мы с ними, выходя за границы населенного пункта, а иногда и в границах, все время и постоянно сталкиваемся. Кто представляет опасность для человека в целом? Вот просто сейчас такую самую общую картинку расскажу. На первом месте это крокодилы, совершенно однозначно. Почему? Живут в местах, где человеческая жизнь, в общем-то, особо ничего не стоит. Людей много, крокодилов тоже. Это реально серьезный фактор, влияющий на смертность во многих местах Африки. И вот у меня просто есть знакомые, я являюсь сейчас главным редактором русского охотничьего журнала, у меня много знакомых, которые ездят в ту же Африку на охоту, и там прямо есть такая опция – отстрел крокодила-людоеда. Это нормально совершенно, и за это даже иногда не берут деньги, а немножко приплачивают. На втором месте слоны. Почему слоны? Это интересно, и мы вернемся к слонам еще немножко в будущем. Они очень большие. И этот очень большой зверь с непредсказуемым характером просто не понимает, что он может кому-то сделать плохо. Он кого-то зацепит буквально коленом, а человек в результате этого погибает. Ну и, в общем, конечно, они достаточно вздорные бывают иногда. И при попытках их отогнать от посевов, а это один из наиболее распространенных конфликтов с слонами в Африке, в общем, слоны иногда переходят в наступление, и люди не всегда выигрывают. Вообще, когда-то мне пришлось находиться рядом со стадом слонов в Африке, скажу, что это ощущение вообще ни с чем не сравнимое. Ты находишься рядом с мощным стихийным явлением. Вот как рядом с тобой лавина идет.

Гипопотамы. Такая же ситуация. Здоровые, вздорные. И будучи на земле, в общем-то, склонные людей гонять, одогнав, топтать, иногда даже рвать клыками. На третьем месте они среди убийц, среди крупных млекопитающих. На четвертом – медведи. И на пятом – почетном – большие кошки. Мы читали, ну, некоторые из нас читали когда-то, по крайней мере, люди моего поколения, книги Джеймса Корбета об индийских тиграх-людоедах, леопардах-людоедах. Ну, вот я вам скажу, что в тот момент, когда я начал заниматься сбором материала для своей книги о крупных кошках, я почитал индийские источники, современные, и с большим удивлением обнаружил, что сегодня в современной Индии тигры и леопарды калечат и убивают около 300 человек в год. Это такая же ситуация, как с крокодилами. Наши люди много, наши люди не жалей. Формы опасности, которые представляют для человека дикие животные. Как правило, когда кому-то говорят, что дикие животные представляют опасность для человека, они видят картинку, которую я поместил на начало своей презентации. Какой-то лютый совершенно медведь гонится за там обессиленным каким-то туристом, аутдорщиком, школьником. Там, у него там есть револьвер, нету револьвера. В общем, все страшно, ужас. На самом деле, основная проблема с дикими животными – это то, что они являются разносчиками инфекционных и инвазивных заболеваний. Дальше уже идут крупные хищники, рассматривающие человека в качестве добычи. Крупные животные способны нанести человеку ущерб в силу своих габаритов и поведенческих способностей. Привет слонам! Животные, наносящие ущерб жилью и запасам человека в дикой природе, что тоже может привести к летальному исходу. И ядовитые змеи. И я, кстати, дополнил эту презентацию немножко насекомыми. Список наиболее распространенных инфекционных и инвазивных заболеваний. Клещевой энцефалит, болезнь Лайма и боррелиоз, геморрагическая лихорадка, альвеококоз, тулеремия, бешенство, сальмонеллез и орнитоз. И самое опасное животное России – это однозначно вот это. Я минимально совершенно в этой презентации касаюсь клещей, просто потому что о них постоянно много все везде говорят. И с моей точки зрения, любой человек, выходящий за границу населенного пункта, а то и в границах его, в общем, должен понимать, что прививки сейчас обязательны. Прививки есть разные. Прививаются по месту жительства бесплатно. Можно прививаться платно иностранной вакциной. Самыми хорошими вакцинами считаются немецкие. Вот, сказать, собственно говоря, то есть и специфическая форма одежды. Гарантия это особо никаких не дает, к сожалению, к моему. Потому что и вакцины не дают 100% гарантии, и одежда. И прячутся они очень хорошо. Что дает гарантию? Это на самом деле путешествие в неклещевой период времени. Клещевой период времени, он сначала таяние снега. Я вот, например, в Приморье первый раз как-то клеща поймал 8 марта на себе. И где-то до середины, до второй половины июля. Вот в такую погоду, как сейчас, они, по-моему, просто не спят. Такое впечатление. Не спят, да? Вот. Значит, другая неприятность, которая происходит от диких животных, и она достаточно серьезная, это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. У туристов ее принято называть мышкой. Очень большая и очень неприятная штука. Приводит к отказу почек. Возможен летальный исход. Как? Ну вот, а переносчиками являются, как вы видите, такие вот милые, замечательные животные.
Значит, как мы эту лихорадку подцепляем? Очень просто. Вот есть избушка. В избушке охотник, лесоруб, просто прохожий, некоторое время жил и ел на столе. Остались крошки, остались куски масла. Ушел. Ну вот, охотники, скажем, закрывают свои избушки где-то в начале февраля, в середине, традиционно. В феврале он ушел. Избушка простояла открытой 3-4 месяца, несколько раз. Значит, первое, что произошло после того, как он ушел, вылезли мыши. Ага, человека нет, все хорошо. Побегали по столу, все съели и накакали. После того, как они накакали, несколько раз изба замерзла до минус 10, минус 15 градусов, потом оттаяла. Помет этот мышиный сухой, он просто рассыпался в пыль. И на серой такой доске или фанере, которые обычно в зимовьях покрыты столы, эту пыль просто вы не видите. Летом пришли туристы, его избушка, все хорошо. Сели за стол, открыли бутерброды, ланчбоксы, положили на стол. Все, мышка ваша. Значит, бороться. Ну, да, еще один вариант – это заражение во время ночевок в стогах или в запасах сена, которые запасают на севере и востоке Сибири сеноставки. Вот такие вот кучи здоровые, в них иногда достаточно удобно и комфортно ночевать. Но при этом, при всем, вы вот эти вот самые измельченные остатки помета вы получаете просто с дыханием. Что мы здесь... То есть, как бороться? Ну, значит, в сене, естественно, стараться по возможности не ночевать. Второе, в общем, конечно, сразу же вот пришли в какое-то место, где вы собрались перекусить. Первый чайничек с кипяточком на стол, полиэтиленовый пакет на стол. И уже на этом полиэтиленовом пакете уже все раскладываете. Вообще, в принципе, скажу так, что соблюдение самых примитивных правил гигиены и санитарии, оно вас от подавляющего большинства неприятностей вообще-то убережет. Ну вот, здесь немножко больше слов про геморрагическую лихорадку. Восприимчивость всеобщая, немножко больше иммунитета у сельских жителей. Альвеококоз. Еще одна очень большая неприятность, которая имеет место быть. Переносит это глисты. Яйца глистов переносятся на шерсти псовых. Формы заболевания очень тяжелые на самом деле. Достаточно часто приводящие к летальному исходу. Это такие пузырчатые образования, которые у вас прорастают через легкие, просто растут в легких. Операбельно на ранних стадиях никакой антибиотик их не лечит. Очень неприятная штука. Единственное, что радует, радует то, что он локализован достаточно узко. В некоторых районах Крайнего Севера, например, в Якутии, на низовьях Лены, такой очаг. Но есть он и в европейской части России. Он есть в Башкирии, и он где-то есть в Брянской области. Сложно понять вообще на самом деле, откуда, вот почему у него такое пространственное распределение, но эта опасность имеет место быть. Значит, не трогать павших псовых ни при каких обстоятельствах, и живых тоже. И не трогать необработанные шкурки, которые висят у охотников. Ух, такие лиски красивые. Раз. И в рот. Вот возбудитель ленточного личинка авиакока. Вот.
Вор. Вот. Неприятная очень штука. Тулеремия. Тулеремия – это заболевание такого лихорадочного типа, тяжело проходит, отек, высокая очень температура. Разносится то же самое пометом грызунов, пометом млекопитающих. Но вот при мне человек, причем достаточно квалифицированный человек, заболел тулеремией, просто испив водички, как говорится, из копытца. Попил из ямки на перевале воды. Здоровенный малый, мастер спорта по биатлону. 10 дней температурой за минус 39, за 39, в полубессознательном состоянии, просто за счет своего редкостного здоровья выжил. Ну вот, то же самое. Сейчас основной источник больные животные, в основном грызуны. Как происходит заражение через кожу при контакте с больными животными или их трупами? То вот четко надо понимать. Встретили на маршруте дохлую зверушку, ни в коем случае не трогать. Вот просто посмотрели, зафиксировали. Если у вас впереди есть населенный пункт со связью, и вы понимаете, что если там что-то не то, в общем, можно даже позвонить на ветеринарную станцию. Вот. Через конъюнктиву глаз и через пищеварительный тракт. При укусах кровососущих насекомых, в общем, это, скорее всего, для страха приписали, потому что, ежели бы кровососущие насекомые у нас в России переносили какие-нибудь злобные заразы, то мы бы болели почти поголовно все. Это на самом деле не исключает того, что кровососущие насекомые, то есть комары, переносят заразу в других местах земного шара. Я думаю, что больше, чем малярийный комар в мире, людей убили только пулеметы. Но, сказать, у нас с ними, слава богу, все более или менее неплохо. Но вот здесь симптоматика перечислена, я не буду ее перечислять. Вот то же самое, 2/3 горожане, видимо, из-за все-таки отсутствия, все-таки, скорее всего, сельские люди в детстве какие-то иммунные вещи приобретают к ней. Бешенство. Вроде как, думаем мы, что его реально нет, а оно очень даже есть. Причем бешенство переносится самыми разными животными. Самой разной степени симпатичности и занятности. Вот здесь знаменитый лис из альбома Игоря Шпиленко. А на самом деле один из самых распространенных переносчиков бешенства в европейской России – это еж. Но вот вызывает специфическое воспаление головного мозга. Передается со слюной при укусе больным животным. Значит, как здесь опять же симптоматика у меня перечислена, как вот вроде бы как слова о бешеных животных для нас такая экзотика. На самом деле не совсем такая экзотика. Ежегодно около 55 тысяч человек, опять же, в тех странах, где жизнь человеческая копейка. Но вот за последние 3 года оказывается 28 человек погибло у нас в стране. Это довольно много. Значит, как определять бешеное животное? Достаточно легко, на самом деле. Я вот никогда не встречал бешеных ежей, но во время последней лекции у Лизы Алерт мне сказали, что, в общем, еж бешеный отличается точно так же, как и любой другой. Он скособоченный, он наглый, он не имеет никакого страха по отношению к человеку. Он, ну, видно, что он, значит, что самое главное, вот как ты определяешь бешеное животное? Ты понимаешь, что оно больное при первом же взгляде. Это странные косящие глаза. Вот такой вот постоянная демонстрация зубов. Нормальное животное, вот вернемся к этому, как он,
разбойник-то? Вот. Вот он, по нему видно, что он не бешеный, просто наглый лесовин. Он гладенький такой, красивенький, глаза у него правильно смотрят в правильную сторону. Зубы он не показывает. А вот тут, между прочим, есть у меня лисица, которую я сам снимал. Вот. Это не обкуренная лисица, это бешеная лисица, которую я снимал на Чукотке в 2013 году. Она у нас очень бросалась на вездеход. Вот обратите внимание, очень характерные вот эти вот скошенные глаза, резкие такие движения. Вот так вот выглядят собаки, волки. Заходят песцы. Вот бешеный волк 3 года назад зашел вообще в черту Норильска. Его там отстреляли. И несколько лет назад в Приморье убили бешеного медведя, что, в общем-то, вообще достаточно грустно. Бешеный медведь – это здоровая тварь. И, в общем-то, в отличие от лисицы, его ногами не запинаешь. Видишь, вот понимаешь, когда что животное так себя ведет, в общем, лучше самоизолироваться. Или в машину, в общем, закрыться, сделать себя недоступным для него. Потому что, ну, а что вы с ним сделаете, даже с лисицей? Запинаете, что ли? Она вас успеет цапнуть. Инфекция орнитологического происхождения. С ними мы имеем дело не так много, но иногда имеем. И чаще всего мы, конечно, имеем дело с ними в городе. И чаще всего, конечно, мы имеем дело с голубями. Это уж просто ребята меня попросили симптоматику здесь привести на всякий случай. Пусть она лучше будет, чем ее не будет. Озноб – очень тяжелая легочная форма. Человек, больной орнитозом, на самом деле, даже если он из него выкарабкивается без последствий, орнитозы очень часто дают последствия, и даже переходит в хроническую форму, такую хроническую форму орнитозной пневмонии. В общем, даже после этого, еще 2-3 месяца, человек чувствует себя очень сильно ослабленным и не способен к физической работе. Ну вот, полное восстановление сил только через 2-3 месяца. И бывает вот такая дребедень, как хроническая орнитозная пневмония. Не дай бог, конечно, кому под нее попасть. При этом, при всем, я вот начал спрашивать знакомых орнитологов, которые имеют дело с дикими птицами в природе. Ну вот они говорят, что иногда при ловле, например, для кольцевания диких гусей, люди кратковременно заболевают какими-то краткими, какие-то у них бывают болезни с краткими лихорадочными последствиями. То есть я просто думаю, что не так хорошо мы это просто все знаем. Ну, так сказать, но с птицами, по крайней мере, бродячий народ общается гораздо меньше, чем с животными. Птицы, они чай все-таки летают и в руки не даются. Вот всякие мышки и суслики очень даже. Значит, крупные животные, рассматривающие человека в качестве добычи. Кого мы боимся? Ну вот мы боимся, как правило, крупных хищников. Медведь, волк, росомаха, рысь. Давайте с ними познакомимся. Вот прежде всего давайте сравним себя с животными. Важно. Чем зверек здоровше, тем он потенциально опаснее. Вот это вот все просто так. Значит, для кого он опаснее? А вот теперь смотрим, люди тоже бывают разные. То есть для здорового мужика, например, волк или кабан, в общем-то, сопоставимые с ним по размерам, гораздо менее опасны, чем лось. Росомаха, которая весит максимум 15-18 килограммов, для него не опасна совсем. А вот для ребенка они все опасны очень даже сильно. То есть самая на самом деле уязвимая страта
во всем аутдоре, во всем туризме – это дети. Ну и вообще, в принципе, в любых пребываниях за пределами населенных пунктов. Значит, некоторые крупные животные способны причинить человеку увечья в силу просто своих поведенческих способностей. Это лоси во время гона. Это самки лосей при защите детенышей. Это кабаны во время гона. Олени тоже способны, между прочим, отбубенить здорового мужика очень даже неплохо. У меня были знакомые, которых ломали олени не только ребра, но и ноги. Ну и медведь, в связи с тем, что хищник и в связи с этим бывает агрессивен, а иногда рассматривает человека в качестве добычи. Ну вот, значит, крупные олени, крупный кабан, сикач и свинья. Свинья почему? Свинья при защите своих детенышей. Все виды медведей, волки, большие кошки. Больших кошек сразу выносим за скобку, потому что вряд ли здесь кто-нибудь с ними всерьез встретится. А про всех, про них поподробнее потом будем говорить. Животные, наносящие ущерб жилью и запасам человека в дикой природе. Разорители. Медведи, грызуны, почти все. Песцы прекрасно грабят кого угодно. Ну и росомаха, такой вот хрестоматийный совершенно разоритель, про которого рассказывают достаточно много и часто. Степень опасности для человека у медведей. Значит, ну, прежде всего, опасность для здоровья и жизни исходит у него как от крупного активного хищника, разорителя лагерей, а еще он разносчик нескольких заболеваний, гельминтозов. В частности, трихинеллеза. Медведя, в общем, если есть возможность медведя не есть, его есть не надо. Волк, рысь, росомаха. Волк. Имеются доказанные случаи нападения на людей, прежде всего детей. И прежде всего детей, которые бесконтрольно от взрослых находятся на природе. Деревенские. Больше всего случаев с деревенскими детьми. Все-таки городские жители за своими детьми глядят обычно лучше. Рысь. Имеются доказанные случаи нападения на детей. Последний случай был несколько лет назад на Алтае. 9-летнюю девочку порвала рысь достаточно хорошо, не убила. Росомаха. Доказанных случаев нападения на людей нет. По разорению продовольственных складов. Волк разоряет только мясные неохраняемые хранилища. Ну вот, например, сложили где-то мясо охотники под снег, решили, что завтра вернутся. Волки ночью пришли, все растащили. Причем они не съели, они просто растащили, вы их потом просто не найдете. Они все это потырят под всякими корягами. Рысь не ест мертвой пищи вообще. То есть, когда говорят, что где-то что-то ограбила, разорила рысь, какой-то лагерь, какой-то лабаз, рысь залезла на кухню, не бывает такого. Не занимаются этим кошки. Росомаха разоряет лагеря, занимает лабазы и избушки. А еще у нее есть такая особенность характерная, она в них может подолгу жить. Ну вот, в какой период и насколько они опасны, эти лось-кабан. Самцы опасны в период гона. Лось в сентябре, кабан в декабре. Самки, защищающие детеныши. Вот тоже, между прочим, идете по лесу. Лосиха стоит. Рядом с ней лосенок. Ну, вот так случилось. Скорее, чаще всего это бывает в ситуации, когда вы сами того не зная поставили зверя в безвыходное положение. Вот, например, есть какое-то место, там или канава какая-то, или обрыв, по которому она с лосенком спуститься не может. Вот они стоят, очень характерно лосиха делает, она закладывает уши, у нее загривки, вот так вот поднимается шерсть, и она такой вот стрекочущий звук очень характерный издает. Но вот не надо к ним лезть, отойдите подальше. Тоже вот расходиться с дикими животными надо обычно так, чтобы не терять их из виду. То есть вот
как косяка назад кинул, вот вроде как можешь 20 метров назад пройти без риска споткнуться, пятясь. Прошел. Остановился, ага, продолжает так же себя вести. Еще прошел. Зашел за куст. И выбрал другое направление пути. Разойдиться. Надо расходиться. Значит, взрослые крупные самцы могут быть раздражительны и агрессивны. Да, бывают. Я вот в Приморье пару раз расходился с гонными кабанами. Очень неприятное чувство. Вот идешь, они понимают, что навстречу им идет человек. А они идут группой, просто встают и смотрят тебя нехорошим взглядом, очень неприятным. Ну вот как-то расходились мы с ними. А вот моего знакомого, очень хорошего охотоведа Юрия Мефодьевича Дуйнышенко кабан загонял на дерево. Вот медведь его ни разу не загонял, а кабан загонял. Мелкие разорители, суслики, полевки, вороны, кедровки, вороны. Значит, от них, значит, вот в избушках, как традиционно вообще берегут продукты, вешают. Не кладут на полки. Обычно это мешочки, подвешенные под потолком. Вообще, разорительные способности тех же самых полевок мы очень сильно недооцениваем. Лесные люди это хорошо знают. Вот, например, это классический лабаз. И обычно у него нижняя часть деревьев, на которых он построен, обита железом. И сделана еще такая жестяной типа воротничка. Чтобы полевки не могли по дереву и по железу вскарабкаться. По дереву вскарабкаться. Ну вот я когда-то видел такую замечательную картину. Вот к такому лабазу во время снегопада нагнуло талину, большую иву. И эта ива коснулась лабаза. И полевки перетащили по этой талине в течение нескольких, видимо, месяцев мешок риса. То есть просто туда вот была такая тропа и пустой мешок. Суслики, да, достают абсолютно до всего. Вороны и вороны обычно разоряют тоже открыто лежащее мясо или охотничью добычу. Но могут ее, кстати, между прочим, расклевать очень и очень эффективно. То есть я вот помню, как мы как-то оставили в расчете на то, что вернемся снежного барана разделанного, только прикрыли его шкурой. В итоге вороны как-то эту шкуру отогнули, и барана этого склевали, вообще как отпрепарировали скелет. Мы пришли через день, уже все, съеден полностью. Что делать? Кругом враги, птицы, звери, насекомые. Что делать? Ну, два выхода. Избегать и отпугивать. Ну, прежде всего, надо понимать такую очень простую вещь. Что все крупные животные не вступают в конфликты с группами людей. Самый стопроцентный вариант избежать какой-то от них порухи – это двигаться группой. 2-3 человека, 4 – уже гарантия. Не нападают никакие медведи, волки, рыси, росомахи на группы людей. Самый гарантированный способ избежать встречи и конфликта – это шуметь. Это разговаривать, это петь ерунду всякую. Это ходить с включенным радиоприемником и тигром их от чем-нибудь. Это не самое, конечно, приятное времяпрепровождение в походе, но это работает. Не лезут они к толпам народа. Есть исключение. Это медведь, который прикормился на неубираемых лагерных площадках. Вот тут да. Но тут, во-первых, тут он просто себя считает в своем праве. Я об этом немножко попозже расскажу. И совсем плохо. Это вот
попытка вот такой вот прикормки медведя к лагерю. Ну, это, кстати, медведь-то такой образцово-показательный фотографий для его для фотографий специально держат и фотографируются с ними, естественно, совершенно под транквилизаторами. Это, ну, в принципе, вся съемка, рекламная съемка с крупными животными, она под транквилами. Вы будете спокойны. Там с дикими не снимается никто. Вот. И для кого-то это дело кончается так. Есть просто такая, ну, почти поговорка. Покормил зверя, убил зверя. А в ситуации с медведем, в общем, ты убил не только зверя, но иногда и человека. Ну вот, избегание. Избегать надо мест, в которых дикие животные лежат на гнёвке или кормятся. Подавляющее большинство вообще-то крупных животных в России, вот в северной зоне, в бариальных лесах России – это ночные животные. Избегать двигаться нахоженными звериными тропами, на которых невозможно разойтись со зверем. И избегать становиться лагерем в местах, которые часто посещаются животными. Сейчас мы про это тоже немножко подробно поговорим. А признаки присутствия крупных зверей на местности. Но это вот, это прежде всего тропы, это вот тропы диких оленей на Чукотке, кстати. Следы. Все боятся медведей, будем больше всего говорить про медведей. Значит, вот так выглядят следы медведей. Их спутать с чем-то очень сложно. След задней лапы, он похож на след босого человека, только с когтями. След передней лапы вот такой вот полулунный. Не можем. Снег глубокий, песок, болото какое-нибудь. Как отличать следы медведя от немедведя? У копытных цепочка всегда. Вот это след кабана, это след лося. Про заячьи следы я расскажу вам отдельно. За медвежьи следы их принимают, но чаще всего их принимают за следы снежного человека. Я объясняю, как. Вот заячий след, он очень характерный. Это след всех четырех лапок вместе. Задние, причем впереди передних. А как... Но это в холодную погоду. И тут выглядывает солнце, особенно весной, и начинает активно инсолировать, снег начинает таять. И заячий след вытаивает вот так. И в итоге вы перед собой видите цепочку вот таких вот здоровущих следов. Я думаю, что 99% следов Бигфута – это следы, это обтаившие заячьи следы. Это просто, ну вот, отработано, знаем. Следы медведя чем отличаются? Они всегда, медведь ходит колеей, двухколейкой. Копытные ходят цепочкой, а медведь ходит двухколейкой. Если вы видите, что у вас две параллельные цепочки следов, это следы медведя. А еще медведь, кроме того, что оставляет следы, он оставляет много помета. Медвежий помет тоже достаточно легко определяется. Так как в связи с пищеварительной системой у него... похожий на такого у свиньи, у человека, у него остатки плохо перевариваются, и в помете у него очень хорошо видны крупные фрагменты того, чего он съел. Увидели дерьмо, сомневаетесь, чье, нагнулись, посмотрели. Видны какие-то крупные частицы, это медведь, в некоторых случаях кабан. Про кабанов попозже объясню. Вот это вариант осенний вариант медвежьего помета. В некоторых случаях вообще его можно прямо сразу закатывать в баночки и на рынок нести, например, ягодный. Это летний вариант помета. Вот эти вот черные остатки – это полупереваренные остатки травянистых растений. Они выглядят так. Иногда они выглядят сизыми, иногда выглядят темно-зелеными, но в любом случае вы всегда увидите плохо пережеванные остатки стеблей, ягод, костей, шерсти, чего угодно. Не медведь.
Вот здесь вот очень интересно написано «медвежий помет». А помет – это лося, между прочим. Почему он такой? Он гомогенный, он зеленый. Потому что лось – жвачное животное. Он очень мелко перетирает растительные остатки. И поэтому из него вот такая вот штука выпадает. Зимой и в случае, когда он питается веточными кормами, у него помет вот такой вот большим горохом. Действительно большим горохом, сантиметров по 5. Такие тоже достаточно большие кучки размером с этот столик. Ну, зимний помет лося знают, по-моему, просто настолько все, что, в общем, нету смысла это обсуждать. Помет кабана. Помет кабана тоже, так же, как медвежий, содержит крупные включения, но кабан все-таки меньше перетирает пищу. И сам помет меньше. То есть, вот, ну, грубо говоря, кабаний помет размером с кулак традиционно, а медвежий два кулака с три. А иногда прямо видно, как из него все это выходило, такая колбаса. Метки. Медведи и многие другие животные оставляют метки. Как мы их определяем? Медвежья метка, она всегда комплексная. Что метит медведь? На что надо обращать внимание? Вот вы идете по тропе, вы хотите понять, есть здесь медведи или нет. Смотрите. Одиноко стоящие деревья. Деревья, которые как-то выдаются. Деревья, которые повреждены, например, автотранспортом. Вот они очень любят, вот, когда по лесовозному волоку идешь, мимо которого несколько раз прошел трактор. И трактор на высоте где-то вот, ну, метра полутора оставлял на деревьях следы. Половина деревьев будет помечена медведями, если они там живут. Значит, всегда у подножия дерева есть вытоптанная площадка. Вот здесь вы ее можете видеть. Длинная потертость. Где-то примерно в рост зверя. И наверху, куда он может зацепиться зубами, следы зубов и следы когтей. Следы зубов горизонтальные. Он вот так вот поперек мордой берет дерево и кусает. А горизонтальные следы когтей вот так вот. Вот иногда бывает, вот с одной стороны, прямо вот здесь все вытерто этим зверем. Лиственница стоит на краю горной тундры. Вот они так достаточно часто метят вообще любые деревья, которые хоть как-то выделяются. Ну вот классика, вот закус, а вот следы когтей. То же самое, вот закус, вот следы когтей. Вот задир, вот варианты задиров медведя. Есть, можно попутать, лоси тоже задирают деревья. Чаще всего это происходит, когда они очищают свои рога от шкуры перед гоном в сентябре. Ну, в сентябре. Ну, вот, вот он классически так делает. Как это выглядит? Ну, вот, это лоси. Это кабаны. Кабаны тоже метят деревья. Но в связи с тем, что кабан вот такой, он и метит его, естественно, на такой высоте. Он метит его тоже комплексно. Он метит его клыками и трется боком. Поэтому выглядят кабаньи маркировочные деревья обычно вот так. Вот здесь вот вытерто и покусано немножко. А еще кабаны очень хорошо роют. И в местах, где их много, вот они буквально так вот переворачивают подстилку лесную. Медведь так тоже умеет. Как отличать? По помету. Он там будет. И в том, и в другом случае.
Ну, вот так вот медведь маркирует дерево традиционно. Вот он закусывает. Причем иногда может вообще перекусить дерево. Вот он так трется в нескольких позициях. И внизу будет обязательно вытоптано. Значит, как мы чаще всего этого медведя встречаем? А чаще всего мы его встречаем издалека. Мы же ходим тоже не для того, чтобы просто пройти из точки А в точку Б, а люди, которые, в общем-то, занимаются туризмом, ходят по местам, которые обеспечивают хоть какой-то, но обзор. И чаще всего медведя видишь так. Вот он метров в 200, вот где-то там ковыряется. Что делать? Сесть и подождать. Прикинуть, куда он идет, в каком направлении. И просто подождать, пока он зайдет за бугор. Подождать еще немножко. Медведи ходят быстро. Идущий медведь просто по своим делам, он идет со скоростью примерно 6 км в час. 40 минут вы посидите, подождете, и больше, скорее всего, вы его никогда не увидите. Не надо ни кричать, ни пускать ракеты, ни сказать, как-то сказать, выпендриваться. Ни вы его не увидите, ни он вас. Эскалация конфликта. Как она происходит? Ага, медведь вместо того, чтобы ковыряться там на своем бугру, вдруг пошел по направлению к вам и приблизился. Как он обычно себя ведет? Вот все ступени эскалации конфликта здесь нарисованы. Первое, заинтересовался. Встал, рыло вытянул, пытается понять, что здесь. Не понимает, что. С глазами у него очень плохо. Ветер от него на вас. Он вашего запаха не чувствует. Почувствует, в 99% случаев сразу уходит. И точно так же ветер на вас, он вас плохо слышит. Он понимает, что здесь что-то не то, не понимает, что. Встал, вытянул морду, думает. Вы начинаете его пугать. Как пугать, я дальше расскажу. Он вместо того, чтобы убежать, начинает вести себя демонстративно. Становится на задние лапы. Это он не драться идет. Это опять продолжение истории с тем, что остановился посмотреть. Медведь, он все-таки маленький, вот такой. Он хочет оглядеться. Он встает со столбиком и начинает оглядываться. Ага, вы ему не понравились, идти в сторону он почему-то не хочет. Хочет вас сдвинуть с места. Он начинает на одном месте прыгать и рявкать. Вот, рявкает он громко и прыгает, в общем-то, стучит лапами. Все это очень устрашающе выглядит. И, в общем, хорошего... Это уже плохой признак, скажем так. А когда медведь по-настоящему идет драться, он делает это вот так. Он это делает на четырех ногах и очень быстро на самом деле. Вот меня коллега сегодня спросил, как нет ли у меня здесь видео. Я вот все хочу для этой лекции сделать видео прямо роликом из «Выжившего». Фильм сам «Выживший» слова-то доброго не стоит. Единственное, что в нем есть, это картина нападения медведя на человека. Вот она такая, какая есть. Обратите внимание, он там буквально клювом щелкнул, не успел, медведь оказался на нем. А вот так это с ними и бывает. Они двигаются очень быстро. Самый плохой медведь – это медведь у остатков добычи или запасов пищи. Причем вы, к сожалению, далеко не всегда это можете определить. Вот у вас тропа идет мимо места, где колхозники выбрасывают требуху отбитой скотины. Вот они не возят ее на скотомогильник, а выбрасывают где-то здесь. Понятия не имеете, какие колхозники, какую требуху. Вы здесь первый раз в жизни и последний, скорее всего. А это место нашел медведь, он его охраняет. Вот тут он лезет драться. Как определить место, где медведи постоянно кормятся? Опять же, по следам. Много следов, очень характерных. Очень много помета.
Нагажено в местах постоянного кормления медведя обычно очень много. Вот если он где-то в радиусе 300 метров ест, загадит все. Большой по этой части специалист. Ну, в общем, как я уже все время говорю, один из самых стопроцентных вариантов избежать конфликтов с медведями – это не мусорить. Где мы с этим чаще всего сталкиваемся? На лагерях, на долговременных лагерях. Люди не убирают, люди не уничтожают остатки еды, от людей остается мусор. Медведи прикармливаются. В тот момент, когда он понимает, что источник пищи у него здесь постоянный, он начинает жить рядом, в ближайших кустах. Тут приходит кто-то, и ему начинает казаться, ага, так на мою помойку покусились, что это они тут делают. Начинает лезть в драку, люди начинают убегать, готов покойничек. Значит, одна из постоянных проблем на маршрутах и на переходах, когда нам надо оставлять продукты, как их от медведя от этого спрятать. Есть очень хорошие контейнеры американские, герметичные и медведеустойчивые. Все в них было бы хорошо, если бы не одна деталь. Медведь, кроме того, что вскрывает контейнеры с продуктами, он еще их укатывает. И поэтому желательно бы их иметь привязанными. Вот я, например, самым хорошим контейнером для продуктов в местах, где много медведей, считаю алюминиевую флягу с прокладкой с резиновой и с ушами. Потому что за уши ты ее цепляешь тросом. Куда-нибудь к такому месту, которое так легко не выдернуть. Не, старательный медведь выдернет все, что угодно, но, в общем, вы достаточно сильно себя можете обезопасить. Значит, отпугивание. Есть несколько очень и очень, как бы сказать, любой зверь, и не только зверь, человек в том числе, он боится всего непонятного, всего неестественного, того, что его не окружает в природе. Неестественных звуков не так много. Первый из них – это голос. То есть, на самом деле, вот тот момент, когда медведь подходит к вам, и вы понимаете, что он вас не видит, и вам надо обозначить свое присутствие, не надо кричать, просто скажите ему что-нибудь. «Миша, куда ты идешь?» Вот просто таким вот голосом, как я сейчас сказал. Этого обычно достаточно. В 99% случаев после этого вы еще фразу не договорили, а уже кусты закачались, и все, его нет. Не помогает. Вот встал, нюхать начал. Воздух пытается понять, что происходит. Металлический стук. Консервная банка о камень. Нож о камень. Нож о ложку, нож о нож. Есть люди, которые носят много ножей с собой, и мы их знаем. Значит, манипуляция размерами. Ну, вот, сказать, зверь боится всего неожиданного. Он боится неожиданных не только звуков, он боится неожиданных всяких действий, изменений в человеке. Ну, вот, очень красиво это было у Индианы Джонса, когда он этих чаек гонял зонтиком. Но на самом деле для ситуации с медведем вполне достаточно снять куртку и поднять ее над головой. Он не понимает, что произошло, было что-то маленькое, стало большое. Кстати, имейте в виду еще такую вещь, когда группами ходите, вот встал медведь, мордой начал водить, понятно, что он думает, как поступить, то ли к вам пристать, то ли убежать. Разошлись. Вы показали, что вас несколько. Не сбиваться в кучку, а просто разойтись. Он вот, с толпами он не связывается. Есть еще такая очень хорошая штука, как
дымовые шашки сигнальные. Очень они... То же самое. Он не столько этого дыма пугается, сколько он пугается того, что было что-то маленькое, стало большое. Значит, другие способы отпугивания. Свистки. Самые примитивные тренерские свистки. Это вот вещь, он страшно ее не любит. Пронзительный, дребезжащий вот этот вот звук пугает любого самого большого медведя. Всем рекомендую. Места, где есть медведи. Господи, они стоят там 3 копейки. Тупые тренерские свистки купили всей группе. Далее. Фонари. Во времена, когда я с медведями имел дело по-настоящему много, мы, к сожалению, таких фонарей не имели. А то я подозреваю, что от большого количества неприятностей мы были избавлены. Фонарь мощностью от 1000 люмен и больше под ударом света по глаза останавливает любого зверя, включая слона. Ну, то есть просто зверь слепнет. Самое страшное, а вообще, в принципе, для живого существа потерять зрение – одна из самых больших угроз. Зверь слепнет. Ну и фальшфейеры – ночной сигнал бедствия, который я продолжаю считать наиболее эффективным способом отпугивания этих зверей. Ну, как он выглядит? Это вот такой здоровенный факел, где-то сантиметров 70-80, и огромное количество вонючего, едкого такого дыма. Единственное, что сразу вам говорю, значит, это должен быть настоящий сигнал бедствия морской, ночной, который используется на катерах, лодках, шлюпках и так далее. Они всякие факела... Факелы и сигналы охотников. Вот они в подметке этой штуки не годятся. В общем, это тупое разводилово на деньги. Недостаток имеют, не всегда срабатывают и не приводятся к действию мгновенно. У них закручивается, закручивается веревочка с чашечкой специальной. То есть вот идете через место, где могут быть медведи, и можно эту штуку специально быстро применить. Чашечку откручиваете, и помните, что в любой момент надо вот так вот дернуть. Другой недостаток фальшфейера – то, что он одноразовый. Значит, и еще для людей, которые ездят в медведи опасные места, например, из Москвы, он не возится в самолете никак от слова. К сожалению. То есть вот собрались на Камчатке, нашли каких-то людей, попросили их украсть фальшфейеры с кораблей, прилетели, заплатили им деньги, взяли фальшфейеры, пошли в маршрут. Сделать себя недоступным для медведя. Ну вот варианты. Домики, будь он есть, и деревья. Медведи по деревьям большие не лазают. Вернее, лазают, но не всегда. Вот здесь, кстати, совсем не маленький медведь и залез довольно высоко. Но при этом, при всем, в общем, все-таки на дереве от медведя можно отсидеться. Если на дереве ты от него не отсиделся, скажем так, вот все, столкновение неизбежно, он налетел. Я не скажу, это не мой личный опыт, но я знаю людей, которые, в общем, в принципе, вот просто собирались, закрывались полностью, голову руками, ноги под живот, сделали себя максимально недоступным. Ну, в общем-то, увечьями они отделывались, но оставались живы, что уже в такой ситуации неплохо. Защита лагерей. Ну, вот это вот такой вот... Мы с моим приятелем, новозеландским фотографом, как-то сделали такую загородку. Ни черта она нам не помогла, вот их здесь два. Вот второй там за углом где-то сидит. Как-то мы возвращаемся, такая картиночка. Вот не надо ни в коем случае обтягивать лагеря леской и вешать на них банки. Банками гремит все, что угодно абсолютно. От синиц, начиная, бурундуки, вот ветер, все гремит. Что может, то и гремит. Спать вы не будете, а медведя пропустите. Очень хорошие сейчас есть вариант электропастухов. Вот мои знакомые орнитологи на Камчатке работают таким образом. Столбы из диэлектрика,
несколько конденсаторов и провод. Недостаток. Работает или на стационаре, или с большой группой. То есть, когда вы можете распределить вес вот этой загородки

лабазом между деревьями. Очень такой распространенный вариант лабазов. Между двумя деревьями натягивается трос. И продукты или резиновые лодки. Вот чаще всего это делается на пешеходных маршрутах. Вот ты совершил какой-то переход, тебе еще нужно сделать петельку по горному узлу, а лодку тебе надо куда-то девать. Ну и тросик между двумя деревьями, и лодку туда. Вроде как считается, что 100% не безопасно, но вот когда я начал искать картинки такого лабаза, я нашел такую картинку. И здесь они могут добраться. Значит, есть такой способ защиты лагерей. Мне о нем, кстати, рассказали канадские туристы. А потом я получил подтверждение у нас, от наших простых колымских ребят. Баллон инсектицидный, дихлофосный, замазывается сверху сгущенкой и кладется в 100 метрах от лагеря. Медведь, который его раскусит, больше к этому лагерю не приходит. Значит, когда мы говорим о разорителях лагерей, вот мы, ну, достаточно часто это бывает, работаешь где-то в одном месте, лагерь надо оставить, оставить особо некого. Значит, думаешь о том, от кого больше порухи, от медведя или от росомахи. Я сразу вам скажу, мне приходилось работать в среднем течении Анадыря, где росомах очень много. И мы их видели в течение... Ну вот, за день можно было увидеть глазами двух росомах. Легко. То есть их было просто полно. Работали мы там больше 10 лет, и... Мы всего один раз наш лагерь разорил росомаха. А вот медведь, сколько раз нас разорял, я, в общем-то, и не припоминаю, как много, как часто. В общем, резюме мое очень простое. Степень зловредности животного прямо пропорциональна его физическим размерам. Кроме всего прочего, если... Ну вот разница между росомахой и медведем. Медведь может весить 250-300 килограмм. Самая большая росомаха, которую мне приходилось держать в руках, весила 20. Ну вот на всякий случай, вот картинка, вот эта вот самая большая росомаха, которую я просто вот когда-либо видел. Это мировой рекорд, на самом деле. То есть, с моей точки зрения, да, значит, и росомаха еще совершенно, конечно, безобидна для человека. Рысь тоже безобидна, но росомаха в меньшей степени. Еще про байки, про всякие, которые вы слышите наверняка много. Ни один из зверей вообще не бросается с дерева на добычу. Ни росомаха, ни рысь. Они все бросаются с земли. Кстати, и леопарды не бросаются с дерева на добычу. Они там отдыхают. Это вот классика. Подпустили на коротке рывок. Это кошки. А росомаха свою добычу заганивает. Это зайцеед. Она очень любит питаться зайцами. Вот если вы летом или осенью заяц – ночной зверь, видите бегущего зайца, месте, где есть зайцы и росомахи, посидите на этом месте. Вы через некоторое время с большой вероятностью увидите бегущую росомаху. И вот она его просто как мотор заганивает. Ядовитые и неядовитые змеи, безногие ящерицы. Их у нас, по сути дела, всего два вида. Ну, можно вспомнить гюрзу, но она живет в Дагестане и в очень специфических условиях. А так, вообще, это щитоморник и гадюка. И, в общем, по сути дела, это одна и та же змея. Очень сильно могут... Очень вариативная окраска. От светлой вот этой вот степной, до черной болотной, до вот этой рыжей каменистой. Ну вот обычно говорят, что отличаются они по форме головы и по зрачкам глаз. По форме головы, да, я согласен, а по зрачкам глаз, значит, имейте в виду, это они вот здесь на этом слайде вот такие вот здоровущие. А ходюка-то она на самом деле вот такая. И рассматривать ее глаза, в общем, никто не будет. Ну вот копьевидная голова, ядовитая змея.

0: Так вот, от того, что она вот такая, есть еще одно следствие. Зубы вот эти вот ядовитые, которыми все пугают, они маленькие, они слабенькие, они тоненькие. И опасна гадюка только людям, которые ходят босиком или в обуви с открытым верхом. Вот здесь не ядовитые змеи, уж медянка. Медянка условно ядовитая змея. Безногие ящерицы, веретенницы. Вот, значит, то есть вот риск – это открытые или босые ноги. А еще очень значительный фактор риска в местах, где есть змеи – это лазать рукой между нагретыми камнями. Почему очень серьезный фактор риска? Змея, в общем-то, старается разойтись с человеком. Не нужно. Она есть, его не будет. Кусать она его не будет. Но в щели между камнями змее деваться некуда. И она укусит. Но при этом, при всем, даже парусиновые кеды дают, ну, вообще практически 100% защиту от змеиных укусов. Если она все-таки укусила. Я тут, когда после какой-то из таких лекций, просто специально с герпетологами начал разговаривать, что делать. Не перевязывать, не рассекать, не отсасывать. Покой, медицинская помощь, много воды. От любых отравлений много воды. Это вообще вот самое главное. Да, есть яды, которых вода загоняет внутрь, но вы с ними здесь не столкнетесь. Это специальные яды для борьбы с грызунами. Они специально так сделаны. Много воды. Потом еще надо понимать, что змея, змеиный укус, он вот гадюки. Вот у нас в кедровой паде, вот где был у нас Сергей, один из коллег, которые здесь сидят. Ты, по-моему, не застал этой змеиной радости у нас. У нас там была здоровенная баня, которая была построена на валуннике. И под этой баней у нас зимовало вообще все змеиное население, по-моему, в ближайших километрах трех. И когда весной начинало все это оттаивать, после этой бани я змей не видел вообще столько нигде. Ни в каком зоопарке я их не видел столько. Самые разнообразные, красивые, некрасивые. Из щитоморников. Вот выходит, там десятка-два щитоморников лежит. Не зашибись. А сотрудники у нас были разные. И босиком ходили, и на четырех ногах, сказать, и как угодно. И щитоморники эти их регулярно кусали. Ну и, в общем, я не заметил, что у них было больше проблем от укуса щитоморников, чем от, скажем, глубокого похмелья. Ну, день отлежится максимум. Но есть в этом во всем детали. Есть такая штука, как анафилактический шок. И ты можешь на это дело попасть. Никто этого не знает. Есть у тебя переносимость к этому виду ядов или нет. Причем анафилактический шок бывает не только от укуса змей, но и, к сожалению, от при воздействии любых. Причем это вот ты не знаешь, где тебя это поймает. Это может быть жало одной пчелы. Причем пчела из соседнего улья может тебя его и не вызвать. Вот не знаешь, где это на тебя найдет. Шершни, змеи, осы. Ну, значит, то же самое. Значит, спокойствие. Вода и медицинская помощь. Не заниматься никаким самолечением. Основная вообще задача человека в аудоре, который вдруг потерпел какую-то неприятность и попал в... Ну, вот с человеком в лесу, на тропе что-то случилось. Первое, о чем надо думать, как его вытащить. Все остальное... Вот если вы его вытащить не можете, вот тут уже надо какие-то специальные знания применять. А так, первое, к людям сразу же. Вот, пауки. Здоровые, гнусные, но, в общем, по большому счету, безвредные. есть масса мест, где ты идешь десятками километров через лес, укутанный тенетами, а пауки там как грецкий орех в том же самом Приморье, они там здоровущие. Ну, падают на тебя, ну, укусят, ну, маленькое легкое покраснение, ну, стряхнул его, противный, не более того. Но вот больше всего неприятностей все-таки из всех живых существ, с моей точки зрения, причиняют эти. Ну и просто завершение разговора о том, какие дикие животные представляют большую или меньшую опасность. Внешность бывает обманчива. И прекрасная дама способна наградить вас таким неприятным букетом, который, в общем-то, конечно, головорец, такие неприятности, которые головорец вам не причинит. Но вот жизнь сложна и не имеет очевидных ответов на простые вопросы. Спасибо. Если что-то хотите меня спросить, я и смогу ответить. Да, это плохо. Это все, я вообще, когда говорю, когда мне говорят, насколько собаки полезны в экспедициях, да, я говорю, что собаки желательно, чтобы были маленькие, чтобы их можно было носить в рюкзаке, и желательно не ваши. Фу-фу-фу, плохо. Вот не знаю. Не, ну, еще не ходить. Смотрите, ну, видите, в чем дело. Они, конечно, ежели захотят украсть, они украдут. Ну, держать их в одной куче. То есть, понятно, что на тропе они вас днем не тронут. А зимой на ночевке просто собирать в одну кучу и следить тщательно.
1: Там больше 40 собак у нас планируется.
2: Да, это плохо.
1: Кроме дежурства ночного.
0: А я вот не знаю, поруха такая вообще на самом деле, ничего я вам не... Ну, единственное, что я искренне надеюсь, что волки, там кроме 40 собак, еще человек, наверное, будет 10.
2: Я так подозреваю. Ну, вот, что они просто в такой толпе приблизятся.
0: Ну, не давать им убегать.
2: Понимаете, вот тут тоже, они же...
0: Волки, да, большие мастера по части собак, но подвергать себя опасности они тоже не будут. Это если отбежит на полкилометра где-то, на несколько сот метров. Должны быть рядом волки. Тоже там они не везде есть.
1: Ну, там пока места сейчас
0: выступают. Ну, вот да, это, сказать, у вас сложная будет задача. И как вы будете, да, и как вы будете из нее выходить, я, честно говоря, толком не знаю. Вот.
3: А вот вы мне рекомендовали в каком-нибудь лагере развешивать консервные банки. А в качестве профилактики, скажем так, звенящая консервная банка, она будет дикого зверя?
0: Ну, понимаете, в чем дело? Если зверь к вам подошел к лагерю, и из него пахнет вкусно. Ну, в общем, конечно, никакая банка его не остановит. Все равно.
2: Ну, там есть
0: гораздо больше, на самом деле, в вашем лагере есть гораздо больше беспокоящих всяких вещей для того же медведя. Храп в палатке, граждане выходят, фонариком светят. Он же не сразу, он не подойдет и сразу, опа, побежал жрать. Он посидит в кустах, он попытается понять, что происходит. Он некоторое время, часа два, он побудет, сказать, а тут банки какие-то звенят. Господи, не, это вот, не связывайтесь с этим. Вот понимаете, в чем дело? От банок больше всего страдают люди, которые их вешают. Это вот точно я вам говорю. Бурундуки в них еще залезают, трясти их начинают, очень любят это дело.
3: Спасибо.
2: Скажите, пожалуйста, вы обязаны найти в Архыд, прийти такого фразу, что с любыми медведями, в общем-то, все понятно.
4: Ну, камчатский медведь – это отдельная песня. А медведь, который водится на Цирском озере, это вообще отдельная песня.
0: Да. Ну, может, как-то медведь. Избыток пищи. Избыток пищи, в общем-то, притупляет агрессию. Притупляет взаимную агрессию, притупляет агрессию к человеку. Просто неограниченной. Кстати, в этом году был эксперимент. Пищи на Курильском озере было мало. Медведи за фотографами ходили.
3: А вот сейчас, например, под Москвой, а в Калуге недавно убежали несколько волков.
2: Да, слышал я.
3: Убежали, да.
0: А там разве волки были?
3: Волки, да, именно волки.
0: А вот недавно были какие-то волкоидные собаки.
3: Это менты специально говорили, чтобы людей...
2: А, да?
3: То есть, это... Мне товарищ говорил, он сам бывший милиционер, он не ощущает, что это сам не вот. А вот я где-то, по-моему, даже у вас читал, что сейчас медведь стал в Москве подходить ближе.
0: Да, но не ближе. В окрестностях парка «Патриот» ходит медведь. Очень патриотично. Ну, смотрите, пока я бы все-таки исходил из того, что на одного медведя в парке «Патриот» приходится 18 тысяч миллионов жителей мегаполиса. Шансов, что он напорится непосредственно на вас, вы можете посчитать в столбик. Вот здесь медведей будет больше, ну, результаты подсчета в столбике будут другие. Не занимается же никто. Никто их не считает, никто это не фиксирует. То есть даже про этого несчастного медведя мы знаем от одного Миши Ярина, который дважды сфотографировал его след. Увидел след, обошел его. Апрель, май, июнь, период гона. Они достаточно активны и агрессивны.
1: Даже в
0: европейской? В европейской России они вообще-то просыпаются на Пасху, традиционно считается. Сейчас-то они, по-моему, не спят, у меня такое подозрение. Это зимой. По крайней мере, у моего приятеля в Ярославской области кабаньи кормушки два медведя сейчас... регулярно грабят. Ладно, спасибо большое.
3: А при встрече в узком пространстве, допустим, при спуске с перевала попадаешь в лощину, и, допустим, там какую-то часть, ну, километра 2-3 по каньону нужно пройти, и вдруг посередине каньона медведь. Вот как в этой ситуации быть? То есть отступать самому назад, обратно на перевал, или все-таки попытаться напугать, чтобы он наоборот ушел туда, а он идет наоборот оттуда? Он же как?
2: Возвращаться-то
3: не хочется.
0: Ну, смотрите, во-первых, я пугнул. Я скажу так. И не забывайте, что он в бок уйдет. Для него в бок уйти не так, как вам.
3: А, то есть, как бы, наклон самого каньона, да, него тоже не особо принципиально.
0: То есть, шуганный медведь может уйти почти по вертикальной стене. То есть, я вот видел их, например, как они грабят птичьи базары. Спасибо большое.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Тема моих научных исследований – это история Русской Православной Церкви в первые годы революции. Эта тема чрезвычайно острая во многих отношениях. В частности, эта тема обрела такой вот, политический оттенок в последние десятилетия, поскольку Русская Православная Церковь с конца 80-х годов стала активным участником общественной жизни и стали издаваться большое количество различных трудов по истории церкви. Стали появляться сборники документов о ранее неизвестных страницах Русской Православной Церкви, которые действительно, по сравнению с тем, что предлагала советская наука, советская историческая наука, дали новое понимание, дали новый взгляд на то, что происходило с Русской Православной Церковью, с духовенством, с верующими в первые годы революции, и позже. Но поскольку я специализируюсь на первом десятилетии, то есть меня интересуют события с 1917 по 1926 год, то мой рассказ будет сосредоточен именно на этих первых годах революции. То, что происходило дальше, конец 20-х годов, 30-е годы, это тоже интереснейшая история, драматическая история, но это отдельная, совершенно отдельная страница истории, которую нужно изучать целенаправленно, как говорится, фокусировать свое внимание именно на этом периоде. То есть я хочу такую мысль высказать, что история церковно-государственных отношений, история церкви в рамках советского государства – это история, которая имеет определенную периодизацию. И каждый период – это отдельный рассказ, это отдельные цифры, отдельные действующие лица, отдельная идеология. Это совершенно отдельный сюжет, о котором нужно говорить отдельно. Революционная история Русской Православной Церкви берет начало с 1917 года. Это февральско-мартовская революция, которая свела с политической арены русское самодержавие и привела к власти временное правительство и советы. И этот период, март, апрель, май, был периодом, когда большая часть населения страны воспринимала это событие как Пасху, как возрождение страны, как совершенно новый, открывшийся, светлый этап в истории нашей страны. Такое было всеобщее ликование. Практически все население страны именно так это и воспринимало. Сейчас Русская Православная Церковь говорит о уходе русского царя и о свержении самодержавия, об уничтожении православной царской России как о событии чрезвычайно драматическом, роковом для нашей страны, которое как чуть ли не повернуло судьбы всей России, в неправильном направлении. Но при этом некоторые сюжеты этой краткой истории 17-го года, они оказываются как будто бы за скобками. Таким сюжетом является отношение Русской Православной Церкви к свержению самодержавия. Дело в том, что как только царь подписал отречение, святейший правительствующий синод, который, по сути, был уже государственным ведомством в составе российского государства, он не сразу реакцию свою, обозначил. Я уже не говорю про низовое духовенство, простых сельских, городских батюшек, диаконов, которые не понимали, как относиться к этому. Они не понимали, что говорить в проповедях, как прокомментировать, потому что для многих это оказалось шоком. И низовое духовенство ждало, значит, какого-то знака, какого-то, значит, подсказки о том, как отнестись к этому событию. Каким образом его прокомментировать с богословской, с религиозной точки зрения. И Святейший Правительствующий Синод, в общем-то, не мешкая, уже через считанные часы и дни обозначил свою позицию, сказав, что свершившийся переворот – это дело Божье. Свершилась воля Божья, Россия вступила на путь свободы и так далее. Вот такие фразы звучали уже в марте 1917 года в периодических изданиях, которые целиком были направлены на религиозные какие-то вопросы. И для духовенства практически поголовно свершившийся переворот стал таким освященным божественной волей событием. И если и были где-то в глубинке, не в глубинке, отдельные персонажи, да, отдельные представители духовенства, которые как-то вот выступали против, говорили, что нужно помолиться за царя, не отступить от царя, то этот представитель духовенства подвергался всевозможным ограничениям, рестрикциям со стороны церковной власти. Так что вот отношение к свержению монархии для духовенства, духовенства сейчас для историков-профессионалов вопрос закрытый. В частности, достаточно подробно эту тему разбирает московский историк Михаил Анатольевич Бабкин. Вот, он защитил по этому поводу диссертацию, написал монографию, в которой показал действительно, как в разных аспектах это отношение духовенства к свержению монархии проявлялось. 1917 год – это время ускоренных изменений во всех областях жизни. Процессы демократизации, процессы освобождения, либерализации, они охватили самые разные слои населения. И этой же тенденции, этим же процессом была подвержена и Русская Православная Церковь. Здесь я не буду рассказывать обо всех событиях, но вот могу сказать, что, пожалуй, главным событием 1917 года было открытие Поместного собора. Собора, в котором участвовали представители большинства епархий бывшей Российской империи. Собор, который не собирался 200 лет и который должен был изменить жизнь церкви. Дело в том, что к началу XX века церковный кризис назрел. Об этом писали и представители верующей интеллигенции, и неверующей интеллигенции, и представители церковной иерархии, рядового духовенства. Все говорили о том, что церковная жизнь, стесненная государственными узами, она похожа, как, можно сказать, на пребывание в золотой клетке, когда церковь, в общем-то, церкви покровительствует государство, когда она получает субсидии, когда ее права защищает государство и так далее. В обмен на это церковь потеряла как бы внутреннюю свою свободу. В частности, весь епископат, то есть правящие архиереи, это были люди, которые назначались самим царем. Во главе церкви должен был стоять патриарх, но патриарха еще со времен Петра I не было. И это тоже вызывало у верующих вопросы, насколько вообще благодатны те священнодействия, которыми занимается церковь, насколько канонична вообще структура церкви, насколько искренна ее проповедь. И Священный собор, который организовался и собрался в 1917 году, он должен был решить целый ряд вот таких ключевых, насущных вопросов о жизни прихода, о монастырской жизни, об образовании духовном и так далее. И ключевой вопрос, это один из ключевых вопросов, это избрание патриарха. любопытный факт, о котором мало говорят, на котором мало акцентируют, но патриарх был избран уже после Октябрьской революции. Почему-то, можно предположить, почему-то считается, что с приходом большевиков чуть ли не в первые часы начинаются страшные гонения, потоки крови, духовенство, разрушение церквей, запрещение верить и так далее. Но на самом деле специалисты, которые начинают по косточкам, так сказать, разбирать события, начиная с октября 1917 года, 18, 19, 20 и, там, скажем, до середины 20 года, они приходят к совершенно иным выводам. Большевики приходят к власти, но при этом продолжает работу поместный собор, который ведет свою деятельность вплоть до осени 1918 года. Больше года заседает собор, при этом большую часть срока этого во главе государства стоит большевистская партия. Большевики дают возможность избрать патриарха. Им становится Василий Иванович Белавин, человек удивительный по своей судьбе, и достаточно сложные годы его впереди ждали. Он ушел из жизни в 1925 году, то есть вот 7 лет советской власти, это были 7 лет его патриаршества, это была как раз вот такая, условно говоря, ленинская эпоха, да, до середины 1920-х годов. Этот человек стал свидетелем и вынужден был и должен был принимать достаточно сложные порою решения для церкви, для верующих в это время. Но факты его биографии, факты его взаимодействия с большевистским государством, они отличаются от того, что присутствует в медийном пространстве. Вот я как раз хотел бы рассказать о некоторых таких фактах, рассказать о терроре, который проходил в отношении духовенства, осуществлялся в отношении православного духовенства прежде всего, и затронуть некоторые малоизвестные сюжеты, о которых, в общем-то, не принято говорить по самым разным причинам. Уже через несколько месяцев после взятия власти большевики издают декрет. Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Это был основополагающий документ, который, по сути, задал определенные установки на ближайшие 70 лет, на всю эпоху советского существования советского государства. И декрет этот современными церковными публицистами в средствах массовой информации оценивается, как правило, с отрицательным знаком. В чем дело? Дело в том, что первая реакция на этот декрет была крайне отрицательной. То есть советское руководство высказало давно, по сути, вынашиваемую идею о том, что церковь в государстве в идеале должна быть отделена от государства. То есть узаконение церковное, регистрация браков, рождений, венчаний и так далее – это все государству отныне неинтересно. Государство ведет свой учет. Государству не важно, как верит и во что верует человек. Главное, чтобы он не нарушал законы советского государства. При этом в декрете содержались еще и положения в отношении имущественных прав церкви. Вопрос о том, владела ли церковь своим имуществом до 1917 года, достаточно сложный, спорный, дискуссионный. Но советское законодательство было таким, что церковь лишалась своей земли, своих заводов, доходных домов, фабрик и так далее. То есть, по сути, она как будто бы лишалась всей своей материальной базы. И к тому же еще и в законодательстве было прописано, что теперь, отныне, запрещены принудительные сборы с прихожан. Первая реакция духовенства, первая реакция собора на этот документ – как? Что? Как мы будем жить дальше? Большевики хотят полностью уничтожить церковь, вырвав, экономическую основу из-под церкви. И вот этот первый шок привел к различным демонстрациям, крестным ходам, когда верующие вместе с духовенством выражали свою позицию неприятия этого декрета. И обычно вот именно эти сюжеты становятся таким вот ключевым событием. Фотографии публикуются, какие-то высказывания, цитаты приводятся из тогдашних выступлений, обращений архиереев и патриарха. Но как-то все стараются не афишировать другие вещи, а именно каким образом в дальнейшем, уже спустя несколько месяцев, воспринимается этот декрет. Уже летом, июнь, июль, август, сентябрь – это время, когда декрет был принят, признан, и духовенство на тех территориях, где не шла гражданская война, скажем, там Центральная Россия, где, по большому счету, не было крупномасштабных сражений, вот на этой территории, где большевики укрепились, декрет стал признанным законом для духовенства и верующих. Он говорил о том, что да, теперь все имущество церковное, храмы, церковная утварь, иконы, здания всякие богослужебные, это теперь собственность государства. Но государство передает эту собственность верующим. Верующие подписывали с местными органами власти специальные договоры о том, что они принимают это имущество и обязуются его хранить, нести ответственность за пропажу и так далее. Храмы продолжали действовать. Имущество церковное продолжало находиться в руках духовенства, продолжались богослужения, продолжались венчания, причастия, крещения и так далее. Церковная жизнь не прерывалась. Конечно, эти новые законодательные нововведения такие несколько изменили материальную составляющую жизни духовенства. Как я уже сказал, были запрещены принудительные поборы с прихожан. Теперь уже государство не выделяло субсидии церкви, и архиереи, которые до революции ездили, значит, на золоченых каретах, вели, в общем-то, достаточно обеспеченный образ жизни, это никто не скрывает, и по воспоминаниям это все читается. Теперь они жили в гораздо более скромных условиях, ездили на повозках, ходили, так сказать, по грязи, влача свою рясу, свои облачения. Но таким образом интересная вещь происходит. То духовенство, которое было, по большому счету, оторвано от огромных простых масс своим материальным положением, своим образовательным положением. К более обеспеченным классам, конечно, тяготело духовенство. Теперь волею судеб это духовенство приблизилось к народу. Вот удивительная вещь, но можно выразить эту мысль так, что большевики, по большому счету, в какой-то степени вернули православной церкви ее истинную жизнь и как бы напомнили о ее предназначении духовного водительства, окормление, проповедь евангельская и так далее. Ну и завершая разговор о декрете, об отделении церкви от государства, я бы хотел поделиться таким наблюдением, которое ни у кого из историков церкви не встречал. Меня в какой-то момент заинтересовал вопрос о том, как же глава Русской Православной Церкви, патриарх Тихон, относился к декрету. Сейчас уже опубликовано огромное количество документов, биографические сведения, то, что писал, с чем выступал патриарх Тихон. И среди этих документов я не встретил ни одного упоминания, где бы он прямым текстом отзывался об этом декрете. Более того, есть целый ряд противоположных фактов, когда патриарх Тихон фактически признает этот декрет, он в своем общении с партийными лидерами опирается на этот декрет, он просит соблюдать его. То есть по факту верховная церковная власть признала этот декрет, и более того, в беседах патриарх Тихон порою отзывался о декрете как о благотворной мере. Вот есть малоизвестные, мне кажется, что они не переведены на русский язык, воспоминания корреспондента «Балтимор Сан» Маргарет Харрисон. Она в начале февраля 1920 года приехала в Россию, надеялась здесь побыть 6 месяцев, вот, но ввиду того, что ее чрезвычайная комиссия арестовала, пробыла здесь все 18 месяцев, из них 10 месяцев она была, значит, в заключении. Но то время, пока она была предоставлена самой себе и имела возможность пообщаться с разными деятелями, она имела возможность личной встречи с патриархом Тихоном. В своей книге она издала по возвращении на родину в 1921 году книгу, в которой как раз есть глава о патриархе Тихоне, о церковно-государственных отношениях. И там есть интересные строки, которые как-то нигде никогда не всплывали в русскоязычной литературе, по крайней мере. Маргарет Харрисон пишет: «Он, патриарх Тихон, полагает, что большевики сделали хорошую вещь для русской церкви, произведя отделение церкви от государства». Вот, пожалуйста, такое подтверждение того, что верховная церковная власть и на словах, и по факту приняла этот декрет как основополагающий в сфере церковно-государственных отношений. Лето, конец весны и лето 1918 года – это такая своеобразная черта в истории нашего государства, когда начинаются крупномасштабные вооруженные столкновения. Именно этот период есть начало, по определенным датировкам, начало гражданской войны в стране. Гражданская война – одно из самых сложных событий в истории России. Это не противостояние красных и белых, как порой вот считается. Это противостояние большого количества различных больших и маленьких группировок, течений и так далее. Конечно, здесь были большевики, Красная армия, чрезвычайная комиссия. Здесь было белое движение, которое не было однородным. Здесь были разные течения с разными идеями, с разными установками, близкими. Но все-таки мы должны отличать Деникина, Колчака, Врангеля. Это были люди, которые не всегда даже взаимопонимание между собой находили. Третья сила гражданской войны – это зеленые. Партизанские отряды из крестьян, казаков, которые ходили куда-то в леса, боролись против красных, против белых. В них там ведь тоже и были красно-зеленые, бело-зеленые, которые тяготели кто одним, кто другим группировкам. Крестьянские восстания, которые даже не были каким-то цветом окрашены, но это тоже большие, мощные восстания, особенно на излете гражданской войны. Вот это большой такой котел, в котором перемешивались, враждовали между собой, блокировались, разблокировались различные силы, и вот это противостояние, такое микро- и макро-противостояние, оно длилось достаточно короткое время, то есть середина 18 года, а крайняя дата, ну, можно сказать, что это осень 1920-го, хотя дальнейшие, конечно, боевые действия шли и в 21-м, и 22-м, и вплоть до середины 20-го года, мне кажется, вот Николай Алексеевич, который будет рассказывать о басмачестве, том же, он как бы расширит этот сюжет. Но мне это не столь здесь важно, о таких тонкостях рассказывать, сколько я бы хотел подчеркнуть одну вещь. Советская историография допускала некоторое упрощение, говоря о том, что все рабочие были за красных условно, да, все царские офицеры за белых, и вот такое противостояние шло между прямо четким классовым разделением. В действительности, конечно, ситуация была гораздо более сложная, и царские офицеры разделились буквально пополам, одни пошли, значит, красным, другие белым, красные привлекали военспецов. Крестьянское движение, одни шли с белыми, другие с красными. Рабочее движение тоже такой не очень приятный для советской историографии сюжет Ижевско-Воткинского восстания, когда рабочие ополчились против рабочей власти. И вот это деление не по классам, а по мироощущению, оно и было таким усложняющим все процессы фактором. И этого не избежала и Русская Православная Церковь. Обычно считается, что в все духовенство практически там поголовно пошло за белыми, выступало против красных. Но когда начинаешь знакомиться с архивными документами, когда изучаешь низовой уровень, что в этих маленьких селах, деревеньках было, в небольших городках, как духовенство воспринимало эти события, понимаешь, что картина гораздо сложнее. И сложнее эта картина вот чем. Часть духовенства восприняла приход большевиков как возвращение к христианским идеалам. О чем говорила большевистская программа? Земля Божия, ну, я сейчас, может быть, как-то немножечко образно буду говорить и не буду цитировать документы, декреты и так далее, которые, конечно, таким вот языком записаны академическим, не академическим, вернее, юридическим, формальным. Но большевики говорили: земля Божья, земля ничья. И ею имеет право, моральное право, божественное право распоряжаться человек, который ее любит и который на ней готов трудиться. Большевики говорили о равенстве. Нет ни эллина, ни иудея. Все равны, все мы дети Божьи, и у всех одинаковые обязанности, права перед Господом Богом. Большевики те же самые идеи проводили. Советская Конституция, 1918 год. Первая Советская Конституция содержала фразу из Нового Завета: «Не работающий да не ест». Буквально в тексте документа встречается цитата из послания апостола Павла. То есть говорилось о том, что ты должен в поте лица своего добывать хлеб. И если ты не трудишься, если ты вместе со своим братом, ближним, в поте лица не добываешь свой кусок хлеба, то ты и не имеешь права на него. Вот такие вещи, целый ряд таких установок, идейных установок большевиков, он срезонировал в душах духовенства, в душах действительно искренних клириков. И часть духовенства, не только Русской Православной Церкви, часть и других верующих других течений, восприняли Октябрьскую революцию как событие эпохального значения. Я буквально недавно вернулся из Санкт-Петербурга, я работал там с документами Российского государственного исторического архива. Меня заинтересовал сюжет, почему и в каких обстоятельствах духовенство в первые годы революции отказывалось от священного сана. Целое явление было, массовые отказы от сана, и, как оказалось, очень разные мотивы. И один из таких интереснейших примеров касается Рязанской губернии. Это конец 1918 года. Значит, в селе Собчаково, Спасский уезд, Рязанская губерния, служил диакон Иоанн Федорин. И на излете 1918 года он обратился к своему архиерею с просьбой снять с него сан. И по положенному регламенту архиерей должен был написать в патриарху и святейший синод, в священный синод, простите, вот это обращение, объяснить, что произошло, и тогда, значит, руководящий орган церковный может дать добро, и с клирика снимают священный сан. Вот я специально выписал цитату из обращения епископа к патриарху. В прошении своем диакон Федорин изложил, что он вступил членом в партию коммунистов, большевиков. А так как программа этой партии сходится с учением Христа, то он ожидал, что архипастыри и пастыри, как первые последователи Христа, присоединятся к этой партии и по долгу своей службы искренними словами исцелят затемненный ими народ от политической слепоты, в которой он пребывал до 25 октября 1917 года, ну, то бишь до Октябрьской революции. Но на деле оказалось иное, пишет архиерей. Вместо присоединения к коммунистической партии духовенство и дети его, бывшие офицеры, объединились с лютыми врагами трудового народа, а потому он, в смысле этот диакон, как сын трудового крестьянина, не желает носить сан диакона как позорное пятно и просит возвратить себе звание честного гражданина. Человек, действительно искренне переживает то, что происходит в стране. Для того, чтобы отказаться от сана, нужно решиться на неопределенность судьбы. Ты многие годы был служителем церкви, ты многие годы читал проповеди Самвона. И внезапно в тебе происходит перелом, и дальше ты не можешь жить иначе. Ты вступаешь в эту неизвестность, ты меняешь область своей деятельности, да, кардинальным образом порой меняешь, но ты живешь идеалами другими. Вот это настроение, эти внутренние духовные искания, они охватили достаточно широкий процент духовенства. Я встречался с большим количеством таких фактов и в 18-м, 19-м, 20-м году. Потом уже в более позднюю эпоху, в 1922 году, через 5 лет после революции, это движение, эти тенденции, они оформятся, институциализируются в так называемое обновленческое движение. Это уже было такое более организованное, более такое целенаправленное, да, такое движение, которое выдвигало своим тезисом ровно эти же вещи – большевики, последователи Христа. Вот завершая вот эту вот страницу, связанную с оценкой роли большевиков как последователей Христа, я хотел бы зачитать цитату из материала Второго Всероссийского поместного собора. Он проходил весной 1925 года. И здесь участники собора приветствовали партию, приветствовали Владимира Ильича Ленина такими словами. «Слово благодарности и горячего привета должно быть высказано нами, единственной в мире власти, которая творит, не веруя, то дело любви, которое мы, веруя, не исполняем, а также вождю Советской России Владимиру Ильичу Ленину, который должен быть дорог и для церковных людей, как граждан Единой Республики. Вместе с этой благодарностью собор шлет свое приветствие верховному органу рабоче-крестьянской власти и мировому вождю Владимиру Ильичу Ленину. Великий Октябрьский переворот – проводит в жизнь великие начала равенства и труда, имеющиеся в христианском учении. Во всем мире сильные давят слабых. Только в Советской России началась борьба против этой социальной неправды. Собор полагает, что каждый честный христианин должен стать среди этих борцов за человеческую правду и всемерно проводить в жизнь великие начала Октябрьской революции. Владимиру же Ильичу собор желает скорейшего выздоровления, чтобы он снова стал вождем борцов за великую социальную правду. Приветствие власти принимается собором единогласно». Но вернемся к событиям гражданской войны. Я говорил о том, что середина 18-го года – это отсчет крупномасштабного вооруженного конфликта, который продолжался еще 2, 3, 4 года. И в этом конфликте духовенство тоже разделилось на два лагеря. Здесь было духовенство, которое, как я уже говорил, поддерживало большевиков из идейных соображений. Было духовенство, которое считало, что большевики, как люди, продвигающие атеистическую идеологию, которые ведут антирелигиозную пропаганду, это нехристи. Это люди, которые, с которыми нужно бороться всеми правдами и неправдами, примыкали к белому движению. Было достаточно большое, очень трудно оценить в процентах, но достаточно крупная, я думаю, прослойка духовенства, которая постаралась вообще дистанцироваться от политической борьбы и пережидала, когда вот эта схватка закончится, и, в общем, чтобы не попасть под каток ни того, ни другого. В годы гражданской войны погибали представители абсолютно всех сословий, ну, бывших сословий. Каток террора не миновал никакие слои населения, крестьяне, рабочие. И духовенство в том числе становились жертвами этого кровавого конфликта. И вот еще один малоизвестный сюжет, и как-то о нем даже профессиональные историки слышат с удивлением, я был неоднократным этому свидетель, что духовенство Русской Православной Церкви становилось жертвами в том числе и некрасных. В частности, Николай Алексеевич Заяц, который будет выступать здесь. И мы в общей сложности собрали несколько десятков случаев, когда простых батюшек сельских, диаконов убивали белогвардейцы. И затем порою их хоронили с почестями красные. Вот эти факты тоже малоизвестны. Они не вписываются в такую упрощенную модель, упрощенную картинку, которая в какой-то степени навязывается нам и средствами массовой информации, и публицистами различными. Вот простая такая вот зарисовка. Газета «Приазовский край», 1919 год, 4 марта. Маленькая, значит, публикация под заголовком «Арест диакона Ястребова». Чинами контрразведывательного отделения штаба военного губернатора задержан диакон Ястребов, который обвиняется в том, что в Астраханской губернии участвовал в походах против добровольческой армии, ведя во время боя красных с крестом в руках. Вот это один из многочисленных таких штрихов, на которых не акцентируется внимание. У Николая Алексеевича Зайца есть изумительная работа, в которой приведено большое количество примеров вот такого рода священников, которые с крестом и Евангелием произносили большевистские проповеди, которые переходили на советскую службу. Более того, были даже курьезные случаи, когда священники переходили на службу в органы госбезопасности. Даже такие были случаи. Но что важно? Важно, что духовенство разделилось в годы Гражданской войны. И вот в этом противостоянии, естественно, каждый из борющихся лагерей всеми доступными средствами, да, которые он считает морально оправданными, пытается бороться со своим противником и с пособниками этого противника. Естественно, если какая-то часть духовенства поддерживала белую армию, скажем, то красные видели в этой части духовенства своих противников. Подвергались, конечно же, репрессиям. Это были и лишения свободы, это были реквизиции, это были убийства, значит, с судом, без судов, казни. Были и примеры противоположного свойства, когда, скажем, священник поддерживал красных, и белые, например, выбивали красных из села, а оказывалось, что у местного священника сложились до освобождения села хорошие доверительные отношения с красноармейцами. Священник тоже мог оказаться жертвой. Вот этот короткий период, 18-19 год, это было время действительно достаточно сложного противостояния, драматического.

0: Гражданская война. Вопрос.
1: А вон летучие.
2: Их живут одиночно или небольшими группами, просто потому что так удобно, и это никакой вот иерархии такой нету.
1: А Афалина с касаткой, они могут понять друг друга?
2: Думаю, что нет, это очень все-таки разные. Мы с шимпанзе, наверное, какие-то общие, может быть, сигналы опасности, если так предположить, наверное, можем, но данных таких нету, поэтому это такая спекуляция на тему. Как мы с шимпанзе или как мы с орангутаном, наверное, какие-то действия мы можем понять, а все остальное вряд ли.
1: А вот по поводу спят, я думаю, мне слушатели не простят, если я не спрошу. Правильно это, что они половину мозга выключают, а половина у них бодрствует?
2: Поскольку дельфины – это млекопитающие, которые, в общем, вернулись назад в воду, они должны дышать атмосферным кислородом, они должны постоянно всплывать, и делают они это довольно часто. Дыхание у них не такое, как у нас, в смысле, у них нос с ртом не связан, как у нас. У них дыхательное отверстие находится сверху, это дыхало. У дельфинов, если у афалин, это одно отверстие, бывают два. И, в общем, им все время приходится всплывать, подышать. И ночью это делать, понятно, тоже надо, или когда ты спишь. Поэтому приходится спать в движении. И некоторые дельфины могут полностью засыпать, но на короткое время. Это похоже на такой, знаете, не очень глубокий сон, дремоту. И они всплывают к поверхности, и просто вот это дыхало торчит над поверхностью. Так они какое-то время могут существовать, но это очень опасно, потому что и сверху на тебя могут напасть, и снизу. Поэтому обычно действительно они отключают одну половину мозга и продолжают плыть. Это не активное движение, то есть они не могут охотиться в этот момент или там резко что-то сделать, но они контролируют ситуацию, глаз открыт один, они смотрят на пространство.
1: Потом они в депрессию не впадают, знаете, просто я на себя примеряю. Во-первых, устаешь, во-вторых, депрессия начнется, в-третьих, какое-нибудь расстройство. Это какие-то удивительные прямо животные. То есть у них с этим все в порядке, я полагаю, да?
2: Хуже всего, на самом деле, у самок, и, наверное, можно предположить, что у них, наверное, бывают болезни, но самкам вообще не очень тяжело, когда они рожают детеныша. Детеныш маленький, он еще плохо плавает, несмотря на то, что животное полностью водное, и он еще не очень контролирует свой организм, не знает, когда точно всплыть, поэтому самки первые несколько недель вообще не спят, то есть они все время контролируют своих сородичей.
1: А самцы-то помогают папашке-то?
2: По-моему, нет. У афалин, честно, не помню, но, по-моему, нет. То есть, по-моему, это несколько самок, и при этом самки часто объединяются в группы, как самцы, чтобы ухаживать вместе. Ну, и опять же, плыть вместе удобнее. Вот рядом с ними детеныши плавают, которые в потоке движения самок. Но если самка видит, что детеныш что-то не так, она его будет и помогает ему всячески всплыть, подышать.
1: Спасибо вам, Илья. Вы просто подняли настроение таким прекрасным рассказом. Друзья мои, от всей души благодарю. Сегодня в гостях в передаче данных был Илья Гамаранов, зоолог, популяризатор науки, сотрудник Сколтеха, фотограф дикой природы и лауреат премии «За верность науки». Спасибо вам большое.
2: Спасибо большое.
3: Передача данных.

наступила осень. Для кого-то это конец отпусков, учеба и трудовые будни, а для нас – научные итоги летних месяцев. За это время ученым удалось датировать следы древних сапиенсов из Южной Африки, изучить рисунки неандертальцев на стенах пещер, покопаться в могилах Homo naledi, прочитать ДНК семи поколений, живших 6700 лет назад, найти гипотетического предка современных людей из Китая и не только. Обязательно досмотрите до конца. Итак, номер первый. Следы ног древнего человека попадаются археологам нечасто. Но благодаря активным поискам число таких находок в последние десятилетия резко возросло. А еще не так давно появился специальный термин – амоглиф для обозначения древних узоров, выполненных людьми в рыхлом песке тысячи лет назад. Подобные находки сделаны недавно в Южной Африке. Они особенно важны тем, что приходятся как раз на период, когда в Африке происходило становление человека современного вида. На южном побережье Капской провинции обнаружены не только отпечатки ног, но и окаменевшие узоры на песке – круглые, штрихованные, веерообразные и другие. Все эти следы сохранились в сцементированных береговых отложениях, некогда бывших песчаными дюнами. Примечательно, что некоторые отпечатки представляют собой естественные слепки, негативы, то есть выступающие оттиски в слое, когда-то покрывавшем древние следы. Новая публикация посвящена датировкам семи таких памятников, сделанным с помощью метода оптически стимулируемой люминесценции. Среди найденных участков я хочу выделить несколько. Это участок номер два. Множество выступающих оттисков человеческих стоп на потолке естественного туннеля у подножия скал. Участок 3. Узор в виде круга с углублением в центре и предполагаемые отпечатки двух коленей. Наконец, участок 7. 40 выступающих оттисков человеческих ног на потолке и стенах небольшой прибрежной пещеры. Следы оставлены группой людей, быстро спускавшихся по склону дюны, возможно, бежавших трусцой. Древность следов на побережье от 153 тысяч до 70 тысяч лет. Самым старым оказался участок 2, выступающие следы на потолке туннеля. Датировка участка номер 7 говорит о том, что утренняя пробежка по дюнам состоялась около 90 тысяч лет назад. Итак, это самые древние следы людей, найденные в Южной Африке, и, вероятно, древнейшие известные следы людей современного вида. Номер второй. Продолжим разговор про Южную Африку, но теперь в нашем поле зрения Homo naledi – удивительные человечки с маленьким мозгом, жившие около 300 тысяч лет назад. Эти существа описаны палеантропологом Либергером по находкам в системе пещер Rising Star. В декабре 2022 года ученый объявил, что, судя по находкам, наледцы активно использовали огонь. Теперь вышло три статьи с еще более невероятными открытиями. Во-первых, это погребение. Да-да, намеренное погребение Homo naledi. При раскопках в камере Диналеди палеонтологи обнаружили скопление костей, названное особенность Диналеди-1. 108 скелетных фрагментов в овальном углублении, заполненном породой. Все кости принадлежали одному взрослому индивиду. Исследователи полагают, что это не просто углубление в полу, а намеренно выкопанная яма, в которую положили тело, а потом засыпали. Дело в том, что отложения, которые вокруг особенности 1 образуют слои, внутри ямы лежат хаотично. И само расположение костей указывает на то, что тело поместили в углубление целиком, и оно было засыпано до того, как мягкие ткани разложились. Рядышком находится вторая такая ямка, особенность Диналеди 2, пока что подробно не исследованная. И еще одно вероятное погребение находится в другой камере пещеры, называемой «прихожая холма». Скопление костей на участке треугольной формы. Учитывая, что материал очень хрупкий, скопление разделили на три части, залили гипсом и целиком подняли на поверхность, а потом исследовали с помощью томографа. Тут тоже большинство костей принадлежали одному индивиду Homo naledi. И это тоже, по мнению исследователей, намеренное погребение. А рядом с запястьем этого индивида находится некий каменный заостренный артефакт. Кажется, впервые в истории с Homo naledi появилось что-то, похожее на орудие. Замечу, что речь о погребениях, ну если это они, которые как минимум на 160 тысяч лет древнее самых ранних могил Homo sapiens в Африке. Но дальше больше.
на северной и южной поверхностях естественного столба, торчащего в пещере, исследователи обнаружили нечто, напоминающее гравировки. Линии пересекались, образуя геометрические узоры – квадраты, треугольники, кресты. Наиболее заметное изображение из пересекающихся линий образует нечто вроде решетки – хэштега. По мысли авторов, об игре природы речи не идет. Изображение создал человек. Один из главных вопросов, конечно, возраст изображений. Когда их сделали? Пока что никаких проб с поверхности не бралось. Но исследователи заверяют, что они обязательно постараются датировать рисунки. И все же мысль авторов сформулирована прямо. Скорее всего, изображение создано Homo naledi. Ну, ведь следов никаких других гоминин в Rising Star не найдено. При этом совсем рядом с изображениями находятся погребения. Значит, выбор места не случайен. Люди возвращались в пещеру раз за разом. Может, гравировки имели какой-то особый символический смысл? Номер третий. А теперь о другой группе наших ископаемых родственников – о парантропах. Этих прямоходящих существ с мощными жевательными зубами обычно разделяют на три вида. Примерно 2 миллиона 800 тысяч лет назад возник парантроп эфиопский, а от него произошли парантроп бойса в Восточной Африке и парантроп массивный – робустус – на юге. Однако с такой схемой согласны не все. Есть, например, предположение, что южноафриканские и восточноафриканские парантропы произошли независимо от разных видов австралопитеков. Кроме того, антропологи отмечали, что находки из Южной Африки, относимые к робустусам, довольно разнообразны. Это пытались объяснить либо сильными различиями между самцами и самками, либо тем, что кости принадлежат не одному, а минимум двум разным видам. Как разрешить этот спор? Ведь в столь древних костях уже нет надежды найти ДНК. Ну, почти нет. На помощь ученым приходит палеопротеомика – анализ остатков древних белков. Некоторые аминокислоты более устойчивы, чем ДНК, и могут сохраняться, например, в эмали ископаемых зубов. Состав белков позволяет делать вывод о родственных связях древних организмов, примерно так же,

С этой целью белковые последовательности из образцов сравнили с большим набором эталонных данных, включавшим разных обезьян, а также сапиенсов, неандертальцев, денисовцев. По результатам анализа все четыре парантропа оказались ближе к Homo, чем к любым другим приматам. Отрадно, что представление об эволюции человека подтверждается. Ведь могло получиться, что парантропы родня какой-нибудь горилле, и тогда привычное эволюционное дерево пришлось бы перетряхивать. Когда исследователи построили родословное дерево, три парантропа образовали сестринскую ветвь по отношению к разным Homo. Четвертый индивид, SK-835, оказался стоящим слегка особняком в сравнении с другими парантропами. Вероятно, эта особь принадлежала какой-то специфической группе парантропов. Кстати, из-за маленьких размеров зуб SK-835 считали принадлежавшим самке. Оказывается, самец, но особенный. По мнению исследователей, такой результат, полученный для зубов возрастом в 2 миллиона лет, можно считать потенциальным прорывом в палеоантропологии. Номер четвертый. А теперь новое достижение в палеогенетике. Памятник Гюрги-Ле-Нуаза находится на севере Франции. Это крупнейшее кладбище эпохи неолита. Примерно 6700 лет назад здесь похоронили 128 человек. Исследователям удалось получить полные геномы большинства погребенных и тщательно их изучить. Для каждого индивида определялся пол и возраст, а также вероятный цвет кожи, глаз и волос. Ученым удалось построить две родословные. Самая длинная родословная объединяла 64 индивида в 7 поколениях. На настоящий момент это самое большое генеалогическое дерево, построенное на основании древней ДНК. Поколения в обеих родословных связаны почти исключительно по мужской линии, то есть социальное наследование в этом обществе происходило через отца. Кроме того, и по генетическим, и по изотопным данным большинство женщин были не местными, а мужчины происходили с данной территории. Это значит, что сыновья оставались жить в своей общине, а матери их детей прибыли из других общин. Большинство взрослых дочерей, напротив, ушли, чтобы присоединиться к другому сообществу. Для самой длинной родословной исследователям удалось установить отца-основателя некрополя, мужчину, от которого произошли все члены генеалогического дерева. Интересно, что его могила представляет собой единственное вторичное захоронение в некрополе. Кости патриарха помещены в женское погребение. Учитывая данные изотопного анализа, исследователи рисуют такой сценарий. Группа из нескольких поколений переехала на новое место, оставив своих умерших детей в предыдущем некрополе, но привезя с собой кости отца-основателя. Спустя какое-то время, около 100 лет, группа съехала, вновь переселившись куда-то, а на кладбище остались могилы их умерших детей. Согласно генетическому анализу, у некоторых индивидов были голубые, у других карие глаза, встречались черные, каштановые и рыжие волосы, а цвет кожи варьировал от очень бледного до очень темного. Такое разнообразие подтверждает гипотезу о постоянном генетическом обмене с другими сообществами. Номер пятый. Переходим к моей любимой теме – неандертальскому искусству. Ну, конечно, неандертальцам не переплюнуть Homo naledi, и все же тема творчества европейских троглодитов крайне интересна. Одна из спорных находок – маска из французской пещеры Ларош-Катар. Артефакт из кремня, напоминающий лицо, в отверстие в котором была вдета кость, образуя нечто вроде глаз. Маска ли это? Или у археологов разыгралось воображение? Как бы то ни было, пещера Ларош-Катар когда-то, несомненно, посещалась неандертальцами. И недавняя публикация посвящена новым открытиям в этой пещере – гравировкам на стенах. Следы, о которых идет речь, расположены только на 13-метровой стене одной из камер пещеры, причем отметины сгруппированы в панели. Исследователи предположили и даже подтвердили экспериментально, что эти следы оставили, водя по стенам пещеры пальцами. Дело в том, что стены образованы туфом, который в результате неких геологических процессов покрылся тонким рыхлым налетом. Этот слой легко продавливается, и просто водя по нему руками, можно оставлять на поверхности заметные углубления. Ученые подробно описывают 8 панелей, покрытых гравировками. На первый взгляд, увидеть какую-либо систему в этом хаотичном наборе отпечатков и линий сложно. Но исследователи настаивают, что в некоторых случаях речь идет о продуманной композиции. Более-менее это очевидно в случае треугольной панели.

0: Здесь 25 вертикальных желобков, оставленных пальцами, идут параллельно друг другу. Важный вопрос. Все-таки, когда эти гравировки появились? По результатам термолюминесцентного датирования, вход в пещеру был закрыт наносами как минимум 51 тысячу лет назад. Значит, никто, кроме неандертальцев, водить по стенам пальцами не мог. 8 панелей образуют некую продуманную систему. Здесь явно был замысел, вот только какой? Загадка.
1: Тот вопрос, который задает Александр Борисович, что бы это могло значить, какой в этом во всем смысл в этих рисунках на стенах пещер, он на самом деле, скорее всего, останется для нас без ответа. Да и не скорее всего, он точно останется для нас без ответа. Главные вопросы, которые интересуют специалистов в этом случае, это насколько детально проанализированы все обстоятельства находки этих гравировок, насколько мы можем доверять выводам авторов, насколько это действительно древность более 50 тысяч лет и насколько это действительно может быть связано с неандертальцами. Так вот, авторы этой статьи абсолютно детально проанализировали этот источник. Здесь есть вся необходимая и внутренняя, и внешняя критика этого источника. Они проработали и вопрос геологической истории этой пещеры, того момента, когда она стала недоступна для посещения другими людьми. И это действительно произошло порядка 50 тысяч лет назад. И вплоть до конца, ну, границы 19 и 20 века пещера была недоступна для посещения людьми современного антропологического облика. Соответственно, последние люди, которые ее посещали, жили в Европе более 50 тысяч лет назад, что подтверждается целой серией, огромной серией из 50 ОСЛ дат, оптически стимулированная люминесценция. Есть и серия радиоуглеродных датировок, но большей частью они открытые. Это значит, что возраст, который получен по этим датировкам, это не предел, а возраст отложений, в которых взяты образцы для датирования, еще больше, чем полученные значения. А там, ну, что-то в районе 40 тысяч крутится, то есть пещера древнее. И ОСЛ-датировки подтверждают этот значительный возраст. В это время на территории Центральной Европы проживало лишь одно человечество, лишь одна ветвь человечества – это неандертальцы. Соответственно, шансы посетить эту пещеру, погулять по ее залам были только у них. И оставить вот эти следы также могли только неандертальцы. Конечно, в этой пещере также проживали и, ну, бывали. В этой пещере также бывали и животные. Например, там найдены кости гиен. Пещерные медведи часто устраивают свои лежанки там в пещерах. И исследователи выделяют целую группу следов, оставленных животными, следов, которые не могут быть связаны с человеком. Также исследователи указывают на то, что есть повреждения, оставленные во время раскопок в начале 20 века металлическими инструментами. То есть они не все следы на стенах непосредственно связывают с посещением неандертальцев. Это вот и есть та самая критика источника. Мы разбираемся, какова природа этих следов. И исследователи все это очень детально проанализировали. Итак, они разобрали геологическую историю пещеры, продатировали отложения, которые в ней скрыты, проанализировали природу самих следов. И все это дает нам очень надежное основание для того, чтобы доверять выводам авторов о том, что эти абстрактные изображения, нефигуративные изображения, оставлены именно неандертальцами. Конечно, такие изображения уступают в зрелищности рисункам сапиенсов, рисункам кроманьонцев, пещерной живописи. Но, тем не менее, нужно помнить, что это другое человечество, и это другие люди, возможно, с другим сознанием, с другими представлениями об устройстве мира, ну и вообще с другими даже физиологическими возможностями. Поэтому ожидать от них того же, чего мы ожидаем от сапиенсов, от нас самих, не стоит, да? Нужно относиться к этому вот как к проявлению неандертальского, но все же творчества.
0: Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

Молочную продукцию любят все. Ну или почти все. В молоке, кефире, йогурте, сырах, твороге и других молочных продуктах содержится огромное количество действительно полезных для нас нутриентов. Это и белки, и жиры, и углеводы, конечно. Но кроме этого кальций, калий, магний, фосфор, йод, витамины В1, В2, В3, В6, В12. В общем, действительно кладезь полезного. Но, кажется, там была лактоза или лактаза. От чего-то из них нужно было отказываться. Давайте разбираться. Итак, главное не перепутать. Лактоза – молочный сахар, дисахарид, состоящий из глюкозы и галактозы. На эти составляющие она и разбирается в тонкой кишке лактазой. А вот это уже специализированный фермент, белок, работающий с данным конкретным субстратом. И программа его сборки закодирована в нашей с вами ДНК. Непереносимость лактозы – это общее название для целого ряда состояний и заболеваний, которые имеют примерно одинаковые последствия. Молочный сахар в тонкой кишке не расщепляется и в цельном виде добирается до толстой кишки, где его радостно встречает наша с вами микрофлора. И вот последствия ее пиршества мы и наблюдаем в виде характерной клинической картины. Есть четыре причины подобных проблем. Первичная непереносимость, она же самая распространенная. Организм либо вообще прекращает синтезировать лактазу, либо снижает ее производство. Еще раз напоминаю, что это специфический фермент, белок, который расщепляет лактозу, то есть молочный сахар. Эта способность досталась нам от наших предков млекопитающих. И связана она с тем, что вскармливание детенышей – процесс, ограниченный по времени. Потом кто начинает травку щипать, кто антилоп гонять, а кто всеяден. Молоко перестает быть определяющим и важнейшим составляющим рациона, поэтому экономный организм постепенно избавляется от мощностей по его усвоению. У людей, по идее, должно происходить примерно то же самое. И происходит, но не у всех. Не так давно, примерно 10 тысяч лет назад, наши предки одомашнили молочных животных. И получили своего рода такое конкурентное преимущество в виде практически круглый год доступных молочных продуктов. И, кстати, возможности их консервации, заготовки и длительного хранения в том числе. Не исключено, что в некоторых популяциях могла развиться такая адаптация и закрепиться в том числе, которая позволяла использовать именно молочный сахар и молочные продукты его содержащие без каких-либо особых желудочно-кишечных проблем. Что интересно, непереносимость по миру, она очень сильно варьирует. Если, например, мы говорим о Скандинавии и других регионах Северной Европы, то здесь что-то около 5% всего, не переносящих лактозу. А в Ирландии, как утверждают некоторые исследователи, вообще все 100% ее переносят. Если же мы говорим о некоторых южноафриканских или азиатских регионах, то здесь зашкаливающее значение людей, которые как раз очень плохо относятся к лактозе в пище. Здесь их более 90%. Как это конкретно произошло, вопрос к антропологам и эволюционным биологам, мы лишь примем это как факт. Не все земляне переносят лактозу. Вторичная непереносимость возникает из-за травмы, болезни или как следствие хирургического вмешательства. Следствие примерно одинаковое. Получается так, что в тонкой кишке вырабатывается меньше фермента лактазы. Здесь и острый гастроэнтерит, и целиакия, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, и некоторые кишечные паразитозы, и химиотерапия при онкопатологии, и многое-многое другое. Важно, если процесс острый, то и непереносимость обратимая и временная. Существует также первичная врожденная непереносимость, это крайне редкое состояние, которое передается по аутосомно-рецессивному механизму. Такие дети не переносят грудное молоко даже собственных матерей. Как вы понимаете, до 20 века шансов выжить у них практически не было. Крайне редкое состояние в том смысле, что во всем мире описано лишь несколько десятков случаев.
Что интересно, почти все они приходятся на Финляндию. Также некоторые авторы отдельно выделяют непереносимость лактозы у недоношенных новорожденных. Но это состояние краткосрочное и приходящее. Что интересно, в причинах явления люди еще более-менее ориентируются. А вот если говорить о клинической картине, то там темный лес с бабами-ягами. Что там творится, просто диву даешься. И для оценки масштаба трагедии периодически в мире проводятся различные исследования на эту тему. В нашей стране в том числе. Компания Viola провела свое исследование перед запуском новых безлактозных йогуртов Viola Free, чтобы изучить состояние рынка и понять, откуда растут ноги у некоторых потребительских мифов. В онлайн-анкетировании приняли участие более 8300 человек, но полностью заполненные анкеты, их оказалось всего 7100, их обработали и проанализировали. Что же выяснилось? Ну, примерно 1,1% опрошенных считает, что у них есть непереносимость лактозы. И по этой причине не употребляют молочные продукты. При этом 59% опрошенных уверены, что знают об этом состоянии ну, почти все. А еще 37% что-то слышали. Однако, вот знания с реальностью соотносятся плохо. Не то чтобы это неожиданный результат, но, в общем, определенно заставляет задуматься. Что интересно, один из самых распространенных источников знаний о непереносимости лактозы – это сериал «Теория большого взрыва». Не, ну, конечно, большое спасибо создателям. Конечно, хотелось бы видеть достоверную информацию в СМИ и в социальных сетях. Благо, почти половина опрошенных именно эти источники назвали основными. Мы помним, что о непереносимости заявили чуть более 1% опрошенных, а вот как минимум один реальный симптом этой самой непереносимости зафиксировали у себя как минимум 46% анкетированных. При этом люди сообщали не только о реальных клинических проявлениях, ну, это вздутие живота, некоторые болезненные ощущения в нем, это урчание, между прочим, тоже, диарея, тошнота, но и о ложных проявлениях. Вот о тех, которые как раз и раскручены в СМИ, и благодаря усилиям в том числе некоторых недобросовестных блогеров. Это и сыпь, и угри, и повышенная выработка слизи, и запоры, и сухость кожи, и отеки, головные боли, выпадение волос, язвы во рту и кровь в стуле. Подождите, мы все еще о непереносимости лактозы говорим? Или уже о красных флагах некоторых гораздо более серьезных заболеваниях? А вот таких респондентов, между прочим, набралось аж 38%. К чему это все приводит? К необоснованному отказу от молочной продукции, причем зачастую это комплексный подход, особенно любимый различными самоназванными нутрициологами и прочими якобы специалистами по питанию. Что имеется в виду? Мы убираем из рациона лактозу, глюкозу, глютен, соль, жир, животный белок, ГМО, глюоны, кварки, темную материю. Что там остается, это как бы другой вопрос. Но есть и другие заблуждения, например, почему-то козье молоко считается куда более полезным и легко переносимым. Это списывают на некую иную форму лактозы, либо на меньшее содержание. Однако, это не совсем так, точнее, совсем не так. И в цельном коровьем, и в цельном козьем молоке примерно по 4,7-4,8% лактозы. И там и там она абсолютно одинаковая. Другой вопрос, что отличается микробелковый состав. Да, и вот по этой причине как раз козье молоко может, ну, скажем так, чуть более легко восприниматься некоторыми людьми. Не всеми, только теми, которые могут смириться с некоторыми другими органолептическими нюансами этого самого интересного продукта. Небольшая ремарка для любителей обезжиренного молока. Вы же в курсе, что там лактозы больше? Если мы говорим о цельном молоке, то это примерно 5,2%, а в йогуртах до 6%. Ну, просто чтобы не возникало иллюзии, что вы якобы используете какой-то невероятно здоровый продукт. Ну, если жиров в нем меньше, значит чего-то другого там больше. И выясняется, что чаще всего это углеводы, в том числе и те самые, которые стараются все избегать, то есть простые.
Даже если у человека диагностирована непереносимость лактозы, а для этого у современной медицины есть абсолютно все возможности, это еще не повод отказываться от молочной продукции. Во-первых, реакция может быть дозозависимой, и обычно рекомендуется временный, полный отказ от молочных продуктов, а затем мы их постепенно, по одному и в титруемых дозах начинаем возвращать. И выясняем, до какого количества переносимость остается нормальной. В некоторых ситуациях вполне остается возможным использование, скажем, например, творога зерненого или выдержанного сыра, в которых, соответственно, примерно 0,33% или даже 0,07% лактозы. В некоторых случаях удается даже, например, использовать молоко в кофе. Во-вторых, существуют огромные линейки безлактозных продуктов. У разных производителей их очень много, они совершенно прекрасны в этом смысле. И их могут себе позволить даже люди с абсолютной и доказанной непереносимостью лактозы. Отказываться от прекрасного природного источника белка и кальция, а также некоторых других важных нутриентов, ну, мягко говоря, нерационально. Молоко и так продолжают демонизировать. В нем то ужасно вредный холестерин, то не менее ужасные и не менее вредные трансжиры. То говорят, что оно вообще все неправильное, это молоко, потому что где-то там 7000 лет назад коровы сломались, и теперь внутри потребителей неправильного молока синтезируется бета-казоморфин-7, который через дырки в кишечнике проникает в головной мозг и вызывает там психические заболевания. Это не считая антибиотиков, гормонов и урана. Пользуйтесь достоверными источниками информации и не отказывайтесь от молочных продуктов понапрасну, поддавшись социально-сетевой панике.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Вы покоряли континенты и прозябали в грязи и невежестве, совершали невероятные подвиги и страшные злодеяния. Вы фактически создали эту цивилизацию, но вообще не существовали. Кто же вы такие на самом деле? Раунд третий. Мечты о великих предках.
3: Я хотел вас спросить, поскольку у нас началось все с разговора о кино, может, вы назовете какой-нибудь художественный фильм, в котором правдоподобно показан Древний Рим? Фильмов таких, по-моему, достаточно много.
4: Да, фильмов о Древнем Риме всегда снимали довольно много. В какой-то момент в Голливуде просто была мода на Древний Рим. А в современности в 2000 году вышел фильм «Гладиатор», который немножко возродил эту традицию. К сожалению, все реконструкции того, как происходила жизнь в Древнем Риме, довольно ограничены нашим знанием, потому что мы очень многого не знаем. Когда в 18 веке стали находить остатки римской цивилизации в Помпеях, это было невероятным шоком для людей, потому что впервые люди столкнулись с тем, как на самом деле была устроена повседневная жизнь Рима. Это было совсем не то, что они представляли. Но и опять-таки то, что засыпало пеплом и залило лавой, это тоже, конечно, недостаточный материал для того, чтобы это восстановить. В принципе, скажем, вот сериал «Рим», который несколько, там уже около 10 лет назад был выпущен, он довольно точно показывает то, что мы знаем. Но мы всегда должны помнить о том, что знаем мы не все. В том же фильме «Гладиатор», например, хотели показать, как гладиаторы выходят на арену и рекламируют тогдашние римские товары. Это действительно происходило, но продюсеры посчитали, что если они это покажут, то все им скажут: ну вы что, с ума сошли, устроили здесь какой-то супербоул, и, конечно, в Риме ничего такого быть не могло. Так что здесь тоже есть проблема в том, как мы воспринимаем древнюю цивилизацию и что там на самом деле было.
2: Виктор Сонькин, кандидат филологических наук, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу».
4: Если я могу теперь переходить к своей презентации, то она рассказывает о нескольких мифах о Древнем Риме, которые существуют в массовой культуре, и о некоторых представлениях, которые мы не совсем точно знаем. Первый рассказ будет о Гае Юлии Цезаре, одном из самых известных, если не самым известным, древнем римлянине. Второй рассказ будет о том, что и особенно как римляне ели. И третий, совсем маленький, об одном эпизоде римско-карфагенских войн, римско-пунических войн, у которых появилась такая деталь, которой в древности не было. Итак, мифы римской истории. Первое – это мифы про Юлия Цезаря. Юлий Цезарь, как я уже сказал, один из самых знаменитых представителей древней истории, которого играли такие выдающиеся актеры, как Джон Гилгуд, Рекс Харрисон, Киаран Хайнс. И как нормального римлянина у него было три имени. Это по латыни они назывались «преномен», «номен» и «когномен». Род Юлиев был довольно древним. И что значило, собственно, слово «цезарь», которое было когноменом, оно было не совсем ясно Сам Цезарь говорил, что это слон на каком-то из африканских языков. А другой историк утверждал, что оно происходит от латинского глагола «кайдо», что значит «резать». И было основано на судьбе одного из предков Цезаря, которого вытащили из материнской утробы, разрезав ее. Эта операция известна до сих пор и называется, как ни удивительно, «кесарево сечение». Само имя Цезарь, вот этот когномен, он перешел в европейские языки в значении верховного правителя. Кесарь, кайзер и даже русское царь – это все имя Цезарь. Именем Кай, вот этот вот самый переномен, обозначался в разных русских источниках довольно часто. Например, в повести «Призраки» Тургенева, «В золотом теленке» Ильфа Петрова, в «Белой гвардии» Михаила Булгакова. Если посмотреть на корпус русского языка, то мы увидим 18 вхождений Кай-Юлий и 21 вхождение Гай-Юлий, то есть примерно одинаково. И до сих пор во многих источниках, в том числе западных, Цезаря называют Кайус, а не Гайус. Тут дело в том, что в каком-то древнем языке, из которого был взят латинский алфавит, видимо, в этрусском, но, может быть, и каком-то другом, не было смычного, не было значка, который обозначал звук «г», видимо, потому что не было этого звука. И «г», которое потом появилось в латинском языке, как вот, например, вот здесь мы видим «авг», то есть «август», «августус», это позднее нововведение, которое в латынь было введено так же, как, скажем, в русский язык Карамзин ввел букву «ё». Только «г» в латыни оказалось более успешным, чем «ё» в русском. То же самое произошло с именем Гней, которое тоже писалось по традиции как «цн», как будто оно произносится к ней. Вот это вот римское стремление сохранить историческое написание, очень старое, «каюс» вместо «гаюс», оно и вызвало тот факт, что в надписях никогда буквы «г» в имени «гаюс» нет. При том, что имя такие произносилось с этим звуком. Сходное имя Кай, которое известно нам по «Снежной королеве» Андерсена, это, видимо, имя, не имеющее никакого отношения к латинскому, оно происходит из фризских языков. Следующий миф – это миф про то, как, собственно, Цезарь выглядел. Нам кажется, что мы, наверное, знаем, как он выглядел. Но давайте посмотрим на несколько портретов Цезаря, которые дошли до нас от древних времен. Это так называемый тускуланский портрет, который был раскопан в 1825 году Люсьеном Бонапартом, братом Наполеона. Он находится в музее, в археологическом музее в Турине. Это так называемый бюст Кьерамонти, очень известный, он находится в Ватиканских музеях. Этот вот знаменитый зеленый Цезарь в Берлине. А в 2007 году с дна реки Роны в районе французского города Арля вытащили вот этот бюст, который тоже сразу назвали Цезарем. Вообще, даже типы одного портрета, скажем, тускуланского или Кьерамонти, между собой не очень похожи. А если их сравнить между собой, то вообще непонятно, как они могут изображать одного и того же человека. А если мы посмотрим на другие римские портреты, про которые мы точно знаем, кого они изображают, то мы увидим, что там все совершенно по-другому. Вот, скажем, император Август. Вот разные портреты, и они все совершенно однозначно показывают одного и того же человека. Или, скажем, Марк Аврелий. Тут дело вот в чем. Римские портреты не подписаны. Подписаны только монеты. А монеты – это, естественно, очень стилизованные, очень упрощенные изображения. И Цезарь, который был первым из римлян, которого стали изображать на монетах еще при жизни, правда, это произошло в 44-м году до нашей эры, в том же году, когда Цезаря убили, он изображается как человек такой худой, с худой морщинистой шеей, впалыми щеками, большими глазами. Изобразить из этого достаточно точный бюст, в общем, достаточно сложно. Поэтому оказывается, что репутация важнее правдоподобия, и когда, скажем, археологи находят в Арле бюст какого-то римлянина примерно первого века до нашей эры, им гораздо логичнее сказать: ребята, смотрите, это Цезарь, не просто какой-нибудь неизвестный римлянин, а Цезарь, потому что тогда эта новость разойдется по всем газетам, и они, может быть, получат большее финансирование. И эта сложность относится не только к Цезарю, потому что если мы наберем, например, в Гугле «император Вителий», то первым делом мы получим вот это вот изображение, этот бюст из Лувра. Это так называемый псевдо-Вителий, потому что если мы посмотрим на то, как выглядел настоящий Вителий, опять-таки на монетах, то мы видим, что он тоже был человек достаточно полный, но, скажем, нос у него был абсолютно явно другой формы. То не Вителий. Он просто какой-то другой римлянин этого времени. И с этим, к сожалению, нам приходится иметь дело постоянно, потому что древних римлян до эпохи Августа, который был внучатым племянником Цезаря, у нас просто нет. Наконец, третий миф про то, что Цезарь мог делать несколько дел одновременно. Я вот, например, в детстве слышал от бабушки, там, не читай за едой, ты не Юлий Цезарь. Действительно, такая легенда существует, она, как вот такой мем, существует только в русской культуре. Если вы будете искать это по-английски, по-французски или по-немецки, то вы, может быть, найдете эти сведения, но они не будут такими широко распространенными. Если искать их в древних источниках, то мы увидим, что у Светония нет об этом вообще ничего в биографии Цезаря, а у Плутарха об этом вскользь, наряду с рассказом о том, что Цезарь мог скакать на коне, заведя руки за спину. И если вам кажется, что это легко, не забывайте, что у древних римлян не было стремян. И кроме того, что Цезарь первым стал распространять среди своих приятелей короткие записки, вместо того, чтобы идти к ним в гости. То есть, по сути дела, придумал СМС. А вот когда он хотел что-то короткое сообщить, он посылал письмо. Это был не совсем параллельный процессинг, то есть несколько вещей, которые Цезарь действительно реально мог делать одновременно, а скорее быстрое переключение с одной задачи на другую. Например, он мог диктовать несколько писем одновременно, просто вспоминая содержание каждого, когда он переключался на него. То же самое делал Наполеон, безусловно, по модели Юлия Цезаря. Он говорил, что у него в голове как будто существуют ящички, которые он выдвигает по мере того, как ему нужно совершить какое-то действие. А когда он собирается спать, он закрывает все ящики и спокойно засыпает. Наконец, последний бонус-трек про Цезаря – это история про то, где он был убит. Мы знаем, что Цезарь вроде как был убит на заседании Сената. Но дело в том, что здание Сената, которое до сих пор стоит на Римском форуме, сгорело незадолго до восшествия Цезаря в римскую власть. И он отдал приказание построить на прежнем месте здание, но оно не было построено к моменту его гибели. А то, что мы видим сейчас, оно относится к временам императора Диоклетиана, еще более позднее. И римляне, римские сенаторы, собирались где угодно. В храмах, например, в театрах, в других постройках. Причем эта практика сохранилась даже тогда, когда здание Сената уже было. То есть они могли собираться в Сенате, но могли собираться и где-то еще. И в частности, то роковое для Цезаря заседание, где он был убит, прошло в портике театра Помпея, незадолго до этого построенное, и, как известно, Цезарь был убит прямо у подножия статуи своего выдающегося соперника, который к тому моменту был уже мертв. Это место можно увидеть и сейчас, потому что оно находится на Ларго ди Торре Аргентино в Риме, и оно было сочтено таким роковым, проклятым, и для того, чтобы это подчеркнуть, там даже устроили общественную уборную. Вот в самой левой части этой фотографии вы видите то место, где, видимо, и был в 44-м году нашей эры убит Гай Юлий Цезарь. Следующие наши мифы – это мифы о римской еде, потому что когда мы представляем себе римское пиршество, мы представляем себе некоторые вещи, возможно, не имеющие никакого отношения к Риму. Что мы представляем себе как итальянскую еду сейчас. Да? Это пицца, это паста, это макароны, это помидоры и так далее. Этого всего в Древнем Риме не было. Ни пасты, ни даже, видимо, лазаньи, хотя что-то похожее было. А история с пиццей вообще смешная, потому что сейчас это представляется самым знаменитым римским блюдом, а на самом деле ее популярность происходит не из Италии, а из Америки. Это очень локальное итальянское блюдо, неаполитанское конкретно. И только после Второй мировой войны, благодаря американским итальянцам, которые были родом из Неаполя, нью-йоркским главным образом, а популярность этого блюда разошлась по всему миру. Помидоры, которые, без которых не представляем, мы не можем представить ни пиццу, ни вообще итальянской еды, это американский плод, кукуруза, то же самое, там полента и прочее, а баклажаны из Юго-Восточной Азии, апельсины из Китая. Ничего этого у римлян не было. А, скажем, сахарный тростник тоже на территории Италии не рос, а сахар из других растений, например, из свеклы или из клена, стали добывать только в 18 веке. Соответственно, большая часть того, что мы представляем себе как римская кухня, этого просто в Древнем Риме не существовало. Кроме того, римская трапеза выглядела, скорее всего, не так, как мы представляем себе сейчас. Мы представляем себе такую роскошную попойку, очень много народу, там, гетер, музыкантов и так далее, которые приходят все вместе. Интересно, что у римлян была такая привычка в обеденных помещениях устраивать мозаику на полу, которая называется греческим словом асаратон, то есть неподметённый. Что, видимо, изображало, как на самом деле выглядел римский пол во время трапезы, куда сбрасывали все недоеденное. Первая римская кулинарная книга относится примерно к 4 веку нашей эры, но сохраняет рецепты и гораздо более ранние. И имя кулинара, которое относится тоже к 1 веку нашей эры, Апиция, хотя, конечно, то, что дошло до нас в таком виде книги, оно гораздо более позднее. Тем не менее, надо сказать, что римляне – это первая древняя цивилизация, которая оставила нам кулинарную книгу. Скажем, греческой или египетской или шумерской кулинарной книги у нас нет. Так изображают римские пиршества сейчас, когда хотят в школе что-нибудь изобразить. Ну и понятно, что тут и бананы, и бумажные короны, и то, что дети сидят за столом и пьют из пластиковых стаканчиков. Это все не имеет никакого отношения к римской древности. Это сцена из сериала «Рим», где, опять-таки, уже некоторая попытка что-то изобразить более правильно сделана. Но на самом деле я не видел ни одного фильма, где было бы показано, как на самом деле ели римляне. Вот еще несколько примеров того, как современные и несовременные 19 века художники изображают римские трапезы. Это 18 век, Эгон Плацер. Это пир Клеопатры, тоже Джамбатиста Тьеполо, тоже 18 век. А это иллюстрация к роману польского писателя Генриха Сенкевича «Кво Вадис», начало 20 века. Это пир Гелия Агабала, где всех засыпают розовыми листками знаменитого британского художника Лоренса Альмута Дема, 1870-е годы. И так далее. Стулья у римлян были, но это не были те стулья, за которыми сидят за едой. На стуле, вот вы сейчас увидите точно такой же стул на монете, на котором сидит чиновник, может быть, даже император, которому приносят для благословения детей там, и так далее. Он раздает распоряжения или приказы с этого стула, но к еде и к процессу трапезы это не имеет никакого отношения. Сидя могли есть только дети и старики, потому что, вообще говоря, римляне ели лежа. И для приема пищи существовало специальное помещение, специальное устройство, которое называлось триклиний, от греческих слов, которые означают «три ложа». Вот на таких ложах римляне и располагались во время еды. Обратите внимание, что они стоят вокруг вот этого маленького круглого столика, на котором стояли какие-то блюда с едой, и четвертая сторона остается свободной, чтобы слуга или раб мог подойти, принести, внести то, что там лежит. Но мы не должны представлять себе, что за этим триклинием было три человека. Там было другое количество людей, до 9 человек. Причем вот эти вот столы, они тоже отличались по важности. Один стол предназначался для принимающей семьи, другой для высокостатусных гостей и третий для низкостатусных гостей. Не обязательно было три человека на каждом ложе, но их могло быть до трех, больше быть не могло, а меньше быть могло. Римляне вообще считали, что гостей за таким столом должно быть не меньше, чем граций, то есть не меньше трех, и не больше, чем муз, а муз было 9. И вот так, примерно в таком виде, опираясь на левую руку, возлежали римляне за этим самым столом, причем не параллельно направлению, а скорее перпендикулярно. Эти ложи были достаточно широкими. Вот так примерно это выглядело. Конечно, были и таверны, такие как вот на этой картине, тоже Лоренцо Альматадемы, где люди... часто простые, но не обязательно, могли что-нибудь выпить и съесть, и закусить, сидя. Есть даже сохранившиеся из Помпей фрески, которые показывают именно вот такое пиршество, ну не пиршество, а скорее попойку такую небольшую в таверне, где это такой комикс, где один из посетителей говорит «хок», то есть «сюда», а другой говорит, но не аэс, нет, это мое, то есть тот кубок, который несет служанка, который несет официантка, они, видимо, спорят о том, кому. И кто-то другой, может быть, это служанка, а может быть, хозяин, говорит, кви воль сумат, то есть тот, кто заказал, тот и получит. И, наконец, последний миф, о котором я хотел бы сегодня рассказать, это миф о Карфагене и соли. А если мы посмотрим на историю пунических войн, на те войны, которые Рим на протяжении долгого времени, их было три, первая такая сомнительная, вторая мощная и очень длительная, когда знаменитый карфагенский полководец Ганнибал долгое время странствовал и таскался по Италии, включая своих боевых слонов, но так и не дошел до собственно, Рима. Ну, в смысле, он дошел до Рима, но не вошел в него. И третья... которая была своего рода уже такой карательной операцией Рима, когда Карфаген был полностью уничтожен. И вот в историографии сохранилась легенда о том, что Карфаген был не только уничтожен, но и засыпан солью. Если мы посмотрим на то, что написано про это в русской Википедии, мы увидим, что тут написано именно так. В конечном итоге, в результате Третьей Пунической войны, полумиллионный город Карфаген был полностью уничтожен, а оставшиеся в живых жители проданы в рабство. Место, где располагался город, было засыпано солью. Ну, я всегда говорю, что русской Википедии нужно следовать с большой осторожностью. И если мы посмотрим на то, что сказано в английской Википедии, то мы увидим, что это легенда, которая происходит от ошибки, сделанной одним из римских историков. Это историк Бернард Холвард, который написал статью о пунических войнах, о войнах Рима с Карфагеном в такой супер-супер престижной монографии, которая называется «Кембриджская античная история». Это многотомное издание, каждый том которого рассказывает о каком-то периоде древней истории. И вот в статье про пунические войны Холвард в 1930 году написал, что римляне после того, как они повергли Карфаген и победили карфагенскую армию, засыпали то место, где находился город Карфаген, солью. Потом римская колония с тем же названием возникла на некотором расстоянии небольшом от Карфагена. Но истинное место пунического Карфагена вот было засыпано солью. И когда относительно недавно, уже там 80-е и 90-е годы 20 века, историки стали искать, а где же античный источник, в котором сказано про это страшное действие, они обнаружили, что в античных источниках такой информации просто нет. Нет ни одного римского или греческого, ну, карфагенских историков, к сожалению, труды до нас не дошли, но римские и греческие историки ничего не говорят о том, что римляне засыпали Карфаген солью. И, судя по всему, это-таки действительно была легенда, источник которой, скорее всего, Библия, а именно книга Судей, где в 9 книге, в 45 стихе, рассказано об одном из сражений. И сказано именно так. «И сражался Абимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью». То есть вот эта вот яркая картина, обычаи, видимо, ассирийские, потому что в ассирийских источниках сведения о том, что засыпать место солью, как бы чтобы там ничего больше не выросло никогда, оно существует, оно, видимо, было перенесено на вот это вот римское, на эту римскую историю. На этом моя лекция завершена. Я хочу обратить ваше внимание на мою книгу «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу». Это своеобразный путеводитель по Риму, но именно по древнему Риму, потому что он рассказывает не о том, что вы можете увидеть сейчас, хотя и об этом немножко тоже, сколько о том, что вы могли бы увидеть, если бы оказались в Древнем Риме за 2000 лет до наших дней. Кроме того, я написал для издательства «Пешком в историю» детскую книжку «Мы живем в Древнем Риме», а это не путеводитель, а скорее рассказы про древнеримскую цивилизацию. Большое вам спасибо, и я с удовольствием отвечу на вопросы.
3: Спасибо большое, Виктор, за отличный рассказ. А сейчас у нас готов для вас видеовопрос от Александра Бутягина, археолога, заведующего сектором античной археологии Государственного Эрмитажа и руководителя экспедиции на раскопках вилл Стабий в Италии. Включите, пожалуйста, видеовопрос.
5: Уважаемый Виктор, конечно, вокруг Рима и Римской империи существует множество мифов, как древних, так и для современной его истории. Я хочу спросить вот о чем. Говорят, что в римские дома вода распределялась по свинцовым трубам. Сначала она шла по акведукам в город, а уже в городе по трубам из свинца. Римляне пили эту воду и отравлялись свинцом, причем в первую очередь образованные и богатые, те, кто могли себе позволить такую воду. В результате этого отравления лучшие люди оказались отравленными, и империя пришла в упадок. Так ли это?
4: Спасибо за вопрос. Как все вопросы подобного рода, они крайне тяжелы для того, чтобы найти на них какой-нибудь осмысленный ответ. Потому что мы не можем ни проверить, насколько древние римляне были отравлены свинцом, ни посмотреть на их состояние здоровья со сколько-нибудь нормальной академической медицинской точностью, ни проследить, как это все происходило. Действительно, римская методика провода воды, акведуков и так далее была совершенно беспрецедентной. И Рим по сравнению с, скажем, средневековыми городами, был снабжен водой несопоставимо лучше. Более того, до той степени, до того объема потребления воды на душу населения, какая была в Древнем Риме в период его расцвета, скажем, там, в начале нашей эры, европейская цивилизация дошла, ну, в лучшем случае в 19-м, а может быть и только в 20 веке, потому что никакая другая цивилизация, кроме древнеримской, такого количества чистой и свежей воды не поставляла. Вообще говоря, учитывая, что эта вода проходит с довольно большой скоростью по, в том числе, свинцовым трубам, я не уверен в том, что отравление свинцом могло бы играть такую решающую роль в том, как происходило падение Римской империи. Более того, скажем, когда акведуки были перерублены где-то в 4-5 веках нашей эры, вот тогда-то наступил настоящий конец Римской империи. То есть здесь скорее как бы есть некоторая обратная связь. То есть, на мой взгляд, скорее всего, если это и было фактором который оказывал влияние на дегенерацию, падение, ослабление здоровья и так далее, то это был только один из многочисленных других факторов, про многие из которых мы до сих пор ничего толком не знаем.
3: Большое спасибо. Наш зритель Андрей Пономарев спрашивает, так поджег Нерон Рим, чтобы почитать стихи или нет?
4: Пожар Рима начался в ночь с 18 на 19 июля 64 года нашей эры, 64 года нашей эры, в лавках возле Большого цирка, и быстро охватил несколько кварталов. Интересно, что современники и современные историки практически обходят молчанием этот пожар или говорят о нем очень вскользь. А, например, историк Тацит уже говорит об этом более подробно, он жил там примерно на поколение позже, и он утверждает, что из 14 районов, на которые Август, император Август, разделил Рим, 4 были сожжены дотла, 7 пострадали очень сильно, и остальные не были затронуты. Но вообще историки считают этот отчет очень сильно преувеличенным. Главный вопрос, связанный, безусловно, пожар был. И главный вопрос, связанный с этим пожаром Рима, начался он случайно, как, скажем, лондонский пожар 1666 года, или намеренно, как поджог Москвы в 1812 году. Известно, что вскоре после пожара стали распространяться слухи, что Нерон рассылал в разные кварталы Рима своих лазутчиков с факелами, которые притворялись

0: что и государственности империи, да, примерно во времена императора Трояна, где-то в начале II века нашей эры, она встречается в исторических источниках многократно. И хотя понятно, что очень трудно оценивать такие вещи на расстоянии почти 2000 лет, я думаю, что действительно, к этому можно отнестись достаточно серьезно. Действительно, в Риме жило очень много народу. Конечно, он был перенаселен. Конечно, очень многие многоквартирные, многоэтажные инсулы, так называемые, где жили люди относительно низкого статуса, они были не дико комфортными. Конечно, в Риме не было никакого производства и никакого нормального сельского хозяйства. Рим полностью был, ну, не дотационным, но потреблял все, что ему нужно было потреблять извне. После вот этого пика римской урбанизации ничего такого, опять-таки, на протяжении многих и многих столетий в Европе не было. Так что, да, скорее всего, действительно, в Риме времен примерно Трояна жило огромное количество людей, может быть, приближающиеся или даже превосходящие миллион.
1: Спасибо. Вам теперь предстоит выбрать лучший вопрос. Я напомню, какие вопросы были. Про поджог Нероном Рима, про оргии, про, значит, Астерикса и мультфильм про Рим, можно ли принимать произведение Гиббона в качестве авторитетного источника, про перенаселенность и население Рима в миллион человек, откуда мы знаем, что имя читалось как Гай, если надписи через Г не сохранилось, неужели никто до Цезаря не писал короткие записки, зачем все-таки убили Цезаря, и про, значит, функции римских мозаик на полу.
0: Спасибо большое. Очень осмысленный был вопрос про Гая и то, как это написано. Но, пожалуй, все-таки я хотел бы отдать пальму первенства вопросу про Гиббона, потому что мне кажется, помнить про такого выдающегося историка Римской империи, человека, который для европейской цивилизации последней пары веков некоторый образ Рима создал, про которого вспоминаю до сих пор и перечитываю до сих пор, мне кажется, что это ценно.
1: Итак, Елена из Москвы, автор вопроса, получит книгу Виктора Сонькина «Здесь был Рим», издательство «Корпус», с автографом автора. Виктор, большое вам спасибо за великолепное выступление. И сейчас на экране появится скетч Юлии Родиной на тему вашего доклада. Вот так она его представила себе.
0: Прекрасно.
1: Большое спасибо.
2: Непонятно, почему они все голые, да? Значит, ну, наверное, может быть, создаёт впечатление, что раз это жара, и это Мексика, то все должны, так сказать, бегать в минимальном наборе одежды. Но это тоже неправда, потому что в действительности, как мы знаем из искусства майя, из описаний испанцев, в общем-то, нормальные майяские воины, они ходили в хлопковых панцирях, которые защищали вот от этого оружия, которым они воевали.

0: Привет, любознательные! Это Затевахин о животных. Как вы помните, вы присылаете мне свои вопросы, я выбираю самый, с моей точки зрения, интересный и отвечаю на него.
1: Я Игорь Затевахин, я на вашей стороне, и я здесь буду задавать вопросы.
0: Итак, вот на этой неделе самым интересным был вопрос, на мой взгляд, а есть ли у кошки шестое чувство? Но отвечать на него я, как обычно, начну издалека.
1: Да.
0: Итак, что говорит наука относительно кошек? Наука говорит следующее. Раньше считалось, что процесс одомашнивания инициировал человек. Но, по всей видимости, это не так. Скорее всего, именно кошка выбрала человека своим спутником. Первые контакты человека и степной кошки, предка домашней кошки, были зафиксированы 12,5 тысяч лет назад по раскопкам палеонтологов. А вот 9 тысяч лет назад можно с уверенностью сказать, что кошка уже стала домашним животным. Но домашним ли? На самом деле кошка не является в чистом виде домашним животным. Она по-прежнему сохраняет множество привычек диких животных и повадок диких животных.
1: Дикая киса!
0: Дело все в том, что вот этот процесс одомашнивания, он наблюдается у многих видов животных, но некоторые по естественным причинам не становятся. Вот, например, крысы, они тоже давно живут вместе с человеком, но поскольку это достаточно вредные и неприятные существа, которые уничтожают наши запасы нашей еды, ползают по кухням и разносят всевозможные болезни, никаким домашним животным по-настоящему они быть не могут, хотя некоторые любители держат искусственно выведенных крыс у себя, и все с ними нормально. Но вот домашним животным, то есть тем, который вписался в человеческий образ жизни, крысы, естественно, не стали. Вот такие животные, которые как бы живут рядом с человеком, но не являются домашними, называются синантропными. А вот следующий путь к домашнему, это как раз вот у кошки, когда она вроде бы с человеком прекрасно ладит и, вопреки расхожему мнению, очень нуждается в человеческом обществе. Как мы знаем, кошки любят контактировать с хозяевами, трутся, они вот там лежат, мурлыкают у него на груди. Но при этом они могут вполне спокойно уйти куда-то охотиться, и даже при правильном кошачьем питании они могут носить мышек, истреблять птичек. И, кстати говоря, это большая проблема, потому что домашние кошки в Англии истребляют порядка 3 миллионов маленьких птичек в год, что очень много, конечно, и надо за этим следить внимательно владельцам кошек. И в некоторых странах, например, в Новой Зеландии, вообще кошки домашние как вид запрещены в некоторых местах. Их там нельзя держать именно потому, что они сохраняют привычки своих диких предков, степной кошки. Это удивительное существо, удивительное сочетание. То есть можно так сказать, что в отличие от собак, кошки полудомашние существа. И мы их очень любим именно благодаря сочетанию вот таких вот качеств дикого зверька и милого домашнего питомца.
1: Так и что такое одомашнивание в двух словах?
0: Ну, можно сказать, что домашнее животное — это то, которое устойчиво на генетическом уровне, то есть из поколения в поколение, передает лояльность к человеку. То есть его, домашнее животное, не нужно каждый раз заново приручать. Вот, допустим, если мы возьмем волчонка, его отдрессируем, и он будет исполнять самые неожиданные и прихотливые команды своего тренера, но при этом его потомки не станут домашними, их нужно будет снова дрессировать, чтобы они взаимодействовали с человеком. А собака, она сразу может. Вот ее потомки, любой собаки, в любом поколении, даже те собаки, которые бегают у нас на улице, если взять маленького щенка, то он уже готов к взаимодействию с человеком на уровне гормональной связи. Об этом мы сделаем отдельную передачу, вам обещаю. Давайте лучше продолжим разговор о кошках.
1: И как они ориентируются в темноте?
0: Ну как в полной кромешной тьме кошки, конечно, не видят, но они очень здорово видят в сумерках, причем лучше они видят движущийся предмет, чем стоящий неподвижно. Самое главное, у них в глазу есть на дне сетчатки определенный светоотражающий слой, называющийся топетумом, и получается, что квант света, когда влетает в глаз, в сетчатку, он отражается и обратно на нее же попадает.
1: Так это технология HDR.
0: И получается, что как бы она дублирует кошка изображений, поэтому она видит значительно более четко. То есть секрет ночного видения кошки в светоотражающем слое, который называется тапетум. Именно поэтому глаза у кошки светятся в темноте. Но на самом деле кошка ориентируется в темноте не столько с помощью зрения, сколько с помощью вибриз.
1: Вибризы? Это что такое?
0: Вибризы – это те самые усы на морде кошки. Вот они обладают исключительной чувствительностью. Они чувствуют малейшее дуновение ветерка. А когда кошка безошибочно ходит среди предметов мебели, которые у нас зачастую в комнате нагромождены, так вот, они чувствуют завихрение ветра вокруг этих предметов, и поэтому не натыкаются на них. Плюс у них еще очень хорошая память. Вот. Зачастую это тоже играет огромную роль. Но самое главное – это усы. Ни в коем случае нельзя стричь кошке вибризы, потому что если вы постригли им вибризы, они во многом теряют способность к ориентации.
1: А как они слышат?
0: Ну как, кошки отлично слышат, потому что, как известно, их основная добыча – мелкие мышевидные грызуны.
1: Мелкие грушевидные мышины, но они в другом выпуске.
0: А мелкие мышевидные грызуны, как говорит наука, общаются друг с другом в ультразвуковом диапазоне. Так вот попискивают. Причем, как выяснилось, они даже умеют смеяться. И тоже делают это в ультразвуковом диапазоне, попискивая. Ну, правда, делают это крысы, а крысы не являются основной добычей кошек. Но это ни в коей мере не умаляет возможностей слуха кошек. Кошки ловят мышек. Мышки попискивают в ультразвуковом диапазоне. Вот кошки фокусируют свои уши таким образом, что точно могут в темноте услышать направление, откуда идет звук. То есть локализовать свою добычу, почти как совы. И совершают безошибочный прыжок на свою жертву. Прекрасно слышат.
1: А что там по кошкиным наркотикам? Валерьянка, мята? Почему?
0: Ну, дело в том, что эти растения, они излучают, испускают, что ли, из себя запах, напоминающий, как ученые считают вот в последнее время, некие феромоны, половые феромоны кошек. Кстати, они действуют не на всех кошек, а в определенном процентном отношении. И что удивительно, примерно в таком же процентном отношении вот эти самые запахи этих растений, они действуют и на крупных кошек, таких как, допустим, леопарды или львы. Вот все кошки, как выяснилось, одинаковые. Кстати говоря, все кошки одинаково любят прятаться в коробках. И львы, и тигры, и леопарды, и небольшие кошки.
1: Почему?
0: Вот эта забавная страсть кошек к коробкам, она, в принципе, объясняется, с двух сторон ее можно объяснять. Но первое очевидное, любой хищник – засадный хищник, а кошка является таким классическим засадным охотником, то есть она поджидает свою добычу из засады и достает ее там стремительным броском или одним прыжком. Ну, если кто-то видел, как кошка охотится на птичку, вот это вот самый типичный случай засадного охотника. Но чтобы сидеть в засаде, надо, чтобы эта засада была. Да, это в дикой природе это какие-то кустики, растения, ну а дома лучше всего соответствует вот понятию хорошая, надежная засада, это вот коробка, или пакет целлофановый, или что угодно, но такой вот укромный. Там очень удобно сидеть и глазами наблюдать за тем, что происходит вокруг. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что иногда запах картона может играть решающую роль в выборе именно картонной коробки. Почему? Потому что маленькие котята сидят со своей мамой очень часто в картонных коробках. Это работает не всегда, но зачастую это работает такой знакомый, приятный запах. Можно туда залезть и мало того, что смотреть за тем, что происходит вокруг из укрытия, так и слушать, что происходит вокруг из этого укрытия, так еще и чувствовать себя около мамы, такие возбуждать в себе забытые воспоминания. Забавно, мы начали с обсуждения, что такое шестое чувство, а сейчас перешли уже к милым кошачьим привычкам, типа умения прятаться в коробке или вот балдеть от запаха кошачьей мяты или валерьянки. Давайте все-таки закончим, что такое шестое чувство. А шестое чувство, мне кажется, это вот как раз совокупность этих феноменальных способностей кошки домашней. Во-первых, она, как мы помним, слышит ультразвук. Во-вторых, она способна видеть в сумерках. В-третьих, она способна вибризами ощущать малейшие колебания и дуновения ветра. И я еще не говорил об одном тоже весьма развитом канале, по которым кошка получает информацию об окружающей среде, а это запаховый канал. То есть у кошки превосходное обоняние. замечательное. И вот когда мы все это суммируем, мы и получаем то самое кошачье шестое чувство. Но с другой стороны, если мы начали говорить о забавных кошачьих привычках, ну, можно поговорить и о них.
1: Забавные привычки. Ну да, я вон помню, Пуша у нас была кошка, раскидывала корм по всей кухне. Зачем?
0: Но она это делала тогда, когда миска была очень маленькая. А дело в том, что она за края упиралась вибрисами, как удалось установить потом при наблюдениях. То есть, ну что значит упиралась? Ну касалась вибрисами. Они у нее очень чувствительны, как у всех кошек. Поэтому она еду выбрасывала и ела рядом. Но как только мы поставили нормальную миску, она это делать перестала. Это, в общем, хрестоматийное, мне кажется, упражнение. То есть владельцы кошек должны об этом знать и помнить.
1: А зачем кошка делает массаж?
0: Ну так вот, отвечая конкретно на твой вопрос, зачем кошки делают вот так вот, топочут лапками, но это следствие их детского поведения, как правило, и когда их рано отнимают от матери, оно остается. Это движение, массаж молочной железы матери, да, вот когда кошки пьют молоко материнское, да, они массируют железу, молочную железу своей мамы и получают порцию молока таким образом. А если их совсем рано отнять, то они могут, у них такая привычка есть, кошки-лизуны так называемые, та же Пуша у нас такая была, она лизала что-нибудь, вот хватала там, я не знаю, начинала мусолить кусок воротника. Вот. Ну, это тоже следствие вот таких вот детских привычек кошек. И если говорить о тех привычках, которые у кошек остались как от диких предков, вот, ну, сюда же я могу отнести вот милую привычку многих наших мурок таскать крысок и мышек в постель своим хозяевам или хозяйкам. Да? Почему она это делает? Мне зададут такой вопрос. Ведь кошка — это же индивидуальный хищник. Она охотится одна. Почему же она приносит добычу, как будто она ее несет в прайд? Ну, во-первых, слухи о том, что кошки такие вот прямо ярые индивидуалисты, они лишены оснований, потому что кошки, особенно кошки, не коты, могут создавать такие вот альянсы, скопления, особенно когда они кормят малышей. Они могут жить друг с другом поотдаль, но у них существует определенная иерархия. И они, как правило, делят еще свою активность по времени. Одни активны там ранним утром, другие еще поздней ночью, ну и так далее, третий днем. В общем, они как-то могут уживаться друг с другом. Почему же они приносят свою добычу в дом? Некоторые думают, что они таким образом гордятся своими охотничьими подвигами. Нет, я думаю, что чувство гордости кошки чуждо. Они просто, элементарно приносят добычу. Это как бы трансформация родительского инстинкта. Это вот как раз свидетельство того, что кошка полудомашняя. То есть она охотится как дикое существо, а поступает уже как домашнее. Некоторые собаки, кстати говоря, делятся с хозяевами косточками, но при этом они не ловят добычу, не ловят этот кусок мяса, который окружает кость, который они потом делятся с хозяином. Это вот трансформация такого вот родительского поведения у кошек, а у собак там немножко другие механизмы. Но мы же сейчас не о собаках. Кстати, о собаках мы обязательно с вами поговорим. А на сегодня все. Спасибо вам большое, было приятно пообщаться. Пишите. Всего вам доброго.
2: Ох уж своенравное это создание. Дебют жизни, хоть прыгай из зданий. Лишь ответ утекает, как река. Правда ли кошка любит человека? Не прыгайте из зданий, делайте репост, ставьте лайк и увидимся в следующих выпусках.

0: Во всяком деле, чтобы добиться успеха, нужна некоторая доля безумия. Уильям Шекспир.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Основатель». И у нас в гостях эксперт по операционной эффективности организации, генеральный директор, управляющий партнер компании «Амивео» Кирилл Тихонов. Добрый день, Кирилл.
2: Добрый день, Кристина.
0: В 2016 году вышел художественный фильм режиссера Джона Ли Хэнкока «Основатель». Картина рассказывает о жизни американского бизнесмена Рэя Крока, создателя самой известной в мире сети фастфуда «Макдоналдс». История коммивояжера-неудачника, продающего миксеры, которому приходит в голову шальная мысль. Что если превратить небольшую закусочную в сеть заведений, развернутую по всей Америке? Есть только одно «но» — эта закусочная ему не принадлежит. Но кого и когда останавливали такие мелочи?
1: Давайте, наверное, начнем с названия фильма «Основатель». Но поскольку главный герой не считается основателем Макдональдса, основали его братья Макдональда, и на момент занятий прихода Крока работы в Макдональдс и продажи франшизы, у братьев Макдональдов уже были сеть своих ресторанов, и они уже занимались продажей франшизы сами. И у них были свои специалисты. А считаете ли вы обоснованным и справедливым называть его основателем? И, насколько я знаю, день рождения Макдональдса празднуется 5 октября, как раз день рождения Рэя Крока. Насколько это справедливо?
2: Я бы на самом деле вопрос справедливости, может быть, не затрагивал. Дело в том, что братья Макдональды действительно развивали свою сеть и развивали ее в том числе с помощью франшизы, но именно Рэй Крок вывел это на сначала на общеамериканский рынок, и в дальнейшем эта франшиза шагнула за пределы Соединенных Штатов. То есть, если мы берем в расчет именно как корпорацию «Макдональдс», которая существует сейчас, то я считаю, что Рэя Крока вполне можно считать и называть основателем.
1: А что все-таки важнее, идея или ее продвижение? Или все-таки нужен некий симбиоз?
2: Здесь нужен некий симбиоз всегда, потому что это естественный вопрос, что важнее, сделать продукт или его продать. Те, кто делает продукт, всегда говорят о том, что важно его, собственно, произвести, а те, кто его продает, говорят о том, что не важно, что ты производишь, это надо продать. Поэтому здесь всегда некий симбиоз.
1: Мы в начале фильма видим коммивояжера, который с миксером в руках, в багажнике, ездит по всей Америке и пытается продать свои миксеры, что не очень успешно у него получается. У него компания существовала с 1938 года, и, насколько я понимаю, что к концу 40-х продажа миксеров пошла на убыль. А действие фильма происходит в 54-м. Можете ли вы рассказать, как он пришел к работе в «Макдоналдс» и насколько у него успешные шли дела с продажей миксеров, поскольку я знаю, что то, что показано в фильме, не совсем достоверно, там он совсем неудачник. Но хотя у него довольно-таки богатые друзья, он играет в гольф, он состоит в довольно-таки дорогом клубе, это тоже стоит денег, у них неплохой дом. И насколько достоверно его жизнь показана до прихода в компанию?
2: Ну, дело в том, что как раз вот этот момент есть кардинальное отличие того, что нам показали в фильме, от реальной истории Рэя Крока. Нам действительно показывают коммивояжера средних лет, который пытается продавать эти миксеры в каких-то придорожных закусочных. Миксеры эти большие, тяжелые. Нам вот прям показывают, как тяжело Кроку его держать, как тяжело его убирать в багажник. С ним не разговаривают владельцы, они ему все время отказывают в покупке этих миксеров. И нам рисуют как раз картину человека, ну, действительно, если не неудачника, то который через там несколько шагов уже упадет фактически в пропасть. Реальная история немного другая. Рэй Крок родился в 1902 году, и ну, на первую свою нормальную работу, значит, он устроился в 1922 году, ему было 20 лет. Устроился он в компанию по продаже бумажных стаканчиков, бумажной посуды. Забегая вперед, нам в фильме несколько раз покажут, как и банкиры, и его респектабельные друзья из клуба достаточно уничижительно относятся к предыдущей деятельности Крока, упоминая, подхихикивая и бумажные стаканчики, и складные вот эти уголки, складную мебель. Вот. Но реальность, она несколько другая. Крок в 22-м году начинает работать на компанию, которая производит бумажные стаканчики, он начинает работать обычным продавцом коммивояжёра. Он действительно ходит с чемоданчиком с образцами этой посуды и предлагает значит, торговцам в общепите эту, соответственно, продукцию. Дело в том, что вот с 22-го года этот рынок начал расти, потому что посуда вот эта бумажная, она начала пользоваться спросом как у уличных торговцев, так и у торговцев на там, разных матчей. И так или иначе доход Крока более-менее рос. При этом Крок достаточно пристально следил за всем, что происходит в рамках общепита, к которому он имеет отношение. И поэтому в 30-м году он заметил, что одна быстро растущая сеть, значит, в ресторанах этой сети в обеденный перерыв не хватает сидячих мест. И он подумал, что хорошо бы в этой сети продавать напитки на вынос. Но продавать напиток на вынос в обычном бумажном стаканчике – это не очень удобно. Здесь у нас появляется стаканчик с крышкой. Я так подозреваю, что они не такие удобные, как нынешние стаканчики, но все-таки. Значит, он пришел к владельцам этой сети и предложил использовать эти стаканчики с крышкой для продажи напитков на вынос. Владелец сети отнесся к этому достаточно скептически, ну, по причинам того, что эти стаканчики просто дороже, чем обычные. Однако Крок понимал, что, скорее всего, идея выстрелит, и поэтому первую партию таких стаканчиков он отдал бесплатно. Он оказался прав. Значит, в течение нескольких дней стало понятно, что это пользуется спросом, и Крок после этого сосредоточился на крупных клиентах и начал продавать эти стаканчики сетям, подписывая заказы там, на 100 тысяч стаканчиков. Дальше наступает Великая депрессия. В компании, в которой работает Крок, персоналу начинают срезать зарплату, при этом Кроку самому зарплату не срезают, потому что он показывает очень серьезные результаты, а потом его повышают. Он становится начальником отдела, у него 15 человек в подчинении, плюс личный секретарь. Через какое-то время, как я уже упоминал ранее, поскольку Крок пристально следил за тем, что происходит вот, в периметре его работы, он заметил достаточно большой рост сети, которая называлась «Принц Касл». Одновременно с этим другой клиент Крока изобрел новый рецепт приготовления молочного коктейля. Стандартный рецепт, классический, приготовления молочного коктейля заключался в следующем. Бралось молоко, туда добавлялось мороженое, добавлялся ароматизатор. Дальше все это взбивалось в железном стакане в миксере и отдавалось клиенту. Новый рецепт делался по-другому. Брали молоко, в него добавляли сахар, кукурузный крахмал и ароматическую добавку. Дальше это все взбивалось и охлаждалось. Получалось так называемое ледяное молоко или холодное молоко, как так его называли. После этого брали обычное молоко, добавляли в него вот эту смесь холодного молока, еще раз взбивали и отдавали клиенту. Дело в том, что коктейль по новому рецепту, он был, во-первых, холоднее, во-вторых, он был гуще, а в-третьих, он содержал меньше жиров. И этот коктейль стал пользоваться популярностью. Поэтому Крок пришел в Принц Касл и предложил им продавать коктейль по этому новому рецепту.
1: Причем он его, получается, сам придумал?
2: Нет, это один из его клиентов. По-моему, по фамилии Салливан, но я сейчас могу ошибаться. Вот. Причем он предложил Принц Каслу продавать этот коктейль не по 10 центов за порцию, как это было с классическим рецептом, а по 12. Несмотря на то, что коктейль по новому рецепту пользовался спросом, опять же, владелец отнесся к этому скептически, но Крок настаивал на том, что надо поднять на него цену. И в результате владелец Принц Касл решил все-таки поставить Крока один раз на место и сказал: ладно, я на неделю в одной из своих точек сделаю 12 центов, после этого ты увидишь, что ничего не получится, от меня отстанешь. Крок оказался прав. И коктейль стали разбирать по 12 центов за порцию. В результате за первый год работы с Принц Касл Крок продал им стаканчиков в количестве 5 миллионов. То есть это не совсем бьется с тем, что нам показывают в фильме, когда говорят, что Крок был неудачником и продавал там... То есть вот эта его история со стаканчиками была неудачна. Возникает вопрос, а где же здесь миксеры? Все очень просто. Дело в том, что коктейль, вот этот по новому рецепту, он был гуще классического. И стандартные миксеры, которые стояли в общепите, начали выходить из строя, они сгорали. В результате внутри Принц Касл был изобретен новый миксер. В нем стоял мощный двигатель, который смог проворачивать этот вязкий коктейль и одновременно готовить там от 5 до 6 порций в зависимости от модели. Крок, когда это увидел, он захотел эти миксеры продавать. Он пошел с этой идеей в ту компанию, в которой он работал, с вот этой бумажной посудой, но идеи его не поддержали. Поэтому Крок уволился из компании и организовал свою, которая называлась Prince Castle Sales. Это было в 1938 году. Он начал торговать этими миксерами. Миксеры пользовались популярностью, но в какой-то момент, собственно, грянула Вторая мировая война. Железо стало более нужно для военных, сахар стал как раз по карточкам, и продажи миксеров стали падать. После окончания Второй мировой войны продажи миксеров начали опять возрастать. Крок ездил по выставкам, возил опытные образцы этих миксеров. По свидетельству некоторых его биографов, он каждый раз возвращался без выставочных образцов. И продавал он эти миксеры в количестве порядка 5000 в год. А максимальным, рекордным был год, когда он продал их 8000 штук. Это продолжалось до начала 50-х годов, когда уже там подсуетились конкуренты, и спрос на миксеры Крока начал падать. Как раз к 54-му году он и знакомится с братьями Макдональд. И здесь тоже интересный момент, потому что существует как бы две версии знакомства. Одна нам показана в фильме, когда Кроку приходит заказ на... Сначала 6, потом он корректирует, да, дик на 8 этих миксеров. И Крок этим заинтересовался и так познакомился с братьями. Есть вторая версия, что к нему начали поступать заказы в компанию на поставку.
1: Что хотят, как Макдональдс.
2: Да, и, честно говоря, первая версия, вот, которая показана в фильме, мне кажется, более правдоподобной. Еще раз, он продавал их тысячами штук по всей стране. Скорее бы знали самого Крока и компанию Prince Castle Sales, чем
1: один ресторан,
2: который стоит в пустыне, в Сан-Бернардино. Поэтому версия, которая показана в фильме, мне кажется, более правдоподобной. И определенным образом, подводя черту под этим, не был он таким уж неудачником. У него всю жизнь был очень прибыльный бизнес. Вот, он зарабатывал на нем деньги, и он очень хорошо понимал, как работает общепит. Он за этим следил. Почему он заинтересовался самими братьями? Действительно, если он продавал их даже тысячами штук, но эти миксеры ставились в разных точках. А здесь заказывают 8 миксеров в одну точку. И чутье здесь, видимо, у Крока сыграло, ему стало интересно, что это за точка, в которую надо готовить одновременно 30 коктейлей. Так, собственно говоря, знакомство у них и состоялось.
1: А можно ли считать Макдональдс и братьев Макдональд первооткрывателями быстрой еды, фастфуда? Поскольку я знаю, потому что еще были в 20-е годы ресторанчики с тоже дешевыми бургерами, которые быстро готовились. И я считаю, что Макдональдс не первые, кто были в истории 20 века, кто придумал фастфуд.
2: Возможно, не стоит считать Макдональдс как первооткрывателями быстрой еды непосредственно. Но давайте посмотрим, а что нам показывают в фильме. Опять же, вот в самом начале, когда Крок продает эти свои миксеры, нам показывают вот эти забегаловки, в которых какие-то официантки, которые ездят там на роликах, огромное меню, значит, молодые люди, которые с этими официантками флиртуют, там, курят, мусорят, постоянно путаются заказы. Когда он обращается, Крок сидит в машине, обращается к проезжающей мимо официантке и спрашивает, когда будет мой заказ, она отвечает ему через 5 минут. Но здесь прям отсылка фактически к фильму «Снэч» Гая Ричи, да, что там с сосисками Чарли, 5 минут турецкий. Вот. И в конечном итоге, когда ему приносят заказ, причем заказ на подносе из какой-то системой креплений на дверцу машины ему так швак, вот, возможно, повреждая лакокрашенное покрытие. Есть это неудобно, но как-то надо вот развернуться. Вот. И это экспозиция того, как вообще устроен общепит непосредственно. Братья поменяли концепцию. Если мы сейчас вот поговорим непосредственно, что изобрели братья, да, вот эту кухню, которую они показывают самому Кроку, то идея прийти к этой кухне, она же возникла тоже не с потолка. По сути, чем занимаются братья? Они занимаются научной организацией труда. Здесь иногда проводят...
1: Да, их сравнивают с производством автомобилей Генри Форда.
2: Форд, например, да. Дело в том, что концепцию научной организации труда и сами труды по научной организации труда, да, извините за тавтологию, они были еще до Форда. Вот. Просто Форд взял эту концепцию и применил ее к конвейеру автомобильному, а братья взяли эту концепцию и применили ее к кухне. Но надо понимать, что Форд свой конвейер делал в начале 20 века, а у нас на дворе 54-й год. У нас уже вокруг автомобильные заводы, на которых эти конвейеры работают, не говоря уже про ВПК, где все это дело применяется и так. Они же не просто подошли к тому, что надо изменить кухню. Значит, когда мы применяем концепцию научной организации труда, ну, либо же, другими словами, операционной эффективности, у нас должна быть цель и задачи к ней, то есть к чему мы хотим прийти. И вот здесь как раз братья и сделали очень правильные вещи. Нам же в фильме рассказывают, что они обратили внимание на то, что к ним, во-первых, приходят семейные люди, а второй момент, они обратили внимание на то, что основные заказы идут, по-моему, по трем позициям. Это гамбургеры, это картофель фри и напиток, соответственно. И они решили сосредоточиться именно на этих трех позициях. Это была их непосредственно цель. Дальше. Поскольку у нас меню сильно сокращается, а они ожидали дополнительно приток клиентов, то им надо было повысить скорость приготовления. И вот то, как показано, как братья расчерчивают эту кухню на теннисном корте. Кстати, нет свидетельств того, что они действительно делали на теннисном корте. Тут вопрос, кто их туда пустил и как они потом отмывали этот мел, который они там рисовали. Но по сути своей, может быть, с точки зрения зрелищности, да, показано это абсолютно правильно. И вот то, что Дик Макдональд ходит там с секундомером, это тоже очень правильная вещь, потому что фактически Дик занимается нормировкой. Он смотрит, сколько времени занимает каждая операция. Он прогоняет это вновь и вновь, он компонует кухню таким образом, чтобы его сотрудники, с одной стороны, друг другу не мешали, а с другой стороны, максимально снизить время приготовления конечного продукта. И они этого действительно добились. Они, кстати говоря, и убрали у себя зал с сидячими местами, потому что, если посмотрим, все концепции Макдональдса, вот которые показаны в фильме, как эти рестораны строились, это же кухня, а все остальное у нас снаружи.
1: То есть это была еда только на вынос, получается?
2: Да. И более того, в фильме нам показывают, когда Крок первый раз подъезжает к этому ресторану, он не понимает две вещи. Как вы можете мне отдать мой заказ, который я только что заказал? А второй момент, а где мне есть? А ему говорят, можно в машине, можно на лавочке. Вот. можно где угодно есть, можете с собой домой забрать. Вся еда в индивидуальных упаковках, вы еду съели, упаковку смяли и выбросили. Нет официанток, значит, не путаются заказы, а если нет дополнительного персонала, то, соответственно, у нас расходная часть всего нашего предприятия сильно снижается. Поэтому, по сути, вот такой конвейер кухонный, это действительно была революционная идея, которую действительно придумали и воплотили братья.
1: Давайте поговорим немножко про братьев Макдональдов. Угу. Они в фильме представлены как некий такой мечтатель Моррис и перфекционист Дик, его брат. А насколько вообще их образы, показанные в фильме, соответствуют действительности? Что вы о них знаете? И как их сложилась жизнь после того, как они продали права на рестораны? Насколько я знаю, они, по-моему, только путешествовали, все, в отличие от... Я когда готовилась, изучала других создателей фастфуда, допустим, там KFC, они после того, как продавали права на свой ресторан, они открывали что-то новое, опять продавали его, продавали франшизы. А насколько я знаю, братья Макдональды больше ничем не занимались.
2: Ну, тут тогда начнем с конца. Значит, Морис действительно, или Мак, как его называют, да, их звали Ричард и Морис, а в сокращенном фильме их называют Дик и Мак. Мак действительно, он показан больше таким мечтателем, однако именно Мак, и это несколько раз в фильме подчеркивается, именно он уговаривает Дика на какие-то новые свершения. И с точки зрения франшизы в фильме Мак говорит о том, что это была твоя мечта, Дика, то есть, и Морис его поддерживает в этом. Вот. А Дик действительно перфекционист. Он, насколько я помню, даже по своей кухне ходит там секундомером, и он постоянно контролирует качество работы своего персонала. Нам показывают несколько раз, когда Крок звонит братьям, и они не сидят в кабинете, они находятся на своей кухне, постоянно, каждую минуту контролируя качество работы своего персонала. Что касается того, с чем они занимались после продажи, по большому счету ничем они не занимались, новые бизнесы они не открывали, они жили, я так понимаю, в свое удовольствие.

0: сделать, потому что если посмотреть, опять же, чем они занимались.
1: Мне кажется, они не только не могли, они даже как-то не хотели. У них были такой более какое-то узкое мировоззрение.
0: Возможно, они действительно перегорели. Им нравился их собственный ресторан, который в конечном итоге тоже у них обанкротился. Он назывался, насколько я помню, Big M. После того, как Крок забрал права на само название, назывался Big M. В конечном итоге этот ресторан разорился,
1: потому что напротив Макдональдс поставили.
0: Да. Вот. И занимались, они жили там в свое удовольствие.
1: А по поводу продажи прав братьев Макдональдс Рэю Кроку, я знаю, что, как правильно сказать, эту экономическую схему даже изучают в университете, как, не имея денег, выкупить права.
0: А на самом деле это не так.
1: Не так? Ну, то, что он взял инвесторские деньги, 0,5% он выплачивал и так за права братьям, а в итоге он эти 0,5%, я знаю, выплачивал потом инвесторам и через 6 лет расплатился с ними. Но права были его, насколько я поняла.
0: Тут, наверное, лучше начать последовательно, да, потому что выкуп прав, он состоялся в 1963 году. А мы сейчас в фильме дошли до момента знакомства и показа, собственно, кухни. Здесь есть еще одно отличие. Сейчас мы коснемся финансовой стороны дела, она там тоже достаточно интересная. Дело в том, что братья, у них уже была определенная франшизная сеть, и у них был менеджер по этим самым франшизам.
1: И он должен был менеджеру тоже отдать деньги на то, чтобы только он, да, имел право заниматься продажей франшиз.
0: Да, тут еще более интересно. В момент, когда Крок, реальный Крок, решил попробовать себя вот в вот этой франшизной истории с братьями, текущий менеджер по франшизам, он заболел чем-то. И, соответственно, он вынужден был уволиться из компании. Поэтому место было вакантно. Фильмы показывают, что Крок уговаривает братьев, но на самом деле в реальной жизни Крок вынужден был братьям заплатить, по-моему, порядка 15 тысяч долларов за то, чтобы возглавить этот отдел и начать продавать франшизы. И таких денег у Крока не было, и именно вот в реальной жизни именно под это он закладывает дом и страховку. В фильме нам показывают, что он закладывает дом на открытие первого ресторана. В реальности он заложил это для того, чтобы иметь возможность стать менеджером по развитию франшизы. И это тоже важно, потому что когда нам в фильме показывают его разговоры очередные какие-то с банкирами, и его спрашивают, это ваш бизнес? И он говорит: я руководитель отдела франшиз, он работает на братьев. И здесь надо тогда нам остановиться на контракте, который Крок подписывает с братьями. В фильме показано, что братья крайне болезненно относятся к вопросу франшизы по причине того, что они не могут контролировать качество. Про качество мы сейчас найдем. Там. Братья договариваются сделать достаточно жесткий контракт, по которому Крок любые изменения вынужден согласовывать с братьями. Это потенциальная точка конфликта. Но Кроку настолько хотелось этим заниматься, а мы напомним, что бизнес по продаже миксеров уже с начала 50-х годов у него падал. Ему нужна была какая-то новая тема. Кроку навязывают достаточно жесткий контракт. По контракту Рэй Крок получает 1,9% от чистой прибыли франшизы. При этом 0,5% из этих 1,9% он отдает в пользу братьев. То есть у Крока остается 1,4%. Вопрос, много это или мало. Дальше нам покажут, что у Крока есть большие проблемы с деньгами. И это будет лейтмотивом второй части фильма. Много это или мало нам позволяет понять одна сцена, в которой Крок разговаривает с Ролли Смитом. Ролли Смит – это человек, с которым ресторатор, с которым Крок знакомится в его же ресторане. И Ролли предлагает Кроку открыть ресторан «Макдональдс». То есть он говорит о том, что кто, как не я, да, человек, который знает ресторанный бизнес изнутри, может открыть еще один ресторан «Макдональдс» вот здесь. И, кстати, у меня тут есть на примете хороший участок. Когда он этот ресторан открывает, у них идет диалог. Ролли говорит о том, что выручка ресторана «Макдональдс» его за первый месяц составляет 12 400 долларов США.

0: И Крокна это говорит о том, что это очень хороший результат. Мы помним, что стоимость гамбургера в Макдональдсе 15 центов. Ну, допустим, мы предположим, что один заказ состоит из гамбургера, картошки и напитка. Ну, пусть они все будут стоить по 15 центов. Это у нас получается порядка 45, ну, пусть даже 50 центов за заказ. Значит, если у нас выручка 12400, то у нас количество заказов порядка 24-25 тысяч в месяц. Заказов непосредственно. То есть как бы 25 тысяч клиентов. Это на самом деле много. Дальше, значит, предположим, что чистая прибыль, ну пусть она будет 20%. Это сильно завышено. На самом деле она намного меньше, но для ровного счета 20%. Крок получает 1,4% от чистой прибыли. Это с одного ресторана в месяц соответствует $35. При этом Крок является руководителем отдела франшиз. У него есть задачи по привлечению новых франчайзи, обучению сотрудников, организации работы кухни, весь маркетинг. И все это он должен делать за вот эти условные $35 с ресторана в месяц. Именно поэтому постоянно он говорит о том, что ему не хватает денег, и он звонит братьям и просит пересмотреть контракт. Но братья не соглашаются. А Дик говорит о том, что если мы увеличим процент, то это будет, ну, ляжет бременем на франчайзи. Хотя Крок говорит о том, что у них и так все хорошо. Братья апеллируют к тому, что доля Крока почти в 3 раза выше, чем доля братьев. Но у братьев есть, во-первых, свой собственный ресторан, а во-вторых, у них нет затрат на, ну, тех, которые есть у Крока, на привлечение, вот то, что я сказал, на обучение и так далее. Они просто получают фактически ренту. Кроку денег не хватает.
1: Вот смотрите, в продолжение вашего рассказа я еще поконкретнее спрошу. Не только в начале фильма подписание соглашения между партнерами Кроком и братьями Макдональда, но и в конце фильма тоже у них они сталкиваются с этой же проблемой, то, что Крока ограничивают. Расскажите вы, как эксперт в своей области, как часто вы на своем опыте сталкиваетесь с такими проблемами и как возможно было бы решить их спор между нашими героями на тот момент?
0: Здесь вопрос вот в чем. Мы хотим решить этот спор изначально, ну, то есть не входить в такой контракт, или мы хотим понять, как из него выйти без потерь?
1: Нет, но если они вот изначально уже подписали контракт, и он хочет из него выйти без потери, как можно разрешить такую ситуацию?
0: Ну, по большому счету, только полюбовно. Мы можем, мы можем только договариваться с нашими партнерами, однако Крок поступил несколько иначе.
1: Ну вот смотрите, да, получается, сейчас, насколько я знаю, на данный момент, Макдональдс не получает большой прибыли от продажи еды. А она больше получает прибыль за счет аренды. И как раз когда появился Сони Борн, угу, дела у него шли плохо, хотя, несмотря на то, что они постоянно расширялись, доходы особо это не приносило именно Кроку. Вот расскажите вообще, какова роль Сони Борна и вообще, почему он ушел потом из компании? Как сложилась его судьба?
0: Это действительно переломный момент фильма, и на нем надо
1: остановиться подробно. И вообще, насколько это было, да, и мне интересно, насколько это было новаторски на тот момент, 50-е годы, когда он появился, и предложил ему такую идею.
0: Да, значит, если мы откатимся еще чуть-чуть назад, то мы увидим, в фильме нам это постоянно показывают, что у Крока большая проблема с деньгами. Он изучает счета, в том числе из его собственного ресторана. Мы, кстати, не сказали, да, а первый ресторан, который Крок открыл сам лично, это был его ресторан, это был ресторан в Des Plaines, и именно этот ресторан Крок потом будет говорить, что это первый ресторан Макдональдс. Маленько кривит душой, но по сути своей он говорит о том, что он открыл первый ресторан Макдональдс. В этой фразе противоречия нет. Он действительно открыл свой собственный ресторан. Он был первым его рестораном. Это был ресторан «Макдональдс».
1: Ну, смотрите, если не касаемо земли, сам по себе ресторан приносил ему какой-то хороший доход?
0: Нет, в том-то и дело, что он ему дохода не приносил по причине того, что у него был очень жесткий контракт. И денег ему не хватало, в том числе и собственного ресторана. В разговоре с Ролли, когда они обсуждают, что вот этот доход $12 400 – это хороший, Ролли следующей фразой говорит о том, что «но мои затраты выше прогнозируемых». Здесь мы опять подступаем к вопросу операционной эффективности. Вот что такое операционная эффективность как бы в целом? Да? У нас есть доходы. В случае ресторана это те деньги, которые нам принесли наши клиенты. У нас есть часть расходов. Это налоги, это закупка продуктов, это фот наших сотрудников, там разные отчисления, там и так далее. Там достаточно много всего. Ну, упрощенно, вот основные статьи я сказал. Значит, чистая прибыль – это все наши доходы минус все наши расходы. Мы уже выяснили, что 1,4% – это $35. Повышать операционную эффективность можно двумя способами. Можно больше зарабатывать, а можно меньше тратить. С точки зрения ресторана – мы всегда можем упереться в некий потолок. Мы не сможем обслужить больше клиентов, чем может там произвести наша кухня, или у нас посадочных мест в нашем зале, или количество людей, которые, в принципе, ходят в наш ресторан из окрестных домов. У нас остается задача снижения затрат. И вот там как раз показано, что Крок изучает счета и видит, что очень большие счета за электроэнергию. Дальше нам показывают то, как он входит в холодильник, в котором стоят эти банки с мороженым, и один из его сотрудников, Фред Тернер его звали, вот, говорит о том, что, дескать, у его отца было кафе-мороженое, и основные затраты были именно на морозильные камеры. И вот Ролли предлагает ему эти порошковые коктейли. Значит, у нас идет в минус сразу морозильная камера, и у нас очень сильно сокращаются счета за электроэнергию.
1: И падает качество.
0: А это большой вопрос, на самом деле, падает качество или нет. Значит, из чего у нас вообще состоит коктейль? Он состоит из молока, да? Мы помним, что иногда туда добавляют сахар и кукурузный крахмал, но основная часть этого коктейля – это вода. Она содержится в молоке, она содержится в мороженом, она есть везде. Если мы предположим, что мы соблюдаем все технологии и используем сухое молоко в этом, и просто его потом разбавляем водой, то с точки зрения качества, ну, не факт, что это хуже на самом деле. Мы берем за данность, что данный конкретный сухой коктейль соответствует всем стандартам качества Америки и там, тех годов. Не говорим, что здесь есть какая-то опасность для людей там, и так далее. Вот. Для нас, причем нам показывают в фильме, что они его просто разводят даже не миксером, а просто ложкой размешивают, и Крок пробует и говорит, что это прекрасный молочный коктейль. Но если мы это внедряем у себя в ресторане, то мы сразу избавляемся от морозильника, уменьшаем затраты на электроэнергию, повышаем чистую прибыль ресторана. Кстати, доля Крока тоже здесь повышается, но братья на это не идут. У братьев другая концепция. Они как решили, что вот этот молочный коктейль должен быть из мороженого, значит, он и должен быть из мороженого. Да? Братья в этом смысле недоговороспособные абсолютно, что бы там Крок ни говорил, какие бы аргументы ни приводил.
1: Просто я, когда читала, готовилась к передаче, я много где вычитала о том, что когда пришел Рек Крок к управлению, у него качество ушло на второе место, а на первом месте именно было расширение, большая прибыль, а на качество он особо не обращал внимания.
0: Контроль качества – это крайне сложная вещь, особенно в условиях франчайзи. Значит, давайте мы здесь поговорим о том, и, кстати, проиллюстрируем этот контроль качества, где он берет своих первых партнеров. Он идет в клуб, в который он записан, да, и ходит с женой, и его окружают условные друзья, да, хотя на самом деле эти люди относятся к ним очень снисходительно, и это видно, вот, но Крок как бы пропускает это мимо ушей. И он рассказывает вот этим своим приятелям за столом, за ужином, о вот этой новой системе «Макдональдс», куда можно вложить деньги и, соответственно, получить какую-то прибыль. А его друзья этому относятся именно как к инвестициям. Им совершенно неинтересно находиться в этом ресторане, контролировать качество там, ну и так далее. Они, видимо, отдают это на откуп, ну, каким-то наемным менеджерам. Поэтому в следующем кадре Крок приезжает к этому ресторану, а там этот самый мусор, опять этот самый автомат по продаже сигарет, опять там условные некая шпана, и в меню там курица, и больше всего возмущает то, что они добавляют там листья салата в этот бургер, хотя сейчас в современном меню Макдональдса салат таки-то добавляет. Вот. И он понимает, что, видимо, он не тех людей берет себе в партнеры. Еще раз, эти люди хотели просто дать денег, как инвестор, и получить там свою прибыль. Они совершенно не заинтересованы в том, как этот ресторан будет работать. И после этого Крок диаметрально противоположно подходит к этому вопросу. Он понимает, что он может опереться на людей, ну, условно, своего класса. Тех людей, у которых, может быть, были какие-то в жизни уже неудачи, и которые будут понимать, что вот этот ресторан – это все, что у них есть, и будут следить и за качеством в том числе. И нам в фильме показывают, что именно эта стратегия и возымела успех. Нам показывают продавца Библии, который подписывает там одним из первых этот контракт и открывает свой ресторан. И нам показывают, как жена этого торговца Библии ходит, значит, раздает леденцы. Как раз вот это люди, которые болеют за свое дело, и Крок понимает, что он поступил правильно, и ему не нужно опасаться, что в этом ресторане появится опять грязь, там другое меню и так далее.
1: Рэй Крок поступил так, да, он взял к себе в партнерство людей своего круга, как вы говорите. А вообще, какова была тенденция, если можно так выразиться, борьбы с плохим качеством у франчайзи? Допустим, если они не соблюдали какие-то нормы, правила качества в ресторанах, и были ли такие проблемы, и как с ними боролись на протяжении там, последних 60 лет, начиная с того момента, когда Рэй Крок работал и далее?
0: Здесь как раз имеет смысл упомянуть, опять же, Гарри Соненборна, вот, потому что как раз Гарри говорит Кроку о том, что если ты будешь контролировать землю, то ты всегда можешь расторгнуть аренду, если тебя не устраивает качество. Это как раз инструмент давления на франчайзи. И тогда надо уже более подробно об этом поговорить. В фильме нам показывают, что в очередной раз, сидя у банкира и пытаясь получить очередной кредит, рядом сидит тоже как клиент у соседнего клерка вот этот Гарри, который слышит весь этот разговор, догоняет потом на улице Крока и говорит, что что-то у вас странное, да? Вы говорите о том, что у вас там энное количество ресторанов, вы должны купаться в деньгах, а если вы это, ну, у вас этого нет, то значит, вы делаете что-то не то. Они заходят дальше, ну, Крок заинтересовался, они заходят к нему в контору, берут этот гроссбух, Гарри начинает изучать, вот, и замечает, собственно, то, что идут отчисления, я так понимаю, за землю. Вот он спрашивает, а что у вас с землей? Ну, и Крок ему и рассказывает, что когда мы подписываем договор с франчайзи, они сами выбирают участок земли, берут его в аренду, потом строят там это здание, мы обеспечиваем там кухню, вот, значит, обучение персонала там и так далее, дальше все это запускается. И он как раз Гарри ему и говорит, что вы не понимаете, ваш бизнес не в торговле гамбургерами, ваш бизнес – это земля. И если вы будете контролировать землю, на которой стоит ресторан, то в том числе, если вас не устраивает качество работы, вы можете расторгнуть договор, и, соответственно, этого ресторана не будет. Ну, либо вы его продадите там кому-то еще. Но...
1: А подождите, а смотрите, человек, который купил франшизу, предприниматель, он строит здание на свои деньги. И с ним в любой момент могут расторгнуть договор.
0: Аренда земли, да. И у нас и в современном мире точно так же. Мы берем в аренду землю, можем на ней что-то построить, но по окончанию аренды с нами могут, например, этот договор не продлить. Это сплошь и рядом такое есть. Вот. Но помимо, кстати говоря, вот такого давления на франчайзи, здесь же еще один важнейший момент. Значит, если земля принадлежит нам, то, соответственно, франчайзи платят аренду нам. А значит, у нас есть определенный поток денег, достаточно большой, на который мы можем, который мы можем вкладывать в развитие и открытие новых франчайзи. Причем земля может быть как наша, так мы тоже ее можем взять у кого-то в аренду. Но просто платежи от франчайзи нам будут больше, чем платежи от нас за аренду этой земли. И вот именно это переломный момент фильма, и после этого Крок организует, по-моему, это сначала называлась некая франчайзинговая компания.
1: Агентство недвижимости как-то оно так, по-моему, называлось.
0: Насколько... Я, честно говоря, не помню. Это отдельная компания, где он президент и генеральный директор. Там нам показывают одно из писем, которое братья открывают. Он там так написано, по-моему, президент и CEO. Вот. И они привлекают вместе с Гарри как раз определенных инвесторов, которые вкладывают в это деньги. Они начинают покупать или брать там в аренду участки земли, сдавать их в аренду франчайзи. В результате через какое-то время там масса этих ресторанов стоит на земле, которая принадлежит компании Крока. Когда братья об этом узнают, они, конечно, вне себя от этого. Но Крок им заявляет, собственно, следующее. Никакого нарушения договора нет. Вот он объясняет, что все, что находится внутри Макдональдса, это ваше. А все, что находится снаружи, вы за это не отвечаете, за это отвечаю я. И это принадлежит отдельной компании. И это как раз тот момент, когда они начинают разговаривать с позиции силы, и когда Крок им заявляет о том, что вы, конечно, можете подать на меня в суд, но я вас похороню в судебных издержках, потому что у меня огромная компания, там, корпорация, которая занимается недвижимостью, а значит, оборот денег большой. Вот, он может позволить себе любых адвокатов. А у вас бургерная в пустыне. И хоть и формально здесь братья правы, но инструмента давления на Крока у них больше нет. И когда Крок это понимает, после этого он всем во все эти самые, во все рестораны рассылает ящики вот этих сухих смесей. Вот все, братья понимают, что больше они на Крока влияния никакого не оказывают. Они еще не совсем понимают, что они проиграли, потому что тут как бы игры особо такой нет. Но влиять на Крока они больше не могут. Если раньше они ему по телефону запрещали что-то делать, то здесь Крок, и это нам явно показывает несколько раз, Крок идет на открытый конфликт с братьями. То есть он показывает свои зубы.
1: Скажите, а Сонеборн первый, кто придумал такую схему, или до него уже были такие схемы по поводу недвижимости ресторана?
0: Я, честно говоря, не знаю. Вряд ли это была какая-то уникальная схема. Вот. Другое дело, что нам здесь иллюстрируют очень интересную вещь. Нам показывают, что Крок очень хороший бизнесмен. Он видит какие-то ниши, которые можно занять, что-то кому-то предложить, какой-то бизнес развить. Но он совершенно не ориентируется как бы в бэкграунде, то есть в операционном управлении. Все идеи, которые по фильму ему значит, подсказывают, это подсказывают люди сторонние. Как это было с сухими смесями, как это вот с этой землей. То есть он этого не видит, как управленец, да? Он реально бизнесмен. И вообще здесь надо сказать, что бизнесмен, да, вот, это человек, который всегда ищет некие новые возможности. Это человек, ну, креативщик, скажем так. Очень мало бизнесменов, которым нравится управлять своим предприятием с точки зрения операционки. Потому что операционка – это тяжело, это нудно и это скучно. Это постоянные цифры, это хождение там, с секундомером, замерять, сколько времени работает там, какой-то сотрудник. Вот. Мало кто хочет этой ерундой заниматься.
1: Вы поэтому... тоже секундомером на работе ходите?
0: Не совсем на работу, но конкретно вот в нашей практике был случай, когда нас пригласили на предприятие, и там была такая ситуация. Было два цеха, которые производили примерно одну и ту же продукцию. И один цех производил намного меньше этой продукции, чем другой. Вот. Стал вопрос, собственно, почему, и сам собственник там, и генеральный директор понять этого не мог. Вот. Мы отправили туда натурально нормировщика с секундомером, который ходил там несколько недель, смотрел, как работают люди, замерял время там, и так далее. Ну и в конечном итоге все это получилось достаточно банально, просто неправильно организовано производство. Вот одно, в одном цеху правильно, где там один управляющий, а в другом цеху неправильно, банально. Запасы там, продукции ну, лежат достаточно далеко от места, где это там изделие обрабатывается. И человек тратит время на то, чтобы просто сходить и принести на свое рабочее место. Это совершенно банальная вещь, но чтобы этим, ну, чтобы это контролировать, это надо вот в эту операционку залезать. Тут еще надо сказать вот какой момент. Если вернуться к научной организации труда и вот эти вот секундомеров, да, для чего это нужно? Нам нужно сделать так, чтобы работник тратил на свою работу как можно меньше времени, то есть нам надо будет дать какие-то инструменты для этого, с приемлемым для нас качеством, и не отвлекался на какие-то сопутствующие дела, чтобы его не было простое. Простое есть у любых работников. И, в принципе, если мы секундомером там, или даже вот в офисе просто посмотрим, посчитаем, то какую-то часть времени сотрудник тратит непродуктивно. Мы сотруднику платим заработную плату в месяц. И, соответственно, мы всегда можем посчитать, сколько стоит его час. Мы можем умножить время простое на стоимость часа и получить ну, как бы некую сумму, которую как бы, работник для нас не вырабатывает. И если мы сравним ФОД, который платил работнику, с этой суммой, то выяснится, что она, в принципе, не такая уж и большая. Ей как бы можно, ну, неприятно, но можно пренебречь. Но дело в том, что...
1: Но если умножить на 360 дней в году, наверное...
0: Даже если мы умножаем на 360 дней в году, на 365, да даже на количество рабочих дней в году, ну, мы также и умножаем ФОД на это же число. И все равно разница в процентах останется одна и та же. Но дело в том, что здесь кейс считается несколько по-другому. Если бы наш работник это непродуктивное время потратил бы продуктивно, то он мог бы произвести больше продукта, который мы можем продать по рыночной цене. И тут мы понимаем, что на самом деле мы недополучили выручки достаточно большое количество. И правильно считать именно так. Не просто количество денег, которые мы заплатили, ну, как бы зря заплатили человеку, хоть это некорректно, но все-таки. А плюс недополученная прибыль компании от того, что он не произвел продукт, который мы не продали.
1: И вот здесь, идет плеть.
0: И вот здесь как раз у собственников начинают открываться глаза, что вот здесь-то как раз сумма может быть очень серьезная. В зависимости от сложности и стоимости изделия, которое делает работник, это может быть очень серьезно.
1: Рекрутинг управляющих рестораном является одним из успехов бренда и франшиз, правильно? И изначально мы видим, что и братья Макдональд, и Рэй Крок полностью контролировали процесс производства, пытались как-то оптимизировать процесс и могли делегировать полномочия, при этом сохраняя, так сказать, некое равновесие. Угу. И даже вплоть до того, что они убирали сами территорию вокруг, да, ресторана. Это, наверное, одна из причин, да, благодаря чему Рэй Крок превратил ресторан быстрого питания в такую глобальную корпорацию.
0: Ну, совершенно верно.
1: Да. И смотрите, когда я готовилась к передаче, я посмотрела ваш эфир с Дмитрием Пучковым, я так понимаю, что... Это тоже одна из основных видов вашей деятельности и практически специализация вашего бизнеса.
0: Правильно? Фактически, да. Здесь, опять же, несколько вопросов. Можно это раскрыть. Значит, мотивация сотрудников. Вот ключевой момент. Значит, дело в том, что в нашем бизнесе работают люди. Люди – это то, на что мы всегда должны опираться. Люди – это наш капитал. Если у нас не будет людей, то, ну, наших сотрудников, то некому будет производить нашу продукцию. Очень многие бизнесмены этого не понимают. Мы всегда в нашей деятельности во главу угла ставим людей. То есть у нас сначала идут люди, потом под них процессы, и только потом идут там инструменты и так далее. Вот. Создать команду, на которую ты можешь опираться, и вы, кстати, здесь очень правильно сказали, делегировать полномочия на принятие решения, потому что делегирование относится именно к этому. То есть иногда говорят, я делегировал задачу, нет, задачу поручают на исполнение, а делегируют полномочия на принятие решения, это очень важный момент. Вот создать такую команду крайне сложно. Крок это понял тогда, когда он обжегся на работе с инвесторами. И он понял, какова должна быть мотивация владельца ресторана, что это их бизнес, это их детище. Не то, чтобы он должен быть голодным, но у него должны гореть глаза от этого. И по большому счету, если ты сам не веришь в свой продукт, то никогда у тебя ничего не получится. Когда, то есть задача бизнесмена – заразить свою команду вот этим как бы своим духом, стремлением к чему-то новому.
1: Смотрите, вопрос будет немножко не по теме, наверное, но мне все равно интересно ваше мнение, как эксперт узнает. Смотрите, есть некоторые компании, где начальник общается а-ля свысока, да, с подчиненным. Я ну тут да. здесь, а ты внизу. А некоторые компании, сейчас я вижу такую тенденцию, приходят к тому, что они общаются на равных, вот, очень близко общаются, устраивают какие-то там общие праздники, вечера. Угу. Как вы думаете, в данный момент какая модель лучше работает эффективнее? Или это зависит все-таки от отрасли, направления бизнеса?
0: Это очень сильно зависит от отрасли и того, чем мы занимаемся. Я не буду сейчас углубляться в схему управления, вот, но, например, есть определенные... ну, скажем так, отрасли, например, где крайне важен личные заслуги человека. И с тобой просто не будут разговаривать, если тебе там лет меньше, чем там сколько-то, и нет каких-то определенных заслуг в отрасли. Просто не будут разговаривать. Такое есть. И с этим ничего не изменить. Ну, никак это не поменять. А есть, наоборот, отрасли, где, наоборот, больше демократический такой стиль. Но здесь надо понимать, что есть общение на равных руководителя с подчиненными, а есть панибратство. И вот второе допускать ни в коем случае нельзя. Потому что
1: люди начинают борзеть.
0: Да, они мгновенно сядут вам на шею. Надо понимать, что как бы мы ни любили наших людей, как бы мы на них ни опирались, но задача в целом, что хотят люди? Они хотят много денег и при этом ничего не делать. Это, кстати, сейчас вот в России достаточно большая проблема. Мы сталкивались с этим там на протяжении последнего года там несколько раз. Проблема описывается следующим образом. Вот есть некая компания, в которой есть ряд задач, связанных с производством определенным. Наступает весна, приходит май. Рабочие приходят к собственнику, ну, там, к генеральному директору, и говорят, а дайте мне отпуск на 2 месяца. Ему говорят, слышь, дружище, да ты чего? Значит, у нас же сейчас вот производство, мы его не можем остановить, но кто будет работать там, кроме тебя? Вот. А он говорит, знаете что, тогда я сейчас напишу заявление и уволюсь от вас. Пойду спокойно отгуляю, значит, лето посижу на даче, мне там надо это самое, картошку копать, что они там обычно на даче делают, рыбу ловить в речке, а в сентябре я к тебе приду. И, кстати, ты возьмешь меня назад, потому что других у тебя здесь не будет. И действительно, работодатель в конечном итоге вынужден будет взять его назад, потому что очереди за забором у нас кончились.
1: И такое часто случается в компании?
0: Навалом. Сейчас действительно найти людей, которые действительно хотят зарабатывать деньги, а не получать, крайне сложно, поскольку вроде своей деятельности мы постоянно в проектах набираем команды определенные, причем абсолютно разных специальностей, то мы сталкиваемся с этим постоянно. Здесь идет момент вот какой. Ну, как я во всяком случае это там объясняю. Во-первых, здесь демографическая яма 90-х. Вот. И просто сейчас молодых людей там, 20 лет, там, 25, их просто меньше. Это первый момент. А второй момент, вот там наше поколение еще, хоть я уже учился в школе осознанно, значит, когда Союз уже распался, вот, но все равно у нас было советское образование. И так или иначе, там, с детского сада нам приучали, ну, нас приучали к труду. Потому что, ну, ну, нельзя было не трудиться. Нам это рассказывали, что труд – это вот единственное, что вы можете дать там, ну, своей стране. И в нас, вот там, в моем поколении, это еще заложено. А в современной молодежи нет.
1: Нет, ну, и знаешь, сейчас тенденция к тому, чтобы уехать в жаркую страну, работать на удаленке, медитировать.
0: Ну, да, сейчас можно уехать в жаркую страну и работать на удаленке, но только удаленных рабочих мест тоже не очень много. Ну, потому что это только определенные специфические профессии. Но второй момент здесь. Дело в том, что управление удаленными командами – это вообще отдельный вид искусства. Потому что, казалось бы, и ковид нас этому научил, да, и там средства коммуникации уже есть, неважно, где ты сидишь, ты можешь всегда созвониться, да под камеру включить и поговорить. Ничего подобного, на самом деле. Люди разговаривают друг с другом, ну, там, час, там, два в день, там, ну, в разных комбинациях, они находятся вне общего информационного пространства. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Когда даже будучи в одном офисе, например, в какой-то момент руководитель берет и отсаживается от своих сотрудников. Очень быстро он перестает понимать, чем его сотрудники дышат, там, как живут, что они делают и так далее. Мгновенный вот разрыв коммуникаций, и все. Человек больше своими сотрудниками не управляет. Поэтому мы как раз вот, сторонники, особенно если это молодежь, вот, их надо всегда сажать вместе. Они должны сидеть вместе, они должны постоянно общаться друг с другом. Понятное дело, что это надо модерировать, вот, и чтобы это общение шло в конструктивном русле. Но именно тогда у них возникает вот эта общность, и они начинают понимать, чем они вообще занимаются, чем занимаются другие люди, и куда идет компания. И когда они чувствуют свою причастность к тому, чем занимается организация, вот тогда там начинается успех.
1: Кстати, не ответили на вопрос. Мы решили последовательно идти по фильму. Как выплатить 2,7 миллионов долларов за права братьев Макдональдов?
0: Там же идея была в следующем. У них не было своих собственных денег. У них были деньги инвесторов. Вот. Собственно говоря, именно поэтому там в фильме и показано, что мы вам 2,7 выплатим. А откуда 2,7?
1: Значит, дали инвестора.
0: Сейчас, откуда возникла сумма 2,7? Братья хотели получить по миллиону каждому чистыми. Соответственно, каждый из них получает 1,350. 350 – это налоги. Соответственно, миллион долларов чистыми. Гигантские деньги для тех лет. Да, мы помним, что месячный доход одного ресторана, пусть даже и первый месяц, 12 тысяч долларов, а то по миллиону.
1: KFC, по-моему, права еще дороже продал за 25 миллионов долларов.
0: Это уже было позже, конечно. Это потом уже начали все это разгонять. У Бургер Кинга там, по-моему, какие-то вообще триллионы были в конечном итоге. Когда их купили... забыл, как это называется, бразильская компания, это уже в 2010 году.
1: Бургер Кинг постоянно перекупают, по-моему.
0: Да, их перекупали там несколько раз. Вот. По-моему, в последнем там какие-то то ли миллиарды, то ли что-то еще такое. Ну, то есть заоблачные совершенно деньги. Ну, и миллион долларов там по там, на 63-й год, это совсем не тот же миллион долларов, что сейчас. Там в фильме еще один есть интересный момент, когда братья говорят, что мы хотим еще 1% бессрочно от годового оборота, что ли, всей сети. Вот. И Крок говорит, что я не могу это включить в контракт, потому что если я это включу, я потеряю инвесторов. И он предлагает там скрепить это дело там рукопожатием. И в конце фильма нам говорят, что Крок свое обещание не выполнил, и братья так и не смогли этого добиться.
1: А вот скажите, это действительно было? Потому что многие пишут о том, что это просто миф некий.
0: А вот это как раз и есть тот самый интересный момент, про который я вот и хотел сказать. Сами братья это не подтверждали никогда. Нет никаких заявлений в братьев о том, что была такая договоренность, и она не была выполнена. Кто-то говорит о том, вот опять же, там я тоже изучал там разные материалы, в том числе и англоязычные, и где-то написано, что было такое обещание. Ну, откуда мог быть этот слив, да, такой информации? Только от присутствующих на этом. Это там адвокаты, сам Крок и братья. Братья никому об этом не говорили. Сливали ли это адвокаты? Ну, такой вопрос, там же тоже адвокатская тайна есть. Поэтому здесь, ну, открытый такой финал фактически. То ли было, то ли нет. Но здесь я понимаю, потому что это же все-таки художественный фильм, и здесь Крок-то, особенно под конец фильма, он же показан как такая, ну, жестокая акула, когда последний, вот перед тем, как Мак загремел в больницу, и от чего он, собственно, загремел в больницу, Крок говорит ему: а ты вот, значит, если будет рядом тонуть человек, то я подойду и воткну ему шланг в глотку, а ты вот, Мак, так можешь? И Мак говорит о том, что нет, я не могу, и на фоне этого у него случается там какой-то приступ, он, собственно, уезжает в больницу, и на самом деле вот здесь, по большому счету, они сдаются уже, они уходят от борьбы, Крок приходит в больницу, дает им, значит, пустой чек, и при этом Мак, то есть он не понимает, что это такое и зачем этот чек. И даже тут скорее на подсознательном уровне он понимает, а вот сознание ему это еще пока не доносит. Адикт мгновенно понимает, о чем идет речь. И они уже дальше переходят в вопрос торгов. Ну вот 2,7 и плюс 1%. Хорошо, 2,7 сейчас я плачу, 1% рукопожатие.
1: Что, ну, у Макдональдса такая прям тенденция, потому что в 2001 году, когда у них случился кризис, у них топ-менеджеры там подряд с инфарктами умирали.
0: Даже если вспомнить о том, как Крок попал на должность вот руководителя отдела франшиз, там же тоже предыдущий управляющий уехал там то ли с приступом, то ли с чем-то еще. И только поэтому фактически вакантное место освободилось, и Крок смог туда попасть. Если бы там был предыдущий, Крок бы ничего не светило, с учетом консервативности братьев. Они уж точно бы не допустили туда второго.
1: Мы в фильме не видим у Макдональдса вообще никакой конкуренции. Но и в фильме вообще этого не показано, что в это же время уже появился Бургер Кинг. И, насколько я знаю, по-моему, его открыл бывший сотрудник Макдональдса. Он хотел сделать что-то похожее, но более видоизмененное. А насколько они вообще конкурировали с Макдональдс до конца 60-х годов, в том промежутке времени, который показан в фильме?
0: Ну, я понимаю, почему это не показано вот в фильме. Все-таки фильм нам
1: историю
0: показывает...
1: Историю успеха человека.
0: Да, он показывает нам, это вроде называется правильно байопик, да? Показывает историю успеха, падения, потом успеха вот Крока как такового, и поэтому не надо нам здесь показывать другие успешные сети. Мы максимум покажем в начале вот эти вот забегаловки какие-то, с которыми вроде по фильму и конкурируются. Честно говоря, не знаю, действительно ли основателем Бургер Кинга был бывший сотрудник Макдональдс, но вот тот факт, что они полностью взяли всю концепцию из Макдональдса, это факт непреложный. Они действительно это сделали, и сделали это, по-моему, году в 54-м. 54-й год — это когда Крок знакомится с братьями. А на тот момент у братьев уже есть рестораны, и их ресторан существует какое-то время. Не помню, в каком году они основали. То есть, ну, какое-то количество лет. А значит, у Бургер Кинга была возможность, ну, владельцев будущих Бургер Кинга, была возможность хорошо с этим, ну, познакомиться с этой концепцией. Второй момент, крайне здесь важный, ведь тоже под конец фильма, где идет диалог Дика и Рэя в туалете, и когда Дик говорит: а зачем мы тебе были нужны? Мы же тебе показали всю кухню. Ты же мог просто взять и сделать это сам. И Крок как раз говорит, что ты не понял самого главного, что мне понравилось название. И я понял, что вот с этим названием я, значит, смогу здесь, ну, там он достаточно пафосно говорит, там, завоевать мир и так далее. Вот. Но в реальной жизни к тому моменту, к 63-му году, Бургер Кинг давно существует, взял на вооружение эту концепцию, он ее чуть-чуть изменил, по-моему, они там сразу добавили столовые приборы какие-то, потом они начали видоизменять там меню и так далее, но они тоже начали открывать достаточно большое количество франшиз, и там к 63-му, по-моему, 63-й год, момент передачи, ну, покупки Кроком прав, рядом существует фактически такая же здоровая сеть Бургер Кинга, которая конкурирует с Макдональдсом, просто на фильме это не показали. А скорее всего там существует еще это самое, какой-нибудь Subway, я не помню в каком году основан, ну или что-то еще. Потому что ведь не только же Крок один как бы держал нос по ветру, на чем я рассказывал там вот в исторической части нашего разговора, когда он: а давайте сюда стаканчики продадим, а давайте здесь будут миксеры, нам навалом народ такого уже было. И только, значит, выстреливать что-то, надо сразу разузнать, что это такое, вот, посмотреть. какие там вещи были успешны, понять, что там было неуспешно, то есть куда идти не надо, а как надо делать, и тут же открыть свое. Чем Бургер Кинг, собственно говоря, и занялся.
1: На протяжении всей истории и Макдональдса, и Бургер Кинга, они всегда конкурировали, они снимали друг про друга рекламу, у них были судебные иски, они враждовали, но все равно всегда Бургер Кинг на втором месте. И так, по продажам, и по объемам, и так далее. Как вы считаете, в чем все-таки успех Макдональдса в управлении, в идее? Сомневаюсь, что это в меню самая главная причина того, что они...
0: А вам не кажется, что дело ровно в том, о чем и говорит Крок? В названии. Ну, потому, а в чем может быть еще, да? Система менеджмента качества, ну, примерно, я думаю, одинаково. Вот. С учетом того, что это две огромные корпорации, они устроены внутри, ну, примерно, рестораны одинаковые, меню, ну, плюс-минус одинаковое, там где-то оно меняется от страны к стране, там и так далее. Единственное отличие, это, как говорил Крок, это арки, да, и название «Макдональдс».
1: Ну, хорошо, а что такого магического названия, что они всегда на первом месте?
0: Сложно сказать, не знаю. Крок же в фильме говорит очень интересную вещь, когда он предлагает братьям заняться франшизой, он говорит, вот я, значит, проехал очень много маленьких городков, да, одноэтажная Америка, как его называли, Ильф с Петровым, и вот у нас здесь церковь, а здесь суд, значит, кресты и флаги, флаги и кресты, и арки, которые это соединяют. Можно, конечно, к этому относиться как к художественному приему, а может быть, это реально работает? Кто знает.
1: Как вы считаете, на ваш взгляд, насколько удалось кино, и есть ли какие-то моменты, как вы считаете, которые не учли создатели фильма, и вообще, насколько Майкл Китон передал образ Рэя Крока?
0: Ну, мой взгляд, естественно, будет субъективным. Скажу честно, мне Кидо нравится. Мне нравится, во-первых, Китон как актер и как он эту роль сыграл. Ну, ему веришь, вот этому человеку. Единственное, что Кроку на тот момент 52 года, Китон вроде постарше так, и выглядит он постарше. С другой стороны, мы знаем, что Крока жизнь тоже здорово потрепала. Вот, к 50 годам у него там были большие проблемы со здоровьем. Вот, то есть... Технически он мог выглядеть ровно так же. Правильно ли они сделали, что показали его изначально неудачником? Да, наверное, правильно.
1: Потому что это такое мотивирующее кино
0: получилось. Ну, потому что это, да, это, может быть, это для кого-то это кино мотивирующее, для кого-то, может быть, просто поучительное, посмотреть, как оно там вообще могло бы быть. Если бы мы показали, что он изначально был достаточно успешным бизнесменом, ну, не так бы мы ему сопереживали, может быть, в начале. Мне кажется, удачно получилось.
1: Спасибо вам, Кирилл, большое за обзор.
0: Вам спасибо.
1: Ждем вас снова в гости. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: У нас сегодня очередная встреча, предновогодняя. Мы обычно с Борисом Михайловичем Шустовым встречаемся накануне Нового года. Сегодня у нас возник вопрос, а почему такая традиция? Вот наши постоянные посетители знают, что всегда в декабре Борис Михайлович у нас. И мы вспомнили, что, оказывается, первая трибуна ученого у нас была в 2012 году. И как раз тогда очень широко обсуждалась тема конца света как раз в декабре
2: 22
1: месяце.
2: 22 декабря был назначен.
1: Назначен был конец света. И мы решили, значит, в преддверии этого события пригласить Бориса Михайловича, чтобы он все рассказал вот как есть. Будет конец света, не будет конца света. Он все нам рассказал, отменил конец света. Дальше все пошло хорошо. Ну и, в общем-то, такая традиция, она у нас и продолжает существовать. Конец декабря. Борис Михайлович на нашей трибуне. Сегодня у него очень интересная лекция. Первый раз мы встречаемся вот с таким масштабным, так сказать, проектом. Вот, я представлю Бориса Михайловича, хотя наверняка все его знают. Борис Михайлович, научный руководитель.
2: Не стесняйтесь.
1: Института астрономии Академии наук. Член-корреспондент Российской Академии наук. Член ученого совета Московского планетария, член редколлегии журнала «Земля и Вселенная», председатель совета РАН по космическим угрозам. Или я что-то перепутала?
2: Ну, не совет РАН, а рабочие группы, экспертные группы.
1: А есть еще совет РАН по космосу?
2: Есть совет РАН по космосу, председатель там Сергеев,
1: а вы
2: президент. А я там, ну, в бюро, так сказать. Там несколько секций есть, есть группы рабочие. Вот я по двум секциям: неатмосферная астрономия, почему я про астрономию рассказываю, космические проекты. И меня слышно хорошо или наоборот, слишком хорошо? Вот так,
1: по-моему,
2: да?
1: Мы все замечательно. Поэтому мы переходим к лекции, предоставляю слово, поприветствуем, друзья, нашего замечательного гостя. Спасибо.
2: Я так и думал, что вот не все расскажут здесь. Но что делать? Время для доклада, да, всего лишь там час, наверное, да, там еще сколько-то на вопросы, поэтому... Ну ладно, лекцию начнем. Значит, коллеги, я действительно первый раз про такую рассказываю. Это вообще первая, самая первая лекция на эту тему. Лекцию я бы предпочел вести в таком плане. Смотря на вас, а вы смотря на меня, глядя на меня, ну, чтобы было осмысленно, и чтобы было видно, что люди не засыпают, не отключаются от какой-то сложности, значит, давайте так договоримся. Если вам что-то непонятно на слайде, что у вас там за корючка нарисована, вы прям задавайте, не стесняйтесь. Если лекции общие вопросы, кто в конце лучше? Потому что я надеюсь, что нам дадут Восьми Фаина Борисовна в конце там еще поговорить. Значит, вопросы, ну, лекция – это лекция, а вопросы... Любые можно задавать. Я уже вот как раз в начале сам сказал, что, пожалуйста, не стесняйтесь. Ну, что-то, может быть, даже я от вас узнаю. Почему нет? Это все нормально, это все в общении. Значит, универсальное распределение во Вселенной. Вы видите на этой картинке объекты абсолютно разного масштаба, размеров. От пыли, пылинки, которые в левом нижнем углу, ну, тут есть покрупнее, но это все-таки размеры микроны. А в верхнем правом углу это богатые скопления галактик. Если говорить о массах, то здесь массы это просто 10 минус там, 10, 10 минус 15 степени грамма. Никого не пугает 10 минус 10. То есть понятно, о чем речь идет. Да, одна там 10-миллиардная и так далее, и так далее. То здесь это массы уже в 10-14, даже 10-15 вот с такими количеством нулей масс Солнца. Это самые массивные объекты во Вселенной, структурированные, самые большие, самые массивные. Вот почему они здесь вот так расположены, вот мы послушаем лекцию, то есть, ну, обсудим, поговорим, и если в конце будет понятно, ну, значит, хорошо. Если нет, тогда еще дополнительные вопросы. Так, я нажал, естественно, не то. Вот так сделаем. Эргономика у этих вот листалок, у них лазерная штучка и вот эти листалки, они рядом совершенно. О. А начнем мы с той строчки, которая в аннотации к лекции была. У Пушкина есть незаконченное стихотворение. Незаконченное, оно очень странное. Поверьте, вот первые четыре строчки знают все. По крайней мере, те, кто старшее поколение, кто смотрел, очевидно, невероятное. А последнюю строчку, она крайне редко используется, хотя на самом деле написана именно так. Вот видите, она не попадает никуда. Как, ну, повисла строка от какого-то размера, но в ней глубочайшее содержание. Действительно, если люди хотят понять, вот человек хочет понять, что нами управляет, где те, ну, не высшие какие причины, но вот того или иного события, то чаще всего обращаются, придумывая себе либо науку, либо Бога, потому что Бог – это тоже, как говорил Декарт, одна из замечательных гипотез, которую, если бы не было, надо было бы придумать. Это форма ответа на те вопросы, как устроен мир, что мы есть в этом мире, зачем мы это есть и так далее, и так далее. Серьезные вопросы. Так вот, один Бог точно есть. Какой бы вы ни придерживались религии, но вот он в такой форме – Бог-изобретатель. Я как изрядный зануда хотел тут подправить, ну, Пушкина как подправишь? Вот мне всегда кажется, что есть у нас тут гуманитарий, который знает, как правильно писать по-русски. Мне почему-то казалось, что тут между Бог и изобретатель нужно какой-то дефис ставить небольшой. Вроде бы логично, да? Но так написано и замечательно. Значит, в дальнейшем ссылки, откуда я беру ту или иную информацию, я всегда их даю. Несмотря на то, что лекция популярная, но здесь сидят замечательные молодые ученые, из нашего института, из других институтов, вот эта вот задняя линеечка, такие аспирантки у нас, и они же скажут, откуда вы это взяли, и поэтому так, в научном стиле вы всегда можете потом по этой лекции посмотреть ссылочку. Вот понятно, Пушкин, 29-й год, вы найдете по поисковым системам, откуда взято. Ну, посмотрим сначала, экран здесь хороший, поэтому все так хорошо видно. Опять же, на второго автора из того же столетия, Михаила Лермонтова. Вы помните прекрасный его романс «В небесах торжественно и чудно». Действительно, каждый из нас, кто бывал, не каждый бывал, но каждый, кто бывал в такой ситуации, темной ночью, особенно это на юге, особенно даже в Крыму, это иногда попадаешь один и видишь небо, я профессионал, и оно охватывает вот каким-то таким странным просто чувством, что ты понимаешь, что вот писал человек, который это вот по ним ощущал. А дальше у него вообще строчка идет такая, которую я даже не знаю. Наверное, он, не знаю, были ли американцы на Луне, но Лермонтов точно где-то там был, потому что и Земля в сиянии голубом. Голубое сияние Земли можно увидеть только откуда-то оттуда. А у него это есть. Ну, по крайней мере, вот видите, красота, вот это кусочек, небольшой кусочек звездного неба, сфотографирован канадо-французским телескопом. Он находится на Гавайи. Это 3,5-метровый телескоп. Самые лучшие фотографии космические, космоса сделаны на Земле. Там просто шикарная камера. Он широкоугольный, 3 градуса. Сделаны вот на этом телескопе. Здесь два скопления, звездных скопления. Пардон, черт, давайте лучше вот этой буду пользоваться. Вот, собственно, мне это и предложили. Одно молодое скопление, оно близко к нам находится. Видите, звезды голубые, горячие. Часть из вас уже знает, что молодые звезды, массивные, они имеют вот такой цвет, вот голубой. А старые звезды, намного старше, они более красные. Вот, например, старое скопление, это NGC 2158. А вот оно здесь такое. И звезды поля, конечно. Когда-то, когда образовывались звезды, в основном они образовывались в скоплениях. Но скопление – штука неустойчивости, даже вот это вот распадется через какое-то время. Они распадаются, и появляются звезды поля, ну, обычные, не сгруппированные. Значит, их довольно много, гораздо больше, чем звезд в скоплениях, и все они вот такие очень разные. На этой картинке, это классическая картинка, как распределены звезды на диаграмме, вот здесь светимость, то есть сколько энергии излучает звезда, в единицах солнечных. Единицы – это Солнце, поэтому, естественно, Солнце здесь находится. И так далее. Значит, вот здесь спектральные классы, уже разные там, кто какие правила мнемонические запоминает. У астрономов есть такое правило. «Oh, be a fine girl, kiss me right now». И дальше идет смэк. Так вот, паразиты, современные паразиты отменили последний класс. Сейчас никакого смэка нет. Уже смэк – это звук, какого смэка нет. Уже смэк – это звук поцелуя. Сейчас нет такого.

А здесь воздух, если она загибается, то нет. Вся масса вещества находится где-то вот в этом районе, ну, близко от массы Солнца. То есть нас это вполне устраивает. А маломассивных тел, ну, мало практически. Значит, я здесь долго не останавливаюсь, потому что среди нас сидит выдающийся специалист по маломассивному концу функции масс, профессор Олег Юрьевич Малков. Олег Юрьевич, руку поднимите. Он поднял руку, вы видите. Так что, если кому-то это важно здесь вот до конца разобраться, и профессионально тоже, вы всегда его спросите, Малков скажет, как. Тема такая популярная, десятки лет популярная тема, вот эта самая функция Салпитера. Почему она именно такая? А почему она во всех направлениях и во всех объектах одинаковая примерно? И вот, что интересно, много было защищено диссертаций, множество было исследований, и все прекрасно получили эту функцию Салпитера. А почему? Потому что она наблюдается. И все теории, естественно, ну как можно с этим спорить? Я по теории получил, что этого быть не может, а оно вот оно. Поэтому все замечательно. То есть еще будет много диссертаций защищено на эту тему успешно. Салпитер молодец. Так. Ага. Вот. Этот слайд, идею его, по крайней мере, я позаимствовал. Вы уже знаете, кто у нас главный специалист по маломассивному концу функции масс. Как его зовут? Олег Юрьевич Малков. Вот уже народ запомнил своего героя. Значит, однажды он такую вот идею кинул. Мы заглядываем в Википедию. Это всемирный источник знаний. Кстати, я отношусь очень положительно и считаю, что когда вот, ну, бывает такая продвинутая молодежь, да ну, там что там, там всякая ерунда. Нет. Все-таки, если есть голова, то ты в Википедии получишь очень много, в том числе и профессиональных знаний. Это просто нужно к этому быть готовым и к этому относиться серьезно. Так вот, здесь перечислены главные нерешенные проблемы астрономии. Вы можете заглянуть на сайт, вот он, посмотреть, и увидите. Я специально одну позицию закрыл. А здесь серьезные вопросы. Вот, например, есть ли жизнь во Вселенной? Есть ли разумная жизнь во Вселенной? А уникальна ли Солнечная система в этом плане? Какова природа темной материи, темной энергии? Про темную материю рассказывал несколько лет назад, но когда-нибудь тут, здесь не только я, здесь и, по-моему, Анатолий Засов рассказывал тоже. Так что эта тема чрезвычайно важна, и мы еще этого коснемся, потому что там скрыто несколько Нобелевских премий. Темная материя, запомните, Нобелевская премия. Миллион долларов. Вот так проще. Вот. Как образовались галактики? И этого мы коснемся. Как образовались сверхмассивные черные дыры? Что является источником сверхэнергичных космических лучей? Есть частицы, крохотные частицы, совсем элементарные частицы, которые обладают энергией. Одна частица достаточно, чтобы, скажем, нагреть стакан воды до высокой температуры. Это безумно. Они раз в год попадают в Землю, такие частицы. Но это удивительное совершенно. Непонятно, где, откуда они взялись. Здесь проблема лития тоже очень интересная. Ну, чуть-чуть там сложновато. Ну и такая же космологическая. А что там за горизонтом событий? Все же хотят посмотреть. Тем более там фильмы показывают, как там за горизонт событий. Полная чушь, конечно, но посмотреть, что там в черной дыре за горизонтом событий или в каком-то другом источнике. А все-таки мы, вот я вас заговорил, а что же здесь-то находится? А здесь находится вот что. Эп. Оп. Я прямо перевод даю. Первая фраза в этом списке. Каково происхождение спектра масс звезд? Вот с какими проблемами. Жизнь интересует, как она произошла во вторую очередь, а в первую очередь вот это. И вот эти вопросы, почему во всех направлениях одинаковое распределение. Тут, ну, пока четкого ответа, конечно, нет, а мы сегодня с вами прогуляемся по потому что напрямую масса звезды, водород может выгореть как в массивной звезде, так и в маломассивной. Это не определяет. Вот это не определяет массу звезды. Это другие причины. Удивительно, что... Ну, давайте мы сейчас посмотрим до конца. Может быть, вы действительно скажете, что вы уже давно это все знали и зря пришли на лекцию. Это действительно удивительно, потому

Потому что мир настолько разнообразен, это ну вот все равно как, скажем, вот если взять любые там 100 человек, то у всех будет одинаковое распределение по весу, по возрасту, у всех одинаковое по цвету, по гендерному признаку. Ну, потому что статистика, вот в любом направлении, куда бы ни идет, все одинаково. Так же не бывает. Вот если бы эта аудитория сидела, скажем, где-нибудь в Кейптауне, то она уже бы отличалась сильно по известным параметрам, да? А здесь нет. Здесь все как вот есть, так и есть. Как будто кто-то этот закон написал. Никто его не писал. Мы сейчас посмотрим, откуда это взялось. Такое абсолютно четко. Это не связано непосредственно с энерговыделением, с механизмом энерговыделения. Причем ну, на главной последовательности может гореть даже не только водород. Ну, водород – это основной, конечно, источник. Самые слабые звезды вообще светят даже не за счет ядерного, но они называются уже не звезды, а коричневые карлики. И тоже их начало попадает сюда, в это распределение. Но только самое их начало. Ну, давайте мы еще вернемся к этому в конце, если вопрос останется, он серьезный, важный. Вот, теперь мы давайте посмотрим такая общая лекция, общая картинка, как образуются звезды и как мы об этом узнаем. Значит, если мы посмотрим на небо в телескоп, увидим красивые, ну, просто обычным глазом, увидим ту красивую картинку, которую я вначале показывал. Помните, там вот эти вот открылась бездна звезд полна и так далее. А там все это вот эти скопления, звезды отдельные. Телескоп, я думаю, половина из вас уже, наверное, посмотрела в любительский, да? Да. Половина громко ответила тремя голосами. Ну, хорошо. Так вот, если вы посмотрите, условно говорю, посмотрите, понаблюдаете небо не в обычный оптический телескоп, а в радиотелескоп, потому что источники на небе излучают в радиоволнах, то вы увидите, что все небо в облаках. Вот не в попугаях, а вот в таких вот все в облаках. Причем очень сложная структура, вложенная. Там математики говорят про фракталы, там размерность 1,3, математики понимают, что такое. Вложенная структура, то есть большие такие вот фрагменты вот этих самых облаков, они состоят, если их поближе посмотреть при разрешении, состоят из более мелких фрагментов, те в свою очередь из более мелких фрагментов. Ну, примерно как вот когда нехорошие люди дарят подарок и кучу-кучу коробочек внутрь вкладывают, и открываете, и все время коробки, они все похожего размера, но никак не добираетесь до конца. А здесь добираются до звезд. Вот из крупных таких вот облаков образуются звездные скопления, может быть, даже и звездные комплексы. А из самых маленьких, до дна, когда доходите, до конца звезды. Вот такая иерархия. Это называется иерархичное строение облаков. Очень сложное. Значит, у нас есть люди, которые умеют наблюдать хорошо такие облака. Оля, например, наблюдала в Швеции и Финляндии, да? В Швеции только. Потому что, к сожалению, у нас с такими инструментами большая проблема в России. Вот как наблюдать такие? Эти облака называются, они темные, они холодные. Для того, чтобы образовать звезды, нужно плотное холодное вещество, газ. Плотный холодный газ. Из горячего газа трудно его собрать, он разлетается. Так вот, они называются молекулярными, потому что в этих условиях, когда облако плотное, больше 10^4 частиц на кубический сантиметр, и холодное, температура ниже 100 градусов, образуются молекулы. В обычном околосолнечном пространстве, ну, где мы вот летаем, там плотность меньше 1/10 частицы на кубический сантиметр, то есть в тысячи раз, в тысячи, даже в сотни тысяч раз меньше, чем в молекулярных облаках. А температура, наоборот, в тысячи раз выше. Ну, может быть, сотни. Поэтому здесь, конечно, вот в окрестностях Солнца нет никаких условий поблизости для образования звезд материала. А вот в этих темных холодных облаках, которые вы увидите, я уже сказал, с любым радиотелескопом, настроенным под эти задачи, вы увидите вот такую картину. То, что я сказал, что они вот такие вложенные, фрактальные и так далее. Ну, вот обычно проще всего рассказывать так, что есть большие молекулярные облака, масса их – это все в массах Солнца, там до миллионов несколько, даже до 10^7 масс Солнца, размер в парсеках. Так, сколько интересных голосов откликнется, нужно ли сказать, что такое парсек? Парсек кто знает? Ой. Да, вот молодежь говорит, ваши годы астрономия была, так что... Вот эта концентрация вот на кубический сантиметр, вот видите, звезды, значит, вернее, молекулярные облака сравнительно малоплотные, температура уже низкая,
Ну, магнитное поле, все это вам не обязательно там важно знать. Но вот объекты, которые больше там 100 масс Солнца, уже при этих условиях начинают сжиматься за счет самой гравитации. Масса облаков велика. Если газа очень много, то он начинает под действием собственной гравитации, гравитации всегда и везде, все объекты гравитируют, начинает сжиматься холодный газ. Это, собственно, предпосылки к образованию звезд. Следующие по иерархической структуре – это сгустки, ну, меньшего размера, вот то, что вложенные. Ну и, наконец, я последний, это дозвездные ядра, это те самые маленькие, самые плотные. Видите, плотность у них какая? Фрагменты, из которых, в конце концов, образуются звезды. Мы все это наблюдаем с помощью, в основном, радиотелескопов, в основном, но и не только. Это все наблюдаемая картина, то есть абсолютно достоверная картина, как образуются звезды. Вот они там, из этого, в холодных, темных местах рождаются в этих темных плотных облаках вот эти самые звезды, там рождаются. Ну, классическая картинка, которая ходит в любой лекции абсолютно по образованию отдельной звезды. Это отдельный, потому что мы сейчас именно последнюю вот судьбу ядра рассмотрим. Вот, это некое холодное молекулярное облако, которое разбивается, мы говорим, фрагментирует, разбивается на сгустки, вот это уже сгустки, и каждый сгусток представляет из собой какое-то плотное ядро, на которое валится вещество за счет гравитации. А почему оно валится? А потому что есть возможность его охладить. Вот если вы просто, сейчас чуть-чуть, может быть, сложновато, не для астронов, если вы возьмете просто газ, даже очень массивный кусок газа, он не сожмется просто так. То есть, вернее, он может сжаться, но при этом он нагревается, а при нагревании возрастает давление. И вот если вы отпустите без потери энергии, это называется адиабатический режим, то вы его вот так вот поджали, отпустили, и у вас вот это облако будет вот так вот качаться, сжиматься не будет. Для того, чтобы оно сжалось, обязательно нужно терять энергию, его нужно охлаждать. Охладителем является прекрасным охладителем пыль. Потому что при сжатии температура повышается, пыль нагревается, и пыль нагревается, и тут же излучает так называемое инфракрасное излучение. А оно проходит сквозь облако, не задерживаясь. Вы теряете энергию, ну, этот процесс дальше развивается, и вот вы получаете вот те самые звезды, о которых мы говорили. Здесь немножко показана химия. У нас в институте очень хорошая группа по астрохимии, которая изучает как раз вот весь этот процесс, наблюдая молекулы, можно в деталях восстановить, как образуются звезды. Мы это наблюдаем, ну, анализируем, ну и так далее, астронтеории. Наконец, когда газа уже становится мало, происходит, поскольку все, примерно все облака изначально все-таки они слегка, но вращаются, а при сжатии увеличивается скорость вращения. Помните все этот фокус с гантелями, кто-то там зачем-то сидит с гантелями вот так на вертушечке и потом прижимает гантели, сильнее крутится туда-сюда. Вот примерно такая же структура. Облако сжалось, начало крутиться быстрее. Вот это протопланетный диск, а дальше уже планеты, кометы и так далее. Все. Самая общая схема. Она достаточная для того, чтобы даже, я бы сказал, вот сдать мне экзамен. Ну, да, по тематике. Кто еще не сдал у вас кандидатский экзамен? Не запоминайте эти слова, это я для тебя говорю. А вот чуть-чуть посложнее. Теперь, значит, мы понимаем, как из-за крупных сгустков появляются вот эти ядра, а потом из ядер звезды. Так вот, если и по наблюдениям мы понимаем, мы знаем, каково распределение масс у сгустков. Вот оно какое. Просто до боли напоминает распределение масс звезд. Только побольше, помассивнее. То есть не вся масса сгустка идет на массу звезды, часть теряется. Поэтому вот такой почти параллельный перенос. Очень картинка красивая. Хотя, вроде бы ее просто объяснять, а вот, скажем так, моделировать, чтобы получить эту картину, уже довольно сложно. Термины «начальная функция масс», NFM или «initial mass function» всегда используются вот такие, для начальной функции масс звезд. А для сгустков вот такие. Вот это вот начальная функция масс сгустков, а вот здесь вот начальная функция масс звезд. Есть несколько путей. Мы можем просто, скажем, взять и осадить сюда, примерно. Что это означает? Что мы просто потеряли массу. Вот сюда. Мы потеряли массу. Вот здесь был сгусток, вернее, вот это потерял массу. А если здесь, то просто сжатие. Так, плохо управляется. Это просто перечисляю те механизмы, которые нужно учитывать для того, чтобы рассчитать, как из сгустка уже посмотреть, какая звезда получится, какие ее характеристики.
много сложные формулировки. Кого заинтересует, могу объяснить. Но самый главный вывод — желтым. Я в желтой рамочке, значит, выводы основные. Тот, кто хочет потом действительно сдать по лекции, то достаточно этих желтых рамочек, уже хорошо. Причины, определяющие значение масс звезды. Масса звезды представляет собой очень сложный комплекс конкурирующих фактов и процессов. Действительно, они сложные, конкурирующие, причем выделить иногда сложно, а какой из них главный. И вот тут вот, философия, которая давным-давно, еще там в университете учился, мне как-то вот это всегда казалось, что вот так, и до сих пор кажется. Недавно мой коллега, профессор Тутуков, оказалось, что он тоже так же об этом задумывался каждый раз. Значит, смысл такой, что если результат, то есть явление описывается большим набором сложных процессов каких-то, из которых не каждый не выделен, то результат будет случайным. Если какой-то процесс доминирует, выделяется, мы называем его определяющим. Ну, в физике мы называем физика процесса вот такая. И говорим, вот физика этого процесса такая. Ну вот я здесь написал слово «парус», ну, для примера. У вас штиль, может быть, мертвая зыбь там есть, а парусник стоит, солнышко светит, все хорошо, никуда кораблик не движется. В это время на парус действует множество эффектов. Ну, например, с бешеной скоростью в сотни метров, а то и километров в секунду, в парус бьются молекулы воздуха. Вот мы вам сидим, и вот в нас тоже бьются сейчас вот с такой вот безумной скоростью молекулы воздуха, которые создают там давление. Но поскольку у паруса с одной стороны и с другой одинаковое примерно давление, он, ну, может быть, случайно какие-то мелкие совершенно там подвижки. Значит, дельфин проплыл где-то там, качнул лодку. Струя воды, конечно, какой-то импульс передала кораблю. Никуда он не двинулся, потому что дельфин маленький, корабль большой, ну, парусник. А солнце светит, с одной стороны на парус светит, с другой нет. Значит, если одна температура одной стороны выше, то и молекулы, которые воздуха, которые стукаются, они отлетают с большей скоростью, дают больше импульс. Тоже механизм. Еще вам с десяток придумаю. Мы для того и учились, чтобы пудрить мозги нормальным людям. Множеством этих механизмов, они все одинаковые по действию. Но тут где-то, значит, там случилось, что перепад давления и подул ветерок. Даже слабый ветерок. Какие там километры в секунду? Если он дует со скоростью 0,5 метров в секунду, то есть в тысячи раз меньше, уже достаточно для того, чтобы этот кораблик поплыл. То есть доминирующий является вот этот самый градиент давления воздуха. Все, механизмы выделили, физику движения, все остальное можно забыть. А вот все, что было до того, это борьба случайных механизмов, и мы ничего не могли сказать, на какую там в микроградус, на какой микромиллиметр подвинется куда корабль. Случайный процесс, и все. Вот это примерная такая философия. Это философия в целом физическая. Значит, просто случайные редко бывает. Просто, ну, совершенно вот ни от чего не зависит, это совершенно случайно. Что-то все равно всегда есть какая-то общая закономерность. Случайно может быть в... Ну, например, кто знает, что такое пуассоновский шум, там гауссиан описывается. Я не запоминайте даже, я всякую ерунду говорю сейчас, но смысл такой, что всегда есть какое-то распределение. Одно из важнейших распределений вот этих случайных величин называется белым шумом. Оно пришло из радиотехники, когда у вас вы слушали старшее поколение «Голос Америки», а его глушили, вы слушали вот этот жжж, там шум, там все частоты были, ничего не понять и так далее. Если вы смотрите на экран, у вас не работает. Ну вот, примерно белый шум в изображении. Что такое белый шум? Большая советская энциклопедия. Это вам не Википедия. Вот, это советское издание. Значит, так описывает белый шум. Шум, в котором из звука пришло, поэтому звуковые колебания, хотя он может быть где угодно. Вот это белый шум вообще в изображениях, а не в звуке. Звуковые колебания разной частоты представлены в разной степени, в среднем интенсивности волн примерно одинаково. Что это означает? БШ – это белый шум, это не Борис Шустов, значит, не путайте. Это означает, что нет выделенных колебаний. Все колебания равновероятны, вообще все, любые. Вот какие есть, вот все они, вот, если бы какое-то выделялось, вы бы услышали какой-то свист или, наоборот, бас, или все. Нет, здесь все вот так вот. Вот спектр.
ну, чуть-чуть такое понятие посложнее. Вот, вот спектр этих колебаний такой. Здесь даже не совсем белый шум. Выделяют белый шум, когда вот горизонтально все это такое вот идет. Это частота, а здесь интенсивность. Независимо от частоты, интенсивность колебаний всегда одинаковая. Энергетика колебаний одинаковая. Так вот, это необходимый такой экскурс, что ли, в статистическую физику. И дальше мы уже полегче будем этим понятием, понимаемым или непонимаемым, оперировать, но уже зато будет все красиво. Так. А вот теперь зададимся вопрос. Вот как раз вот эта функция масс. Случайна ли она? То есть, может быть, это действительно дело случая, а случай Бог во всех направлениях, он Бог, везде во Вселенной, вот он все это устраивает. Значит, есть довольно серьезная математическая теория, я здесь не выписываю всю эту математику, но она не так важна, здесь суть сама. Значит, профессор индийский, профессор Аулук, еще в 1954 году, он занимался, кстати, еще расщеплениями, случайными расщеплениями в атомных ядрах и так далее, вот он случайностями занимался, он попытался понять, а не могло ли быть это просто вот описывается случайным законом. Ну, как было сделано? Как было сделано математически? Значит, мы берем параллелепипед. Ну, про слово параллелепипед половина точно скажет. Да-да-да, проходили. Значит, и режем его вдоль оси x, вдоль оси y, вдоль оси z. И каждый раз случайным образом получаем набор много-много маленьких параллелепипедиков другого размера. А поскольку у вас случайно все, как угодно там получалось, то и вот этот самый набор вот этих маленьких объемчиков в виде параллелепипеда тоже будет случайный. Это описывается математически, но Аулуку этого не хватило, и он проводил такой эксперимент. Значит, он вставал там на стуле на стул, кидал стекло, но только не триплекс, потому что у триплекса есть предопределенные грани там и все, обычное стекло, а потом считал спектр масс получившихся осколков. Собственно, не он считал, его студенты сдавали ему такие лабораторные работы, били стекла. Поэтому я и говорю, что это битое стекло, это не хулиганство. Всегда спрашиваете, а может человек заинтересовался, когда бьет стекла функции масс. Это аморфное стекло, поэтому считается, что там случайное напряжение, все распределено случайно, поэтому можно посмотреть, получить случайный спектр. Сейчас я не буду говорить, что он получил в результате, потому что он получил более интересный результат, на основании которого польский ученый Крущевский уже сделал очень интересную работу. Он сказал, ну, конечно, звезды образуются не случайно, но нет звезд меньше 0,07 масс Солнца. Он взял 0,07, 0,08, не принципиально. То же самое. Нету. Нет сверхмассивных звезд, совсем сверхмассивных. Поэтому ограничения нужно ввести. И он ввел гипотезу белого шума. То есть все масштабы равноправны. Вот в случайных процессах, в очень сложных, которые там тысячи процессов, но ни один из них не доминирует, то есть, можно сказать, случайный, значит, гипотеза белого шума. И формулы сразу забудьте, а посмотрите. Если звезды образовались вот таким образом, то в каждом интервале число звезд от массы от m до плюс dm будет вот столько звезд. То есть, пропорционально m в степени минус 2 количество звезд данной массы. Универсальный закон, он близок к Салпитеровску, там минус 2,35, вот в том диапазоне, только в одном диапазоне, а вот этот минус 2, это, вот я написал главная формула всей презентации, это тот самый форм универсального закона, к которой мы вернемся, который доминирует Вселенной на всех масштабах. Ну, как работа Крущевского, значит, он построил вот по этим формулам кривую, сравнил с наблюдениями звезд, здесь указаны авторы, и показал, что да, согласие совсем неплохое, вот это случайное распределение с ограничением массы. Если бы не ограничили, вот сюда бы полезла кривая. Но мы ограничили массу на 0,7, и вот это ограничение дало вот такой вот загиб сюда вот. Вот вы получаете эту картинку. Звезды и здесь тоже загибаются, уходят вниз. Но это из-за того, что массивные звезды, я говорил, их трудно восстановить функцию массы. Они, в общем, умирают очень быстро, уходят. Вот сюда их количество уменьшается. Это значит, звезды... То есть это было получено впервые неплохое согласие. Пошли дальше со звездами. Вот начало было положено, потом много других работ. А взяли уже не звезды, а звездные скопления, которые мы видели на втором кадре. Оказывается, масса звездных скоплений тоже подчиняется такому закону. Вот он как распределен. Вот из этой работы. А теперь пошли к галактикам.
Чуть-чуть подробнее посмотрим, а как все-таки образовались галактики. Про звезды мы уже знаем. В принципе, скопления то же самое, потому что скопления образовались из больших облаков, которые потом раздробились на звезды, из больших, ну, тысяч, например, этих фрагментов ядер появилось. Вот у вас скопление. Посмотрели, как отдельное ядро образовалось. А сейчас посмотрим, как с галактиками дело обстояло. Я здесь использую несколько слайдов, которые представил вот на той лекции по скрытой материи, потому что здесь базовые понятия без темного вещества никуда, никуда нам не деться. Вот, и вы увидите, как велика его роль. Значит, современный такой бухгалтерский, инвентарный, можно сказать, опись Вселенной может быть представлена так. Большая часть непонятно что, темная энергия, а вторая по значимости часть темной материи тоже непонятно что. Причем настолько непонятно, что вот когда я говорил про Нобелевские премии, если здесь они есть, то тут они есть в большом количестве в будущем. Потому что эта загадка давит на физиков, астрофизиков и всех нас уже давно, почти 100 лет. Мы знаем, что это есть, а что это такое? Сейчас чуть-чуть несколько слов об этом. Не понимаем до сих пор. Ну и обычное вещество, из которым состоим мы с вами, звезды, галактики, ну, там 4% всего. Причем в звездах не так уж и много, в основном это в межзвездном газе. Лучше сказать, в межгалактическом газе. Вот такая вот штука. Значит, темное вещество. Фриц Цвейке, швейцарский ученый. Ух ты, я уже рассказал вам. Но все равно. Вот он опубликовался в журнале «Акта гельветика физика». Что такое гельвеция, кто знает? Молодец. Вот надо идти на этот самый, на телевидение и там отгадывать. Там, говорят, автомобили дают за это. Там здорово. Да, это Швейцария, швейцарский журнал. Он потом переехал быстренько, потому что 33-й год. Там начались всякие проблемы, помните, да, там с нацистами и прочее. Он уехал. Что сделал? Он проанализировал наблюдения галактик в скоплении Девы и удивился. Галактики летали с бешеной скоростью. Тогда уже было понятно, что по спектрам можно определить скорость, которая движется тело из эффекта Доплера. И галактики летали со скоростями в 1000 км в секунду. Он посчитал, а сколько здесь массы. Ну, вот она излучает, вот обычная наша барионная масса, она излучает, ее можно, в принципе, прикинуть, сколько там звезд, какая масса. Оказалось, что не хватает там сотни раз. И он ввел, не знал, что делать, он ввел такое понятие «дункле материя» – это темное вещество. Ну, материя мы все-таки переводим как вещество, потому что по другому гениальному немцу, уже немцу Энгельсу, материя – это вещество и излучение. Здесь речь идет именно о веществе. Слово «дункле» я пытался понять так педантично. В чем разница? «Дункель» – кто немецкий учил? Вот. Немцы знают, между нами немцами, что «дункель» – правильно, пиво-то ведь темное «дункель» называется у них. Но используется и «дункле». Может, вот это швейцарский диалект немецкого языка. То есть в Швейцарии, если вы скажете «einmal дункель», вас не поймут. Нужно говорить «einmal дункле bitte». Хорошо. Так вот, это темное вещество. Оказывается, что много свидетельств того, что оно существует. Ну, например, кривые вращения галактики. Мы видим галактику, прекрасно астрономическими методами знаем, что померяем ее вращение, скорость вращения в зависимости от радиуса, вот показано вот на этой картинке, вот наблюдаем вот такие. И начинаем удивляться, ну, тот, кто знает, почему она такая плоская. Вот вы знаете, что, например, планеты, чем дальше от Солнца, тем они медленнее летают. А здесь нет, здесь как будто летают и летают себе, и скорость не падает. Это означает, что есть какая-то дополнительная тяготеющая составляющая. Вот смотрите, значит, тяготение, которое обусловливает звездный диск, оно приводит к скоростям вот таким. Вот падает по Кеплеровскому закону на периферии галактики, и все, как в Солнечной системе, похоже. А газ тоже есть, если не звезды, но он дает совсем небольшой вклад. А вот ведь где кривая-то наблюдаемое вращение. И вот из этих вот соответствий ввели, что есть темное вещество, которое распределено вот непонятной природой, что это такое, гравитирующее, его много.

0: вымирают или плохо, так сказать, развиваются.
1: И только человек все выдержит, правильно я понимаю?
0: Нет, человек тоже, если вот, не дай бог, произойдет действительно сейчас такая катастрофа, как на рубеже эпох геологических, то человек может тоже не выдержать этого. Потому что человек сейчас ведь связан с инфраструктурой. Ну, представьте себе, как вы будете жить без света, без воды, без туалета. Еще, ладно, при значит, Борисе Годунове там были колодцы, были печки, они как-то там умудрялись
1: канализация,
0: выживать.
1: Да.
0: А мы-то чего будем делать в этих своих многоэтажных домах, где все связано с общей инфраструктурой? Не дай бог отключится свет по всему городу, исчезнет транспорт. Что будут люди делать вообще?
1: Да.
0: Вот же в чем вопрос.
1: Евгений Александрович, не хочется пугать наших слушателей, тем более в такие светлые дни, тем более Новый год впереди. И все-таки, несколько лет назад президент Обама в Америке вдруг ввел новый закон о чрезвычайном положении, и я вдруг вспомнил о Йеллоустонском заповеднике и от этого мегавулкане, да, который, как мне известно, в последнее время стал как-то жить очень возбуждающе. Это действительно так?
0: Значит, Йеллоустонский заповедник, где расположен не один вулкан, там их несколько, это целая вулканическая область, они являются сейчас, ну, как сказать, проявляют некоторые элементы активности. Надо сказать, что США очень внимательно к этому относятся, и там были организованы сеть сейсмических станций, наблюдение за подземными водами, бурение скважин, температуру измеряют в водоемах и в подводных, то есть в подземных водах. То есть ведется постоянный мониторинг. Значит, время от времени происходят вбросы, что вот да, температура поднялась, что вот землетрясений мелких, которые там есть, стало больше. Вот сейчас он взорвется. Но это уже я слышу не первый год и не первый раз. И ничего пока не взрывается. На мой взгляд, такое вот массовое извержение вулканов в Йеллоустоне, оно сейчас, на мой взгляд, невозможно. Там может произойти извержение одного вулкана, причем не самого из них большого. Вот. Предсказать, когда это будет, американцы даже при своей хорошей наблюдательной сети не могут. Но они, так сказать, там ведь как, там как комплекс, там и геофизическая, геологическая служба США, там университеты поставили свои наблюдательные сети. И поэтому они не монополисты, они обсуждают это. Пока что какого-то такого катастрофического предупреждения нет, на мой взгляд.
1: Но, с другой стороны, в центре Европы тоже есть действующий вулкан, или, по крайней мере, немножко притухшие на время. Это,
0: ну,
1: наверное, гораздо опаснее для нас. Да.
0: Есть,
1: вот я про что говорю, да.
0: В Италии извергается. Мы знаем в истории, что возле Неаполя там вот это, значит, Помпея, значит, был этот вулкан из извержения. Конечно, в Европе есть много вулканических сооружений, в основном это в Италии, ну, там, в Греции есть. Значит, конечно, и, так сказать, и Европа не безопасна в этом отношении. У нас в стране, если взять, это сплошная вулканическая область, Курилы, Камчатка. Там в последнее время, кстати, активизация идет. В течение 2017 года там до 8 вулканов проявляли одновременно активность.
1: А это такая цепная реакция получается, да?
0: Да, но иногда они вдруг все как-то уменьшают свою активность. Вот сейчас примерно 3 вулкана активные, а в середине года было там больше 5 вулканов. Вот. Но там, к счастью, у нас нет большого населения и, так сказать, инфраструктуры. Но если не брать Петропавловск-Камчатский, то там нет таких. Но вот есть одна область, которая проблемная. Это все-таки Северный Кавказ. У нас там есть 2 вулкана. Это Эльбрус и Казбек, которые на исторической памяти были извержения там довольно катастрофические. Сейчас они молчат, тихие, хотя проявляют некоторую активность. Но там есть горячие источники, фумаролы, выбросы газов там. Вот. Вот эта вещь, конечно, весьма опасна, потому что, сами знаете, Кавказ и Курилы – это разное дело.
1: Да.
0: На Кавказе масса населения, туристские центры. Там, значит, если, не дай бог, начнется извержение Эльбруса, растает снег, пойдут грязевые эти потоки по Баксану, там, а ведь там альпинисты и местное население. То есть там вообще уязвимая область. Вот это, я думаю, надо изучать с научной точки зрения.
1: Евгений Александрович, ну вы сейчас так говорите, я же выписываю эту картину, представляю, как Голливуд уже будет, наверное, уже готовиться снимать это все. А что, нет, нежели возможности вот действительно купировать это или хотя бы предсказать?
0: Вот, на мой взгляд, надо пытаться предсказывать, потому что извержения вулканов предсказываются все же лучше, чем землетрясения сильные. Вы видели, как, например,

0: Япония вся переполнена, значит, да, сейсмическими станциями, там, GPS-наблюдениями, она не смогла все-таки предсказать землетрясение 2011 года, угу, когда цунами было и масса людей погибла. Вот, поэтому, а вот вулкан, его легче предсказать. За ним надо наблюдать геофизическими методами, сейсмологическими, как это делается в Йеллоустоне, я ведь уже сказал.
1: Да-да-да.
0: Организовать экспедицию, сделать там наблюдательную сеть. И наблюдать, если начнутся дикие какие-то изменения, очень сильные, температура, там какая-то тряска начнется, землетрясений местных, тогда можно объявлять тревогу, выводить людей, чтобы не было большого количества жертв.
1: Ну вот да, по крайней мере, когда
0: надо поступать цивилизованным странам.
1: И еще есть подводные вулканы. А их вообще много. Кто-то изучает? И что там происходит на дне морском?
0: Ну, вы понимаете, там, значит, выходят такие, ну, как сказать, из недр земли выходят горячие, значит, флюиды, пузыри там газов, и изливается лава. Это в Тихом океане их очень много. Есть они в Атлантическом океане, в Индийском, но надо сказать, что они напрямую не оказывают влияния на человека. Другое дело, что там, если начинаются такие сильные извержения, там может и рельеф измениться, и там рыбы какие-то погибнуть. Но вообще-то серьезно это дело мало изучали. Вот были такие у нас проекты, как значит, изучение так называемых черных курильщиков. Угу. Это такие есть вулканы, которые там, значит, вот в этих условиях в морских. Ну, надо сказать, что, ну, проводили, да, исследования. На мой взгляд, это не самое опасное, что человеку угрожает, вот морские вулканы, вернее, океанические вулканы.
1: В последнее время у нас напряженная обстановка на Корейском полуострове, КНДР, да, и да, они проводят атомные испытания, а ведь проводят они в 100 километрах как раз от тоже большого мегавулкана, который находится на территории Северной Кореи. Я думаю, не можете это, вот мы говорили о провокации, не можете, скажем, атомное испытание спровоцировать вулкан? Просто таким совершенно банальным образом.
0: Ну, вы знаете, я же уже сказал, да, мы этот вопрос как следует не изучили. Ни мы, ни другие развитые страны. Мы не знаем, что, как воздействия вот такие, как подземных ядерных взрывов, могут сказаться на активность вулканов. Пока что, вы знаете, что прошло несколько испытаний, а до этого их было вообще очень много, никаких особых извержений с этим связано, ну, слава не Богу, было.
1: И еще, Евгений Александрович, мы нефтяная страна, мы постоянно ищем новые месторождения, то там, то там, то там, у нас есть законсервированные. А скажите, а проводятся исследования, где могут возникнуть новые цепи, гряда вулканов? Тех, которых мы еще пока не видим, даже не знаем о них.
0: Ну, а при чем тут нефтяные месторождения?
1: Ну, это я просто так, это я просто потому, что, ну, мы изучаем же, да, может быть, параллельно изучать тоже, вдруг там где-нибудь на краю нашего большого континента Евразия, а насколько мне известно, вулканы именно растут там, по окраинам, скажем так,
0: да,
1: континента.
0: Да, по периферии, да, Евразия.
1: И я вдруг подумал, Ледовитый океан ведь тоже, возможно, по краю, вдруг станет грядой вулканов.
0: Нет, там ситуация вот какая. Там есть хребет Гакеля подводный. Он не очень активный, ну, по сравнению, например, с Срединоатлантическим хребтом. И там есть свои подводные вулканические извержения. Не очень массовые. Там есть своя сейсмичность. Она потрясывает этот хребет. Там, видимо, идет некое расширение земной коры. Вот. Но то, что вот по периферии, например, в Баренцевом море, там на шельфе, там вулканов как-то не наблюдается.
1: Но да, слава Богу.
0: Вот. А что касается сейсмичности, то вот наш институт сейчас развивает эту тему вместе с Архангельским институтом, значит, там геофизическим. Мы проводим наблюдения в Арктике и выяснили, что некая сейсмичность есть. И не только в пределах этого хребта Гакеля, а по периферии вот шельфа, скажем. Ведь там такое мелкое море, вот Баренцево, оно...
1: Вот видите, не зря я спросил вас об этом.
0: Да, оно вот как раз и есть область, где много нефтяных газовых месторождений осваивают. И там есть своя сейсмичность. Пока что она демонстрирует не очень высокую такую...
1: Ну, слава Богу.
0: Опасность для этих объектов. Хотя, когда проводится разведка, значит, и поиски этих месторождений, то там проводятся и работы по оценке сейсмической опасности.
1: Евгений Александрович, а вы заглядывали в жерло действующего вулкана?
0: Нет.
1: Нет?
0: нет, к счастью, нет. Хотя у меня есть знакомые, которые туда лазят, на Камчатке, например. Как только начинается извержение, туда выходят молодые ребята, там, значит, берут опробы, там, образцы, фиксируют обстановку. Так что я знаком с такими людьми.
1: Я просто подумал, что ощущает человек, когда видит, да, ту, скажем так, преисподнюю.
0: Ну, я вам скажу вот что, что, например, люди должны быть готовы к таким вещам. Вот если я бывал, например, в Китае, там землетрясение, ну, страшное явление, там тысячи, сотни тысяч даже людей гибнут иногда. И в каждой школе есть специальный кабинет, где ребят, детей учат, как себя вести, когда начинается землетрясение. Там вот надо там залезть там под стол, еще куда-то, чтобы вести. Понимаете, когда детей учат, они привыкают, что это не какая-то, ну, такая опасность, ну,
1: это опасность, да,
0: которую невозможно. Надо уметь себя вести в этом отношении. И вот я считаю, что, да, и у нас, кстати, я был вот на Курилах как-то, там есть, везде стоят такие громкоговорители, ну, да. И если происходит землетрясение, то объявляют, что вот, возможно, волна цунами, быстро возьмите вещи, отойдите от берега.
1: Евгений Александрович, вот. Но я думаю, что пока вы стоите на страже, все будет хорошо. Спасибо большое, успехов и с наступающим.
0: Я считаю, что у нас мало, к сожалению, в этой науке, в нашей науке.
1: Ничего страшного, будем развивать.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, друзья. Давайте знакомиться. Я астроном Владимир Георгиевич Сурдин. Я преподаю астрономию в Московском государственном университете имени Ломоносова. Ну и в некоторых других университетах. Например, в физтехе подмосковном, в Новосибирском университете. Но это курс для студентов. А мы с вами будем заниматься астрономией в рамках школьного курса. Ну, в школе есть учебники астрономии. Это обязательный предмет, его сдают все школьники и учат. Но я собираюсь рассказать вам немножко шире и, может быть, немножко интереснее, чем это обычно представлено в школе. Мы не будем решать задачи, хотя некоторые вопросы я вам буду задавать. Мы будем охватывать, осматривать астрономию со всех ее сторон. Знакомиться с ней не как со школьным предметом, а как с интересной наукой, которая очень современна и очень разветвленная. В астрономии есть разные направления, есть разные специализации. Я постараюсь рассказать вам о них. Ну, давайте начнем. Сегодня первый урок. И я его назвал «Астрономия и астрономы». То есть давайте познакомимся с тем, кто такие астрономы, чем они занимаются, где они занимаются, что им помогает, что мешает в их работе. Ну, вы, конечно, представляете. Астрономы обычно работают на обсерваториях или в научных институтах, ну, или, как я, в университетах. Астрономия в каком-то смысле уникальная специальность. Вообще говоря, нас, профессиональных астрономов, в мире очень мало. Может быть, вы даже удивитесь, как нас мало. Есть такая организация международная, International Astronomical Union, то есть Международный Астрономический Союз. Он объединяет почти всех профессиональных астрономов в нашем мире, то есть на нашей планете, во всех странах. Так вот, нас там менее 15 тысяч человек. На весь земной шар 15 тысяч профессиональных астрономов. Но это не значит, что только мы изучаем Вселенную. Есть армия любителей астрономии. Причем любители подразделяются на разные уровни. Об этом мы тоже поговорим. Есть физики, которые заняты астрономическими исследованиями. Есть химики, есть биологи. Сегодня есть астрохимия, астробиология. То есть на самом деле, конечно, людей, ученых, которые изучают космос, намного больше, чем профессиональных астрономов. Ну а любители этой науки – не тех, кто лежит на диване и смотрит телевизор, а тех, кто реально помогает нам в научной работе. Их тысячи и тысячи во всех странах нашей планеты. Итак, где работаю я? Это Государственный астрономический институт имени Штернберга. Это моя альма-матер. Ну, хотя, конечно, я, как и все мои одноклассники, однокашники, закончил МГУ, но нас, профессиональных астрономов, учили на физическом факультете. Это отдельное направление. Среди физиков мы были астрономами. А потом, закончив физфак МГУ, мы стали работать вот в этом астрономическом институте. Это крупнейшее астрономическое учреждение нашей страны. Более 200 профессиональных астрономов, плюс еще лаборанты, помощники, администрация. В общем, более 450 человек работает в нашем Государственном астрономическом институте, который мы сокращенно называем ГАИШ, Государственный астрономический институт имени Штернберга. Государственный астрономический институт имени Штернберга назван в честь профессора астрономии, который преподавал еще в Московском императорском университете до революции 17-го года, ну а потом участвовал в самой революции, участвовал даже в разгроме белогвардейцев, ну и, кстати говоря, погиб, то есть заболел и умер довольно рано. Но он действительно много сделал, и он очень яркая личность, поэтому наш институт назван в его честь. Я не буду много рассказывать о себе. Если вам захочется подробнее узнать обо мне лично, о моей работе, зайдите на мою страничку в интернете. Наверху ее адрес, но не обращайте на него внимания, можно его не запоминать. Просто фамилия Сурдин, набранная в любом браузере, достаточно быстро, буквально на первой или второй ссылке, выведет вас на эту страничку. И она довольно полезна и тем, кто изучает астрономию, и тем, кто преподает ее, потому что там я собрал довольно много материалов, разных курсов, телевизионных, пауэрпоинтовских презентаций и так далее. То есть довольно много материала, который помогает и изучать, и преподавать нашу небесную науку.
Я уже говорил, мы объединены в Международном астрономическом союзе. И это очень важно, потому что у всех астрономов один предмет исследования. Вот у каждого химика своя лаборатория, свои химические реактивы. У каждого физика свой ускоритель частиц или другие приборы физические. А у астрономов один объект. Небо над нашей головой, другого нет. Если у тебя на обсерватории плохая погода, ты просишь своего коллегу в другой стране, может быть, в другом полушарии даже, наблюдать тот объект, который тебя интересует. Может быть, у него в этот момент безоблачное небо. Таким образом, мы кооперируемся все и помогаем друг другу. В этом смысле наш союз совершенно интернациональный, международный. И астрономы очень сильно связаны друг с другом общей работой. В 2009 году было знаменательное событие. В этом году был организован и по всему миру проводился Международный год астрономии. Это было впервые. Все профессионалы оставили на некоторое время свои дела и вышли к народу. То есть вышли к любознательным людям, вышли со своими телескопами, со своими картами звездного неба, приглашали их в институты, в обсерватории. То есть астрономы решили показать населению, показать любознательным людям, чем они занимаются, как выглядит Вселенная, как можно помочь нам в научной работе. Вот вы видите, даже на площади и улице в Европе, в Америке, в Австралии, даже в Африке, и даже в горных селениях, где вообще никогда в жизни не бывали ученые, пришли астрономы и любители астрономии со своими телескопами. И люди впервые, а многие люди действительно не знали даже, что есть телескопы на свете, что можно посмотреть на небо с их помощью. Люди впервые стали смотреть на звезды. Но даже те, кто достаточно высоко образован, ну, например, в странах Западной Европы, все равно они заняты в основном своей работой. Клерк работает в банке, рабочий на заводе, инженер в бюро. И они бегают на работу, забыв обо всем. И часто их любознательность юношеская не находит своего предмета для удовлетворения. Поэтому мы вышли с наилучшими фотографиями самых интересных небесных объектов, вышли на улицы. И люди по пути на работу или с работы домой вдруг останавливались и с интересом смотрели на то, чего они никогда не видели или не видели с детства. А в детстве не было таких хороших фотографий, тогда не летали космические телескопы. Мы приглашали особенно школьников. Почему школьников? Потому что это будущие студенты, это мои студенты, мои коллеги и я в университете делаем из них настоящих профессиональных ученых. Вот посмотрите, астроном со своим маленьким телескопом пришел в далекое южноамериканское селение, в Перу, где дети вообще, может быть, не слышали даже о науке, там нормальной школы-то нет. И вот они так с большим интересом, немножко робко смотрят в телескоп впервые в жизни. Это действительно было очень важно. Наш институт, ГАИШ, приглашал к себе по ночам, у нас, так сказать, были ночи открытых дверей. Мы в сентябре, когда хорошая погода, когда довольно длинные темные ночи, мы приглашали всех желающих. Желающие приходили к нам, и мы открывали свои телескопы и демонстрировали им звездное небо, планеты, рассказывали, ну, так как я вам сегодня с помощью слайдов на специальной, на экране, на досках, рассказывали о том, что мы изучаем, что мы открыли, что другие астрономы во всем мире изучают. И люди уходили за полночь, по-моему, счастливые. Но, честно говоря, я всегда видел улыбку и счастье на тех, кто у нас побывал. Потому что и даже для взрослого человека это интересно. А для ребенка это просто обязательно, необходимо посещать научные учреждения, чтобы понять, чем же ученые занимаются. Но теперь давайте о конкретных вещах. Мы с вами будем все-таки заниматься регулярным курсом астрономии. И для этого нужны учебники и задачники. Вот перед вами два учебника. Левый учебник, он очень старый, он хороший. В нем база безупречная. Он написан, первый его автор, Борис Александрович Воронцов-Вильяминов, это профессор МГУ, но его уже нет, давно уже нет на этом свете. Но и мы, мое поколение училось по его учебнику. И вы понимаете, что этот учебник, как школьное пособие, сильно устарел, просто невероятно устарел. И хотя он в школах еще используется, но я не рекомендую им пользоваться, потому что там ничего современного уже нет.
Второй учебник гораздо более современный. Виктор Максимович Чаругин, профессор Московского педагогического университета, написал его в 2017 году, как раз тогда, когда астрономия вернулась в школу как обязательный предмет. Но, надо сказать, написал немножко торопливо. И хотя этот учебник используется в школах, ну, он все-таки для тех, кто только-только прикоснулся к науке и, может быть, ну, недостаточно любознателен, чтобы окунуться в глубины, чтобы почувствовать как-то вот предмет. Там много цветных картинок, и можно его использовать. Он вполне покрывает школьную программу, но там есть некоторые недостатки, скажем так. Вот учебник, который я вам очень рекомендую, но, скорее всего, вы его не найдете. Точнее говоря, те ребята, кто живут в Иркутске, вообще в Сибири, может быть, найдут его, потому что написали его сибирские астрономы под руководством Сергея Арктуровича Язева. Именно так звучит его отчество. Арктурович, как звезда Арктур на небе, потому что его отец был астрономом и дед был астрономом. В Сибири, можно сказать, это астрономическая семья. И Сергей Арктурович со своими коллегами очень хороший учебник написал. Я даю голову на отсечение, потому что я был научным редактором и, так сказать, полностью погрузился и там кое в чем помогал ему, исправлял, ну, как нормальный редактор любого произведения литературного и научного. Можно сказать, мы вместе создали этот хороший учебник. Но он распространяется только в Иркутске, в Иркутской области и чуть-чуть за ее границами, ну, там, в Сибири. Но я не видел его, честно говоря, в школах европейской части России, потому что как-то он не получил грифа, то есть не рекомендован пока средней школы. Но очень советую вам поискать его, может быть, в сети скопированный, вы его найдете. А рядовой, так сказать, ныне действующий школьный учебник я написал вместе со своим коллегой, профессором Засовым. Мы вместе работаем в астрономическом институте. И сегодня он уже несколько лет уже используется как нормальный школьный учебник. Это вот такой стандартный школьный учебник астрономии для 10 или 11 классов на выбор. В школе разрешается обучать астрономии либо в 10-м, либо в 11-м, либо так, половинка в 10-м, половинка в 11-м. Но это зависит от того, какая школа, какие в ней порядки. Этот учебник достаточно хорош. Я не хвастаюсь, но просто он прошел апробацию и, в общем, показал себя как настоящий нормальный школьный учебник. А вот этот учебник меня попросили написать для медицинских колледжей и училищ. Ну, казалось бы, колледж и училище дают обычное среднее образование, то есть школьное. Тем не менее, у них есть особенность. Это будущие медики. И они больше связаны с жизненными какими-то процессами и меньше с математикой и физикой, и техникой. Хотя техники в медицине недостаточно. Я постарался, это уже лично мой учебник, вышел он буквально в этом году, и я постарался его сделать более интересным для тех, кто склонен изучать живые объекты, например, космонавтов на орбитальных станциях, там совершенно особые условия для жизни и работы, искать жизнь на других планетах, исследовать планеты как прибежище жизни, как исследовать условия для жизни на некоторых планетах. То есть вот такой акцент сделан в этом учебнике. Тех, кого это интересует, я советую запастись именно этой книгой. Конечно, будущие астрономы, профессиональные астрономы учатся по более серьезным, более глубоким книгам. Вот слева из них это наш университетский учебник астрономии. Если кому-то захочется нырнуть вглубь, посмотреть математику, посмотреть более тонкие астрономические методы, познакомиться с ними, прошу учебник Кононовича и Мороза «Курс общей астрономии». Это фундаментальный начальный курс для будущих профессиональных астрономов. Рядом с ним «Астрономия. Популярные лекции». Дело в том, что в МГУ читаются некоторые курсы не для конкретных факультетов, для будущих профессионалов в той или иной области, а для всех факультетов. Это называются межфакультетские курсы. Биологи для всех, астрономы для всех, физики для всех. Естественно, глубины особой там нет. Там есть
широкий обзор нашей науки. Ну вот я читаю курс общей астрономии для всех факультетов МГУ и еще в некоторых других университетах, для будущих физиков, например. И эта книга «Астрономия. Популярные лекции», она такой широкий обзор современной астрономии, хорошо иллюстрированный, кстати, для тех, кто не собирается быть профессионалом. А я думаю, мало кто из вас будет профессиональным астрономом, но любознательность есть любознательность, кругозор-то хочется расширить. Чтобы немножко вывести на современный уровень университетский, ну и школьные учебники, мы с коллегами затеяли серию книг под названием «Астрономия и астрофизика». Это общее серийное название. Пока в ней четыре, в этой серии четыре книги. «Небо и телескоп», «Солнечная система», «Звезды» и «Галактики». Пока четыре, но, вероятно, будут еще новые книги. «Космология», «Солнце». Мы их сейчас сделаем. Это для тех, кто движется вперед, кого не удовлетворяют мелкие знания в том или ином предмете, в данном случае в астрономии. А вот эта книга, она особую роль для меня играет, потому что она оказалась удачной и выиграла очень важный конкурс, конкурс «Просветитель». Каждый год в нашей стране на деньги спонсоров Дмитрия Борисовича Зимина, очень известный наш просветитель, спонсор важных лекций и публикаций в книжных, в издании, в книжных издательствах, он каждый год проводит такой конкурс и выбирает лучшие научно-популярные книги по разным направлениям. Ну, в 2012 году моя книга победила, и поэтому ее выложили легальным, то есть не пиратским образом в интернет. Ее можно там найти и читать бесплатно. Ну, я, конечно, рад буду, если на вашей книжной полке окажется моя книга. Она мне очень дорога. Но если не хочется покупать или нет ее в ближайших магазинах, можно позволить себе читать ее в интернете. Правда, там, по-моему, цветных картинок они не разместили, но это не очень большая потеря. Хотя цветные картинки всем нравятся. Теперь гораздо более важная вещь. Я вам буду говорить об астрономии, вы можете читать об астрономии, вы можете смотреть всякие сериалы по телевизору или в интернете, но вы мало что поймете в науке, в любой науке, это касается не только астрономии, если не будете решать задачи. Вот по поводу задач, перед вами задаченьки. Этот задачник простой. Ну, во-первых, во всех задачниках, это мои задачники, есть подробные решения ко всем задачам. Ну, чтобы, если не получается у себя, или если получается, посмотреть, как там по-другому можно решить. Но если не получается, просто посмотреть. Этот задачник достаточно простой, и в каком-то смысле он современный, потому что там много тестов. Кроме задач, там есть еще тесты с вариантами ответов. Сегодня это модно, сегодня часто компьютеры у нас принимают экзамены, зачеты. И у нас в университете, и в школе. Поэтому такая вот современная книга. Ну, а это более крутая книга. Дело в том, что уже более полувека, даже более почти 70 лет в нашей стране проводится астрономическая олимпиада для школьников. Это была первая в мире астрономическая олимпиада. Сначала это была московская, потом всесоюзная в годы Советского Союза, всероссийская. Сейчас она стала международной. Вот в течение 20 лет я был руководителем этой олимпиады. И в 1995 году собрал 450 задач, предложил к ним решение. И в этой книге они собраны. Это уже второе издание. Первое давно разошлось, стало библиографической редкостью. Ну, мы решили сделать второе со справленными опечатками, несколько новых задач я туда добавил. Но это для тех, кто собирается углублять свои знания, либо, что еще лучше, участвовать в астрономических олимпиадах. Кстати, победители Всероссийской астрономической олимпиады приходят к нам на факультет без экзамена. И я вам скажу, это самые лучшие студенты. Это самые лучшие профессионалы, которых мы готовим уже для настоящей научной работы. Это просто мои любимые студенты, победители олимпиад. Это действительно, как говорят сейчас, крутые будущие астрономы. Но они прошли, вот все прошли через этот задачник. Хорошо. Теперь о программах. Я очень советую вам на компьютер поставить программу «Планетарий». Причем можно начинать со самых, даже лучше начинать с самых простых.
Есть очень сложные программы, где без предварительных знаний астрономии вы просто не поймете, как ее настроить, как от нее получить какой-то результат полезный. А есть простые программы. Вот я вам рекомендую Turbo Sky. Ее создал наш выпускник Александр Волынкин. Она безупречная. Ну, наш выпускник – это настоящий астроном. Она безупречная, там нет ошибок, но она не глубокая. В каком смысле? Она представляет вам небо так, как вы увидите его глазами, невооруженным взглядом, невооруженным глазом, либо в небольшой, не очень мощный бинокль, или любительский телескоп, не ахти какой большой. Но это программа, которая позволяет в будущее и в прошлое летать, смотреть, какое небо было, смотреть, какое оно в Южном полушарии, в Австралии, в Антарктиде, на Северном полюсе. Ну, действительно, в любом городе нашей, даже в любой точке нашей планеты, в любой, почти в любой, там, тысячу лет назад, тысячу лет вперед период. И вы увидите то, что реально у вас сегодня на небе, какие объекты, как, где их по сторонам горизонта можно увидеть. Программа очень полезная и крайне простая. Я знаю, что далеко не в каждой школе есть современные мощные компьютеры. Я просто в этом убедился, особенно в провинциальных небольших городах. Учителям довольно старые, устаревшие компьютеры дают для работы. Так вот, она на любом компьютере пойдет, на самом древнем. Она не требует никаких особых претензий, не предъявляет процессору, памяти. И при этом безупречно точно работает. Но есть и гораздо более глубокие, более информативные программы. Например, вот этот персональный планетарий или там, экранный планетарий Stellarium. Почему написано free? Потому что кроме Stellarium'а, который можно перекачать, а он действительно бесплатный, это сделали любители астрономии всего мира, лучшие, самые профессиональные среди любителей астрономии. Тут я не видел тут ошибок, но у него некоторые ограничения есть. Не слишком далеко в будущее, не слишком далеко в прошлое он может показать. Но текущую ситуацию прекрасно покажет. Даже, видите, с ландшафтом таким. Можете свой ландшафт там нарисовать. Свои дома, которые могут вам закрыть часть небосвода. Ту, что вы не видите со своего балкона или из своего сада. Таким образом, программа хорошая. Почти безупречная, и ее можно как в сети, так и перекачивая на свой компьютер использовать, она бесплатная. Есть и более сложные, есть программы суперсложные, но о них когда-нибудь потом я вам расскажу. Где работают астрономы? Ну, посмотрите, как правило, обсерватории строят в горах. Почему в горах? Понятно, потому что там чистый воздух, нет поселений рядом, которые по ночам включают яркое освещение, фонари и засвечивают небо. Но еще лучше, конечно, подняться как можно выше, над атмосферой. И для этого мы используем космические телескопы. Правда, их очень мало, они очень дорого стоят. Ну, те страны, кто в состоянии себе позволить такую роскошь, создают свои космические телескопы. Кстати, скоро большой российский телескоп должен полететь в космос, ну, через несколько лет, к сожалению. Но он уже в процессе подготовки. А пока мы с большим удовольствием, мы, когда я говорю «мы», я имею в виду всех астрономов на нашей планете. Мы пользуемся космическим телескопом «Хаббл», потому что, хотя создан он усилиями американских и европейских инженеров и на деньги этих стран, тем не менее, помните, я говорил, астрономы – это очень такая международная, интернациональная группа ученых. И все мы имеем право использовать этот телескоп замечательный для своей научной работы. Ну, а любители астрономии, конечно, космических телескопов у них нет. Да и каких-то очень крупных, больших телескопов тоже нет. Но даже с маленькими телескопами, даже с биноклями, которые стоят совсем недорого, можно и даже необходимо делать интересные и полезные для науки наблюдения. Именно полезные, не просто любоваться звездочками и планетами, а на самом деле исследовать небо. Небосвод огромный, профессиональных астрономов мало. Мы не можем контролировать небо
со всех его сторон. Каждый наш профессиональный телескоп лишь маленький кусочек небосвода исследует. А армия любителей астрономии позволяет нам не пропускать важные события и важные объекты. Ну, как пример, например, вот такой пример. Астероиды или кометы, которые вдруг врываются в центральную часть Солнечной системы, выпускают свой яркий хвост, а потом улетают далеко от Солнца и становятся невидимыми. Профессионалы часто их пропускают, а любители астрономии открывают и не пропускают ни одной важной кометы, а часто и астероиды открывают. И таким образом вносят свое имя в историю науки, потому что если вы открыли комету, ее назовут вашим именем, а если открыли астероид, то вы можете предложить для него имя кого-нибудь из ваших коллег или каких-то интересных людей, или своей школы, или своего города. Это ваше право. И люди этим пользуются. И любительство в астрономии – это вполне важная часть научной работы. Где работают астрономы, я уже начал вам говорить, но вы уже поняли, на обсерваториях. Что такое обсерватория? Это не купол, вот и не здание, где стоит отдельный телескоп. Это все учреждение, в котором иногда много телескопов, много мастерских, каких-то дополнительных служб, там электричество, вода, столовая, домики для жилья. Вот весь этот комплекс называется обсерваторией. Конечно, когда-то этого всего не было. Люди просто интересовались тем, как устроена Вселенная. Вот это не очень старинная 19 века иллюстрация показывает, ну, в таком аллегорической, в такой форме, как человек всегда хотел прорваться сквозь купол неба, выйти за пределами Земли и посмотреть, что же там наверху. Ну, в конце концов, это все превратилось в большую науку. Те, кто работают, как я и как мои коллеги, в городах, конечно, у нас нет возможности вот прямо тут, в городе, заниматься наблюдениями неба. Точнее говоря, иногда мы это делаем. Вы видите, на крыше нашего института небольшие башни с телескопами, в саду у нас рядом, вот за этим зданием и тут за деревьями несколько больших, более крупных телескопов стоят в своих башнях. Но, конечно, город, особенно такой большой, как Москва, он не позволяет какие-то очень тонкие наблюдения проводить. Для этого мы едем подальше. Ну, где это подальше? Например, в горах. Вот перед вами одна из лучших европейских обсерваторий. Вообще в Европе мало мест для исследования неба, ну, густонаселенное пространство. Однако на юге Франции, на границе с Испанией, есть такая гора Пик-дю-Миди. И вот там французские астрономы давно уже, в 19 веке, построили на вершине горы, на высоте почти 3 километров, очень хорошую обсерваторию. А вообще говоря, если окинуть нашу планету ночью взглядом, а это ночная карта Земли, вы сразу увидите, где астрономам делать нечего. Там, где яркие огни по ночам, то есть там, где живут люди, где их много, астрономам делать нечего. Там слишком не темное небо, слишком оно светлое даже по ночам. Ну, вот перед вами Европа. Вы без труда найдете здесь столицы европейских государств. Но это вы уже поняли, что я сейчас нахожусь именно здесь, в Москве. Но это Санкт-Петербург и так далее. То есть вот эти яркие огни, они, конечно, мешают в Европе проводить научные наблюдения. Ну, посмотрите на небо над столичным городом. Это Париж. Что вы там видите? Луна и две ярких планеты. Ни одной звезды. Примерно та же ситуация над центром Москвы. Но если мы уезжаем куда-то вдаль, например, в Подмосковье, там уже на расстоянии 30-40 километров от большого города начинают появляться звезды на небе. А если мы уедем в горы, и не просто в горы, а в высокогорную пустыню, вот это по-настоящему красивое, просто фантастическое, я бы сказал, небо. Ну, полюбуйтесь на него. Сколько звезд. Когда я поднимаюсь в горы, я иногда даже не узнаю контуры созвездий. Такая россыпь звезд на небе, что даже профессиональный взгляд не ловит контуры знакомых созвездий. В Европе немало таких обсерваторий в Альпах. Вот одна из них, обсерватория «Сфинкс», это в Швейцарии. Конечно, можно найти в Европе место, ну, для таких умеренно полезных научных исследований. Они, конечно, будут не на пике современной науки, но они тоже
приносят науке пользу. И часто университеты строят себе такие обсерватории. Это нелегко. Попробуйте вот так на вершине горы соорудить серьезное научное учреждение. Оно приносит пользу науке. Но телескопы, которые здесь работают, недостаточно велики. Астроному всегда нужен большой телескоп, чтобы собрать много света от далеко находящихся в космосе объектов. Ну, а как вы на такой вершине поставите крупный инструмент? Да и дорогу туда не проложить. Поэтому наиболее привлекательные для астрономов места находятся в старых горах, где вершины не такие крутые, где можно провести дорогу. И вот перед вами одно из них. Это север Чили, в Южной Америке. Чилийские Анды – очень подходящее место для астрономических наблюдений. Это сухие горы, а сухие – это очень важно. Если нет паров воды в атмосфере, значит, свет легко проходит из космоса сюда, к поверхности Земли. Даже инфракрасное излучение не застревает, не поглощается в воздухе. Так что мы очень любим такие пологие, высокие, там 2 километра высота с небольшим, но все-таки пологие вершины в сухих местах, и тогда астрономы могут построить там очень крупные учреждения. Это Южная Европейская обсерватория, то есть европейские ученые в южном полушарии работают, изучая южное небо. Посмотрите, как красиво и аккуратно построено это научное учреждение. Там крупнейшие телескопы мира. В каждой из этих башен находится телескоп диаметром 8 с лишним метров, 8,2 метра. Это очень дорогие и сложные приборы. И вот там, на вершине горы, вдали от любых источников воды и электричества, вообще от поселений, надо было так аккуратно все это построить и содержать в таком порядке. Это по-настоящему тяжело, дорого и очень эффективно. Там работают лучшие астрономы мира. И они наблюдают то, что в других местах просто не видно. Далекие звезды, далекие галактики. Ну, а еще выше. Как забраться? Горы. Конечно, есть горы повыше. Вы скажете, Эверест, почти 9 километров высотой, но туда никто с телескопом не поднимется. Туда и без телескопа-то трудно подняться, и ветер очень сильный, и холодно. Но можно в комфортных условиях на борту самолета установить телескоп. Вот увидите, летит самолет, открывается окно, никаких стекол, оно открывается просто нараспашку. И оттуда на небо смотрит крупный 2,5 метра диаметром инфракрасный телескоп. И он видит то, чего с поверхности Земли мы никогда не увидим, только из стратосферы. Ну, конечно, еще лучше в космос, мы об этом говорили. Но это дорого и сложно, и нелегко чинить его там. Правда, иногда телескоп Хаббла чинили, но это каждый раз миллиарды долларов на каждую экспедицию ремонтную. В общем, лучше, конечно, не чинить. Лучше, чтобы... Ну, он уже 30 лет работает, вообще говоря. Он свое сделал. И его снимки, это один из его снимков, взрыв звезды он нам показывает, крабовидная туманность созвездия. Телец. Это только телескоп Хаббл мог показать. Но астрономам иногда мешают некоторые вещи. Ну, например, перед вами снимок соседней галактики. Это туманность Андромеда или спиральная галактика в созвездии Андромеды. А что это за линии? Что это такое белые вот какие-то черточки на небе? А это самолеты и спутники. Летали перед объективом телескопа, пока шла экспозиция. Конечно, мы их можем убрать. Видите, были и нет. Компьютер может справиться с этой задачей, стереть эти прямолинейные лишние следы. Но вместе с этим он стирает и изображение звезд, и далеких маленьких галактик. Поэтому, конечно, лучше бы спутники нам не мешали работать, но куда деться, приходится с ними мириться. Летают, и все в большем и большем количестве. Илон Маск затеял полезное дело, космический интернет. Но теперь тысячи и тысячи новых спутников будут летать перед глазами астрономов. Мы попросили Илона Маска покрасить их в черный цвет, чтобы они не так сильно отражали солнечные лучи и не мешали нам наблюдать звезды и галактики. Он обещал. Посмотрим, выполнит ли он свое обещание, пока они летают и блестят. Посмотрите, вот это очередная партия спутников, запущенных Илоном Маском. Ну, что делать? Приходится с этим мириться. Луна.
Мы очень любим смотреть на Луну. Ее хорошо видно и в бинокль, да и невооруженным глазом видно, а в бинокль или в телескоп – это просто наслаждение. Но яркий лунный свет тоже мешает астрономам наблюдать далекие, слабо светящиеся объекты. Вы видели, в лунную ночь иногда трудно разглядеть звезды, особенно рядом с полной луной. Ну, правда, зато легко гулять по полям. Луна хорошо освещает Землю, но ее рассеянный в атмосфере свет астрономам мешает наблюдать небесные светила. Так что Луну мы любим, но любим обходиться без нее на небе. Так что новолуние, когда Луны не видно, это самый желанный период для наблюдений астрономических. А вот в полнолуние астрономам иногда приходится отдыхать и ждать, когда Луна снова пойдет на ущерб. На этом мой первый рассказ закончен. До следующей встречи!

В жизни Марка Шагала дата 7 июля 1973 года стала знаменательной. Во-первых, в этот день великому художнику исполнилось 86 лет. А во-вторых, что было особенно важно, именно тогда, на лазурном берегу Франции, в Ницце, открылся новый музей – музей библейского послания Марка Шагала. Художник лично присутствовал на открытии и произнес прочувственную речь. В нескольких фразах он выразил самую суть своего творчества. Если всякое существование неизбежно движется к своему завершению, мы должны в течение нашей жизни раскрасить ее красками любви и надежды. В искусстве, как и в жизни, все возможно, если в основе лежит любовь, утверждал Марк Шагал. Любовью проникнуто творчество художника. Его работа – это любовь к городу Витебску, где он родился и провел первые годы жизни. Это любовь к Франции, где художник обрел новую родину. «О, Париж, ты мой второй Витебск!» – восклицал он. Это первая любовь к девушке по имени Белла. И к жене Валентине Бродской. К женщинам, которые стали музами для многих его произведений. Это любовь к музыке и театру, свету и цвету, нашедшая выход в его полотнах. И, конечно, любовь к Богу, апогеем которой стал цикл картин под названием «Библейское послание». Родившийся в 1887 году в ортодоксальной семье хасидов, Марк Шагал никогда не был глубоко религиозным человеком. В интервью на «Вопрос о вере» он обычно отвечал, что не ходит ни в церковь, ни в синагогу, и что молитвой для него является работа. Столь благоговейное отношение к искусству и творчеству позволяли художнику с одинаковым блеском оформлять и католические соборы, и синагоги, Кнессет Израиля и плафон Парижской оперы. Особым источником вдохновения для живописца всегда оставалась Библия. «С самой юности я был покорен Библией», – признавался Шагал. «Она мне всегда казалась и до сих пор кажется самым главным источником поэзии всех времен». В конце 30-х годов знаменитый парижский коллекционер и книгоиздатель Амбруаз Валлар заказал Шагалу иллюстрации к Библии. Это был уже третий их совместный проект. По заказу Валлара в 1923 году художник создал иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя. А через несколько лет проиллюстрировал басни Ла Фонтена. Теперь же, готовясь к очередной работе, Шагал отправился в Палестину, в путешествие по Святой Земле. «Ступив ногами на землю нашей Родины, я почувствовал глубочайшую связь с иудаизмом», – писал художник. Результатом той поездки стали 40 эскизов. На их основе Шагал и планировал создать гравюры, иллюстрации к Библии. Своевременному выходу книги помешала внезапная смерть заказчика. Летом 1939 года Амбруаз Валлар трагически погиб в автокатастрофе. Библия Шагала увидела свет лишь в 1956 году. Поездка в Палестину не только открыла для Шагала землю предков. Он был пленен особыми красками Средиземного моря, которые так ценили его коллеги. Неудивительно, что, вернувшись во Францию из США после Второй мировой войны, художник принимает решение обосноваться не под серыми небесами Парижа, а на лазурном берегу. Как и многие другие художники-современники, Шагал занят в проекте по восстановлению

0: продолжал работать.
1: Вытекло там из кома, что ничего не останется. Разумеется, самые разные факторы могут привести к разным совершенно вариантам захоронения. Разные как биотические, так и абиотические факторы. Теперь давайте немножечко посмотрим уже конкретные примеры того, что и где и в каких условиях сохраняется и как это может выглядеть. Ну, допустим, пока что мягкие ткани трогать не будем, возьмем такие более типичные случаи, когда у нас сохраняются кости или раковины. Вот, допустим, был у нас какой-нибудь условный бычок. Да? Бычок погиб, от него через какое-то время остались только кости, остался скелет. Скелет этот, допустим, оказался в какой-нибудь реке. И река начинает потихонечку этот скелет растаскивать. Он может быть, соответственно, разрушен вплоть до отдельных костей, и отдельные кости тоже могут начать крошиться. При этом, понятное дело, что чем кость более толстая и какая-то более, может быть, такая округлая, тем у нее больше шансов сохраниться. Автоматически, даже исходя из этих фактов, мы понимаем, что позвонки – это та часть, которая имеет неплохой шанс на сохранность. Что еще может сохраниться с большой долей вероятности? Скажем, ребра, потому что там, собственно, кость весьма толстая. И, кроме того, ребра тоже имеют довольно простую форму, и даже если какие-то отдельные элементы будут, допустим, окатаны, и ребро уже потеряет свою форму, все равно оно будет очень даже узнаваемо. Чуть похуже дело, допустим, с какими-то трубчатыми костями, которые находятся в конечностях, допустим, с плоскими костями вроде лопатки и с черепом. Там кость имеет неплохую такую толщину, но все-таки там очень много полостей и каких-то отростков. Поэтому если, допустим, у нас есть течение, если какие-то условия неспокойные, то либо это все не сохранится, либо это все будет очень сильно фрагментировано и окатано, и уже потеряет ряд своих особенностей. Ну вот, например, в Краснодарском крае есть замечательные окремневшие кости китов возрастом примерно 20-30 миллионов лет. Но условия, в которых эти кости формировались, они, с одной стороны, были неплохие, иначе бы кости бы сохранились, и там были условия, собственно, к тому, чтобы они пропитались минералами и окремнели. Но, с другой стороны, они были неспокойные, и эти кости постоянно катались туда-сюда. Больше того, собственно, уже после захоронения частенько эти кости оказывались повторично на поверхности и еще больше окатывались. Поэтому много находят остатков этих китообразных, но чаще всего это просто такой едва-едва распознаваемый какой-то камень. Практически полностью округлая такая галька, но если приглядеться, то можешь заметить тут какой-то отросточек, тут что-то уплощенное и догадаться, что это когда-то был, например, позвонок. Ну и конечно же, если у какой-то кости есть какой-то дополнительный укрепляющий слой, который способствует лучшему захоронению, то у нее будет шанс сохраниться в значительно более высокой степени. Я, конечно же, так вот очень косноязычно намекаю на зубы, так как у зубов сверху находится эмаль, ну или даже если не сверху, то она внутри эти зубы самые пропитывает, зубы по-разному бывают устроены, а эмаль, она невероятно крепкая, чаще всего от организмов, от которых вообще больше ничего не осталось, уж зубы-то останутся. Поэтому, если мы, допустим, будем рассуждать о том, а какие окаменелости могут сохраниться с наибольшей долей вероятности, то мы в первую очередь назовем зубы, во вторую очередь позвонки, ну а дальше по убывающей, да, какие-нибудь ребра, фрагменты черепа, фрагменты поясов конечностей и самих конечностей, ну и вот какие-то супермелкие косточки или там целые красивые черепа, это вот уже прям только в условиях какой-то очень хорошей сохранности. Если мы будем говорить о сохранности, допустим, каких-нибудь беспозвоночных животных, ну вот, скажем, здесь мы видим, как сохраняется, точнее, пытается сохраниться, но у него не очень хорошо, честно говоря, получается, морской еж, мы видим тоже, какие стадии захоронения он может претерпеть. Конечно, с морскими ежами тут тоже история не совсем простая, не совсем тривиальная. До какого-то момента, а именно примерно до начала мезозоя, морские ежи состояли из отдельных элементов известковых, скрепленных.

данных органическим скелетом. Я думаю, что, скорее всего, здесь как раз... Хотя нет, здесь другой показан. Ну, неважно. Ну, в общем, примерно так же, как здесь показано, мог бы разрушаться как раз еж из палеозоя. А ежи из мезозойской эры и из кайнозойской эры, ну, грубо говоря, ежи, которые формировались последние 250 миллионов лет, они устроены в основном иначе. У них весь панцирь пропитан известью. И у таких ежей, конечно же, шанс сохраниться со всеми элементами гораздо выше, чем у ежей более древних. Ну вот если эти элементы не очень хорошо скреплены все-таки, или же если мы говорим о совсем древних морских ежах, то мы понимаем, что вначале, конечно, ежик сохранится вот в таком вот целом виде, но постепенно все органические элементы сгниют, все это рассыпется на отдельные пластинки, и мы получим просто набор отдельных элементов, которые в осадке сохранятся. Если же это будет все еще окатываться, ну, значит, вообще какие-то фрагменты от иголок мы получим, фрагменты от пластинок. Ну, вот некоторые примеры того, как могут сохраняться те или иные беспозвоночные животные. Здесь мы, скажем, на кусочке из Заборья, это Подмосковье, нижнего карбона, видим на самом деле очень хорошо сохранившиеся окаменелости. Это, скажем, брахиопода с довольно тонкими сохранившимися элементами, вот такими, укрепляющими ее в субстрате. Это сеточка от такого колониального организма по имени мшанка. А вот эта вот красота, это морская лилия. И вот как раз, глядя на нее, мы понимаем, насколько же потрясающая степень сохранности вот данной окаменелости из Заборья. Потому что обычно, если все-таки условия на дне были не очень спокойные, и захоронение происходило не слишком быстро, и был шанс, что что-то куда-то можно будет сместить, потоптаться поэтому и как-то все это перемешать, такие морские лилии рассыпаются на отдельные элементы и сохраняются просто в виде каких-то отдельных кругляшков, оставшихся от ее стебелька, и отдельных элементов рук, отдельных табличек из чашечки. Здесь же она прям сохранилась целиком. Красота неописуемая. Теперь поговорим немножко о том, собственно, как же именно происходит процесс окаменения. Вариант номер раз. Это перекристаллизация. Как вообще многие части организмов, ну, конечно, не сразу скажем, не у всех, но у многих организмов многие части изначально имеют минеральную составляющую. Ну, допустим, у нас это скелет. В случае с беспозвоночными это, как правило, какая-нибудь раковина или панцирь. Безусловно, есть такие организмы, у которых нету ничего твердого. Вспоминаем какого-нибудь условного слизняка, медузу или еще кого-нибудь. Ну, что можно сказать, им меньше всего везет, у них шансов попасть в ископаемое состояние очень мало. А если есть какая-то твердая часть, то вот эта твердая часть может вполне сохраниться. Однако же, чаще всего, все-таки даже в самом таком замечательном и твердом элементе может содержаться еще и часть органическая. Ну, допустим, у нас в скелете присутствует как так называемый гидроксиапатит. Это минерал, который, собственно говоря, составляет минеральную часть. Но и в то же время присутствуют всевозможные волокна коллагена, которые придают некоторую эластичность нашим костям. Минеральная составляющая преобладает, но органическая тоже весьма существенна. В первую очередь, когда какая-нибудь условная кость лежит в субстрате, она теряет, разумеется, органическую часть. Она попросту сгнивает, и остается только минеральная часть. При этом, кстати, кости становятся очень хрупкими. По этой причине во многих местах такие кости, которые никак потом в дальнейшем не изменялись, а просто потеряли свою органическую часть и все, они становятся безумно хрупкими, и их очень сложно извлекать. Вот я, собственно, на личном примере убедился, когда познакомился с прекрасным местонахождением около города Павлодар в Казахстане, где шикарные черепа, кости буквально торчат из стены, но стоит их попытаться вот буквально тронуть пальцем, как они начинают осыпаться.
потому что минеральная составляющая там осталась, она не изменилась, это все тот же самый гидроксиапатит, но они безумно хрупкими стали. И чтобы такое извлечь, надо либо это извлекать каким-то блоком, потом аккуратненько прочищать и проклеивать, либо прямо на месте проклеивать и потом это как-то пытаться извлечь. Эта задача, кстати говоря, очень непростая. Однако бывают, конечно же, и такие случаи, когда те же кости или раковины сохраняются отлично. Ну, кстати, у раковин вообще ситуация в этом плане получше, потому что у раковин исходно почти полностью отсутствует органическая часть, они уже исходно минеральные. Но минералы они тоже организуют очень особым путем. То есть это не просто какие-то кристаллы, которые выросли так же, как в неживой природе, а это особым образом организованные кристаллы. И первое, что может произойти с какой-нибудь раковиной или костью, это перекристаллизация, когда исходные минералы начинают меняться. Они начинают под действием окружающей воды потихонечку как бы растворяться и вырастать по новой, заполняя все пространство. Или же еще лучше, просто из окружающей среды минералы к себе подтягивают еще больше минеральной составляющей и все промежутки заполняют новыми кристаллами. Ну, собственно, если мы, допустим, насыпем в стакан большое количество соли, положим туда нитку и будем смотреть, как растет кристалл соли, мы понимаем, что вначале ему нужна какая-то затравка, а потом он на ней будет потихонечку разрастаться. Так вот здесь просто-напросто затравкой для будущих минералов служит уже исходная какая-то кость или же исходная какая-то раковина. В ней есть множество полостей, и вот именно в эти полости уже на готовые минералы начинают нарастать новые минералы. В итоге происходит перекристаллизация. Вот пример, да, то есть это у нас моллюск двустворчатый, замечательный, который изначально был минеральный, изначально состоял из минерала кальцита. Это такой минерал, состоящий из кальция и углерода в первую очередь. Так вот, ну, собственно, кальций, углерод, кислород. И здесь мы видим, что он продолжает состоять из кальцита, но он перекристаллизовался. И больше того, внутрь также проник кальцит. Видимо, кальцитом была насыщена окружающая вода, которая, ну, собственно, жидкость, в которой эта раковина находилась. И тоже внутри началась перекристаллизация, заполнение полости, но по новой минералами. Может произойти замещение исходной породы какой-то новой породой. Тут вариантов может быть очень много, но такие очень-очень частые случаи – это, допустим, перитизация и окремнение. Иногда вот все вот это вот окремнение, перитизация, какая-нибудь там, не знаю, замена, ну, чем там еще может быть, ну, каким-нибудь опалом, еще чем-нибудь. Это все объединяют под одним общим названием формирование псевдоморфозы. То есть, если мы видим какую-то раковину или кость, которая, может быть, даже перекристаллизовалась и потеряла клеточную структуру, но она все еще имеет такой же состав, какой был исходно, то мы говорим о перекристаллизации. А если мы видим, что состав стал новый, то, значит, мы говорим о псевдоморфозах. Но иногда процессы окремнения и перитизации выносят за скобки, их как бы отдельно рассматривают, просто в силу того, что эти процессы намного чаще происходит, чем какие бы то ни было другие замещения. То есть теоретически может там что-нибудь заместиться благородным опалом. Получится такая прям прекрасная окаменелость. Но этот процесс крайне маловероятен. А вот с окремнением история гораздо более частая. Хотя бы по той причине, что, собственно, у нас много есть условий, когда воды пересыщены кремнеземом. Ну, допустим, такое может происходить где-нибудь около гидротермальных источников, то есть есть у нас очаг магматический, над ним находится вода, вода эта растворяет в себе большое количество кремнезиома, и вот потом она при остывании кремнезиом этот активнейшим образом выделяет. Бывают случаи вот, накопления таких вот пересыщенных кремнем вод на дне океанов, ну и так далее. И что может в таком случае происходить, если у нас вода пересыщена кремнием? Кремний будет проникать... Кремнезем. Так вот, кремнезем будет проникать в трещины и потихоньку, полегоньку будет по этим трещинам распространяться.
Но мало того, по мере того, как кремнезем в трещинках маленьких будет вырастать, все, что там было вокруг, исходно, оно будет растворяться. Потому что есть в природе процесс, который именуется диффузия, который пытается все как бы уравновесить в этой природе. И если в воде, допустим, очень мало кальцита, если в ней очень мало растворов кальция, то кальций будет изыматься из породы, а кремнезем, которого очень много, он будет откладываться. Таким образом, старое, то, из чего раньше раковина состояла, будет растворяться, и на месте старого будет формироваться новое. И постепенно старое может раствориться полностью, и полностью заполнится пространство кремнеземом. Причем этот процесс может происходить как грубо. То есть, допустим, у нас раковина полностью растворилась, и на месте раковины вырос кремневый ее как бы отпечаток. Объемный такой. Объемное кремневое такое образование, как объемная кремневая раковина. Вот здесь мы, например, такое наблюдаем. И в таком случае у нас будет, по большому счету, это примерно то же самое, что и слепок кости в музее. Только здесь мы сделали слепок, допустим, из гипса и поставили гипсовый скелет. А здесь сама природа сделала слепок раковины или слепок кости из кремния. По большому счету, ни самой раковины, ни самой кости здесь уже давно нет. Просто мы, когда делаем слепок, можем еще какие-то там ошибки допустить. Ну, а здесь природа делала все аккуратно, очень медленно, постепенно, и с большой долей вероятности могли сохраниться какие-то тонкие детали строения. Поэтому все-таки, конечно же, такая природная окаменелость ценится больше, чем то, что мы сделали, чем наши слепки. Хотя, в каком-то смысле, это тоже слепок. Но иногда замещение может происходить просто на невероятно тонком уровне. Вот такие вот слепки, извините, мы уже изготовить не сможем. Такое может сделать только природа. Когда буквально заменяется каждая клеточка. Здесь пример приведен с древесиной. У древесины клетки снаружи имеют клеточную стенку. Клеточная стенка состоит из целлюлозы. Ну, собственно, целлюлоза – это и есть древесина. Что такое целлюлоза? Я думаю, что каждый из вас знает. Даже если не знает, что это целлюлоза, то он с ней хорошо знаком. И в бумаге мы видим целлюлозу, и, пожалуйста, все наши деревянные предметы мебели, если они действительно из настоящего дерева сделаны, то они тоже из целлюлозы состоят в основном, и так далее. Так вот, целлюлоза окружает каждую клеточку в растении. Через эту целлюлозную стенку может проникать кремнезем. Вот эта пересыщенная кремнием вода будет заполнять все пространство внутри, и потихонечку кремень там будет кристаллизоваться. И потом уже полностью получится такая как бы раскристаллизованная клетка. Но при этом она может заместиться настолько детально, что будет видно границу вот этой вот бывшей, собственно, мембраны, ее можно будет проследить. А может быть, даже внутри будет можно рассмотреть ядро этой клетки, а может быть еще и даже какие-то органоиды, то есть маленькие части клетки, которые, ну, собственно, выполняли какие-то функции, такие маленькие органчики. Ну вот как выглядит окаменевшая деревяшка, и здесь мы, например, понимаем, что действительно замещение происходило буквально каждой клеточке, и мы до сих пор видим и структуру дерева, и годовые кольца, хотя все это чистый кремень, там уже ничего от дерева-то исходного не осталось. Ну вот, и другие варианты псевдоморфоз, как я уже сказал, перитизация, замещение перитом, это тоже очень частая история. Вот так выглядит перит. Перит имеет золотистый цвет, его еще именуют золотой обманкой. Иногда можно видеть в продаже вот подобные штуки, подобные как будто бы изделия, но изделия эти сделала сама природа. Единственное, что человек иногда доделывает, это, например, шлифует уже вот эту перитизированную раковинку, и получается как бы еще и не просто перитизировано, но еще и блестяще, что, конечно же, нам нравится. Но имейте в виду, что подобные раковины – это не произведение какого-то художника, это, собственно, природный объект, только отшлифованный. Бывает перитизация иногда не только раковин, но и даже мягких тканей. В некоторых случаях воды настолько пересыщены железом и серой,
что перитизация идет очень быстро и происходит дезмещение даже тончайших структур. Например, есть там трилобиты, у которых все лапки видны, и даже есть под Нью-Йорком.

такие сочетания, когда какая-нибудь морская лилия растет, а на ней какая-нибудь мшанка формируется, или была какая-то ракушка, а поверх нее губки стали расти и так далее. То есть бывает такое, что на одном чем-то начинает расти что-то другое, причем что-то может расти при жизни, ну, например, плавал себе аммонит, а на нем какие-нибудь усоногие рачки построили свои домики и вот сидят усиками шевелят. А может быть такое, что что-нибудь уже погибло, от него осталась раковина в осадке, и сверху что-то начало расти. Но иногда бывает такое, что вокруг-то все выросло, а внутри-то ничего не осталось. Причины могут быть разные, либо это что-то внутри растворилось, либо оно, может быть, вообще было мягкое исходно. Вот здесь, например, есть предположение, что внутри был какой-то мягкий организм, вокруг которого стала нарастать мшанка, и потом, собственно, мшанка-то сохранилась, а от мягкого организма остался только след, по которому мшанка обрастала. Обозвали этот организм каттеллякауля. Организм этот имеет возраст порядка 480 миллионов лет, и мы ничего про него не знаем, кроме того, что он такой прикольный и звездчатый. Но спасибо мшанке, благодаря ней мы хотя бы знаем о том, что он существовал. Он оставил свой след в истории. И, кстати, раз уж я начал говорить про следы, давайте поговорим и о таких нормальных следах. Не об отпечатках, когда там след вовсе не след. А когда именно кто-то прошел, кто-то покопался, кто-то, не знаю, через себя пропустил грунт и сзади оставил какую-то кучку, вот и таких следах. Такие следы тоже могут сохраниться. Здесь может быть, опять же, несколько вариантов. Либо это изначально был какой-то ил, пересыщенный минералами, в нем еще хоть как-то худо-бедно кто-то мог копаться, но очень быстро он начал литифицироваться, то есть застывать, и, пожалуйста, у нас сохранились самые разные норки древних живых существ. Либо, допустим, это были какие-нибудь следы на суше, но хорошо так увлажненные, допустим, дождик какой-то прошел, иногда мы буквально капли от дождя видим, или же, не знаю, там, прилив был, и что-то увлажнилось, или там еще какие-то были условия. По этому влажному осадку кто-нибудь прочапал, потом осадок высох, получились такие сушеные следы, а потом на это место пришли какие-то суперминерализованные воды, и в итоге получились отпечатки следов, которые сохранились многие-многие годы подряд. Кажется, что чтобы подобное сформировалось, нужны какие-то невероятные совершенно стечения обстоятельств, но судя по тому, что следы все-таки формируются не так уж и редко, то есть у нас есть много отпечатков их на фоссилии, можно сказать, что насколько бы не были редкие эти обстоятельства, если помножить это на многомиллиардную историю нашей планеты и на огромное разнообразие условий на нашей планете, то становится очевидно, что когда-нибудь, где-нибудь, в каком-то месте обязательно складывались такие условия, что там следы сохранялись. Иногда бывает дико прикольная ситуация, когда в одном и том же месте несколько раз формируются следы. Вот, допустим, был я недавно в Грузии, в пещере Сатаплия. Там есть следовая дорожка возрастом, честно говоря, никто не знает, какого возраста, но предполагают, что там порядка 130 миллионов лет. Там вот какие-то эти сатаплиозавры прошли, которые тоже никто не знает, кто такие, но у них маленькие лапки. Дальше. Прошло сколько-то миллионов лет, опять же, никто не знает сколько, но пусть будет 60, и 70 миллионов лет назад на том же самом месте снова сформировались такие же условия, чтобы следы сохранялись. И в итоге есть еще одна следовая дорожка, только совсем другого возраста, с совсем другими следами динозавров. Опять же, выглядит чем-то совершенно нереальным, но на нашей Земле реально все. Вот, даже иногда пещерные львята в одном и том же месте через несколько десятков тысяч лет погибают, и потом их находят замороженных рядышком и принимают за братьев, а оказывается, что между ними разница в несколько десятков тысяч лет. Вот, что уж тут про следы-то какие-то говорить. Да, кстати, раз уж я про замороженных-то ребят начал говорить, давайте поговорим про субфоссилии. Я, собственно, словосочетание субфоссилия уже произносил. Субфоссилия, субокаменелость, как я это попытался русифицировать. Не очень получилось, но я старался. Так вот, субфоссилии — это как бы такие ненастоящие окаменелости. Вот хотел что-то стать окаменелостью, а вот не получилось. Что-то пошло не так. Недоокаменело. А в каких условиях могут сформироваться субфоссилии? На самом деле много в какой. Главное, чтобы были какие-то
либо консервант.

0: продукты, либо уникальные условия среды, ну, например, низкая температура. Суп фасилии могут сформироваться в условиях очень большой жары, когда у нас все быстро высыхает и получается такая сушеная мумия. А если еще эта жара долго сохраняется, и, например, у нас это какое-то место, до которого может мало кто добраться, скажем, это у нас пещера какая-нибудь, ну, прекрасно, там может какая-нибудь суп фасилия лежать десятки тысяч лет. Еще один вариант – это когда у нас, допустим, посреди пустыни что-нибудь тоже высохло, потом это песочком засыпало, и вуаля, мы получаем, опять же, шикарную субфасилию посреди песка. Так, скажем, мы имеем засыпанные песочком два сцепившихся динозавра – велоцираптора и протоцератопса, обнаруженного посреди Монголии. Красота, да и только. Может все засыпаться вулканическим пеплом – тоже удачный случай. Теоретически в торфяниках может тоже что-нибудь сохраниться, этакая субфасильная, да и, собственно, сохраняется, только, как правило, растительная, потому что в торфяниках там просто-напросто жить никто не хочет. Если у нас торфяное болото, там условия такие, что даже бактерии воют, и в итоге все, что туда падает, оно, конечно, немножко преобразуется, бактерии мучаются, страдают, но все-таки там живут. Но при этом до конца все это не сгнивает и остается в виде торфа, а потом все это потихоньку уплотняется и становится бурым углем, затем каменным углем, ну а в конце, чтобы наверняка, может и антрацитом стать. При этом, если не доходить все-таки до такой уже криминальной стадии, как антрацит, а остановиться где-нибудь на уровне хотя бы каменного угля, то можно еще обнаружить множество реальных таких вполне распознаваемых частей растений. Какой-нибудь обугленный листочек или же какое-нибудь зернышко, что показывает о том, что тут, пожалуйста, сформировались классные субфасильные условия. Еще вечная мерзлота, тоже классная вещь. Природный асфальт, тоже хорошая вещь. Ну и так далее, и так далее. Много, на самом деле, есть всяких таких вариантов. Ну вот некоторые примеры, опять же, чтобы у меня тут не была презентация из сплошного текста. Это, скажем, пример из вечной мерзлоты, носорожек Саши, которого в 2014 году нашли. Сразу могу сказать, выглядит он круто, но его, конечно же, в таком виде не нашли. Его почистили, и больше того, чем-то вроде сухого шампуня такого специального потом еще и помыли, распушили. Так что, конечно, выглядит он очень классно, просто потому что мы его хорошо обработали. Но это показывает, что шерсть-то тут действительно сохранилась, с ней ничего не приключилось. И мяско там есть, и часть внутренних органов есть. Правда, у Сашки конкретно там мало чего осталось, на самом деле, если с другой стороны посмотреть, там будет практически пустота. Вот сзади намек такой есть в виде белой ноги, что, вообще-то говоря, от Саши осталось меньше половинки. Вторую половинку уже потеряли за течением времени. Но в любом случае это, конечно же, такие находки, как Саша, есть и намного более хорошо сохранившиеся, особенно маленькие, какие-то львята, там, щенята и так далее. Они показывают, насколько же классно в вечной мерзлоте может всякое сохраняться. Кстати, наверное, наивысшую степень классности показал кусочек кожи мамонта, найденный, точнее, изученный в этом году. Кусочку мамонта 52 тысячи лет. И в этом кусочке мамонта нашли хромосомы трехмерной сохранности. Такой сохранности ДНК-материала еще не видели ни разу. Так что все обалдели сразу резко и обалдевают до сих пор. Ну, а для сравнения я хотел показать другой вариант, когда тоже у нас происходит мумификация, только уже из-за деятельности битума. Вот в битуминозных озерах может сохраниться очень хорошо скелет, а если прям очень здорово повезет, то может даже и мягкая ткань. Скелеты – это, пожалуйста, к американцам, как я уже сказал, раньше Лабрея. А вот что касается сохранности мягких тканей, ну вот, пожалуйста, есть, допустим, в окрестностях Старуни, которые, собственно, когда эту Старуню изучали, были территории Польши, сейчас это территория Западной Украины, вот, и там, пожалуйста, находят таких вот носорожиков симпатичных. Шерстка тут уже того это самого потерялась, но зато мяско есть такое асфальтизированное, такое уж совсем затвердевшее, но все-таки мяско. Кстати, там нашли не одного носорожка, а даже несколько. Ну и, собственно, инклюзы в янтарях, я о них уже сегодня упоминал, их с большой долей условности можно тоже к субфасилиям отнести. Ну а что там внутри удивительное можно обнаружить, я думаю, вы тоже наслышаны. Как минимум, то, что обнаружили хвост динозавра, уже говорит о многом, о том, какие возможности скрывает в себе янтарь. Не зря янтарь изучали, изучают и изучать еще будут, еще он открытий принесет огромное количество. А теперь, когда у нас еще есть доступ к янтарю, которому больше 100 миллионов лет, это вообще красота. Сейчас вот, например, за ливанский янтарь взялись, ему 125 миллионов лет, и уже и комара там какого-то древнего кровососущего обнаружили, и то ли еще будет. Я вот вам все рассказываю про такие какие-то вещи, которые, по большому счету, плюс-минус понятные. Вот как ни странно, но окаменение простое или же сохранение суперклассное, но в асфальтовой яме или же там, в вечной мерзлоте, это, ну, как-то интуитивно еще понятно. Но есть такие вещи в палеонтологии, которыми как раз, исследованием которым в том числе занимается тафономия, которые просто не укладываются в голове. И имя этим вещам – лагерштетты. Собственно, за это имя мы должны сказать спасибо Адольфу Зеляхеру. Вот. Говорят люди, которые знали Адольфа Зеляхера, я, к сожалению, с ним лично знаком не был, то, что он предпочитал, чтобы его звали Дольф Зеляхер. Ну, я думаю, что примерно понятно, почему он предпочитал сокращенное имя, а не полное. Но речь-то сейчас пойдет, конечно же, не о его имени, а о том имени, которое он дал местам с уникальной сохранностью, а именно лагерштеттам. Лагерштеттами он назвал какие-то аномальные места, и причем выделил две разновидности лагерштеттов. Вариант номер раз – это концентрационные лагерштетты. Значит, концентрационный лагерштетт это вещь интуитивно, опять же, понятная. То есть концентрационный, значит, что-то там сконцентрировалось. Концентрационными лагерштеттами Дольф называл какие-то места, в которых невероятно большое количество каких-то окаменелостей. Собственно, сам Дольф Зейлахер открыл такое местонахождение триасовых иглокожих у себя в Германии. Вот. А мы знаем, что таких концентрационных лагерштеттов на свете очень много, самого разного типа. Это и какие-то места с невероятной концентрацией, допустим, раковин двустворчатых моллюсков. Иногда их так много, что они просто породу формируют, прокушенный известняк. И, допустим, это может быть концентрация каких-нибудь костей, тогда их называют какими-нибудь костеносные линзы или костеносные слои. Пример одного из таких костеносных слоев я сегодня уже приводил. Это, скажем, костеносный слой в окрестности, ну, не в окрестностях, прямо на территории Павлодара. Там просто черепа торчат из стены, я до сих пор под впечатлением. А вот это вам, пожалуйста, концентрационный слой такой. Но все-таки, как это формировалось, плюс-минус понятно. То есть, да, это классная вещь, это уникальная вещь, но понятно, что для того, чтобы что-то такое концентрационное произошло, нужно просто, чтобы было какое-то перераспределение жидкости. Чтобы, допустим, течение реки несло какие-нибудь косточки, и вот где-нибудь там на излучине реки начало эти косточки откладывать. И так как течение было вначале сильное, потом ослабевало, где-то накопятся косточки побольше, где-то поменьше, ну и так далее. И в итоге у нас получится несколько таких концентрационных мест. Или же в океане может быть тоже какое-то течение, которое принесет все в одно место, и там начнет складировать в какой-нибудь ложбиночки. И там тоже получится какая-то вот такая концентрационная история. Это очень, как я уже сказал, перспективно, но в целом происхождение подобных лагерштеттов понятно. И, откровенно говоря, из-за того, что они не настолько привлекают внимание исследователей тафономии, частенько их перестают наименовать именно лагерштеттами, и чаще всего в современности, когда говорят слово лагерштетт, имеют в виду вовсе не вот это. А что же? А имеют в виду то, что Зейлахер называл консервационные лагерштетты. Вот консервационный лагерштетт — это такой Лагерштедт – такое местонахождение, в котором сохраняется то, что сохраняться не должно. Условно говоря, мы находим медузу или слизня. У него нету твердых тканей, как он может сохраниться? Или же отпечаток мягких тканей, идеально сохранившийся. Или же мы находим отлично сохранившиеся биомолекулы, вот эти древние всякие остатки коллагенов, или даже ДНК, может быть. Вот это действительно Лагерштедт, настоящий Лагерштедт. Или же даже внутренние органы, какой-нибудь там окаменевший мозг динозавра, отпечаток нервной системы из кембрийского периода. Вот это взрывает мозг у всех, и возникновение подобных Лагерштеттов, оно привлекает исследователей на протяжении последних лет 50 точно, а то, может быть, и побольше. И все пытаются разгадать, как же вот это все могло сформироваться. И, конечно, в этом плане уже много чего сделано, много всяких новых данных получено. Но могу сказать, что работы все еще ведутся, еще очень много всего непонятного. И главное, что понятно стало, это то, что причины возникновения этих самых консервационных Лагерштеттов, они разные. И во многих случаях они бывают просто уникальные в каких-то конкретных, допустим, местонахождениях. Такой самый, наверное, знаменитый, можно сказать, наверное, первый Лагерштедт, известный на весь мир стал, это Лагерштедт, открытый в Канаде, в Сланцевых горах, недалеко от Торонто и Оттава, известный как Burgess Shales или же Сланцы Burgess. Это был первый кембрийский Лагерштедт, который позволил заглянуть буквально как через такое окно в далекое-далекое прошлое и узнать о том, как выглядел мир, отстоящий от нас на 500 миллионов лет. Мы смогли посмотреть на аномалокарисов, апобиний, всевозможных этих галлюцигений. Все это мы узнали именно благодаря вот таким Лагерштеттам. Как я уже сказал, Сланцы Burgess — это были первыми хорошо описанными Лагерштеттами из Кембрия, но в данный момент известно уже более 46 самых разных Лагерштеттов кембрийского периода. В том числе, кстати говоря, с территории России. Пожалуйста, прошу любить и жаловать, Симский Лагерштедт в Сибири. Но, конечно же, Лагерштедты есть не только для Кембрии, они есть и для других периодов, есть Лагерштедты и Эдиакарские. Собственно, только благодаря ним мы знаем, что жило до Кембрия. Эдиакарский период — это предшественник Кембрия, это примерно, получается, от 650 до 539 миллионов лет. Надеюсь, ничего не перепутал. Так вот, до Кембрия у нас не было организмов с твердым скелетом, поэтому единственный шанс узнать, что жило до Кембрия, это найти как раз Лагерштедт, где вот эти мягкие странные организмы сохранили свой след, сохранили свой отпечаток. Есть и, конечно же, посткембрийские, например, из Ордовика, из Силура, из всех-всех-всех последующих периодов, пожалуйста, Юрского, из Мелового, откуда хотите. Но есть интересные особенности. Кембрийских Лагерштеттов, как я сказал, 46, то я не уверен, может, цифра уже устарела, может, уже там и 48 стало. Китайцы каждый год какой-нибудь находят. Есть, допустим, ордовикские лагерштеты, но их 10. Есть силурийские, но их 3. И так далее. Там с юрскими получше, опять там ситуация, с девонскими тоже получше, с какими-то периодами похуже. Но такого количества лагерштетов, как в Кембрии, нет ни в одном периоде. И это, понятное дело, удивляет. И, как я уже сказал, мне вот это слово «удивление» по отношению к Лагерштеттам просто, наверное, весь оставшийся рассказ покидать не будет. Потому что очень много вопросов, и чем больше изучают эти Лагерштетты, тем больше вопросов возникает. Что это такое? Что происходит? Как это все вообще формируется? И почему в Кембрии были такие условия, и какие они были, что Лагерштеттов было так много? И почему больше таких условий нету? Мы, конечно, безумно счастливы, что в Кембрии были такие условия, потому что Кембрия — это крайне важное время, когда формировались практически все типы живых существ. И мы знаем про Кембрий очень много, знаем огромное количество того, что можно было бы назвать переходными звеньями, как раз благодаря Лагерштеттам. Так что спасибо им. Благодаря этому мы знаем, что эволюция все-таки существует. Но почему больше в другие времена таких Вальдерштедтов не было? Загадка. Кстати, до сих пор не разгаданы, насколько мне известно. Идеи есть, но я сейчас про них долго рассказывать не буду. А вот из-за чего же все-таки сформировались Вальдерштедты, есть много-много-много разных идей. И, как я уже сказал, скорее всего, причины очень-очень разные. Вот некоторый список, попытаюсь по большей части этих пунктов пройтись и чуть-чуть пояснить, как может сформироваться тот или иной Вальдерштедт. Начнем с Вальдерштедтов кремневых. Собственно, про окремнение мы поговорили, но когда у нас кремнем пропитываются раковины или кремнем пропитываются кости, ну это еще хоть как-то более-менее понятно. А когда у нас кремнем заменяются настолько тонкие структуры, что мы буквально можем видеть каждую клеточку, каждую пору, каждую трубочку там внутри какого-то этого древнего членистоногого, каждая устьица на теле растения. Но это что-то просто невероятное. Однако же такое бывает. И пример такого шикарнейшего кремневого Вальдерштедта – это так называемый райний черт, или же райниевые черти, или же кремний райний, вот как кто не извращается и как только их не пытается перевести. Нашли эти самые райниевые черты в Шотландии, и возраст у них девонский. И это фантастика по нескольким причинам. Ну, помимо того, что здесь сохранность невероятнейшая, я об этом говорил, тут еще и возраст просто замечательнейший. Девонский период, то есть примерно, получается, 410 миллионов лет назад. Да и это еще ерунда. Место-то какое? Это же наземная фауна. То есть мы имеем шикарной сохранности остатки живых существ, которые только что выбрались на сушу из нужного возраста, когда вот жизнь только выходила на сушу. Ну, понятное дело, что какие-нибудь суперзнатоки палеонтологи меня поправят, что жизнь вообще-то на суше еще и скорее всего, с глубокого до кембрия существует в виде каких-нибудь бактерий и так далее. Но что-то такое уже более сложное стало вбираться не так, чтобы уж давно. В ордовике какие-то мхи стали вылезать, в силуре наконец-то почапали первые членистоногие, а вот на момент девона, когда формировались эти сланцы, еще даже никаких, например, наземных позвоночных не было, и деревьев не было. И только вот такая вот развеселая, торчащая во все стороны куксония всякая колосилась, и среди нее ползали всевозможные вот эти мелкие непонятные членистоножки. И они все отлично сохранились в райниевых чертах, что очень-очень здорово. Многие из найденных там живых существ получили названия подобные, как Риньелла, скажем, да, то есть как бы в честь местонахождения. Но нам, конечно, больше всего нравится то, как они сохранились. Вот видите, всячески тут такие выросты маленькие, голова, все прямо на месте. Если вы, кстати, не знаете, что это такое, это вот это вот. А вот, надеюсь, что вам стало легче. Ну, если что, это многохвостка такая. Если опять легче не стало, я уже не помогу. Многохвостка – это, ну, такое примитивное членистоногое животное. Больше никак пояснить подробнее сейчас не смогу, а как-то вникать в морфологию многохвосток мы, пожалуй, что сейчас все-таки не будем. Это, кстати, как вы наверняка догадались, древняя паукообразная, правда, очень-очень странная. Тригонотробиды называются. Ну, у них даже название странное, поэтому я про них сейчас говорить долго не буду. Лучше я вам покажу примеры фосфатизации. Что такое фосфатизация? Как несложно догадаться, это примерно то же, что и окремнение, только с фосфатом. Когда у нас происходит замещение фосфатом. Соответственно, тоже фосфат может заместить все буквально до мельчайшей какой-нибудь деталюсечки. И мы видим, как вот здесь, например, в Кембрии, буквально там какие-то личинки, древнейшие ракообразные размерностью в сотые доли миллиметра, сохранили буквально каждый элемент своего строения. Причем, судя по всему, они погибли буквально тоже мгновенно, потому что иначе бы они попросту бы сгнили, они сгнивают буквально за 3-5 дней. подчистую. Так что то, что они в такой сохранности есть, это говорит о том, что, скорее всего, они, собственно, полностью заместились фосфатом за время в несколько часов максимум. А может быть и быстрее. Да, я вам показываю примеры, это, конечно, прекрасно. А механизм-то какой? Я обещал про механизм что-то рассказать. Механизм до конца нам неизвестен, конечно же, но все-таки некоторые мысли есть. Ну, например, что касается тех же раневых чертей, то бишь кремней райне, здесь во всем виноваты были гейзеры. Гейзеры, они, разумеется, несли в себе воды, пересыщенные минералами. Здесь они были пересыщены кремнием. Когда они поднимались к поверхности, они от температуры под 200 градусов остывали где-то до 30 градусов. И формировали такие замечательные водоемчики, около которых жизнь-то и копошилась. Но, собственно говоря, при таком остывании уже начинал стремительно оседать минерал. Потому что чем у нас температура выше, тем минералы лучше растворяются в воде. Чем мы температуру больше понижаем, тем минералы быстрее осаждаются. И, соответственно, когда у нас температура уже от 30 градусов падала еще ниже, минералы просто стремились, ну, хоть как-то, хоть на что-нибудь накинуться и быстрее кристаллизоваться. И накидывались они на какие-нибудь затравочки, каковыми оказывались самые разные живые организмы. И они замещались буквально на клеточном уровне. Почему все-таки именно на клеточном, почему настолько аккуратно происходило замещение, а не просто обрастание каким-нибудь коконом из кремня? Вот это уже более такой тонкий вопрос, на который я, к сожалению, ответа дать не смогу. Не уверен, что кто-то сможет, но может кто-то и сможет. Но, увы, я на это сейчас не готов ответить. А вот в случае с фосфатизацией это точно совершенно происходило в морях и связано с подъемом с глубин вод, пересыщенных фосфатом, в результате процесса вроде апвеллинга, то есть когда у нас резко поднимаются с большой глубины воды, воды, объединенные кислородом, но пересыщенные чем-нибудь, в данной ситуации фосфатом. И, соответственно, опять же, фосфат стремился на чем-нибудь срочно материализовать себя и переделать себя в новых условиях, уже мелководных, более теплых, в что-нибудь такое твердое. И получалось так, что рос он, опять же, по поверхности организмов. Есть еще вероятность, что, может быть, просто эти организмы погибали и падали, вот эти воды, пересыщенные фосфатом на глубине. Тонкие осадки. Вообще, осадок играет в сохранении просто невероятную роль. Но помимо того, что мы понимаем, что для того, чтобы сохранились тонкие структуры, неплохо было бы, чтобы осадок был тонким, и чтобы он быстро оседал. Если это грубый осадок, там, не знаю, булыжники падают, понятное дело, все разорвется и разрушится. Да даже песок каких-то тонких структур сохранить не сможет. А для того, чтобы получились вот такие вот красивые штуки, как, например, вот эти всякие блинчики странные из эдиакарского периода, которые идеально сохранились, и мы видим самые разные их части, и можем там рассуждать об их симметрии, нужно, чтобы осадок был очень-очень тонкий. Ну и, собственно, мы можем просто взять этот камень, растереть его в порошок и посмотреть, из чего он состоит. Мы понимаем, что это частицы с, ну, опять же, какими-то там сотня, тысяча долей миллиметров размерностью. Ну, практически. Почти что глина. Вот, по-моему, это не глина, а левролит, но близко, близко к глине. Итак, важно, чтобы осадок был мелкий, это точно. Важно, чтобы он быстро оседал. Во многих случаях предполагают, что вот все эти организмы, там, кембрийские или же эдиакарские, погибли при сходе такой, можно сказать, подводной лавины, когда сверху на них вот так вот съехал какой-то пласт осадка, и они быстро были захоронены. Иногда буквально видно, что они задыхались, как-то сворачивались, там, трилобиты, допустим, из кембрия в какой-нибудь бублик, или же что они пытались как-то выбраться из какого-то осадка, который их засыпал, но у них не получилось. То есть, видимо, осадком их довольно быстро накрыло, действительно, и они погибли именно из-за этого. Но, кроме того, были проведены специальные эксперименты, и они до сих пор проводятся. Например, у нас в стране этим активно занимается Елена Борисовна Наймарк. Возможно, что еще кто-то, но просто вот Елена Борисовна, она еще и популяризатор, у нее есть замечательные лекции, в том числе на тему тафономии, вот, фасилизации и прочего. И есть книги совершенно великолепные, и поэтому как бы она на слуху. А вот так вот прям глубоко в тему я не закапывался, чтобы назвать всех специалистов, которые у нас этим делом занимаются. Но если кому интересно, вот можете посмотреть работы Елены Борисовны и дальше уже углубить свои познания в сторону какой-нибудь, допустим, там, химии процессов фосилизации. Так вот, Елена Борисовна занимается экспериментами, чтобы понять, как все это происходит. И во время экспериментов она показала совершенно обстоятельно, что при наличии осадка процесс окаменения гораздо более возможен. Буквально проводились эксперименты, когда каких-нибудь там рачков типа бокоплавов в аквариуме дохлых оставляли, и они либо просто лежали на дне, либо они лежали на дне с каким-то осадком. И потом разные осадки брался и смотрели, что получится. И оказывалось, что осадок, особенно некоторый, оказывает колоссальное воздействие. И он способствует тому, что эти рачки могут не до конца сгнив начать окаменевать. А если осадка нет, то, собственно, полностью происходит процесс разложения. Но вот здесь конкретно показан пример с, опять же, сохранением чего-то фантастического, с сохранением медузы. Вот, обычные ушастые медузы, Аурелия аурита, которая, допустим, в том же Белом море плавает. Вот ее в осадок погрузили, осадок из каолинита. Каолинит — это у нас такая глина, собственно, беленькая, красивенькая. И оказавшись в этом слое осадка, эти медузки покрывались таким вот чехольчиком, обрастали вокруг минералами и сохранялись. И спустя 45 дней можно было основные черты этих самых медузок разглядеть. Но если что, как бы учитывая размер пробирки, как вы видите, то есть, конечно, это были не медузы, а эфиры медуз. Эфирами называют личинок медуз. То есть это такие микромедузенки, медузятки. Вот. И, пожалуйста, они там тоже в осадке вполне себе сохранились. То есть, ну, понятное дело, что здесь их из осадка-то не извлекали, это поди теперь извлеки, но их просветили, посмотрели, и вот, пожалуйста, вон они со всеми своими чертами, особенностями сохранились через 45 дней. Если что, без осадка, то же самое проводилось, через 7 дней ничего не оставалось, было разложение полное. Вот вам роль осадка. Конечно, подобные эксперименты проводятся не только в нашей стране, но и во многих странах мира. И тоже относительно недавно, по-моему, в 2020, что ли, году выходила одна такая очень крупная статья на эту тему, где рассуждали там, коллектив, такой международный коллектив, проводил разные эксперименты и получили результаты, какие именно соединения в воде могут осесть на организме и что лучше способствует сохранению. И оказалось, что лучше всего сохранению способствует алюминий и кремний. Ну, так что неудивительно, что у нас так много всяких окремневших организмов. Кремень очень здорово. Кремний, прошу прощения. Кремний — это элемент, а кремень — это порода. Так вот, кремний очень здорово способствует сохранению мягких тканей в том числе. А что касается других каких-то минералов, которые тоже могут в воде содержаться в большом количестве, могут тоже оседать на организмах, там вроде какого-нибудь железа или марганца, оказалось, что они никакой пользы особой не приносят в сохранении тех или иных мягких тканей. Вот, кстати, что касается алюминия, интересные тоже были мысли получены. Оказалось, что алюминий, он приклеивается, грубо говоря, после гибели организма к межклеточному пространству, к межклеточному клею. И, соответственно, он может накапливаться только у тех организмов, которые состоят из множества клеток, то есть многоклеточных. А вот одноклеточные, они не имеют такого клея, и к ним алюминий не прикрепляется. И в итоге в одних и тех же условиях одноклеточные не сохранялись, а многоклеточные сохранялись. Это во многом объясняет особенности сохранения древних организмов, когда иногда мы видим большое количество самых разных многоклеточных, а одноклеточных почему-то не видим вообще. Возможно, что просто их биохимия не мешала им сохраниться. А вот многоклеточным было хорошо. Они, хотя и дохлые, а вот о своем, так сказать, сохранении потомкам подумали. Специальный клей для этого выработали. Я, правда, думаю, вряд ли они этот клей межклеточный делали специально для сохранения, но получилось-то удачно. Впрочем, как я уже говорил, есть, конечно же, и какие-то нюансы в случае с сохранением каждого какого-то организма. То есть, допустим, когда мы говорим о появлении мумий динозавров. Чтобы сформировалась мумия динозавра, нам, мы можем так представить, наверное, нужны какие-то бескислородные условия, быстрое осаждение осадка, мелкого осадка. Ну, может быть, еще вот в идеале было бы неплохо, чтобы, допустим, вначале этот динозавр оказался где-то в сухих условиях, в пустыне, высох полностью, а потом его накрыла волною вот пришедшая влага, начался дождь, и мелким осадком его покрыло, и вот тут он как бы оказался без доступа хищников, без доступа бактерий и стал сохраняться. Возможно, что такие условия периодически возникали, вот предполагают, что каким-то подобным образом могли сформироваться, например, местонахождение цилофизисов триасовых, когда вначале была засуха, они погибали, потом начались наводнения, и их всех покрыло осадком. Примерно так, видимо, погибли листрозавры, от которых остались мумии. Листрозавры — это такие звероящеры, ну или, выражаясь более научно, базальные синапсиды. Ну, короче говоря, наши древние родственники. Они сохранились в виде мумий в породах, внимание, возрастом примерно 250 миллионов лет. То есть это, конечно, фантастический совершенно возраст. И считается, что как раз они высохли в пустыне, и потом их накрыло осадком. Однако ж, иногда бывают и какие-то еще более замороченные схемы. Вот, например, здесь мы с вами видим эдмонтозавра, который очень здорово сохранился. Это такой утконосый динозавр, живший прямо в самом конце мелового периода, лично знавший тираннозавра Рекса. Так вот, эдмонтозавры, они несколько раз сохранялись в виде мумий. И последнюю мумию, которую изучали, при ее исследовании заметили, что там есть какие-то следы от зубов. Следы от зубов на коже, следы от зубов на костях. И стало очевидно, что как минимум при сохранении этой мумии не было соблюдено одно из первых правил, которое, казалось бы, очень важно для формирования у классных таких вот мумифицированных тел. Собственно, был доступ к падальщикам. Падальщики пришли и погрызли вот все, что здесь было. И возникла мысль, то, что, возможно, собственно, наличие падальщиков, наличие даже, может быть, каких-то личинок, каких-нибудь насекомых, наличие каких-то бактерий и грибов может, наоборот, не повредить, а способствовать сохранению тканей. Как это возможно? Ну, примерно вот так. Умер какой-то динозавр, и он бы сгнил бы полностью и по деятельности бактерий, если бы не пришли бы какие-то падальщики и не сожрали внутренности. Да, внутренности здесь уже нет, но шкурка-то осталась. И хотя здесь были отнюдь не пустынные условия, но еще там какие-нибудь жучки все это мясо подчистили окончательно, и сохранилась кожа и кости. И здесь уже гнить-то осталось нечему. И даже если здесь были довольно плавные и постепенные этапы захоронения, то при таких условиях все это уже могло вполне сохраниться, потому что никто уже не претендовал на эту кожу сухую и совершенно несъедобную, и на кости, и вот они, пожалуйста, сохранились в виде мумии. Конечно, понятное дело, что такая тактика, она не объясняет всего возникновения всех мумий, потому что во многих мумиях там есть отпечатки кишечника какие-нибудь, да, или там сохранившиеся мозги, но некоторые мумии могли сформироваться, например, так. Также, конечно же, мумии динозавров, да и не только динозавров, и не только мумии вообще позвоночных животных могут сформироваться из-за вулканического пепла. Ну, мы тут же вспоминаем Помпеи, который тут пеплом засыпало, и, собственно, мы до сих пор откапываем людей в трехмерной сохранности, животных в трехмерной сохранности, то есть буквально как бы их тела. Хотя самих-то тел нет, они уже сгорели, но вот полости от этих живых существ остались трехмерные. И процессы, подобные Помпеям, происходили и в истории в прошлом. И известны там обнаруженные такие объемные отпечатки древних носорогов. Они, правда, уже такие немножечко, опять же, припухшие, потерявшие форму, потому что, ну, как бы, посмертное тело изменилось, прежде чем все вокруг застыло, и полость, собственно говоря, смогла сохраниться. Но все равно носорог остался в виде полости. Бывают случаи, когда пепел покрывает какие-то организмы и сохраняются даже какие-нибудь отпечатки перьев или же какие-то мягкие ткани. Вот, допустим, у нас примерно так, благодаря вулкану, сохранился кулиндодромий. Его обнаружили в Забайкалье. От него известны отпечатки перьев, в том числе известны хорошие скелеты. Вот считается, что этот маленький динозавр больше 100 миллионов лет назад жил вот в таких вот условиях с тонким осадком замечательным, который способствовал захоронению, и плюс еще и с рядышком с вулканом, который помог им всем здорово сохраниться. Ну, в общем, условия сложились весьма-весьма удачные. Много подобных местонахождений, именно привязанных к вулкану, допустим, в Китае. Самые знаменитые вроде какого-нибудь там какой-нибудь Джихольской биоты, это все, собственно, формируется из-за вулканического пепла. Аноксия, или бескислородные условия, тоже шикарная вещь. Собственно, если у дна нет кислорода, то что-то упавшее вот в эти условия бескислородные, оно оказывается в хороших таких... И оно сохраняет большой потенциал для захоронения в осадке. Потому что в бескислородных условиях крайне мало какие организмы могут существовать. Собственно, из клеточных каких-то ядерных организмов, пожалуй, что никто не может. Из безъядерных, в смысле бактерий, кое-кто может. Но все равно их не то чтобы много, и не все они пытаются питаться органикой. Больше того, большинство из них питается чем-то другим, не органикой. И в итоге органика-то, оказавшись в бескислородных условиях, долгое время лежит, покрывается осадком и потихонечку окаменевает. Соответственно, если есть бескислородные условия около дна, то есть великий шанс, что много-много будет классных окаменелостей. Примеров таких полным-полно. Вообще в истории выделяют прям такие этапы с распространением широким аноксии, то есть бескислородных условий, когда около дна накапливалось большое количество сероводорода и малое количество кислорода, и, соответственно, вот если какие-нибудь там организмы, жившие у поверхности, погибали и попадали в этот слой, они там идеально потом сохранялись. Иногда эти воды, которые не пригодны для жизни, поднимаются наверх, опять же, в результате неожиданного перемешивания воды Мирового океана, когда какое-то течение возникает, и это может привести к тому, что организмы в огромном количестве погибнут, потому что они просто не успеют куда-то уйти, и тут же все окажутся в бескислородных условиях, помрут, и тут же отлично сохранятся. Это называют заморными условиями, и заморные условия палеонтологи, конечно, очень любят. Вот здесь пример опять с территории России, Краснодарский край, река Пшиха, там я тоже лично работал, и мы здесь видим рыб, которые сохранились в бескислородных условиях, и даже кальмаров всяких, даже головоногие моллюски в таких условиях могут сохраниться. С большой долей вероятности, и опять же, некоторые хорошо сохранившиеся мумии тоже так сформировались. Скажем, есть очень известная мумия динозавра панцирного бариалопельта, и сохранилась она только сверху, но сохранилась супер. То есть тут буквально кожа есть. В этой коже даже внутри клеток нашли особые структуры меланосомы, благодаря которым удалось цвет установить. То есть, ну, сохранность фантастическая совершенно тоже. Но только части динозавра. И предполагают, что он умер где-то, может, на берегу или же когда плавал, после чего его тело вздулось, соответственно, вздулся живот, панцирь был тяжел, он перевернулся. Затем он через какое-то время стал гнить и, соответственно, уже потерял часть газов, которые сформировались после его смерти, и стал тонуть. Утонул, упал в бескислородные условия, попал туда, понятное дело, спиной, и вот то, что успел погрузиться в осадок, оказалось в бескислородных условиях, то и сохранилось. Бывает, когда в воде у дна пересыщенные растворы кальция накапливаются, формируются конкреции кальцитовые. И они могут буквально моментально вырасти вокруг какого-нибудь тоже центра кристаллизации, и внутри сохранится что-то тоже с фантастической сохранностью. Пример – это Соединенные Штаты, Мейзен Крик, Лидерштедт, тоже, когда вот в таких конкрециях сохраняются остатки тканей, остатки каких-то мягкотелых организмов. Вот недавно описали оттуда коралл, вроде как шестилучевой, похожий на актинию, то есть мягкий коралл. Даже такие штуки, пожалуйста, там тоже могут сохраниться. Самое известное животное из Мейзен Крик – это тулли-монстр. Такая странная какая-то кишка с клешней спереди. Все гадают уж много лет, то ли это моллюск такой, то ли это какое-то позвоночное животное. Непонятная штука. Кстати, похожим образом могут формироваться конкреции, допустим, какие-то неожиданные, скажем, железомарганцевые. И они могут тоже формироваться вокруг какой-то окаменелости, и она тогда внутри будет хорошо сохраняться. Но здесь есть оговорочка. Все-таки этот процесс сильно более медленный, и железомарганцевые конкреции формируются вокруг костей, вокруг зубов, но никоим образом не вокруг мягких тканей. А здесь такой был быстрый процесс, что даже мягкие ткани внутри, собственно, сохранились. И когда изучают эти конкреции, понимают, что сохранность настолько детальная, что это не просто какой-то объемный отпечаток, а это буквально само это животное с его же биохимией. И удается из этих образцов выделить даже отдельные органические молекулы и их изучить. Ну и уже потихонечку приближаясь к концу сегодняшнего рассказа, хочу сказать, что, конечно же, иногда у нас... чтобы сформировалась какая-то окаменелость, не то, что не нужны какие-то уникальные условия, а окаменелости и вот этих вот остатков организмов формируется так много, что они сами становятся породообразующим фактором. То есть буквально некоторые породы целиком состоят из окаменелостей. То есть иногда для этого не нужны уникальные условия. Собственно, сама жизнь и ее количество – это уже уникальный геологический фактор становится. Например, мел. Если посмотреть его под микроскопом, окажется состоящим из множества самых разных остатков живых существ. Вот, пожалуйста, кусочки губок кремневых, известковых. Это пластиночки от таких водорослей, калитофоридов. Ну и можно тут еще поискать фораминиферы, такие одноклеточные, которые раковину формируют. И многие-многие другие организмы. Есть породы, пожалуйста, сформированные из более крупных остатков. Скажем, сформированные из цельных раковин. Такое называют раковинный известняк. Или же из кусочков от морских лилий. Такое называют криноидный известняк и так далее. Ну и самое последнее, что я хотел сказать. Про это я уже подробно рассказывать не буду. Просто и времени нету. И, ну, собственно, это прямо отдельная тема. То, что, конечно же, помимо того, что изучая окаменелости, мы понимаем, при каких условиях они сформировались, мы также можем кое-что сказать и об условиях окружающей среды. Например, если у нас есть сортировка, о чем я упоминал, мы можем примерно представить себе, какое было течение. А иногда бывает еще удобнее, когда, допустим, есть какие-то вытянутые части, и мы видим, что все организмы как-то ориентированы в пространстве. Тогда мы тоже можем рассуждать о том, какое было подводное течение, и сделать из этого какой-то интересный вывод. Вот пример, так сказать, не с картинки, а уже с фотографии таких вот прямораковинных головоногих моллюсков, которые вот этими своими прямыми концами все в одну сторону легли, потому что течением их развернуло. То есть тафономия дает просто фантастические познания древнего мира нам. Благодаря тафономии мы понимаем, почему что-то может окаменеть, при каких условиях оно может окаменеть. Мы можем попытаться восстановить какие-то условия древней среды, глядя на окаменелости, да, допустим, течение восстановить. И, кроме того, мы понимаем, изучая законы тафономии, как именно изменяется органика после смерти и какие ее необычные особенности мы можем увидеть. И, глядя на эти особенности, не сделать какую-то ошибку, а догадаться, что вот это вот посмертное изменение, а вот это вот действительно то, что было при жизни. Вот такая получилась лекция. Если немножко сумбурно, прошу прощения. Информации много. Очень хотелось ее постараться уместить в рамках одной лекции. И я вот ее всячески в эту лекцию запихивал с разных сторон. Она откуда-то все время вываливалась. Но я надеюсь, что вы мои основные мысли уловили и что-то новое про тафономию все-таки узнали. Ну и, конечно же, готов ответить на ваш вопрос.
1: Ярослав, большое спасибо вам за лекцию. Вопросов среднее количество, зато очень много донатов. Мы хотим зачитать самые большие донаты. Мы сегодня превысили, я так сказать, компенсировали все наши прошлые недоборы.
0: Ура! Это здорово.
1: Анна перечисляет нам донат в 1000 рублей и говорит: архе важен, архе нужен. Да, это именно так. Также мы благодарим Тарека. Он молча нам задонатил 2000 рублей. А Непонозавр 65 также молча задонатил 1000 рублей. А Елена 1000 рублей. Иван Рогожев 5000 рублей и пишет такой комментарий: больше динозавров и не только. И последний большой донат внес Влад, оставив такой комментарий: Ярослав, замечательный человек, позитивный, увлеченный своей темой лектор и материалы интересные. Всем большое
0: спасибо.
1: Всем большое спасибо за большие донаты и за маленькие тоже. Любой донат важен и нужен.
0: И за теплые слова.
1: Архе нужен, да.
0: Спасибо всем большое.
1: Перейдем к вопросам. Эмаль зубов древних животных идентична нашей или лучше? Можно ли нам тоже такую крепкую эмаль как-то приобрести?
0: Эмаль древних животных, если она эмаль, она идентична нашей. По крайней мере, опять же, насколько мне известно, может быть, я не знаю каких-то нюансов, я это отрицать не буду. Если вдруг кто-то лучше меня разбирается в эмали древних животных, обязательно напишите в комментариях, у кого именно была самая крепкая эмаль. Но, насколько я знаю, она у всех была одинаковая, и у нас эмаль тоже замечательная. Просто есть такие замечательнейшие организмы, вот, сколько всего замечательного-то, которые могут эту эмаль, находясь в условиях нашего рта, потихонечку прогрызать. Причем вне условий нашего рта они это делать не могут. Поэтому если какой-то зуб извлечь, ну, допустим, если кто-то хранит свой молочный зуб, то он может с удовольствием отметить, что и спустя 30, и спустя 50 лет он будет выглядеть абсолютно так же, как когда только выпал, и с ним ничего страшного не произойдет. А вот если он находится, так сказать, на месте и функционирует, вот тут-то у него есть шанс потихонечку начать разрушаться. Так что с эмалью все было примерно так же, как и сейчас. Другой разговор то, что не у всех животных есть точно такая же эмаль. Особенно если мы забираемся в область каких-то супер уже примитивных позвоночных животных, когда, скажем так, происходили разные эксперименты. То есть у рептилий, у древних птиц, у нас, у всех млекопитающих эмаль одинаковая. А вот у рыб, у некоторых, эмаль другая. Скажем, у тех же акул у них витродентин. Вот он уже немножечко от эмали отличается от обычной. У других рыб бывает там еще какие-то свои варианты веществ, которые зубы сверху покрывают. Как-то так.
1: Следующий вопрос. Какая находка окаменелости считается самой популярной, а какая самая редкая, про которую не могли и подумать?
0: Ну, если говорить о популярных находках, ну, во-первых, безусловно, популярны те находки, которые являются породообразующими. То есть, скажем, раковины каких-нибудь двустворчатых моллюсков или брахиопод, и опять же, не всякие, но многие, хотя, ладно, многие тоже будет грубо сказано, давайте так, некоторые раковины двустворчатых моллюсков и брахиопод очень широко распространены, и они буквально слагают десятки и иногда и чуть ли не до сотни метров породы, и из этих пород мы буквально что-нибудь строим или там перемалываем их и используем в каких-то бытовых нуждах. Кроме того, частыми находками являются, конечно же, зубы. В первую очередь зубы акул. потому что акулы за жизнь, за свою сменяют огромное количество зубов, и от одной акулы уже остается 1000 зубов. Помножаем 1000 зубов на 1000 акул на 1 000 000 лет и получаем просто невероятное количество. Поэтому зубы акул – это тоже, в общем-то, совсем не редкость. Есть, конечно же, просто раковины какие-нибудь, которые часто распространены. Ну, скажем, ни для кого не секрет, что обнаружить какой-нибудь беремнит, он же известен в простонародье как «чертов палец», это задача не самая сложная. Если юрская порода морская, то там беремнит почти наверняка будет. Некоторые раковины там, тех же аммонитов тоже очень широко распространены. Членники морских лилий тоже частая находка. Ну, много чего можно вспомнить такое, что часто везде находится. То есть есть прям такие типовые окаменелости. А если говорить про суперредкие вещи, ну, опять же, какую-то одну находку я, к сожалению, назвать так вот сейчас сразу не готов. Но могу сказать, что есть ряд таких находок, которые, конечно, поражают воображение. Но, во-первых, это какие-нибудь остатки мягких тканей от организмов возрастом под 600 миллионов лет. То есть, когда стали исследовать вот эти органические вещества от Дикинсонии какой-нибудь, или же от, допустим, Бельтонелли Формиса, это, конечно, всех просто шокировало, потому что никто не думал, что органика столько времени может пролежать. А потом оказалось, что есть, пусть даже уже сильно переработанные, какие-то фрагментарные органические молекулы возрастом под 3,5 миллиарда лет. И это тоже, конечно, вот такие находки являются, наверное, одними из самых уникальных среди таких биохимических окаменелостей. Конечно же, нас впечатляет, когда сохраняется ДНК. Но с очень большой долей вероятности, большой на долей надежности можно сказать, что сохранилась ДНК от динозавров, от динозавра гиппокразавра и от динозавра из Китая, от анхиорниса, по-моему. Но, от Клодиптерикса, прошу прощения. Но это маловероятно, там, пока что нет доказательств однозначных, что эта ДНК сохранилась. Но, скажем, есть ДНК, уже доказанные возрастом под 2 миллиона лет, они тоже, безусловно, уникальны. Уникальная сохранность, допустим, каких-нибудь отпечатков внутренних органов животных из зодиакарского периода. Есть такие, вроде как, находят отпечатки какой-то пищеварительной системы. Уникальные отпечатки нервной системы, начиная с кембрия. Таких уже сейчас несколько известно, и они, безусловно, тоже всех удивляют. Уникальные отпечатки медуз. Казалось бы, медуза – это просто вода. Однако же есть, допустим, в Зеленгофене, это в Германии, местонахождение юрского периода, и там есть отпечатки медуз. Так что много чего такого уникального, странного, и что мы точно не ожидали встретить в ископаемом виде, а оно есть. Вот я, например, с удивлением обнаружил, что, оказывается, по-моему, в триасовых породах, опять же, той же Германии, нашли отпечатки плакозой. Если что, плакозои – это такие лепешечки, которые, по сути, можно сказать, из трех клеточек высотою. Сами по себе размеру они где-то до сантиметра, имеют такую неправильную форму и даже высовывают что-то типа ложноножек, и они существуют совсем непродолжительное время, то есть они возникают, потом исчезают, и у нас в современном мире долгое время не могли понять, что это, то ли это какие-то чьи-то личинки, то ли это самостоятельные организмы, потому что их никто поймать не мог, они очень короткое время живут. И вот есть, по крайней мере, публикация о том, что вроде как нашли отпечатки этих самых плакозой, которые как раз там покрылись какой-то минеральной корочкой и моментально окаменели, из триаса. Так что уникального всего много.
1: Ярослав, покажите динозавра.
0: Вот. Прошу. Это искорка. Прошу любить и жаловать.
1: Ой, так, зафиксируйте. Во, во, во. Пернатый.
0: Она, пернат? Если что, раптор. Да. Из драмеозавров.
1: Круто.
0: Да.
1: Следующий вопрос.
0: Подарок супруге.
1: А в чем заключалась функция паруса Димитродона, если его родственник, как сфенокодон, имел небольшой парус, а у афиакодона парус отсутствовал, и сам он был теплокровнее, в кавычках, чем Димитродон?
0: Ну вот насчет того, что афиакодон был теплокровнее, чем димитродон, Я, откровенно говоря, не слышал. И меня это немножечко удивляет, потому что и то, и другое представители афиакодонтидов. И, ну, как бы у них, по идее, плюс-минус должен быть обмен веществ одинаковый. Но зачем диметродону нужен парус, и как же сопоставимый по размеру афиакодон выживал без паруса, это, конечно, интересный вопрос. В связи с чем как раз многие и пытаются оспорить функцию паруса как какого-то органа, необходимого для теплообмена. Возможно, что это просто демонстративная структура. Такое никто особо не отрицает. До сих пор однозначной какой-то версии о происхождении паруса нету. Есть только разные гипотезы. И, ну, как бы, кто-то сторонник одной версии, кто-то сторонник другой версии. Иногда пытаются там обнаружить какие-нибудь, допустим, следы от многочисленных сосудов где-нибудь там.

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про немножечко пугающую, но на самом деле достаточно важную тему. Мы будем говорить про насекомых, разумеется, про насекомых, но мы будем говорить о тех насекомых, которые переносят различные трансмиссивные и не обязательно какие-то избирательно трансмиссивные заболевания. Вообще то, что насекомые могут переносить какие-то болезни, люди подозревали давно. Да и в целом, будем честны, на протяжении всей своей истории к насекомым люди относились, относятся и, наверное, будут относиться с некоторым подозрением. Что-то совершенно непонятное, очень сильно отличающееся от нас, иногда кусает нас, а иногда еще и скапливается в тех местах, которые вызывают у нас, ну, прям скажем, отвращение. Прежде чем мы начнем знакомиться с конкретными группами насекомых, которые переносят заболевания, давайте оговоримся сразу, что мы не будем сегодня говорить про насекомых, как взрослых, так и личинок, которые умудряются такие паразитировать в человеке. Есть и такие, причем некоторые делают это, ну, будем честны, мягко говоря, жутковато. Вот про это мы говорить сегодня не будем. Мы не будем говорить, по крайней мере, подробно про насекомых, которые так или иначе могут причинять нашему телу неприятности различного другого рода. Мы сконцентрируем наше внимание именно на насекомых, которые могут переносить различные заболевания. И давайте, наверное, все-таки немножко сузим географию и больше уделим внимание, ну, не тропикам и даже не субтропикам, хотя, безусловно, про

южные регионы нам придется поговорить. А все-таки тем насекомым и тем заболеваниям, с которыми, ну, реалистично столкнуться в средней полосе России. Для начала давайте введем ряд терминов. Ну, во-первых, есть такой термин «трансмиссивные болезни». Это как раз болезни, которые могут передаваться различными, ну, например, членистоногими, в том числе насекомыми. И есть термин синантропные насекомые. Синантропные насекомые – это насекомые, которые предпочитают жить рядом с человеком. Это не значит, что они в процессе эволюции появились после того, как человек начал изменять окружающую себя природу. Это значит, что их исходные условия обитания были близки к тем, которые в массе воспроизводит вокруг себя человек. Именно синантропные насекомые чаще всего являются переносчиками различных неприятных заболеваний. Ну, оно и понятно. Чтобы быть эффективным переносчиком заболеваний, надо достаточно часто взаимодействовать с каким-то конкретным видом, ну, либо взаимодействовать с какими-то видами, через которые могут проворачиваться жизненные циклы различных паразитов. Начнем мы, возможно, с самого безобидного, но не самого приятного. Начнем мы с мух. Вообще, синантропные мухи – это три основные семейства – мусциды, калифориды, саркофагиды. Мы с ними постоянно сталкиваемся. Понятно, что большинство людей не дают им таких названий, потому что не знают, что они так называются. Но отличать их визуально в целом более-менее все умеют. Мусциды – это таких мелких и средних размеров обычно серо-пестренькие мухи. Калифориды чаще всего блестящие, с каким-нибудь зеленоватым отливом. Саркофагиды тоже серо-пестрые, но обычно чуть крупнее. Мухи сопровождают человека всю его историю просто потому, что человек оставляет после себя очень много отходов. Причем как просто каких-то пищевых отходов, в которые мухи прекрасно откладывают яйца и где развиваются их личинки, ну, так и непосредственно отходов своей жизнедеятельности. То, что вблизи отхожих мест роятся мухи, ну, было понятно людям давно. И давно внушало людям ощущение, ну, восприятие мухи как какого-то грязного животного. Чего только стоит небезызвестный демон в иудейском пантеоне демонов Вельзевул, который исходно произносится как Баал-Зебул, повелитель мух. С ним, правда, достаточно сложная история этимологическая. Судя по всему, вот это вот конструкция Баал-Зебул, повелитель мух, это такая уже некоторая поздняя пиар-кампания против ряда ближневосточных божеств, которые носили имя Баал, повелитель. И вот к ним в некоторые периоды времени стали добавлять второе слово Зебул, мух. Ну, что подразумевалось, что это сущность какая-то грязная, нечистая, и вообще взаимодействовать с ней точно не надо, может только навредить. По счастью, избирательно мухи синантропные практически никаких болезней не переносят. Но просто ввиду своего, мягко говоря, нечистоплотного образа жизни, они могут переносить яйца глистов, они могут переносить такие серьезные болезни, как туберкулез, они могут переносить широчайший спектр кишечных расстройств. Ну, поэтому, безусловно, надо следить, чтобы мухи на еду не садились. Правда, стоит отдать должное, что с развитием городов и с развитием наших представлений о личной и об общественной гигиене
проблема с синантропными мухами так остро сейчас не стоит. Правда, иногда различные виды синантропных мух умудряются быть источниками достаточно нетривиальных проблем у людей. Ну, например, личинки некоторых из них могут развиваться в кишечнике, но про это мы условились, что не будем говорить, поэтому и не будем. Оставим этих грязных животных, синантропных мух, и двинемся дальше. Представители следующего отряда, про который мы поговорим, блохи, тоже известны всем. Вообще, наверное, из многоклеточных животных блохи, ну, одни из рекордсменов по количеству так или иначе убитых людей. Безусловно, загрызть до смерти блоха человека не может. Да и представить себе количество блох, которые может загрызть до смерти человека, достаточно тяжело. Хотя, наверное, возможно. Но, к великому сожалению, некоторые виды блох являются замечательными переносчиками совершенно чудовищного заболевания – чума. Причем в данном случае, ну, наверное, в историю чумы мы и в ее проявлении углубляться не будем, потому что тема достаточно известная, что в VI веке Юстинианова чума, вспышка чумы унесла там десятки, если не больше 100 миллионов жизней, что в XIV веке вспышка чумы под названием «Черная смерть» унесла, ну, там оценки, конечно, разные, но, тем не менее, это точно десятки миллионов жизней. Но нас с вами, наверное, все-таки интересует само насекомое. Вообще, блохи, которые переносят чуму, они, к сожалению, от нее сами страдают. Я не зря говорю, что они являются ее переносчиками, потому что, ну, как многие знают, природным резервуаром чумы являются популяции чаще всего грызунов. Соответственно, блоха кусает какого-нибудь, например, суслика, и если после этого она укусит человека, то ничего хорошего с ним не случится. Но в случае взаимодействия возбудителя чумы, бактерии Yersinia pestis, и блохи, мы видим потрясающе изящный пример, ну, наверное, использования одного существа другим. Дело в том, что если блоха кусает больного чумой, ну, например, грызуна, ну, или человека, тут разницы нет, бактерии чумы преимущественно оседают в зобе у блохи, ну, в первой части ее пищеварительной системы, начинают там активно размножаться и закупоривают его, создают там так называемый чумной блок. Как результат, блоха не может поесть, чисто физиологически. У нее непроходимость пищеварительного тракта, но при этом есть ей хочется. И она кусает, кусает и кусает новых жертв, потому что ее обуревает неодолимый голод. Но дальше зоба, кровь жертвы не проходит. Соответственно, ну, прошу прощения за такую подробность, после того, как такая блоха чумная ест, ее инвариантно тошнит. Причем тошнит обычно непосредственно в ранку, из которой она питается. И очень часто это ранка следующего существа, которого она кусает. В результате одна чумная блоха может перекусать довольно большое количество жертв. Она меняет их, пытается кусать их за разные места, но не находит удовлетворения своему всепоглощающему голоду. В результате чума крайне эффективно распространяется. Жутковатая история, безусловно, но опять же, что здесь не может не радовать, это то, что сейчас чума является, ну, практически полузабытой болезнью. За 20 век человечество приложило фантастически много усилий,
чтобы сдержать эту болезнь. И сейчас она в основном локализована

Это вши. Ну, это насекомые, которые относятся к отряду пухоеды и вши, а конкретно на людях питаются представители семейства педикулида, настоящие вши. Вши переносят разные заболевания. Ну, самое известное из того, что они могут переносить, это тиф, сыпной тиф, например. Что здесь не может не радовать, что для того, чтобы вши были действительно эффективными переносчиками заболеваний, их должно быть много. По счастью, ну, конечно, со вшами мы периодически сталкиваемся и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах, но это обычно такие локальные вспышки, что не позволяют этим довольно докучливым, но в целом, помимо того, что они причиняют нам очень неприятные ощущения, в целом, ну не то что безобидным, но близким к этому существам. То есть понятно, что если у человека вши, это грустно, неприятно, обидно. Но в условиях современные гигиены и современных санитарных условиях, в общем, особенно бояться тоже не стоит. А вот теперь мы переходим к такой сборной солянке из различных семейств отряда двукрылые, которых называют гнус. Когда мы говорили про блох, мы вспомнили, что действительно блохи являются, ну, одними из рекордсменов по количеству убитых людей среди многоклеточных животных, просто потому что являются специфическими переносчиками чумы. Но они одни из рекордсменов, но, безусловно, не абсолютные рекордсмены. Абсолютными рекордсменами по количеству убитых людей среди животных, безусловно, являются кровососущие двукрылые. Вообще разнообразие кровососущих двукрылых, оно поражает. Там и удивительная вариативность форм, и удивительное разнообразие ротовых аппаратов. Но помимо того, что кровососущие двукрылые, которых сборно называют гнус, могут причинять нам просто физические страдания, особенно если их много. Причем, если представить количество блох, достаточное, чтобы загрызть человека, все-таки проблематично, а вот представить количество каких-нибудь мошек, например, семейства симулида, количество достаточное для того, чтобы загрызть человека, вполне себе, к сожалению, реально. Но давайте поговорим о них чуть более подробно. Вообще, к вот этой большой сборной, это никакая не систематическая группа, это просто сборная солянка из кровососущих насекомых, являющихся представителями отряда двукрылые. Так вот, в эту группу гнус попадает достаточно много семейств. Это и знакомые нам кровососущие комары семейства кулициды, и мошки семейства симулииды. Ну, жителям центральной части Европейской России они знакомы меньше, а вот жителям средних и северных, прошу прощения, и восточных регионах мошки знакомы не понаслышке. Это и цератопогониды, мокрецы, это и психодиды, бабочницы. Вот здесь, наверное, может возникнуть вопрос. Ну, про комаров все слышали. Про мошек слышали, наверное, тоже. Про мокрецов, ну, с большой вероятностью слышали. Вообще, мошек и мокрецов часто объединяют вместе под названием мошка. А вот что за бабочницы? Даже название какое-то странное и совершенно не угрожающее. Мы обязательно об этом поговорим. А туда же относится.

относятся табаниды, слепни. Туда же относятся глассиниды. Ну, для них русского названия нет, а раз нет русского названия, то можно предположить, что мы имеем дело с какими-то жителями дальних стран. Так и есть, мы к ним тоже обязательно подойдем. Это и мусциды, настоящие мухи. Да, среди настоящих мух мусцид тоже встречаются кровососы, которые, к сожалению, умудряются при этом и переносить различные заболевания. Завершим мы рассказ о гнусе такими, я бы сказал, экстравагантными существами, как гипобасциды, мухи-кровососки. Скорее всего, большинство людей с ними не сталкивалось, но я думаю, те, кто сталкивался, запомнили это на всю жизнь. Давайте рассмотрим их по порядку. Ну, что касается кровососущих комаров, семейства кулициды. Именно они с большой вероятностью являются среди животных рекордсменами по количеству убитых людей за всю историю человечества. И именно они, скорее всего, являются рекордсменами по количеству убитых людей в год. А как же так получается? Дело в том, что внутри этого семейства кулициды, кровососущие комары, есть род Anopheles, малярийные комары. Представители этого рода Anopheles, к великому сожалению, являются замечательными переносчиками такого заболевания, как малярия. Ну, хотя с точки зрения малярийного плазмодия, это такой одноклеточный паразит. Он не является бактерией, у него есть ядро, то есть он является эукариотическим организмом. Так вот, вообще-то с точки зрения малярийного плазмодия, переносчики малярии – это скорее люди. Потому что человек для малярийного плазмодия является промежуточным хозяином. То есть он не размножается внутри человека половым путем. Размножается исключительно бесполым, причиняя людям колоссальное количество страданий. И, к сожалению, довольно часто приводя к смерти. А половым путем малярийный плазмодий размножается как раз в комарах. Поэтому основное место обитания для него вообще-то и основной хозяин – это комары. Но то, что человек является промежуточным хозяином, делает нам только хуже. Ну, потому что, как известно, паразиты к промежуточным хозяевам, к их жизни и здоровью относятся достаточно халатно обычно. Малярией ежегодно заболевают десятки, если не больше 100 миллионов человек. Причем, почему такие большие разбросы? Потому что в основном малярия распространена в тропических странах, во многих из которых, к сожалению, с медициной довольно умеренно. Поэтому точное число нам посчитать сложно, но тем не менее малярия до сих пор, да, мы успешно боремся с малярией. Да, если в конце 20 века число заболевающих малярией в год исчислялось точно совершенно, как бы болеющих малярией в год исчислялось сотнями миллионов, то есть там 300-400, то сейчас эти цифры значительно снижаются. Но, тем не менее, они все равно чрезвычайно впечатляют. Малярия – достаточно изнурительное заболевание. Мы не будем вдаваться в жизненный цикл малярийного плазмодия, хотя он захватывает своим изяществом, к сожалению, своей смертоносностью для человека. Тем не менее, это действительно заболевание, которое делает комаров рода Anopheles абсолютными чемпионами по количеству убитых людей. Вообще, когда мы слышим слово «малярия», мы обычно представляем какие-то совсем такие южные страны,
Не очень-то верно. До 19 века малярия достаточно неплохо была представлена на нашем нынешнем Черноморском побережье и севернее, в Волгоградской области. А севернее, правда, особо не шла. Это все-таки тропическое существо, малярийный плазмодий. Ну, например, район современного прекрасного города Сочи долгое время был, собственно, большую часть времени был практически непригоден для обитания людьми до тех пор, пока там не были построены мощные осушительные системы, которые вот на этих приморских низменностях осушили болота, в которых как раз развивались личинки комаров, в том числе личинки комаров рода Anopheles. Ну, на всякий случай напомню, что для кровососущих комаров характерно то, что личинки развиваются в воде. Поэтому они приурочены, ну, без вариантов, к каким-то стоячим водоемом. Почему стоячим? Потому что их личинки ведут планктонный образ жизни, то есть их несет течением, и на течении жить им неудобно. Раз, а два, если они живут в каких-то крупных водоемах, пусть даже стоячих, их прекрасно выедают рыбы. То есть для них оптимальные условия развития — это как раз вот такие стоячие неглубокие водоемы. Так вот, до тех пор, пока приморские равнины на Черноморском побережье Кавказа не были осушены от таких вот болот, жить там было практически невозможно. Не зря коренное население этих мест, ну, старалось селиться обычно куда-то повыше в горы, куда комары не настолько охотно долетают. А сейчас, ну, как я уже упомянул, малярия отодвинуто совсем, в основном в тропический пояс. Правда, локальные вспышки малярии случаются. Случаются они иногда даже, например, в Москве. Но в крупных мегаполисах они чаще всего приурочены к районам аэропортов. Ну, что логично. Человек прилетает откуда-нибудь с Мадагаскара, привозит с собой малярию. Малярийные комары, представители рода Anopheles, живут до самых-самых-самых северных широт. Но просто малярийного плазмодия для них нету. А как только он появляется, небольшие вспышки могут происходить, но ни во что больше обычно это не выливается. Помимо малярии, кровососущие комары переносят еще ряд заболеваний, причем умудряются переносить даже одного многоклеточного паразита, такую нематоду круглого червя, дирофилярию, которая вызывает заболевание дирофиляриоз. По счастью, человек для дирофилярии – это не тот хозяин, на которого она рассчитывает. И, по крайней мере, по нашим современным представлениям, этот круглый червячок в теле человека не может дальше нормально развиваться, поэтому ничего фатального нам не причиняет, но дискомфорт и помехи в работе некоторых органов, ну, все зависит от того, где осядет личинка, осесть она может в разных местах, доставить может. И локальные вспышки дирофилариоза действительно в России, ну, правда, скорее в южных регионах, временами встречаются. Но локальные, повторюсь, само по себе носительство дирофилярии обычно для человека ничем фатальным не чревато. А есть еще такое заболевание, тоже переносимое комарами, лихорадка западного Нила. Ну, исходя из названия, можно подумать, что, ну, где как бы западный Нил, а где наши широты? А, так нет же. Удивительно, но это вирусное заболевание. Удивительно, но оно встречается, опять же, в южных регионах нашей страны и переносят его комары. И, в принципе, его встречаемость, сложно сказать, увеличивается ее частота или нет, но, по крайней мере, про то, что такое заболевание существует, ну, как минимум врачам
в тех регионах, в которых уже зафиксировано это заболевание, стоит знать. Это не то, чтобы что-то чудовищно страшное, но для того, чтобы эффектно его лечить, нужно, понятное дело, для начала вообще понять, что у человека именно оно. Остальные заболевания, которые переносят кровососущие комары, ну, наверное, стоит перечислить еще три, наверное, самые такие распространенные. Это лихорадка Зика, чикунгунья, денге. Но вот тут интуиция вас не обманет. Названия звучат как что-то очень тропическое. Таким и является. Конечно, если вы поедете в Бразилию, например, или в Центральную Африку, или в Юго-Восточную Азию, вы можете с чем-то из этого чисто гипотетически столкнуться. Про это тоже надо помнить. Ну, вообще, лучше, если вы едете в какую-нибудь тропическую страну, в общих чертах сначала почитать, какие болезненные сувениры оттуда можно привезти. Не в качестве того, чтобы попугаться, а в качестве того, чтобы просто, если что, хотя бы понимать, на что обращать внимание. Но в любом случае, для тех широт, в которых располагается наша страна, ни лихорадка Зика, ни чикунгунья, ни денге, ну, по крайней мере, на данный момент не опасны. Мы совсем вскользь упомянем сейчас такое семейство симулииды, мошки. По счастью, они ничего не переносят, но, пожалуй, это единственные двукрылые кровососы, которые имеют действительно неиллюзорную возможность человека загрызть. Более того, в некоторых регионах нашей страны летом из-за них находиться практически невозможно. Они образуют огромные плотности, то есть настоящие прямо тучи такие. И в отличие от комаров, которые деликатно, практически интеллигентно прокалывают вашу кожу колюще-сосущим ротовым аппаратом, у мошек грызущие-лижущие они сгрызают кусочек кожи, начинают слизывать выделяющиеся капельки крови, вызывают страшное раздражение. У некоторых людей еще начинаются аллергические реакции. В общем, жуткие создания с чрезвычайно обаятельными личинками. Вот личинки мошек, ну, наверное, это одно из самых милых созданий, которое породила эволюция на планете Земля. Но одно радует, заболевания они никаких не переносят. То же самое можно сказать и про цератопогонит, про мокрецов. Ну, в целом, если не увеличивать их под бинокуляром, похоже на мошек, только еще раза в три меньше. Иногда тебя кто-нибудь кусает, а ты даже не поймешь, кто. Вот это как раз они. Ну а теперь мы подходим к такому семейству, как бабочницы, психодиды. Что же это за странные бабочницы? Тут все интересно. Дело в том, что одно из их подсемейств, флеботомина, это москиты. Вообще тут произошла удивительная путаница. В английском языке словом москита могут назвать и москита, и комара. И из-за этого у нас тоже иногда люди их путают. На самом деле москиты — это совершенно другие существа. Они на комаров довольно умеренно похожи. Они меньше их размером. И, по счастью, встречаются только совсем у нас по югам. Ну, то есть в районе того же города Сочи в принципе с москитами можно столкнуться. Ну, а севернее вероятность существенно падает. Москиты переносят различные заболевания. Это, ну, из паразитических простейших, то есть одноклеточных эукариотических организмов с ядром. Это какой-нибудь лишманиоз.
На самом деле их несколько лишмониозов они переносят. И Бартонеллез — это бактериальное заболевание, и лихорадка Папатачи. Вот это смешное слово «папатачи» — это видовой эпитет одного из москитов. Он с итальянского, если мне не изменяет память, переводится как «молча кусаю». Ну, потому что москиты ведут себя примерно как комары, только при этом не пищат. Ну, за что им, конечно, большое спасибо, хотя заболевания они различные переносят, но поскольку встречаются они у нас не очень часто и по югам, то, в общем, и опасаться их не стоит особенно. Семейство Мусцида, настоящие мухи. Мы упоминали их уже как обитателей отхожих мест, мусорных ям. Но есть виды из семейства Мусцида, которые, помимо всего прочего, еще и могут питаться кровью. Это, как вы понимаете, очень плохая комбинация, когда существо, тяготеющее каким-нибудь нечистотам в широком смысле этого слова, еще и может замечательно питаться кровью. У нас в средней полосе России мы можем столкнуться с таким назойливым существом. Обычно они появляются где-нибудь в середине, во второй половине августа, в начале сентября. Осенняя жигалка. Зверь неприятный. Отличить его от любой другой мухи семейства Мусциды достаточно просто. Осенняя жигалка садится на вас и пытается укусить. Делает это достаточно больно. Причем делает это тоже неделикатно. У нее такой зазубренный хоботок, и она им, грубо говоря, трется об кожу, сдирая ее. И тем самым она еще выделяет ядовитую достаточно слюну. Укус сам болезненный, травматичный. И, к сожалению, она замечательно заносит туда практически все, что попало. Вплоть до сибирской язвы, тулеремии или просто каких-нибудь бактерий, которые вызовут сепсис, ну, общее заражение организма, что, мягко говоря, неприятно. Больших скоплений они обычно не образуют, но все-таки лучше следить, чтобы такие существа вас не кусали. Это действительно может закончиться не очень приятно, а если не то чтобы, не значит, что нужно бояться всех мух. Это значит, что если муха на вас села, постарайтесь ее тут же прихлопнуть. Ну или смахнуть, если вы заботитесь о ее здоровье. И важно помнить, что если такая муха, она выглядит именно как муха, то есть не как слепень. Слепни семейства табаниды тоже выглядят как мухи, только большие. У них такой фактически режущий ротовой аппарат, они тоже больно кусаются, но их с домашними мухами обычными, с настоящими мухами не перепутаешь. А если вас кусает по внешнему виду, то есть габитуально, просто какая-то муха обычная, следите за местом укуса. Если оно как-то воспаляется или возникает болезненность, ну, во-первых, лучше сразу обработать его, лучше йодом. А если все равно какие-то дискомфортные ощущения, ну, наверное, стоит, может даже обратиться к врачу. Невелика вероятность, что так будет, но, тем не менее, помнить про это не помешает. Ну и в завершении мы поговорим про настоящих чудовищ. Это мухи семейства гиппобасциды, кровососки. Человек, которого они хоть раз кусали, ну, обычно это происходит так. Вы идете по лесу, наслаждаетесь видом, собираете грибы, и вдруг у вас в волосах что-то начинает щекотаться. Обычно все заканчивается на этом этапе. Человек
стряхнет что-нибудь и либо так и не поймет, что с ним было, либо увидит, что у него на пальце сидит такая расплющенная, распластавшаяся муха. Ну, очень уж странная. Ну, с омерзением ее выбросит. Может даже попробовать раздавить, но, будем честны, раздавить гипобасцит – занятие не самое тривиальное. Задача не самая тривиальная. А иногда человек вдруг чувствует, что его натурально начинает кто-то кусать. И он вытаскивает у себя из головы вот такое вот чудище, распластавшуюся муху. Она настолько странная, что, ну вот, оленья кровососка, с которой можно столкнуться у нас практически в любом лесу, вообще получила много названий. Ее называют лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ. Безусловно, она не вошь. Безусловно, она не клещ. Она муха. Ее жизнь протекает достаточно интересно. До того, как она нашла организм, на котором будет кормиться, она летает. Делает это, правда, не очень виртуозно и вообще не слишком активно. Но, тем не менее, летает. А когда видит, ну, точнее, скорее, чувствует свою жертву, что-нибудь большое, теплое и волосатое. Ну, понятно, какое-нибудь млекопитающее крупное. Пикирует на него. Вот лосиные мухи, в отличие, например, от иксодовых клещей, ну, про них мы говорить здесь не будем, потому что они не насекомые. Так вот, существует расхожая уверенность, что иксодовые клещи, действительно неприятные существа, пикируют на людей с деревьев. Кустов нет. Они с деревьев и кустов на людей не пикируют, они снизу забираются на нас. А вот мухи-кровососки как раз пикируют откуда-нибудь сверху. Спикировав на свою будущую жертву, она пробирается между шерстинок, обламывает себе крылья, ну а дальше ведет себя просто как обычный паразит, который ползает по поверхности тела своего хозяина и потихоньку подъедает его кровь. Это неприятно. Но в большинстве случаев у человека даже не доходит до укуса. Существа настолько неповоротливые, настолько медлительные, что обычно человек раньше их стряхнет. Поэтому если увидите у себя на волосах или у кого-нибудь на волосах вот такое чудовище, не пугайтесь. Но лучше не доводить до того, чтобы они кусали. Дело в том, что до конца непонятно, но очень похоже, что вот эта вот оленья кровососка гипотетически может быть переносчиком боррелиоза, болезни Лайма, которую также, например, переносят вот у нас иксодовые клещи. Это очень неприятное заболевание. И самое неприятное то, что в случае с укусом иксодового клеща, ну, человек обычно беспокоится после этого укуса и, возможно, даже отнесет клеща на анализ, сдаст анализ сам. А в случае с укусом мухи-кровососки он может не так беспокоиться. Мы до конца не знаем пока, точно ли они могут переносить болезнь Лайма. Понятно, что они, ну, уже точно понятно, что они могут быть носителями боррелий. Бактерий, которые вызывают боррелиоз, он же болезнь Лайма. Но насколько эффективно они могут передавать, пока непонятно. Тем не менее, если вас за летний период точно кусали такие мухи, ну, лучше все-таки потом, хотя бы по осени, сдать анализ. Мало ли что. Потому что не очень понятно, лучше перестраховаться. Ну, пожалуй, это все из того, что можно было так бегло рассказать про насекомых, переносящих различные заболевания, с которыми мы можем столкнуться, ну, если
не каждый день в течение теплого сезона, то, по крайней мере, с которыми наше столкновение реалистично. Вопросы. Ну, про клещей, да, тут сыпятся вопросы про клещей. Про клещей, наверное, все-таки сейчас мы особенно говорить не будем, потому что клещи — это совершенно отдельная тема. Тут, в общем, можно говорить много, долго. Разговор и интересный, и полезный, но как-то комкать его бы не хотелось. Главный вопрос: переносит ли конкретно этот коронавирус? Нет, не переносит. Скорее всего. Хотя. Ловили с очками. Ну вот про то, чтобы комаров и мушек ловили с очками, прессовали и ели, я, честно говоря, никогда не слышал. И думаю, что скорее такого не было, потому что, ну уж очень слабопитательные существа насекомые. То есть, если мы имеем дело с чем-то таким жирненьким, типа какой-нибудь личинки жука большой, это одно дело. А что в комарах, что в мухах, там больше хитина, чем всего остального, а хитин мы переваривать не очень-то умеем. Реально ли сейчас получить чуму от блох, побывав где-то в лесу? В лесу, в нашем понимании этого слова, нет, нереально. Реальнее всего подцепить чуму от блох в пустыне Гоби, в пустыне Такламакан, в степях Монголии, например, или в степях Горного Алтая, или в Тыве. Чисто теоретически можно. В этих регионах даже бывают леса, и вот в лесах в этих регионах, да, можно подцепить чуму. Но, повторюсь, если вы едете в регион, который является природным очагом чумы, ну просто нужно соблюдать некоторые правила безопасности. В первую очередь, не есть сусликов и смотреть, чтобы вас не кусали блохи. Так, а если вдруг мух не станет, кто займет их нишу? Мух не может не стать вдруг. Мухи — это, ну вот мы упомянули про семейство Мусцида, настоящие мухи. На самом деле мухи — это такое сборное название для большого количества семейств двукрылых, там огромное количество видов. Даже если какие-то из них вымрут, ничего себе. Так, вот тут интересный вопросик, вопрос проскочил. Сейчас сначала тогда. Вопрос был: слышал ли я про такое название слепня паут? Да, слышал. Слышал такое наименование слепня на севере Кировской области. Мне говорили, что такое наименование у слепней бывает еще в некоторых местах. Так. Ну, насчет формы сибирской язвы, которую может переносить осенняя жигалка, на самом деле вопрос несколько сложный. Наверное, сейчас мы на него не сможем детально просто успеть ответить. Слепни, ну, слепни, по счастью. Тут вопрос, переносит ли что-то слепни. По счастью, слепни приносят нам страдания, но не переносят никаких заболеваний.
Их ротовой аппарат устроен так, что они неделикатно прорезают, как такими, знаете, ножницами по металлу вашу кожу, и дальше активно высасывают кровь. В общем, никаких заболеваний они обычно не переносят. Так, опасны ли мухоловки? Под мухоловками вы имеете в виду, наверное, скутигеру. Ну, такую многоножку, которая, опять же, в южных регионах по стенам бегает с длинными ногами, жутковатое создание. Нет, не опасно. Ну, за исключением того, что если во сне упадет вам на лицо, вы проснетесь, и у вас на лице такая штуковина, то, наверное, можно сильно напугаться и обо что-нибудь удариться, вскочив. А так в целом нет. Какие виды насекомых могут размножаться с помощью тела человека? Есть такие виды насекомых, но мы в самом начале я упомянул, что мы не будем о таких говорить, просто потому что это интереснейшая тема, действительно интереснейшая. Не то чтобы она была приятная, и, наверное, если о ней говорить, то нужно заранее предупредить, чтобы люди, которым это может показаться отвратительным, не следили за рассказом. Но мы просто не уместим рассказ. Это немыслимо интересная тема. Но, к сожалению, она достаточно обширная. Так, в Африке на острове местные количество можно. Вот тут написано, что в Африке на озере Виктория в период роения комаров местные жители их ловят с очками и делают из них котлеты. Не знаю, честно говоря, про это. В принципе, человек – существо с достаточно оригинальным пищевым поведением. И представить себе такое можно, но питательность таких котлеток будет стремиться к нулю. Потому что, повторюсь, как и у всех уважающих себя членистоногих, это тип, к которому относятся насекомые, и в том числе комары, покровы представлены хитиновой кутикулой, а хитин практически никак не переваривается у нас, а у комаров значительная часть тела приходится как раз на кутикулу. Так, есть ли какая-либо вакцинация против болезней, которые распространяются через насекомых в нашей средней полосе? Если мы говорим, ну, как мы уже поняли, по счастью, в средней полосе распространяется не так-то много заболеваний через укусы насекомых, а те, которые распространяются, все-таки это скорее редкость. Это вообще тот параметр, по которому мы нашему климату можем сказать огромное большое спасибо. Зима у нас, конечно, затянутая обычно, не в этом году, а обычно затянутая. Хотелось бы, может, как-то покороче, но благодаря зиме у нас нет значительного количества тропических болезней. А вот что касается, например, той же самой малярии, от нее эффективной вакцины пока нету. Ну, дальше, ну, наверное, сейчас не будем мы заново пробегаться по всему перечню болезней. Повторюсь, самое главное, что по счастью случаи передачи заболеваний от насекомых в средней полосе чрезвычайно редки. Ближе к югам, да, они увеличиваются, их частота. Так, если пчелы вымрут, быстрее вымрут растения, которые они опыляли, или быстрее на свободное место появятся галлюцинирующие мухи. Так, ну здесь вопрос про взаимоотношения пчелы, мух и эволюцию. На такой вопрос в рамках сегодняшней темы, к великому сожалению, не представляется возможным ответить, потому что, чтобы говорить про эволюцию в том или ином ключе, надо слишком много терминов сначала ввести, чтобы
мы друг друга верно понимали. А переносят ли что-то осы? Меня однажды осы покусали. Нет, осы ничего не переносят. Но могут приносить, как и слепни, страдания. Очень сильные, и от их укуса может развиваться сильная аллергическая реакция. Человек может начать задыхаться, и вообще все это в некоторых ситуациях может быть опасно. Тем более, что в случае с осами, как и с пчелами, я напомню, термин «укус» не совсем корректен, потому что, когда мы говорим слово «укус», мы говорим про то, что челюстями, ртом что-то сделано, или какими-то частями, которые находятся подвижными рядом со ртом. А что осы, что пчелы, они жалят жалом, ничего при этом не переносят. А имеет ли место быть так называемый горизонтальный перенос между семействами мух, и что о нем можно сказать парой слов? Парой слов про горизонтальный перенос. Во-первых, не очень понятно сходу, что имеется в виду под словосочетанием горизонтальный перенос. Если про горизонтальный перенос генов, то про горизонтальный перенос генов парой слов не скажешь. Чем лучше защищаться от кровососущих насекомых? От кровососущих насекомых лучше всего защищаться репеллентами. Вообще, грамотно подобранный по ситуации репеллент избавит вас практически гарантированно от любых проблем. Сейчас в продаже представлена широчайшая линейка репеллентов, то есть чаще всего аэрозолей, которые отпугивают насекомых или каких-то других членистоногих. Важно понимать, что бывают более сильные репелленты, более слабые. Если вы куда-нибудь на день выезжаете в Подмосковье покупаться на озере, то, наверное, суперсильный репеллент вам нужен. Если вы едете в якутские леса в июле, ну, наверное, вам нужен репеллент посильнее. Ну, помимо всего прочего, еще очень внимательно следите за тем, что написано на упаковке репеллента. Наносить его на кожу или наносить его на одежду. Вот если его можно наносить на кожу, то в принципе все равно, куда вы его нанесете. А если написано, что наносить надо строго только на одежду, лучше только на одежду. А наблюдал за мухами, за ними мухи всегда летают квадратами. Почему именно такая траектория полета? Полет мух. Это удивительно. Полет мух, как и вообще полет насекомых, это просто фантастика. Но, опять же, говорить о нем в двух словах не получится. В качестве отдельной темы, да, безусловно, это интереснейшая тема. Ну, вроде бы. Расскажите про шершней. Шершни большие и страшные. Старайтесь не сталкиваться с шершнями. Вам от этого будет плохо. Им будет страшно, но вам будет хуже. Как бы, собственно, вообще различные общественные насекомые, и осы, и пчелы, ну и, собственно, шершни, тоже интереснейшая тема, но это большая тема. Спрей от комаров одинаково эффективен во всех регионах или лучше покупать всегда на месте, в регионе, стране? Спрей от комаров одинаково эффективен во всех регионах. Более того, с большой вероятностью тот репеллент, который вы купите в Москве, будет эффективно работать не только против комаров в Якутии, но и против москитов в Бразилии, например. Более того, он же будет с большой вероятностью эффективно работать против каких-нибудь наземных пиявок
во вьетнамских джунглях, если вдруг вы решите отправиться туда во влажный сезон. Скажем так, избирательно подходить к выбору репеллента против кого-то конкретного я рекомендую, если вы отправляетесь в тот регион, где высока вероятность столкновения с эксодовыми клещами, которые при этом могут еще и переносить различные неприятные заболевания. Вот если вы едете в такой регион, то лучше взять репеллент избирательно от клещей. Если вы хотите защититься от летающих кровососущих насекомых, повторюсь, напомню, клещи не насекомые. Ну, наземные пиявки, правда, тоже не насекомые. Так вот, если вы хотите защититься от кровососущих насекомых летающих, то, в принципе, любой репеллент вам подойдет, но дальше все упирается только в его силу. Так. Так, а как здесь выше? Так, имел в виду горизонтальный перенос не столько генов, сколько всяких вирусов, прочих гадостей. Они мухи друг с другом как-нибудь общаются. Ну, мухи, безусловно, друг с другом как-нибудь общаются, хотя бы потому, что у насекомых внутреннее оплодотворение, и, соответственно, общаться им приходится. Вирусы насекомых – это тоже совершенно отдельная тема. И вообще вирусы беспозвоночных – это интереснейший мир, с которым сейчас только-только-только наука начинает знакомиться и разбираться. Так, в грунте множество мелких насекомых. Есть ли опасность при ходьбе босиком? Ну, опасностей при ходьбе босиком очень много. И в первую очередь это, конечно же, не насекомые. Что касается насекомых, то каких-то... Ну, скажем так, если вы босиком зашли в стойбище овец где-нибудь в пустыне Гоби, то этого делать не надо, потому что вас могут покусать блохи. В тех местах, где вас могут покусать блохи, лучше ходить в высоких резиновых сапогах, чтобы они не запрыгнули. А во всех остальных местах, да, нет. Есть другие членистоногие, которые могут причинить вам неприятность при ходьбе босиком. В первую очередь это паукообразные, понятно, это скорпионы, например. Или это некоторые клещи, которые, опять же, в южных регионах, в степных регионах, могут вести себя не так, как наши эксодовые клещи, такие медлительные, неспешные, а есть, например, достаточно крупные клещи, которые бегают за своей добычей и, как только догоняют, тут же в нее впиваются. Выглядит жутковато. Вот в этом году, в сентябре, в пустыне Гоби мы оказались в месте, где таких клещей было много. Это действительно было жутковато. Ты идешь, поворачиваешь голову, а за тобой вереница фанатов. Стоит тебе остановиться, они тут же на тебя забегают, и как только поднимаются выше уровня ботинка, тут же впиваются. Надо заметить, что они, видимо, были настолько голодны, что никакие репелленты их не останавливали. Поэтому, отвечая на вопрос, из насекомых при ходьбе босиком стоит опасаться только блох. Но в достаточно оригинальных местах. Наверное, босиком вам там не захочется ходить. Какие репелленты самые сильные, граничные, значимые, особенно те, против кого, никаких насекомых? Ну, наверное, конкретные марки репеллентов мы называть сейчас не будем, чтобы не нарушать никакое законодательство. Но в целом
на них все достаточно честно и подробно написано. Очень важно при применении репеллента читать инструкцию. Важно обратить внимание на то, можно ли наносить его на кожу. Или его можно наносить только на одежду. Важно понимать, что если репеллент можно наносить на кожу, это не значит, что пальцем руки, которую вы только что опрыскали репеллентом, стоит тереть глаз. Нет, не стоит. Если вы опрыскали руки репеллентом, то прежде чем тереть глаз, прочищать нос, ковыряться в зубах или есть что-то, лучше руки помыть. Я бы сказал, даже обязательно. В остальном производители очень честно там пишут все. Так, почему мухи бьются в стекло? Они его не видят? Фактически, да. Они не предполагают, что стекло может существовать. В принципе, можно представить себе настолько чистое стекло, что и человек, не зная, что оно где-то расположено, в него врежется. Так видят мухи, мягко говоря, хорошо. Вообще, зрение насекомых — это тоже отдельная такая бездонно удивительная тема. Но, опять же, не сможем ее сейчас коснуться. Так, ага. Так. Какие-нибудь еще были вопросы, которые я пропустил? Ну, тогда. Ну что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, я не слишком сильно вас утомил, и, возможно, вам было интересно.

Доброе утро! Надеюсь, что вы уже проснулись. И сегодня я вам расскажу о книге 1699 года, в котором говорится о переходном звене между человеком и обезьяной. Но прежде чем приступить к этому рассказу, я хотела бы немного сказать о комментариях к предыдущему ролику, где мы вам рассказывали о книгах, написанных женщинами. Во-первых, большое вам спасибо за добрые слова. Их действительно много и приятно, но и были не очень теплые комментарии. Но на самом деле я всегда тоже благодарна, когда вы пишете то, что вас волнует и вас тревожит. Я, кстати, никогда не удаляю комментарии. Я считаю, что все должно сохраняться. Но у нас на канале есть определенные числильщики, поэтому иногда они пропадают. Но в этом ролике я увидела такие слова, что неужели женщины так мало писали книг, только 5? Или же... Ненавижу такой сексистский подход. Не надо выделять пол, возраст, национальность. Это все не очень приятно. Кто бы спорил, мы совершенно согласны. Совершенно не хотим разделять людей по каким-то таким критериям надуманным. Но, тем не менее, мы не отказываемся от исторических фактов. Я думаю, что вы все знаете, что долгое время в разных странах по-разному, но женщины не имели права на образование. Просто у них не было такой возможности. И даже когда она появилась, им необходимо было получить разрешение от отца или от мужа. И это тоже такое, я вам скажу. По-моему, канонически известная история, когда Софья Ковалевская была вынуждена выйти замуж фиктивно. И это интересная история, потому что в жизни она дважды выходила замуж, и дважды за Ковалевских, которые были не родственники между собой. Но попробуйте, например, получить у своей жены или мамы разрешение на просмотр футбола. И я думаю, что вас ждет много всяких разных сюрпризов. Получите ли вы такое разрешение или нет, я вам, мальчики, не завидую. Ну и плюс ко всему, женщины получали гораздо меньше. Вот, например, Мари Пап Карпантье, когда попросила себе эту должность воспитателя в детских приютах, она получила значительно меньше денег, нежели мужчина. И что мы знаем о тех мужчинах, которые там работали? Ничего. А про нее знаем достаточно много. Поэтому мы совершенно полностью согласны и не хотим вообще никак против всех сексизмов, шовинизмов, эйджизмов, национализмов и так далее. Но тем не менее и историю мы не забываем, и поэтому об этом вам рассказываем. Напомню, что годом ранее я предложила выбрать темы для такого формата, и среди предложенных тем большинство проголосовало за книги, написанные женщинами. Хотя мне, на мой взгляд, казалось, что вы выберете тему «Самые редкие книги». У нас действительно есть такие книги, которые можно увидеть только у нас, в нашем редком фонде, в Дарвинском музее. Но вы выбрали женщин, вы заказываете, мы исполняем, поэтому это... Вот так случилось. Ну а теперь перейдем к нашей основной теме. Наверняка вы знаете такое выражение «не допускай там в своей голове бедлам». Да? И все понимают, что речь идет о хаосе, о каком-то беспорядке. А на самом деле бедлам – это психиатрическая больница, которая существовала в Лондоне. С 1370-х годов там был прием душевно больных людей. Вообще больница существовала еще и ранее. И бедлам – это искаженное слово «Вифлеем», собственно. И это была Вифлеемская городская больница, которая получила вот такое название «бедлам», которое действительно символизирует беспорядок, хаос, что-то неорганизованное.

у многих из них дерматит, водянка, некрозы какие-то, они крайне истощены. И он постановил, что нужно обязательно правильное трехразовое питание, ну, более-менее экономное, но такое разнообразное, в которое входили мясо, овощи и молоко, и регулярное мытье. И оказалось, что очень многие люди вышли из депрессии, пошло дело на улучшение. Об этой больнице пошла хорошая слава, люди стали туда, устремлялись туда, пытались туда попасть. И за свою жизнь он выписал 2/3 больных, содержащихся в этой больнице. Хотя до этого это был билет в один конец, оттуда никто своими ногами не выходил. Всю эту информацию я узнала вот из этой книги, которую купила, чтобы почитать в новогодние праздники наши. Называется «На 100 рассказов из истории медицины», написал ее Михаил Шифрин. А действительно, здесь собраны интересные рассказы, там, примерно с 1537 года по наши дни. Они очень легко написаны, очень много исторических фактов. Если что-то написано страшно, например, там, как первая операция без наркоза, я пропускаю, потому что действительно это страшно. Но вообще книга очень хорошая. Я вам рекомендую, если вы такое любите. А почему я заинтересовалась Эдвардом Тайсоном? Да потому что он мне до этого был знаком как сравнительный анатом. И у нас есть его самая значимая такая книга, его сочинение. Собственно, эта книга была опубликована в 1699 году, и это доклад, который он прочитал в 1698 году для Королевского общества. И называется... Так, аккуратненько... И называется эта книга «Орангутан» или «Homo silvestris», или «Лесной человек», или «Анатомия пигмея», а в сравнении анатомии с обезьяной, человекообразной обезьяной и человеком. «Орангутан» здесь нужно понимать именно конкретно, что означало это слово. С малазийского это слово означало «лесной человек», поэтому здесь оно применяется. «Пигмей» — это с греческого слова «маленький человек». Вообще речь идет о шимпанзе. В 1698 году на корабле из территории, которую сейчас занимает современная Ангола, прибыл маленький шимпанзе. Ему было 2-3 года, и он во время путешествия получил травму. У него началось заражение крови, и вскоре по прибытии в Англию он умер. И именно вот этот шимпанзе поступил Эдварду Тайсону для анатомического изучения, для вскрытия. С самого начала здесь опубликовано письмо лорду Джону Сомерсу, который был канцлером Англии и президентом Королевского общества, которому он благодарит за поддержку развития знаний и поддержку экспериментальной натурфилософии. А дальше здесь такое небольшое предисловие, в котором говорит истинную причину своих исследований. А причина такова, что он хочет положить конец всяким мифологическим представлениям и представить вот такое совершенно разумное суждение. И немного сетует, что в его арсенале только шимпанзе, и он не может сделать скрытие и человекообразной обезьяны другой, и человека, и любой другой обезьяны. И ему приходится вот это, для этого сравнения использовать книги прошлых ученых. И это снова Аристотель, это Плиний, Визалий и так далее. И он действительно приводит оттуда цитаты, тут много цитат на греческом, на латинском, все он это сравнивает. Ну и в принципе книгу можно разделить на три части, где он сравнивает анатомию пигмея, как он называет, ну мы понимаем, что это детеныш шимпанзе, анатомию пигмея, а с человеком, с вот другой обезьяной. И приводит аргументы, то есть тут так вот путано написано, что свой текст он пишет на английском языке, а цитаты из книг он приводит на латыни и греческом. Вторая часть — это описание мускулов, и третья часть — описание скелета. И сейчас я вам хочу показать иллюстрации. А иллюстрации ему помогал и при вскрытии, и при подготовке иллюстрации еще один анатом. Уильям Купер, он тоже известный британский анатом, и он, кстати, у него в 1698 году вышла
книга «Анатомия человеческого тела», самый известный медицинский плагиат, по этому поводу было не одно десятилетие скандал, у нас эта книга тоже есть, я вам тоже как-нибудь ее покажу. Это изображение этого шимпанзе при

жизни, потом, ну, спереди, так скажем, а сзади вот такая иллюстрация гравюра. Ну и дальше анатомические подробности. Собственно, сравнивая шимпанзе, Тайсон приходит к выводу, что именно это и является тем самым близким звеном между человеком и обезьяной, который в цепи вот всех существ, существующих на Земле. И это 1699 год, за 150 лет до выхода той книги, о которой все подозревают, что Чарльз Дарвин написал, что человек произошел от обезьяны. Но это не так. Ну, то есть представьте, насколько раньше он это все опишет. Он, сравнивая, находит 48 сходств между пигмеем, его изучаемым, и человеком, среди которых это и анатомия лица, где лоб больше, чем подбородок, это и прямохождение, это и развитие икроножной мышцы, и ягодиц, и наличие аппендикса, и много чего-то еще анатомического, там длина тонкого кишечника, много-много всяких подробностей, и всего лишь 34 различия. Ну, это количество ребер, у шимпанзе их 13, у человека 12, как известно. Это меньший объем мозга относительно массы тела. Ну и более маленький рост, количество зубов и разнообразные еще анатомические детали. Он вообще приходит в такое какое-то изумление даже, когда он вскрывает мозг и видит, что строение мозга прям вот аналогично. Ему кажется, что мозг — это именно то вместилище души, и все-таки человек душевно отличается от животного, от обезьяны, и поэтому удивительно, что мозг так схож. Но в то же время он пишет, что структура волос очень сильно похожа, и изучаю ее на руках, и действительно это так. Просто волосы чуть толще и больше видны, но количество их примерно такое же, как количество волос у человека. Здесь он еще на картинке приводит изображение таких же орангутанов, ну, орангутанов как лесных людей, вот конкретно, из книг других ученых. Здесь есть из книги Конрада Гестнера такое, и это изображение сам Конрад Гестнер взял из одной немецкой книги о Святой Земле. Изображение шимпанзе из Анголы у голландского исследователя Тулпа. И еще одно изображение тоже вот такого лесного человека. Он приходит к выводу, что все это то, о чем он говорит, это тоже вот это шимпанзе. И хотя он этого детеныша шимпанзе относит все-таки больше к животным, нежели к человеку, но тем не менее он считает, что это наиближайший родственник и такое вот звено. Еще здесь есть такое небольшое филологическое эссе, в котором он изучает книги древних ученых и сравнивает и пигмеев, и собакоголовых людей, и доказывает, что все это тоже упоминание о вот, вот этих, об этих шимпанзе. Сам Эдвард Тайсон, хоть он и был врачом, в области медицины оставил только небольшой след, если там известно только железы Тайсона, они относятся к мужчинам в основном, к их главному органу, если хотите, погуглите, что это такое. Но как сравнительный анатом у него было невероятное количество работ. Он делал скрытие и дельфина, и глистов, и опоссума, и много-много чего. И у него здесь такой листочек есть с его работами, тоже перечисленными. А он был тихий, достаточно скромный человек, очень такой сдержанный. Внезапно умер он в возрасте 57 лет, и на его похороны пришло невероятное количество людей, его знакомых, и самое главное, его пациенты. И на его... А над гробным камнем была надпись на латыни, что анатомическое искусство уникально. Это действительно так. Скелет этого шимпанзе сохранился. Он передавался из поколения в поколение в семье Тайсона.
И в конце концов был передан, в общем, в Британский музей и хранится там до сих пор. Но это еще не все про эту книгу. Здесь вот на форзаце, это обратная сторона обложки, есть несколько надписей. И первая надпись говорит о том, что книга когда-то принадлежала Джозефу Бэнксу. Джозеф Бэнкс – это известный британский ботаник. Он был и членом, и президентом Королевского общества одно время. А когда он был молодой, он совершил кругосветное путешествие с Джеймсом Куком. А вот с тем Куком, которого с легкой руки Высоцкого съели аборигены, но они его не съели. И цель этого первого путешествия было астрономическое наблюдение. Это заход Венеры в диск Солнца. Но, помимо всего прочего, они исследовали восточное побережье Австралии, собрали большие сборы, много чего привезли интересного, ботанически и зоологически. И когда он приехал в Англию, он стал невероятно популярным человеком. И он хотел поехать во второе путешествие, но он с собой, ему крайне необходимо было взять двух музыкантов, которые бы играли ему во время ужина. В этом ему отказали, он обиделся и больше не поехал. В честь него названо невероятное количество вообще животных, там, географических мест, растений. Но одно из самых известных – это траурный попугай Бэнкса. А вот такой черный попугай с красным хвостом. Видимо, после смерти Бэнкса часть его книг попала в букинистический магазин. Здесь есть наклейка букинистического магазина. Это магазин в Лейпциге. Наверное, именно там и купил эту книгу следующий владелец. И мы здесь видим такую наклейку владельческую Роберт и Ада Еркс. Это Роберт Еркс, это американский психолог, зоопсихолог, основатель зоопсихологии. Может быть, его фамилия вам уже была известна, если вы что-нибудь слышали об искусственном языке Еркиш, с помощью которого разговаривают с приматами. Он не изобретатель этого языка, но в честь его фамилии его назвали. И дальше еще тут есть дарственная надпись. Дело в том, что Роберт Еркс был знаком с основателями Мударинского музея, с Александром Федоровичем и Надеждой Николаевной Ладыгиной-Коц. В музее работала зоопсихологическая лаборатория, которую возглавляла Надежда Николаевна. И она была одной из первых женщин-психологов. И занималась действительно изучением психологии поведения и приматов, и других групп животных. И самый известный ее труд – это монография «Дитя шимпанзе, дитя человека», которая прославила и сделала ее знаменитой. Роберт Еркс, во-первых, приезжал в Дарвинский музей, потому что наш музей хороший и замечательный. Во-вторых, он хотел познакомиться с Надеждой Николаевной. И чуть позже они подарили, семья Еркса подарила такую книгу замечательную с дарственной надписью «С благодарностью, уважению мистеру и миссис Коттс». Еще, как такая небольшая вишенка на торте, я хотела бы сказать, что Эдвард Тайсон был в родстве с Чарльзом Дарвином, как это ни странно. А у них был общий предок. А прадед Тайсона, Роберт Фоули, был прапрапрапрадедом Чарльза Дарвина. Хотя один мой очень близкий человек, дорогой, мне сказал, что это неудивительно, в Великобритании все родственники, но мне нравятся такие вот пересечения в истории. Я это очень люблю. Подведя итог, хочу сказать, что мы узнали про еще одну книгу из нашего фонда, посмотрели и вспомнили замечательных совершенно людей. Я вам всем советую подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали, писать нам любые комментарии, задавать нам любые вопросы, ставить лайки, нажимать на колокольчики, чтобы вы не пропустили ничего нового. Ну и, конечно же, не допускать бедлама ни в своей голове, ни в своей душе. И будьте счастливы. Ой! А разбудил вас сегодня шимпанзе.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Человек возвысился над всеми животными именно благодаря своей любознательности.
3: Если человек возраста 54 года может проводить такие рассуждения, значит, он замедлил старение своего мозга.
2: Скажи, зачем?
3: Зачем? А зачем он на корове катался?
2: Это игра в бисер, правда? Это, в общем, игра с числами, которая может пригодиться в жизни когда-то кому-то для каких-то задач, а может и вообще не пригодится, да?
3: Да, но дело в том, что эта кривая описывает биткоин.
2: Так, пригодилось.
3: Я же не просто так ее написал. В конце концов, все это грохнется. Я думаю, что у нас, например, нам осталось, не знаю, лет 100 максимум.
2: Мы же ищем связь с неземными цивилизациями, чтобы узнать что-то новое, чего мы не знаем тут.
3: Я занимаюсь арифметикой. Я горжусь тем, что никогда в жизни мои достижения не помогут военным убивать людей.
2: Добрый день, друзья. Это «Неземной подкаст». Сегодня в студии нас двое. Я и Алексей Саватеев. И я рад одним из первых поздравить его с тем, что его избрали в член-корреспондента Российской Академии Наук. Поздравляю.
3: Спасибо, Владимир, дорогой. Друзья, да, всем Вандкульт привет. Действительно, в такой день я могу даже сказать всем член-кор привет.
2: Я надеюсь, скоро будет и академический привет.
3: Ну, это уже, я даже не знаю, после такого невероятного везения, вот, как в этот раз, когда... Вот если бы один человек проголосовал по-другому, любой, да, все.
2: Здорово, нет, отлично. Вот это и есть математика, всегда на грани числа, да, она происходит. А мы сегодня собрались, чтобы поговорить о математике в связи с астрономией. Я астроном, передо мной математик. И у нас, наверное, немало тем найдется, чтобы обсудить это.
3: Безусловно.
2: Какое-то взаимодействие, да. И давай я начну с первого вопроса, который меня давно уже волнует. Вот у нас в астрономии всегда... Какие-то открытия, находки идут от требований жизни. Надо было календарь создавать. Ну, смотрели, как звезды там ходят над горизонтом, да? Надо было теорию движения планет придумали. Надо было на море научиться разглядывать далекие корабли. Что там плывет вообще на горизонте? Враг или друг? Пират или торговое судно? Все это понадобилось где-то в конце 15 века и в начале... Нет, 16 века. И в начале 17-го изобрели телескоп как подзорную трубу.
3: Угу.
2: А у математиков ведь совсем по-другому, правда? У них все из головы,
3: да.
2: Без всяких потребностей, да?
3: Да, да.
2: А как
3: правильное
2: это так?
3: Понимание именно такое. Есть, конечно, прикладная математика, в которой вроде как все вот именно как вот сейчас, да, излагаете, но в случае чистой математики все идет из головы. То есть ты сидишь, написал там y квадрат равно x кубе плюс 7.
2: И думаешь.
3: Да, какие интересные у него решения бывают, да? Так, ну, посмотрим какое-нибудь там...
2: Одно уравнение, точку. Два неизвестных, да, бесконечное, да, количество решений, наверное.
3: Ну да, но мы хотим либо целочисленные, либо рациональные. Ну вот кто-то возьмет вот такое решение,
2: Алексей,
3: придумает.
2: Это игра в бисер, правда? Это, в общем, игра с числами, которая может пригодиться в жизни когда-то кому-то для каких-то задач, а может и вообще не пригодится, да?
3: Да, но дело в том, что эта кривая описывает биткоин.
2: Так, пригодилось.
3: Я же не просто так ее написал, да? То есть все устроено так. Математики пишут, что-то там пишут, решают им самим только интересное. Циркулем и линейкой построения, да? Из этого взяли теорию полей, да? Поля, выдумали поля. Эварист Галуа выдумал поля. Ну, там циркуль и линейка — это одна тема, а другая тема — решение уравнений. Например, ax в пятой... плюс bx четвертый, плюс cx кубе и так далее, равно нулю, нужно в общем виде решить, просто как вот мы решаем квадратное.
2: Так.
3: Оказывается, что невозможно. Вообще,
2: но не это существует. Пятой степени уравнения.
3: Да, пятой, конечно, степени не существует. Нет, ну там как бы четвертый-то существует. Почему пятый не существует? Вот пришел Эварист Галуа, изобрел понятие поля, с помощью которого все объяснил. И заодно все про циркуль линейки стало ясно.
2: Это тот, которого казнили, да?
3: Нет, его убили на дуэли.
2: Эвариста Галуа? По-моему, он в тюрьме.
3: Он был в тюрьме, да? Его потом, значит, вызвали на какую-то странную мутную дуэль, на которой он и закончил свои дни. Ему не было 21 года. Последнюю ночь он записал математику, которую впоследствии расшифровывали весь 19 век.
2: И все это в 21
3: 20
2: год,
3: лет, да? Ему не было 21
2: года. Бывают математики возрастные. Там 75, и ты вдруг делаешь сильное, хороший прорыв. Были такие случаи?
3: Сейчас расскажу, но прежде я хочу сказать, что вот это обычная схема. Сидят математики, а потом приходят практики и говорят: что это у вас написано?
2: Так это нам нужно.
3: Это же биткоин.
2: Да?
3: И то же самое, там, функция Жуковского, да, там, приходит, форма крыла, самолет.
2: Обтекание крыла, да?
3: Да, он же будет быстро летать. И так далее, да, то есть вот как бы тут структура такая. Практики, они все время от нас что-то ждут. Ну, а мы сидим, вот это вот нам интересно, и больше ничего не интересно. Теперь про возрастные.
2: Да.
3: Значит, математика — дело молодых. Это закон, правило, но из правил всегда существуют исключения. Самое последнее из таких вот прогремевших на весь мир исключений — это Обри Ди Грей. Сейчас я про него расскажу. Прежде я другую задачу дам. Значит, вот у меня есть плоскость, я хочу ее как-нибудь покрасить в разные цвета. Ну вот у меня тут один фломастер, я буду вот, как бы, если я вниз, это один цвет будет, если вбок, то другой цвет.
2: Задача, да? О карте, да?
3: Не совсем. Задача о карте — это задача раскрасить граф. Граф, то есть, ну, мне нужно, по сути, раскрасить каждую страну в какой-то цвет, чтобы границы
2: разными цветами
3: были. Да?
2: Да.
3: Эта задача решена в 1976 году. А есть задача, которая по формулировке напоминает задачу про карту, но на самом деле является совершенно другой задачей. Задача о хроматическом числе плоскости, которая обозначается хи от r квадрат. Хи — это хроматическое число. Значит, что мы ищем? Мы ищем минимальное количество цветов, которыми можно раскрасить всю плоскость с конкретным условием, что никакие две точки вот на таком, например, расстоянии, ну, расстояние можно выбрать каким угодно, но нужно его зафиксировать. Никакие две точки на этом расстоянии, как бы я этот отрезок ни положил, так, сяк, туда-сюда, никогда не были бы раскрашены в один и тот же цвет. Вот такой запрет, да, запрет.
2: То есть всегда пересекали бы границу цветов, правильно?
3: Ну да, хотя бы одну. Угу. Ну тут даже не то, что пересекали, может быть, вот тут красный, тут синий, тут снова красный. Вот это запрещено. То есть просто вот эти две точки, они не должны быть одного цвета, никогда.
2: Сами точки не попадали?
3: Никогда, вот, да.
2: А если они очень близко друг к другу?
3: А у нас только фиксированное расстояние.
2: Фиксированное,
3: запрещено, да. Только вот это расстояние. Вот, и все. Ну и, значит, какие-то очевидные соображения, например... Вот это такое очевидное препятствие к двум цветам. Вот этот треугольничек — препятствие к двум цветам. Понятно, что если бы плоскость можно было раскрасить в два цвета, то в этом треугольнике какие-то две вершины будут одноцветные, а они на запрещенном расстоянии, значит, уже противоречие. То есть три цвета — это минимум.
2: Выглядит это совершенно абстрактно. И
3: да,
2: я даже
3: сейчас представить
2: не могу, к какому биткоину это может иметь отношение.
3: Сейчас. Нет, это конкретная задача не к какому. Я хотел рассказать про возрастные ограничения. Так вот, есть еще вот такая замечательная картина, которая называется «Веретено братьев Мозеров». Вот такая картина. Такой вот плоский граф, состоящий из единичных расстояний на семи точках. На самом деле, если долго подумать, препятствует трем цветам. Потому что в любом из ромбов вот таких противоположные должны быть одноцветные, если трех цветов достаточно. А если я ромб повернул ровно на такое расстояние, что вот здесь возникло тоже запрещенное, то получается, что вот эти две точки с одной стороны одноцветные, с другой стороны это запрещено. То есть логическое рассуждение такое. Предположим, что цветов три. Что можно всю плоскость раскрасить три цвета так, чтобы было соблюдено необходимое условие. Тогда в любом равностороннем треугольнике все три вершины разных трех цветов, очевидно. Возьмем два равносторонних, представим друг другу, получится ромб. Тогда в верхнем и в нижнем должны быть все три цвета представлены, а так как они пересекаются по стороне, то, соответственно, в третьем, вверху и внизу, один и тот же цвет. Но теперь повернем ромб так, чтобы получилось вот такое расстояние, и докажем тем самым, что три цвета недостаточно.
2: Так кто решил задачу?
3: Да, так вот, это все было понятно, известно давным-давно. С другой стороны, если я нарисую шестиугольную закраску плоскости, такую знаменитую, ну, шестиугольник, это сотовое,
2: да.
3: Да, и их некоторым образом по кругу закрашу в 7 цветов, и то такую картину можно продолжить до правильной раскраски. При правильно выбранном размере шестиугольников мы можем предъявить правильную раскраску плоскости, где совершенно по очевидным причинам точки на расстоянии, вот, которые мы запретили, будут всегда разноцветные. Итого мы знаем, что вот это хи, оно никак не меньше 4, и оно никак не больше 7, потому что 7 просто достаточно. 3 недостаточно, 7 достаточно. И вот это до 7 апреля 2018 года было неизвестно. И, ну, ничего больше не было известно. И тут приходит Обри Ди Грей, которому было 54 года, и представляет исключительное красивое доказательство, что 4 цветов тоже недостаточно.
2: Молодой человек, если молодой, с да. моей точки зрения, мне гораздо больше.
3: Самое-то интересное, он еще и не математик. На самом деле, если человек математик, работающий всю жизнь, 75 он может открывать так же, как 45.
2: А я представляю, наверное, плиточник, да, выкладывает цветную плитку на стенах домов.
3: Окончательно.
2: Для него вот, это актуальная задача.
3: Я сейчас скажу, кто он. Только не падайте. Он геронтолог.
2: Так. Зачем вообще думать об этом?
3: Да, значит, он геронтолог, он был... Он аффилирован с физтехом, англичанин, он был аффилирован с нашим физтехом, и что-то там, видимо, подслушал где-то вот эти задачи на физтехе, там есть Рогородского отдел, но, видимо, там услышал или просто начитался с Ойфера книжки. В общем, его вдруг дико увлекли вот эти задачи, а он в детстве был программистом. И он написал некую очень хитрую программу, короче говоря. В общем, он провел чисто олимпиадное рассуждение, то есть... По сути, доступная любому нашему крутому олимпиаднику, вот, московских школ там или по России, лучших школ. Он провел его и доказал, что 4 цветов недостаточно. Построил граф на 1585 вершинах, которые 4 цвета не красятся. Я говорю, типа, ну почему он этим занимался? Он говорит, ну просто это очень прикольно, мне прямо эта задача очень сильно заняла. А я ему говорю, есть единственная область науки, в которой математика служит апробацией. То есть апробация математики — это во всех науках. Ты пишешь формулы в химии, ты применяешь их куда-то, да? В физике, в астрономии. А сама математика, как может быть апробацией? Ответ. В геронтологии, если человек возраста 54 года может проводить такие рассуждения, значит, он замедлил старение своего мозга. Значит, он гениальный геронтолог. Я говорю, заодно это можно давать тебе премию по геронтологии.
2: Опыт на самом себе. Ну да, конечно, врачи вот. Тоже так делали, прививались нормально.
3: Ну вот, в общем, он это самое. Но это редчайшее исключение.
2: Это
3: конечно.
2: Все игра редчайшее. В бисер. Это редко, да, бывает. Но
3: молодые, дело молодых. Математика – дело молодых.
1: Если вам нравится формат неземного подкаста с разговором двух ученых, и вы хотите, чтобы мы иногда делали такие выпуски, дайте нам знак. Поставьте под этим видео лайк. А еще пишите в комментариях, беседа Владимира Суждина с каким ученым вам была бы интересна. А мы продолжаем.
2: Мог бы ты сегодня, вот зная математику в ее самых широких пределах, да. поставить две корзины и сказать, вот эти... открытия в области чистой математики когда-нибудь найдут применение. Mm-hmm. Рано или поздно мы найдем для них какое-то вот практическое применение. А есть области или отдельные там работы в математике, которые никогда в жизни чистая игра ума, вот ну, абсолютно неприменимая в нормальных науках, нормальной...
3: Вот так, да?
2: Вот две корзины.
3: Нет,
2: да.
3: нет.
2: Всегда.
3: Ни про одну задачу нет, нельзя в этом быть уверенным. А кто занимался у нас теорией чисел в начале века, я не помню его фамилию, он известный человек, у меня просто склероз. Он говорил, я занимаюсь теорией чисел, теорией делимости на простые числа, я занимаюсь арифметикой. Я горжусь тем, что никогда в жизни мои достижения не помогут военным убивать людей. Ну, естественно, после того, как изобретены современные шифры и кодировки... Все основано на теории чисел. Да. И он, наверное, в гробу вертится, как этот самый на шампуре шашлык.
2: Никогда не говори никогда.
3: То есть я не могу сказать, что можно их так разделить. Есть на сегодня задачи, которые совершенно непонятно, как сегодня можно было бы применить. Но вот это все, это теория алгоритмов, там на самом деле изощренная. Вот когда очень хорошо решаешь такие задачи, то у тебя очень сильно развит мозг на придумывание чего-нибудь неожиданного в программировании. То есть это уже давно поняли, что комбинаторика, вот эта вот такая красивая геометрическая комбинаторика, она способствует очень хорошо развитому витиеватому программированию.
2: Тогда еще один вопрос. Почему в математике некоторые открытия так надолго задерживаются исторически? Я расскажу историю. Значит, астрономам нужно было описывать орбиты планет. И древнегреческие астрономы поняли, как это надо делать. Птолемей, великий древнегреческий астроном, понял, что сложную траекторию можно представить набором простых круговых движений, да еще и равномерных. Это называется эпициклы. Одна карусель крутится по кругу, на ней еще маленькая карусель тоже по кругу и так далее.
3: Что-то набор типа эпициклов. Рядов Фурье.
2: Вот. Слово «рядов Фурье» – это современное слово, да.
3: Да.
2: Но, ребята, 2000 лет прошло от Птолемея, а он опубликовал свою книгу «Альмагест». Все ее знали.
3: «Альмагест», да.
2: Учили. И только где-то там в 18 веке, если не ошибаюсь, да, товарищ Фурье понял, что сложное движение можно аппроксимировать или там приблизить набором простых синусов-косинусов, это не что иное, как круговые движения. Почему был такой разрыв? Почему до Фурье никто не сказал, ребята, да Птолемей-то уже все придумал, давайте сделаем эти самые ряды нашим инструментом? Нет, астрономы ими пользовались, а математики не обращали на них внимания. Почему?
3: Не знаю. Честный ответ, не знаю. Я думаю, что связано это с тем, что во время Фурье уже доросли до решения каких-то специальных дифференциальных уравнений, и это помогало их решать. В частных производных, наверное, все эти гармоники хорошо. То есть... видимо, общая теория нужна была, когда разработали соседнюю общую теорию. Вот. Ага. Это мое понимание. Но, если честно, я не знаю. Там, это очень частое явление. Диофант Александрийский уже умел складывать точки на кубических кривых.
2: Но это никому не было нужно.
3: Да, но Пуанкаре пришел там... Ну, короче, с тех пор довольно много времени прошло. Много-много веков. То есть это частое явление, действительно, что что-то затормаживается и потом всплывает. И здесь даже я могу сказать, что есть очень красивое доказательство иррациональности корня из двух, которое абсолютно греческое по своему духу, а родилось в 1860 каком-то году, какой-то англичанин выдумал. Значит, оно выглядит так. Ну, то, что корень из двух число иррациональное, эквивалентно тому, что никакие квадраты, да, не отличаются в два раза. Ну, просто путем, так сказать, если я корень из двух напишу, равно m делить на n, возведу в квадрат, будет m квадрат делить на n квадрат равно 2. Ну, то есть никакие квадраты вдвое не отличаются по площади. Ну, давайте представим, что отличаются. Тогда, ну, то есть что такое существует, да, что какие-то целые квадраты.
2: Ну, если m, n, это целые числа.
3: Да. И вот я взял, как бы и предположил, что на самом деле есть такая ситуация, что у меня есть большой квадрат и маленький.
2: Вписанный в него, да.
3: Да, и вот тогда понятно что, что если бы они действительно по площади, вот сумма этих двух равна большому, тогда вот это вот перекрытие равно недокрытию. Правильно? Перекрытие должно быть равно недокрытию. Но попробуйте представить, как вот я две пленочки вот так положил, и они в сумме равны вот этой. Тогда понятно, что так как перекрылись, так и недокрылись. Но здесь перекрытие, значит, один большой квадрат, а в недокрытии два маленьких. И ясно, что они тоже целочисленные, потому что я по сетке шел, да? Ну, значит, если есть какая-то ситуация, когда один целочисленный квадрат отличается вдвое от другого, то есть и меньшая ситуация.
2: Когда маленькие должны.
3: Да, ну тогда можно это все, естественно, запустить, как бы, ну, как продолжить бы рекурсивно это, да, продолжить. Да. Получится, что все меньше и меньше, но при этом целочисленные, но бесконечное число раз нельзя уменьшать целое число положительное.
2: Ты упрешься в ноль. Ну, в ноль, да.
3: Все. Доказательство закончено.
2: Красиво, очень красиво.
3: Греческое?
2: Ну, пожалуй, греческое. Да, логика, только логика.
3: Ждало,
2: да,
3: никаких... 2000 лет.
2: И наоборот бывает, да, математики придумали, ну, какой-нибудь Гаусс, там, Бальяи и прочие, Лобачевские придумали геометрию кривых поверхностей.
3: Кому? Лобачевский тут главный, конечно.
2: Ну, ладно, раньше, начнем, да, от Лобачевского, да, я кончил Лобачевским.
3: Ну, Гаусс, да, над этим работал, безусловно, но Бальяи был строго позже. В лукавых английских книгах пишут, геометрия была придумана Бальяи в 1929 году, в скобках. Тремя годами раньше также была опубликована Лобачевским. Лобачевским. Как нормально это понимать? Значит, придумана она была Бальяи в 29-м году, а вот тремя годами раньше опубликована... Ну, это ладно, это мы не будем сейчас эту тему продвигать. В общем, идея в том, что Лобачевский в 26-м году это все выписал.
2: Зачем?
3: Гаусс что-то из этого знал.
2: Скажи, зачем?
3: Зачем? А зачем он на корове катался?
2: Не знаю.
3: Ну вот зачем? Вот есть лошадь.
2: Это мальчишество. А наука...
3: Так это тоже мальчишество. Дело в том, что вся наука – это мальчишество. Вот вся математика. Ты берешь и что-то хулигански делаешь.
2: А потом
3: вот хулигански. Вот я вот здесь вот написал. Я же, вы не заметили, да, что здесь «и»? Я нашел целочисленное решение в гауссовых числах, в комплексных числах. Mm-hmm. Это же хулиганство.
2: Да.
3: Но это ведет к фантастически сложной и красивой науке. То же самое с Лобачевским. То есть это как бы вся математика устроена как некое хулиганство, которое приводит потом к потрясающим теориям.
2: Слушай, наверняка вот мы с тобой оба часто даем какие-то интервью, да, журналисты?
3: Я натыкаюсь на ваше все время.
2: Подожди, коронный вопрос. Зачем это нужно? Зачем вы занимаетесь наукой, да?
3: Зачем, да.
2: Ты нашел ответ для себя? Вот что ты обычно отвечаешь на этот дурацкий вопрос?
3: Обычно я отвечаю так, что... Жизнь вообще человека, она чем-то заполняется. Вот когда человек встает утром, он может либо взять в руки, например, смартфон и углубиться в компьютерную игру или в бессмысленные бадания в соцсетях, либо взять шорты, надеть с футболкой вместе, побежать и хорошенько пробежаться и позаниматься. Вот какой вид деятельности больше нравится лично вам? Сидеть в смартфоне или бежать? Я думаю, многие скажут, что бежать. Но сидят в смартфоне почти все при этом, да? То же самое, идем дальше. Значит, что дальше? Вот... позавтракал, допустим, это каникулы, или просто, ну, такая ситуация, что других дел нет. Что ты делаешь? Ты берешь и решаешь вот такое уравнение, или ты опять лезешь в смартфон и начинаешь там доказывать что-то кому-то, что в интернете кто-то не прав?
2: Это зависит от человека, между прочим. Многие решат, что лучше в интернете найти что-то интересное для себя, для будущего, для
3: если
2: карьеры.
3: Если ищут интересное, то да. Но я хочу сказать, что на самом деле большинство из нас просто тупо выкидывает на помойку свое время. И по сравнению с этим видом деятельности, вот это же просто красотища, да? Ну, конечно, если есть насущное дело, вот прямо сегодня нужно там прямо сейчас ехать и принимать зачеты студентов. В этот момент я не занимаюсь математикой. Но если у меня выбор, как бы, да, вот я побегал, уже мне шило в заднице уже нет. Что дальше делать? Ну, либо читать художественную литературу, либо заниматься математикой. Тут все понятно. Либо фейнмановские лекции по физике я недавно начал читать. Ну, то есть как бы стремление к самообразованию, вот оно и есть. И оно человеку присуще, потому что человек – это не животное.
2: Вот потому что это
3: объяснение.
2: Уникальное животное, обладающее любознательностью.
3: Ну,
2: да?
3: Как бы да, то есть да? Есть вот это вот существенное ключевое отличие, да, что мы живем не ради выживания, ну, ради, так сказать, как это сказать, ну, животные живут, ну, просто потому что они вот живут, ищут пищу, ну, там.
2: Дарвин бы не согласился с тобой. Мы живем ради выживания, ради продолжения рода.
3: Ну, Дарвин, не знаю там, что думал, но он при этом, как бы, он ради продолжения рода создал потрясающе сложную теорию. То есть он сам себе противоречил. Вот. И я хочу продолжить, что мы на самом деле живем совершенно не ради этого. То есть в каждом из нас живет некая идея. Ну, и в ком-то она стоит в том, чтобы решать уравнения.
2: Но эта идея помогла нам стать царями природы, да? Человек возвысился над всеми животными именно благодаря своей любознательности. Мы не знаем, куда она нас толкнет, но мы уверены, глядя в прошлое, что она толкает нас в правильном направлении. Все, что вокруг нас, вся эта цивилизация, это результат нашей, в конце концов, чистой любознательности. Правда же?
3: Да, конечно. Но здесь как бы разные подходы к тому, как это видеть, философские. Ну, иногда следы нашей результата любознательности нас могут и ужасать, как после Хиросимы и Нагасаки, например. Но в целом, да, в целом это правда. Мы верим, что это в целом все идет в положительном направлении. Иногда бывают какие-то противотоки.
2: У нас тут на столе лежат две книги. Во-первых, я поздравляю Алексея. Его новое издание «Математики для гуманитариев» прекрасно выглядит, да? Надо... Где наша камера, да? Вот здесь наша камера.
3: Да.
2: Вот, да? Вот,
3: и
2: смотрите,
3: если
2: ребята.
3: Нет денег, то оно в интернете у меня на сайте висит.
2: Но если есть даже немного денег, я вам советую в руки взять приятно эта книга. И еще, даже если нет денег, все равно покупайте книги. Потому что интернет есть сегодня, его может не быть завтра.
3: Бумага,
2: а книжка
3: это прекрасно,
2: всегда
3: да.
2: У вас на полке. Не экономьте, ребята. Книги
3: согласен.
2: В запас надо
3: полностью
2: покупать.
3: Согласен.
2: А вторая книга у нас называется «Математика космоса». И вообще говоря, это ж малая доля математики, правда? Наверное, кто-нибудь напишет математику химии, математику физики, а, впрочем, от физика уже есть, да?
3: У меня есть лекция «Математика для автолюбителей», например, да. В числе прочего. Математика для экономистов, математика для, там, этих самых, ну, вот, для гуманитариев, там, жизненные вопросы, математика вокруг нас. В общем, у меня есть математика для целого ряда, да, ряда специальностей. Математика военных! Во, математика войны, у меня есть лекция «Математика войны». То есть математика, она, конечно, везде и во всем, это да.
2: Но это попытка доказать свою нужность обществу.
3: Для меня, может быть, и да. Но сам математик, который вот непосредственно работает, выводит там формулу на переднем крае, он вообще ничего никому не хочет доказать.
2: А представь себе такую историю. Твой самолет упал на необитаемый остров, ты один.
3: И упал, приземлился.
2: Ну, ты жив остался, да. Ты точно знаешь, что никто никогда тебя не спасет.
3: Да.
2: Что все, что ты там сделаешь, поверх выживания, да, выживание ты себе обеспечил, это пропадет в туне, ну, просто вот закопается в песок. Ты будешь заниматься математикой?
3: Конечно, а чем еще? Там же больше нечего делать просто.
2: Дом строить, бананы сеять.
3: Ну, я построю себе какой-то там из этих веточек какую-нибудь фигню. Ну, то есть, как бы, я создам абсолютный минимум требуемых благ цивилизации, удобств. У меня он очень маленький, но он все-таки включает некие жесткие требования. То есть, вот, скажем, одно из самых главных благ цивилизации, на мой, ну, вообще, нет, неправильно сказал. А одно из самых базовых прав человека, да, которое вот я для себя рассматриваю, это право в ближайшей окрестности найти туалет. Поэтому я плохо себя чувствую на экскурсиях в разных городах, где нужно все время эту проблему решать.
2: Остров необитаемый.
3: На острове, да, все хорошо с этим. То есть уже как бы две трети того, что мне нужно, уже есть сразу. Ну, наверное, я вырую яму, чтобы это самое. Вот, дальше я сделаю себе шалашик просто от дождя, потому что дождь я очень не люблю. Вот, и все, да, если дальше будет там источник воды и какие-то там козы, которых можно будет и жрать.
2: А, но, Алексей, вот, ты будешь все. Уверен, что все, что ты создашь, никем никогда не будет узнано.
3: Да, да, мне самому жутко
2: интересно.
3: Все
2: равно эта игра
3: конечно,
2: тебя
3: да,
2: будет, да?
3: Я буду доказывать гипотезу Риммана, потому что чем еще мне заниматься, да, там, да. Я, конечно, и не докажу, потому что ее доказывали там тысячи людей и не доказали, почему я должен верить, что я докажу. Но я буду там заниматься либо ею, либо еще какими-нибудь задачами нерешенными математики, то есть... Я буду заниматься, конечно, математикой.
2: Странно. Я думаю, этот вопрос, вот он у меня только что возник, я бы его теперь стал задавать студентам, поступающим на тот или иной факультет.
3: Да.
2: Вы хотите заниматься физикой? Представьте себя на необитаемом острове и решите, будете вы там заниматься физикой, если никто никогда не узнает результатов ваших занятий.
3: Ну, кстати, физикой я тоже с удовольствием, я думаю, что
2: буду заниматься. Ну, или химией, да. Или чем угодно.
3: Не только математикой.
2: Чем угодно, чем угодно. Вот если человек для себя решает, что без этого он жить не может, да, тогда иди на факультет.
3: Да-да-да, все правильно. Вот все
2: примерно
3: правильно,
2: так.
3: Да. Нет, без математики невозможно. Мне ни один день не проходит, чтобы я над чем-то не подумал. В принципе, такого не бывает просто. Либо я думаю в рамках подготовки к лекции, либо, если лето, то я думаю, там, ну, я прохожу новые разделы, там, пытаюсь во что-то...
2: А математики уже перестали понимать друг друга в отдельных областях. Физики, например, перестали, это я за это ручаюсь.
3: Факт, да? Ну, математики все-таки есть какие-то... Ну, у нас ствол-то у нас совершенно единый. Ну, физики тоже, правда, да? Я думаю, что фейнмановские лекции всем известны.
2: Не,
3: да?
2: Ну, фейнмановские лекции — это
3: вот,
2: базис.
3: Ну, у нас тоже
2: базис,
3: есть вот этот базис. У нас
2: современные
3: есть,
2: там, вещи трудно понять.
3: Вот это вот начало матана и линейки, и все, что до них,
2: понятно,
3: это, конечно,
2: да.
3: Общее. Но дальше, да, задачи распадаются, там довольно сильно распадаются. Та же комбинаторная геометрия по смыслам, вот это вот задачки, вот, которые я давал, да, вот эти вот раскрасочки и так далее. Или, скажем, алгебраическая геометрия, где пишутся какие-то уравнения, смотрится, сколько там, сколько дырок в каком-то множестве, которые уравнениями задается. Ну и много-много вокруг этого. Но они перекликаются все равно. Но бывает так, что какие-то целые разделы, там, теории графов, да, для людей из области вот этой вот, так сказать, там, алгебраической топологии, ну, кажутся малозначимыми, да. А люди, на самом деле, в них живут всю жизнь, да. И здесь есть, бывает, да, непонимание бывает. Но я бы не сказал, что... Мы не понимаем друг друга. Я бы сказал, что просто из разных разделов друг друга плохо уважают. Вот так я бы сказал. Понимать-то понимают, но уважения не всегда хватает.
2: А давай представим такую ситуацию.
3: Ты меня уважаешь, да? Но вот не всегда.
2: Но чем ты занимаешься этой фигня, да? Слушай, мы наладили связь с внеземной цивилизацией. Да, я надеюсь, что это скоро произойдет. Начинаем обмениваться. Как ты думаешь... А математики той цивилизации
3: сразу,
2: и
3: нашей... Я сразу им посылаю сигнал.
2: Поймут друг
3: Конечно,
2: друга?
3: Мгновенно. Я посылаю сигналы через равные промежутки времени. Возможно?
2: А, да, но не скажу, а пульсар, нейтронная звезда.
3: Теперь внимание. Так. Каждый второй сигнал будет более длинный чуть-чуть. Третий, пятый,
2: тормозится
3: седьмой, одиннадцатый, тринадцатый, 17-й.
2: А, ну понятно.
3: 19-й, да. 23-й, да. 29-й.
2: Карл Саган уже это
3: по простым числам.
2: Да, обыграл. Все. Простые числа доказывают, что это не природный объект.
3: Ну да, они чувствуют,
2: что,
3: но они
2: что-то думают, занимаешься что какой-то такое? Ерундой, значит, ты математик.
3: Все, значит, ты математик. То есть, очевидно, во-первых, очевидно уже на 30-м, наверное, простом числе, что случайности здесь быть не может. И знаешь, они говорят, блин, ну это же те самые, которые мы называем тоже там каким-нибудь словом, да?
2: Это ты доказываешь, что ты математик на этой планете. Доказал. Тот говорит, ну все, я общаюсь с математикой. Дальше что?
3: Ну все, это означает, что у нас есть база для общения.
2: И вы будете решать какие-то общие задачи.
3: Да. Да. Я могу послать там сигналом какой-нибудь, может быть, как-то передать комплексные числа, там вот, может, умножение показать, что вот на сеточке там как-то вот умножаются они. Вот, что еще я могу дать, какой сигнал? Ну, там корень из двух как-то настойчиво там показывает, что он нерационален там разными картинками. Ну, то есть, как бы, если у нас есть визуальная сверка часов, то мы приходим к одной и той же математике, потому что она все равно связана с нашим миром.
2: Ну, погоди. Мы же ищем связь с неземными цивилизациями, да, чтобы узнать что-то новое, чего мы не знаем тут. Но мы же всю эту математику можем и тут развивать.
3: Да, это правда. Они нам пришлют в ответ что-нибудь, чего мы не знаем.
2: А, ты думаешь, что они дошли до чего-то, да? Ну, или мы дошли до чего-то?
3: Например, они возьмут и пришлют нам легко закодированную информацию, что количество простых близнецов, то есть через два идущих простых чисел, бесконечно. Они нам пришлют каким-то образом. Или, наоборот, пришлют последнюю пару простых и напишут там потом какие-то три восторженных сигнала, что это конец.
2: А еще не доказано, да, что это бесконечно?
3: Это самая старинная математическая проблема человечества, которую еще Евклид, значит, сформулировал 2500 лет назад, и все воз и ныне там.
2: Вот это да. Даже несмотря на компьютеры, которые могут просто проверить это.
3: Они проверяют до 10-30,
2: и все. И все, ну, понятно, да. Хорошо, с цивилизацией мы поняли.
3: Поняли.
2: Надо математиков посадить у радиотелескопов, пусть общаются.
3: Ну да, математик математику быстро докажет, что он человек разумный. Все, в ответ будут тоже какие-то сигналы и доказательства. К сожалению, как я понимаю, в данный момент ничего такого нету, да?
2: Есть подозрительные сигналы, но настоящих нет, да. Таких, чтобы последовательность простых чисел мы пока не получали.
3: Я, честно говоря, у меня есть некоторые подозрения, почему. И, кажется, его озвучил не только я. Вот у нас же миллиард лет, да, все это вот с лишним, много миллиардов, с большого взрыва, 13, да?
2: 14 почти, да.
3: Вот, и вот, допустим, в какой-то момент создается цивилизация разумная, она сама себя гробит через несколько тысяч лет.
2: Потому что изобрела слишком мощные источники энергии, да, и которые сама не может контролировать.
3: Да, ну, бомба, потому что, все равно же понятно, что в процессе цивилизации, да, будет какая-то, конкуренция видов, да, даже вот, просто тупо понятно, что это как-то развивалось, да, они, наверное, друг друга все-таки не то, что только любят, они, наверное, друг друга и убивают. Но если они друг друга иногда убивают, это означает, что они будут, совершенствуя свое оружие, в конце концов это все выйдет из-под контроля.
2: Ты имеешь в виду, убивают разные цивилизации?
3: Нет, внутри одной цивилизации будут все равно какие-то войны. И, соответственно, когда оружие для этих войн станет невозможно сложным, уже таким как бы опасно сложным, в конце концов все это грохнется. Я думаю, что у нас, например, нам осталось, не знаю, лет 100 максимум, может 50. И мы снова свалимся либо в первобытное совсем, когда мы никаких сигналов подавать не можем, либо нас вообще не будет нахрен. Вот и все. То есть как бы время жизни настолько маленькое, что случайно синхронизироваться, что ровно через 13 миллиардов, 508, я не знаю, сколько там миллионов, сколько сейчас миллионов, 13 миллиардов, что там, 8, да, с лишним миллионов и еще столько-то тысяч лет возникла примерно такая же по синхронности цивилизация, как и у нас, и только в этом случае, да, причем даже синхронность нужно поправить на сколько времени летит сигнал же оттуда, да, то есть как бы, но это уже не важно.
2: Но это не важно, да.
3: Да, и поэтому эти сигналы, они как бы... Ну, вот они пройдут эту всю вселенную, куда-то там стухнут, и все.
2: Да, в уравнении Дрейка есть специальный такой термин. Т маленькое делено на Т большое. Т маленькая длительность технически развитой цивилизации, длительность существования. Т большое время жизни вселенной. Ну, и это очень маленькая величина должна быть.
3: Об этом думали все, да.
2: Об этом думали, но были и оптимисты, между прочим. Были и оптимисты.
3: А сколько у нас? Вот сколько у нас экзопланет?
2: Сегодня 5070.
3: А сколько их во Вселенной, если аппроксимировать вот это число, примерно такими же?
2: Ну, всю Вселенную не надо брать. В пределах нашей галактики примерно 10 миллиардов.
3: 10 тогда шанс есть.
2: Поговорить, да, с кем-то.
3: Да, тогда шанс, конечно, есть. Ну, 10 хорошо. Миллиардов по несколько тысяч, это уже триллионы лет. Перекрытие, угу, конечно, может быть.
2: Должно быть перекрытие.
3: Ну, как бы на, еще нужно понять, вообще, на каких из экзопланетах вообще, ну, то есть, ну, да. Ну, тут это мы сейчас исходим из картины мира, в которой все происходит случайно. Понятно, что если мы исходим из религиозной, то это вообще все как бы замысел. И он либо есть, либо нет, что они одновременно родятся и друг с другом
2: встретятся. Естествоиспытатель, а я простой естествоиспытатель, я в замысел не верю, я верю в нормальную природу, которая случайным образом рождает какие-то полезные вещи.
3: Ясно, да, я наоборот, но неважно. Да.
2: Мне это важно как раз, но не для этого, не для нашего разговора. Да. Это, конечно, очень важно, да, потому что иногда действительно думаешь, как все хорошо устроено в этом мире. Лучшим из миров, который недолго будет существовать.
3: И да? Проживет он еще пару, угу, да, десятков лет.
2: А, у меня еще один вопрос, который меня мучает из области космологии. Вот когда мы говорим, расширяется Вселенная, для математика это задача просто описать движение каких-то объектов, которые астрономы изучают.
3: Угу, и он, наверное, говорит, да. Я, правда, не специалист, по-моему, они называются уравнением Фридмана, да, если я не ошибаюсь.
2: Фридмана там и других там.
3: Я не специалист
2: Диметра,
3: здесь,
2: да.
3: Ну, понятно, да, уравнение, которое...
2: С точки зрения математики надо найти какую-то удобную систему координат, в которой ты описываешь движение каких-то наблюдаемых объектов. Вот космологи, которые, в общем-то, по профессиональной математике, конечно, они говорят так... Наложим на Вселенную расширяющуюся систему координат, чтобы не возиться с этим расширением мира. И на ее фоне посмотрим, как движутся галактики. О, хорошо, это они
3: красиво
2: описали. А потом говорят, ну, вот видите, пространство расширяется. Оп, и тут у меня в голове что-то щелкает, и я думаю, а что значит пространство расширяется? Самого по себе пространства нет. Есть объекты, которые в пространстве, и они разлетаются. И вот именно в этой книге... А ее написал математик, да, Стюарт, это математик.
3: Это еще какой?
2: Еще какой
3: теория
2: математик?
3: Теория катастроф,
2: да.
3: Книга с величайшей нерешенной задачей.
2: И как любой математик, он говорит, нет, на фоне расширяющейся системы координат мы изучаем движение. Галактики вообще могут стоять на месте, а пространство их разбрасывает во все стороны. Для математики это нормально. А вы когда-нибудь, так сказать, отдаете себе отчет, что не каждая идея математическая реализуется в природе? Естественник, а я вот физик, астрофизик, да. Я ищу реальность какую-то под уравнениями. А он говорит, да нет, сейчас система координат, как пленку растянем резиновую, вот и все будет хорошо. Для вас это просто. А для физика мы всегда ищем... Или вот слово сингулярность, да? Для математика это нормально. Ноль поделили там, или единицу на ноль поделили, ну, получили
3: надо
2: сингулярность.
3: Надо выяснять, да, суть предела этого.
2: А физик говорит, да не может быть в жизни ни нуля, ни бесконечности, ни сингулярности. Это неощутимо, это абстракция. А у нас все должно быть как-то вот реально.
3: Ну, у нас это теория предельных переходов, и все.
2: Вот, да, устремили к бесконечности.
3: Да,
2: конечно. Да. Тут мы не стыкуемся, конечно, и вряд ли когда-нибудь найдем общий язык, потому что физика всегда оперирует реальными вещами, конечными размерами, конечными плотностями. Но математика спокойно может сказать, а это все в бесконечности.
3: Да, я офигел, когда прочел у Фейнмана, что... Числа вне диапазона 10 минус 43-10 там, в 70-й...
2: Не имеют никакого смысла.
3: Да. Как это не имеет смысла? Мы спрашиваем, какие простые числа, как себя ведут, а он взял и помножил это все на ноль. Я вообще-то жутко недоволен был, когда это прочел. Ну, думаю, ладно, ему прощается он.
2: Но он физик. Он понимает, что есть большие числа, которые...
3: То есть он привязывает числа к каким-то количествам, да, что вот отношение там размера Вселенной к размеру какой-нибудь молекулы там или сколько их там... А кварков каких-нибудь там...
2: Их конечное число, да.
3: Для нас там, что 10 в степени, 10 в десятый миллиард, не знаю, и еще 10 в эту степень, это все нормальное, честное число.
2: На днях у нас в институте студенты защищали дипломные работы, и один студент выложил на экран презентацию, в которой все результаты были посчитаны до 30-го знака после запятой. А, причем речь шла о небесной механике, а это, в общем, ну, не бесконечно точная наука, все-таки у нее есть определенные границы. Я его спросил, а почему именно с такой точностью вы выражаете все свои результаты? Он наивно ответил, так компьютер столько выдал знаков, вот я их и переписал. Мы его, конечно, пожурили за это дело, что ты должен быть физиком прежде всего, понимать, что компьютер...
3: Какого знака имеет смысл, да?
2: Да. А для математики это нормально. Сколько знаков можно выписать, столько и хорошо, да, точность будет.
3: А еще лучше просто идеальные числа и все, окончательные. Предельно
2: целые. Целые. Вот перехода. Почему вы любите целые числа.
3: Целые, да, вот оно есть и все. Оно один, и оно два. Точно.
2: Но в результате вот, иногда мы часто не понимаем друг друга, но в совокупности движемся вперед параллельно, да?
3: Ну, потому что у вас подпитывается это все уравнениями какими-то новыми, интересными нашими. У нас подписывается тоже все равно смыслами, так или иначе. Вот в этой книге моей, в ней математические сюжеты почти все взяты непосредственно из жизни.
2: Угу.
3: Вот, и, конечно, это все равно питает. То есть тут важно понимать, что то, что мы берем из жизни, быстро в нашей голове превращается в то, что нам интересно, но к жизни уже отношения не имеет.
2: Но потом иногда возвращается.
3: Потом иногда возвращается, да. То есть зеленая волна, классический пример. Зеленая волна светофоров.
2: Да.
3: Очень-очень-очень красивая математическая теория, но минимальные ее следствия прям очень полезные, и я вижу, что не во всех городах учитываются.
2: Нет, я только что в пробке стоял.
3: Связанный с этим,
2: ну, да? Конечно, волны не было никакой.
3: Вот в Тюмени, самый ужас в Тюмени. Вот я лекцию читал, и там ровно антиволну настроили. Я не знаю, кто это делал и зачем. Просто вот ты вот включается зеленый, ты подъезжаешь и ровно
2: следующий
3: в момент
2: красный, да.
3: Я не знаю, ну мне сказать, что там просто, ну, как бы, обычно чиновнику просто наплевать. Дело не в том, что нет.
2: Не, может, он дальтоник был, он красный с зеленым
3: перед. Не, просто наплевать. Ну, как бы, его финансовые потоки не связаны с тем, хорошо ли настроены светофоры. Но это ладно.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: А на мехмате какие естественные науки учат? Или начинают с математики и кончают математикой?
3: Нет. Значит, на мехмате было... Во-первых, даже на матфаке вышки, такой самый ух, прям математика, есть семинар практических приложений математики. Я на нем недавно выступал со своими теми самыми оптимальными и коалиционно устойчивыми стратегиями подавления коррупции. Вот, то есть даже на матфаке. А уж на мехмате-то само собой, там физика появляется, конечно же, термех, этот самый, и дальше, и какая-то еще физика. Потом идет, что еще там есть, экономика есть, социология есть, история, конечно, история на мехмате есть. Но, правда, в наше время, я помню, что такое отношение было, что мы... Ну, как бы все равно получим зачет. И, ну, я не помню, чтобы мне была интересна история до 30 лет. В 30 я чуть-чуть начал интересоваться. Это очень взрослая наука. Я не для меня, по крайней мере. Либо я очень инфантильный. То есть я начал интересоваться наукой истории в 30. В 40 я просто буквально читал уже захлеб, да. Сейчас, в своем возрасте 48... У меня параллельно в серии книг, которые я... Ну, я читаю по несколько книг сразу, по чуть-чуть, там, по несколько страниц, вот так вот, круголя идет. И обязательно одна из них по истории бывает. Обязательно. То есть я просто без истории уже не могу жить. Но когда я был на мехмате, мне непонятно было, что это и зачем, и вообще, почему я должен изучать какое-то прошлое каких-то там угрюмых там этих самых рыцарей, которые друг другу постоянно вламывают волшебные звезды. Почему это мне нужно бы... Почему это мне интересно? Все это сейчас я понимаю, но тогда я этого не понимал.
2: Но история — это в основном фальсификация, подгонка данных под требования там, начальства. И сегодня, и всегда.
3: Ну, а математика может... Плюс смыслы. Это поиск смыслов вот в чистом виде. Смыслы, да, смыслы каких-то действий. Но вот когда мы узнаем, что кто-то на кого-то попер, нужно понять, какой был в этом смысл. Если ты его прочувствовал, ты можешь разгадать некоторые сегодняшние события.

0: покорил.
1: Все в крови нахрен. Вот, то есть как бы была цель совершенно четкая, что вот ему он не давал спать, да, просто не давал. Вот он есть, да, этот Новгород, а он не может быть, он не должен существовать. Ну и как бы дальше произошло то, что в демократических управляемых странах гораздо труднее вообще в принципе собрать армию, чем в авторитарных. Поэтому да. Он, конечно, его... Это самое. И вот это все мне сейчас ужасно интересно. Но 30 лет назад вообще неинтересно было, когда я учился на мехмате.
0: Ну, это просто опыт житейский, да. Вот почему математики в молодости занимаются наукой, а потом их кругозор расширяется.
1: Да, потому что это все ждет сколько угодно. Захочу английский сегодня выучу. А математику уже, извините, никак. Если то в то время не выучил, уже никогда не выучишь.
0: Да, удивительно.
1: Ну, английский я знаю, но я имею в виду там французский.
0: Ну, допустим, понятно, да.
1: Немецкий. Вот, то есть никаких проблем, я думаю, не будет. Но вот с математикой это было бы.
0: А есть страны, в которых математика культивируется, скажем
1: да.
0: так? Да,
1: безусловно.
0: Какие это страны?
1: Значит, есть совершенно конкретный набор математических стран в мире на карте мира. А, ну, помимо нашей замечательной родины, где это происходит со времен Эйлера. А, это происходит во Франции однозначно, просто совершенно. Это происходит в Японии и в Венгрии.
0: Да, в Венгрии, ну, вот в Австро-Венгрии.
1: Германия,
0: да,
1: закончилась. Да. Культивирование математики в Германии оказалось неразрывно связанным с идеями, которые породили Вторую мировую войну, и вместе с Германией все это было уничтожено и помножено на ноль. Я сейчас говорю вещи на грани. Но тем не менее, то есть я считаю, что...
0: Не, может, просто потому, прости меня, я перебил. Да. Мне показалось, что просто потому, что немецкие математики переехали в Штаты во время войны.
1: Да, она же не родилась потом.
0: Не возродилась, да?
1: То есть это как бы... это было, как ни странно, оно было второй обратной как бы вот стороной того же немецкого духа, который попер на восток. То есть это как бы, ну, это мое понимание. Я не настаиваю ни в коем случае, чтобы нас в экстремизме каком-то не заподозрили.
0: Это исключительно мое ощущение.
1: Вот, то есть Германию, математику в Германии уничтожили вместе с Германией как таковой. Вот, а вот сейчас, соответственно, у нас вполне себе Франция, вполне себе Япония, Россия и Венгрия. Вот страны, которые, очевидно, присутствуют на карте. И, в общем, больше я не могу придумать. Ну, Китай и Штаты... У них одна и та же схема, они просто закупают все извне, и это не в счет, как бы, это не математические нации.
0: Скажи, математики-индивидуалисты или вы умеете работать коллективно?
1: Вот бывает, что умеют.
0: Бурбаки, это, по-моему, единственный такой?
1: Не единственный, нет? Московский нет. Семинар Шафаревича, который сейчас по-прежнему он в Стекловке представляет собой там 50 очень дружных друг с другом людей, которые тащат науку вверх и на топовом уровне делают. То есть, на самом деле, Перельман... Это одна модель, а вот такой научный семинар — это другая модель. И та, и другая модель, в принципе, существуют. И долгое время существуют, они как бы...
0: Интересно. Физики сегодня в астрономии нет индивидуальных
1: вообще
0: работ.
1: Невозможно. Может быть, математики тоже сходят это на нет, но опять же, пример Перельмана показывает, что еще не сошло.
0: Слушай, а вот вам приборы какие-нибудь нужны? Вы без компьютеров можете работать? Ручка, бумага? Или там...
1: Без ручки бумаги никак.
0: Веточка и песок.
1: Да, более того, компьютер здесь только вредит. Компьютер нам помогает на стадии, когда мы уже, ну, когда уравнение уже готово, да, уже вот просто понятно, что именно перебирать, и это далеко не всегда вообще встречается, то есть у меня не было работ вообще никаких, которые бы нуждались в компьютере, хотя в некоторых случаях компьютер бы мне помог написать сателлитные пары работ, плюс к тем идейным, которые я опубликовал.
0: Как то я есть, завидую вот математике.
1: Вот, все. Есть анекдот, да, что в Академии наук говорят, что вот как же хорошо математикам, вот карандаш, ластик и бумага, да, и все, и встают философы и говорят, нам еще лучше.
0: Ни то, ни другое.
1: Ластик не нужен.
0: Ластик не нужен, точно.
1: Ну, это, кстати, наезд на философов. На самом деле, я все время раньше тоже наезжал, но на самом деле в философии тоже есть определенные интересные смыслы и идеи. Я вообще последние там 7-8 лет очень сильно пересмотрел свое отношение к тому, что такое наука. Не знаю, интересно ли это на неземном подкасте услышать.
0: Я думаю, нас слушают любознательные люди, им интересно узнать, что же такое наука.
1: Я расскажу, да, значит, начнем с того, что есть, ну, как бы, вот есть наука, а есть знание, да, вот что такое знание? Знание — это нечто гораздо более широкое, чем наука. Это то, что некоторый человек для себя

0: там составил определенные алгоритмы и правила, которые ему помогают в его восприятии жизни, либо в самой жизни. Вот это я называю словом знание. Вот, теперь, значит, что такое знание научное? Научное знание — это когда некий коллектив между собой смог договориться о том, какие смыслы он выработал. И важно, чтобы это было именно не ради денег, да, не потому что тебе что-то заплатили, и ты по заказу оправдал какие-то вещи, а именно, что внутри тебя выросло некоторое общее понимание, то есть, грубо говоря, научный семинар, на котором что-то обсуждается, или, альтернативно, диссовет. Диссовет. Вот это и есть, грубо говоря, это и есть внутреннее определение научного знания. Но внутри этого знания есть как бы вот это вот общее знание, да, потом вот есть это знание, это вот все вот так устроено.
1: Ну, у тебя теперь, значит, было знание отдельно, на самом наука деле, отдельно.
0: Вот оно, знание — это все, это я просто модель как бы знания. Внутри знания есть такое вот знание, которое коллективное, оно называется научным, мне, вот я так его называю. Но внутри научного знания есть еще точные науки. Чем отличается точное научное знание от просто научного знания? По Саватееву, хотя наверняка это все есть у каких-нибудь попперов, это я же доморощенный философ, да?
1: Ну, понятно.
0: Но вот по Саватееву, да, точное научное знание — это такое знание, результат которого можно показать вне и доказать, что он действительно есть. То есть можно предъявить, например, эксперимент падения камня там или что-то еще, что мы знаем в физике, химии, биологии, да? То есть вот человек приходит, он не имеет отношения к этой науке никакого, ему сообщают некоторые знания. Он говорит, а как мне его... Ну хорошо, я вроде правильно услышал, да, что вот я возьму сейчас камень, отпущу это самое, да? И ему отвечают, да, правильно услышал. Хочешь провести эксперимент? Хочу. Проводят, убеждается и уходит.
1: То есть то, что нельзя опровергнуть.
0: Да, нельзя. Ну как бы вот, ну можно объяснить вне. И много раз повторить, и будет одно и то же. Вот, в экономике, в истории, в филологии, там, в лингвистике, в теологии, да, я тут перечисляю там целый ряд наук, к разным из них там у представителей точных наук разные отношения. И вот в этих вот перечисленных мной науках знание имеет совершенно другой смысл. Оно накапливается внутри общества, а вне просто в принципе вообще не передается. Поэтому, грубо говоря, если ты поручаешь вот этому диссовету какую-то область, да, человеческой жизни, он может с ней справиться, но, например, вообще не объяснит, почему он с ней справился.
1: Диссовет — это диссертационный совет.
0: Да. То есть вот это
1: а тогда
0: как бы...
1: что из этих множеств подпадает под определение знание — сила?
0: Знание — сила, любая.
1: Любая?
0: Да,
1: даже
0: потому
1: вот это
0: что
1: вот
0: человек, вот какой-нибудь там шаман с Ольхона... Он вооружен охрененным личным знанием, которое вообще никакого отношения к науке не имеет. Это какие-то там полурелигиозные, полувообще мифологизированные вещи. И он уходит там и смотрит на горы и говорит, облако такое, пошли, все нормально, да? Вот, или там не пойдем, дождь будет. Мы по прогнозу ничего не видим. Он говорит, какой прогноз, там духи определяют погоду, ты что прогноз? В реальности абсолютно, вот ты в те края, да, поезжает. То есть это...
1: Он морочит голову своим соплеменникам, и это не сила.
0: А сила, а в каком смысле сила?
1: То, что дает шанс выжить.
0: Ну, хорошо, вот они туда пойдут, их зальет дождь, они погибнут. А он говорит, когда не надо, это сила. Это дает шанс выжить совершенно четкий.
1: Ну ладно, тут у меня тоже не совпадающее мнение.
0: Да,
1: но
0: как бы и тут вопрос, да, как мы понимаем слово сила.
1: Мы не можем проверить это знание,
0: конечно,
1: делая одни
0: конечно,
1: и те же эксперименты.
0: Можем, да, не можем, в принципе, то есть оно не относится сюда.
1: Да, хорошо.
0: Вот, но я вот за последние там много лет я пришел к тому, что знание это все-таки гораздо шире, чем научное. Вот, а научное знание, чем научное, а внутри научного знания еще есть вот это точно научное, которое единственно может быть предъявлено, да, и проверено человеком извне. Ну и как бы...
1: Теперь
0: да.
1: Вы знаете, друзья, зачем мы изучаем космос? Чтобы найти еще таких же сумасшедших математиков...
0: Ну, кстати, жутко интересно.
1: Которые на своей планете занимаются такой же точной гимнастикой ума,
0: им будут... Да, вот это интересно, потому что это и есть свобода воли, это есть человек. Если мы такого найдем, мы скажем, блин, там тоже... Да, это круто. Я был бы дико рад, если бы где-то нашелся еще.
1: Давайте искать. Наверняка найдем. А теперь давай о прикладных вещах. Я точно знаю, что нас слушают, и иногда даже пишут комментарии, сторонники плоской Земли. как с точки зрения математики доказать им, что Земля шар?
0: Ну, я хочу начать с того, что ни одного сторонника плоской Земли, который бы не прикалывался, я не встречал. То есть я несколько раз встречал сторонника плоской Земли, но потом, когда ты с ними выходишь на откровенный разговор, оказывается, что они дикие приколисты, специально издеваются. Ну, например, Борис Сергеевич Бояршинов, типичный представитель таких приколистов. У него есть даже целая лекция про плоскую Землю. Ну и когда мы с ним довольно хорошо познакомились, он сказал, что «А у меня есть лекция «Занимательная капрология».
1: Капрология.
0: Капрология. Занимательная капрология. Но идем мы с моим другом, значит, в эту самую, в гору, в Адыгее, идем в гору, в республике Адыгея, на Кавказе. Идем в гору, забираемся на Аштен, это соседнее с Фиштом. Но в отличие от Фишта не требуется снаряди альпинистской. Мы идем пешком, ну и болтаем, потому что идти далеко, высоко, холодно, надо как-то развлечься. Еще его, значит, подруга, сейчас уже его жена. Мы идем, значит, и я говорю, вот это, говорю, какашка волка. Вот. А он говорит, нифига себе, а как ты это знаешь? Ну, сто раз видел. Вот, потом проходим, говорю, а это какашка-волка, через еще некоторое время она вот уже обросла усами. Вот, на самом деле я немножко даже был плагиат из одного такого приколиста, канделябр в ЖЖ был. Ну, в общем, идем дальше, я говорю, это, значит, барана, это там, это самое, медведя. Он говорит, ну, ничего себе у тебя знания, откуда они все? Я говорю, так ты что, не читал, что ли, занимательную капрологию? Он говорит, что? Ну, книга Перельмана, говорю, занимательная капрология.
1: Какого Перельмана?
0: Ну, Якова Исидоровича.
1: Якова, да?
0: Он говорит, нет, я читал, конечно, его занимательную арифметику, занимательную там
1: геометрию.
0: Да. Но какая капрология? Я говорю, да ты что, слушай, ну, не, самая же крутая вообще. Ну и, короче, значит, через 3 дня после этого он мне звонит, говорит, я не могу найти в интернете, у тебя есть она дома? Я говорю, ну ты попался, а? Ну ты попался, говорю, под занимательную капрологию. Я эту историю рассказал Бояршину, и потом, когда зашла плоская Земля, да, он говорит, Алексей Владимирович, плоская Земля — это то же самое, что занимательная капрология. То есть, на самом деле, конечно, никакого, ну, никого, кто бы считал реально, что Земля плоская, вот без шуток, нету. Это просто, это очень удобно. Некоторые люди, они используют этот аргумент, вот когда говорят, там, люди так считают, и в ответ очень хочется использовать. А люди вообще есть, которые считают, что Земля плоская. Ну, вот на самом деле нет. То есть это все как бы приколисты, которые просто посмеиваются над вот такими упоротами, о, там, научный взгляд и так далее. Вот, значит, что касается круглой Земли, то нужно просто залезть, ну, если всерьез говорить, да, если всерьез, можно залезть там на высокую гору и увидеть горизонт вдали. И вот дальше горизонта не будет видно ровно из-за этого. Почему мы не видим отсюда, например, города Иркутск? Ну, потому что он, ну вот, прячется за землю, да.
1: Смог мешает нам увидеть. Слишком далеко.
0: Ну, на самом деле, искривленность видна даже из самолета.
1: Пожары в тайге. О, это искривленность.
0: Но в любом случае, я хочу сказать, что таких людей, которым мы бы сейчас это доказывали, реально не существует. Я просто вспомнил один крутейший сюжет. Насколько далеко видно, если ты забрался на некоторую высоту, да, это чисто астрономический сюжет, один из моих любимейших сюжетов в математике. Насколько далеко видно, да? Вот эта вот неплоская Земля, она на самом деле мешает человеку видеть дальше горизонта, то есть точки касания отсюда вот к окружности большого круга, вырезанной из Земли. Составляем вот этот прямоугольный треугольник, вот это радиус Земли, это радиус плюс высота, на которую ты забрался, это неизвестная величина, и вот эти вот три величины составляют прямоугольный треугольник. А значит, да. R плюс H квадрат равно L квадрат плюс R большой квадрат. Раскрываем скобку, R квадрат уходит, да, H квадрат бесконечно мало по сравнению с 2RH.
1: Забываем.
0: L квадрат, получается, L равно корень из R на корень из 2H. Почему корень из R отдельно? Потому что радиус Земли 6400 километров. Господь Бог создал Землю такой, чтобы квадратный корень извлекался нацело. Я так всегда говорю своим студентам.
1: Ну,
0: вообще
1: 380, ну ладно.
0: Ну, там, да.
1: Пусть будет
0: 400. Вот. И 80 корней из 2H — шикарная формула. Скажем, забираешься на высоту 500 метров, видимость 80 километров, потому что 500 метров — это полкилометра. Тут нужно переводить в километры все.
1: И тут астроном говорит, толща воздуха оптическая такая, что на 80 километров никогда ничего не видно.
0: Трудно, да?
1: Конечно.
0: Трудно. Но на самом деле все равно же видно, когда мы летим на самолете, там вдали в 100-150 видно.
1: Видно, да, это точно. В общем, не будем спорить с плоскоземельщиками.
0: Нет, конечно, до них не
1: спорить. Пожалеем их, если они есть, да?
0: И не надо придумывать оппонентов, которых нет, потому что это наше естественное желание выглядеть умнее, чем кто-нибудь. Но на самом деле, ну, как бы, это понятие, психологический эффект. Вот, есть даже плоскоземельщики, но на самом деле их нет.
1: Но это хорошее желание выглядеть умнее. Давайте будем выглядеть умнее. Не только выглядеть, но и станем
0: лучше
1: умнее.
0: Стать. Не лучше надо стать выглядеть, умнее. Лучше стать, да. Лучше стараться стать умнее, чем ты сам был вчера. Вот, вот я предлагаю следующий критерий, да, чтобы никого не обижать.
1: И тогда ваша судьба приведет вас в член-корреспонденты Российской Академии Наук.
0: Может быть, да, если очень сильно повезет. Очень-очень-очень.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. У нас в эфире передача «Большая наука». У нас гости в студии Наталья Ивановна Иванова, академик Российской академии наук, первый заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Обсуждать будем такое понятие, как цифровая экономика. Если человеку сказать, что слово «цифровая экономика», наверное, у него каждое... Ну, цифровая, наверное, возникнет какое-то представление о каких-то гаджетах, о компьютерах, их использовании в чем-то. А вот где тут экономика? Как, что это за сочетание, как оно возникло, что это такое?
1: Сначала появились цифровые технологии, информационный, весь этот комплекс. И все стали понимать, что часть бизнеса уже делается не на станках, грубо говоря, ну, чтобы было понятно, она делается в сети. И вот мне было более понятно...
0: От начала до конца, да?
1: От начала до конца. То есть цифровой товар, он производится в цифре, распределяется в цифре, ну, то есть продается в цифре и используется в цифре. И поначалу было более понятное название, которое называлось интернет-экономика. То есть, ну, скажем, туристические компании, ну, которые вот живут в интернете. Или страховые компании, которые могут жить в интернете. Рекламные. И вот появился бизнес, который существует только в цифровом виде. Но сейчас мы должны понять. То есть, это продукт, который в цифровом виде создается. Значит, должны быть какие-то крупные компании, которые олицетворяют этот бизнес. И вы легко их приведете мне сами.
0: Поисковые компании, да.
1: Значит, компании, которые обеспечивают услуги, либо образование предоставляют. И эти компании, они так быстро стали большими, они стали гигантами. Сейчас хит технологии блокчейна. Это не компания, это то, что связано с особым зашифрованным методом ведения реестров, который вызывает очень большое доверие. И это будет очень широко применяться. Сейчас это пока в основном связано, ну, в общественном сознании с тем, что появляются какие-то криптовалюты,
0: да.
1: которые, значит, так вот спекулятивно растут. Но надо понимать, что кроме биткоина, кроме эфириума и других валют, которые все на слуху, потихоньку криптовалютами занимаются даже центральные банки. Для решения каких-то задач. Не для спекуляции, а с пониманием того, что ведь деньги – это информационный феномен вообще-то.
0: Ну, это как бы это то, что придет на замену банкам, да?
1: Нет,
0: это что? Это убыстряет процесс передачи денег, улучшает доверие к тем или иным операциям, делает их более прозрачными. Какая выгода здесь получается?
1: В принципе,
0: дешевле транзакции.
1: Любая информационная технология. Вот, кстати, значит, бизнес-такси не называем компанией, да?
0: Да, да.
1: Вот мы понимаем, насколько изменился глобальный вообще весь бизнес-такси. Он стал более удобным, более быстрым. Более дешевым. И произошло то, что вот мой любимый экономист Шумпетер, который изучал инновации, инновационный процесс, он считается основоположником. Он, как говорится, такой пророк инноваций. Я всем советую его почитать, если хотите что-то узнать про инновации. Вот он ввел термин «созидательное разрушение», вот это «creative destruction». Вот оно хорошо, когда вот у вас есть настоящая инновация, она разрушает традиционный бизнес. Традиционный бизнес такси в Москве даже разрушен. Он перешел на там другая бизнес-модель, которая сделала его более эффективным, более дешевым, более удобным и более неприятным, и, может быть, даже и для властей, и для владельцев таксопарков со старой моделью. Это вообще действует по-другому. Есть такой вот образ, что когда цифровые технологии приходят в какой-то бизнес, в котором их не было, они взрывают этот бизнес, просто он разлетается, но потом эти все осколки складываются в более эффективном и порядочном порядке. Вот. И этот, то есть то же самое произойдет с банковской сферой, с финансовой сферой. Блокчейн его взорвет и снесет. Но это не означает, что мы, ну, так же, как в случае такси, такси остались. Но бизнес-модель другая. Нет таксопарков вот с этими там какими-то непонятными диспетчерами.
0: Сейчас, мы это увидели, да, по крайней мере, пока, значит, компании не начинают объединяться вновь, сформируя, значит, проблемы. Мы увидели, ну, как же, потребитель увидел, значит, доступность и уменьшение стоимости этого проезда. Это все в этом смысле в положительный момент для человека, который в этом сам непосредственно в бизнесе не участвует, а использует это как потребитель.
1: Совершенно верно.
0: Если говорить про банковском секторе, что здесь будет?
1: Переход на цифру банков, который мы имеем все вот в виде банковских карт, в виде безналичных платежей, в виде мгновенной транзакции во всех сегментах финансовой сферы в реальном времени. То есть то, что происходит на биржах Гонконга и Токио, оно мгновенно доходит информация Китая. То есть деньги не спят. сейчас.
0: Хорошо.
1: Во всем мире. И это уже сделано. Но из-за этого создалась масса рисков, масса угроз, масса опасностей реальных, когда один человек может какой-то банк обрушить. Такие истории были. И банки на это тратят... Вот блокчейн в этом смысле, как я понимаю, для банков, в каком-то смысле выход. Как я понимаю, банковская сфера, там тоже очень много серого. Когда с деньгами... Не знаю.
0: А, то есть, в этом
1: никогда
0: смысле,
1: не работала в банке.
0: Повышение надежности,
1: да,
0: при улучшении прозрачности.
1: Несомненно. Абсолютно точно вы сформулировали. Я так думаю, что это общее. Возможно, что там ну, вот есть проблемы накопленных резервов валютных. Непонятно, вот в Китае что-то скопилось, вроде они угрожают штатам, а как это вот будет, что кораблями золото везти, вот эти доллары, вот как это все. Это очень много там вопросов, поэтому я говорю, что даже центральные банки начинают переходить на какое-то другое понимание денег. Деньги – это информация. И больше ничего. Информация о рынке, сигналы. И вот то, что информация будет собираться, обрабатываться и использоваться по-другому, это точно. Еще проблема с цифровой экономикой заключается в том, что она реально ухудшает показатели ВВП. Она ухудшает показатели ВВП роста. Когда все становится дешевле...
0: Да.
1: То есть, или вообще...
0: Высвобождаются же люди, они могут... Если раньше они должны были... Ну, условно говоря, кассир раньше должен был выдавать зарплату, сейчас его нету.
1: Ну, когда у вас...
0: И этот человек может заняться чем-то другим, я уж не говорю про...
1: Может. Проблема в том, что количество товаров в обращении, грубо говоря, и услуг. Вот если у вас нефть дороже, мы понимаем, у нас больше налогов и больше продукта, и ВВП у нас растет. Правильно? У нас вообще рост нашего ВВП, он абсолютно точно коррелирует с ростом цен на нефть. Тут просто больше ничего не надо. Все остальное можно так отдавать, а вот рост цен на нефть. Значит, мы видим, что в цифровой экономике много идет for free, то есть вообще бесплатно. Скажем, ну, услуги некоторых энциклопедий, не будем называть в интернете, которые используют весь мир, миллиарды людей. Это вам бесплатно, совершенно. Даже большую советскую энциклопедию надо было купить все-таки.
0: И в этом смысле здесь нету источника налогообложения?
1: Нет источника налогообложения. Более того, используется труд волонтеров. Вот ведь это электронные ресурсы, очень многие, которыми все пользуются, там их делают волонтеры. Они делают вечером после работы. И это огромное поле. Еще не вполне понятно. Вообще, когда началась вся эта информационная технология, и даже вся электроника, все понимали, что цены на те же компьютеры, они растут медленнее, ну, в соответствии с тем же, вот удваивается производительность.
0: Да-да-да.
1: Но компьютер приличный. В Америке всегда стоит 2000 долларов персональный.
0: Да.
1: Вы знаете.
0: Да.
1: При том, что вот этот компьютер, компьютер 20 лет назад, это две разные планеты.
0: Но в этом смысле это как бы есть все-таки некое разделение. Это вот механическая часть, без которой невозможно использовать эти самые цифровые технологии. Но эта часть понятная, да? Вот ее делают, ее можно потрогать, пощупать.
1: Ну да.
0: А вот программный продукт пощупать нельзя, правда?
1: Да, программный продукт нельзя пощупать.
0: Он зависит от этого, который можно пощупать, потому что без него он не может работать. Тот сам по себе тоже без программного продукта бесполезный.
1: Но представьте, сколько будет стоить квантовый компьютер, если это когда-нибудь случится. Сколько это будет стоить?
0: Сначала дорого, а потом
1: технология
0: разовьется.
1: Абсолютно точно.
0: И опять 2000 долларов, наверное.
1: Но поскольку таких технологий много, и они как бы удешевляются, для ВВП они вот как-то... И есть даже там специальная теория экономического роста, когда мы видим, что у нас замедление. Ну, вроде раньше все росло, там, скажем, американская экономика росла 4-5%, а сейчас там хорошо, если 2-3 набирает. В чем дело? Что случилось? А это одна из причин. То, что... Серьезные качественные изменения, очень серьезные качественные изменения, они недооцениваются в тех видах продукции и услуг, то есть статистика не может это измерить и учесть.
0: Но здесь же, наверное, при этом и проще бизнес создать, да? Вот бизнес вот в этой как раз значит, в области цифровой экономики. Здесь, в принципе, не требуется там, постройки больших, я не знаю, заводов, не требуется проведение лабораторных исследований. Достаточно иметь компьютер, и человек может придумать что-то, что сейчас вот окажется востребованным всем, и он начнет расти.
1: Сейчас наше государственное регулирование, законы, которые приняла Госдума, привели к тому, что это будет реально удорожаться. Почему? Потому что заставляют эту цифру хранить в два раза дольше. То есть там, где какие-то, скажем, системы связи, там, где они хранили это и записывали, Это теперь стало намного
0: более... Я понимаю, но здесь сейчас поставили такие рамки, наверное, да, будет развитие, придумают более удачные источники, значит, которые будут содержать информацию дольше и так далее. В этом просто будет развитие, и все.
1: Здесь нет, как бы... понимаете, мы говорим о сейчас, или мы будем говорить о будущем. Да, в будущем все придумают. Я тоже технооптимист, и я считаю, что в конце концов все решат и так далее. Вот. Цифровая экономика может многое сделать для энергетики. Вот в смысле цифровые технологии. Вот очень интересная вещь. Я буквально вчера читала обзор там, по новейшим технологиям в энергетике, я этим интересуюсь. И в энергетике фантастические сдвиги. И одна из самых известных конференций, которая проходит в США по энергетическим технологиям, вот, которая прошла недавно, они пишут, что там было 9 панелей по блокчейну в энергетике. Я даже не представляю, о чем это. Потому что в прошлом году не было вообще ни одной панели по блокчейну. В энергетике не было. В этом году 9 панелей. Они сами удивляются, что они там делают. Но там понятно. Во-первых, наверное, в электроэнергетике вот смарт-гриды, то, что, так сказать, умные системы накопления, использования, передачи энергии. Совершенно другие принципы в электроэнергетике. Я думаю, что для нефтяных компаний какой-нибудь учет запасов, мониторинг месторождения – там огромное место. То есть цифровая экономика, она существует не только сама по себе, как вот мы с вами говорили, что есть компании, которые целиком производят цифру, но внутри традиционного бизнеса, ну того же транспортного бизнеса. Существуют большие сегменты цифровых технологий, то есть как бы цифровая экономика как часть традиционного бизнеса. И туда это пойдет сейчас во всех абсолютно направлениях, и это будет менять очень быстро бизнес. Там темпы фантастические. Но вот это вот пока наука. Вот то, что я вам сказала, 9 панелей по блокчейну, это очень серьезно. Но это пока на уровне таких разработок.
0: А из скольких, чтобы было представление?
1: Ну, 9? Я думаю, там сотни. Здесь факт, что в прошлом году вообще этого не было. Вообще. То есть это вот такой взрывной как бы...
0: И в этом смысле это как бы с этим связана надежда на следующее... Опять-таки, взрывное развитие других направлений, да, для которых вот, технология
1: вероятно. Ясно совершенно, что люди видят в этой технологии, в ее применении, какую-то большую перспективу, которая принесет, конечно, какие-то изменения в бизнес-модель, и она принесет изменения в качество ведения бизнеса. Мне рассказывали, значит, очевидцы, как Павел Дуров, вот, который придумал Телеграм, как он поначалу приходил в рваных джинсах, в кедах, его гнали отовсюду. Он такой очень несистемный парень, поэтому не случайно, что у него здесь в конце концов не сложилось. Но у нас еще нет культуры вот, обращения с этими людьми. У нас в конце концов приходят серьезные ребята в галстуках и говорят, так, пожалуйста, вот нам это все не нужно. Или, пожалуйста, вот сюда под наш полностью контроль.
0: Но разве бизнесмену не все равно, кто ему предлагает вот такую идею? Если он понял, если бизнесмен
1: нет,
0: понял,
1: ему
0: что
1: все
0: это...
1: Ему не все равно. Но у нас не смирились с тем, что он вот бросал там какие-то 5-тысячные бумажки... Потому, в виде телеграмма, да? В виде самолетиков. Вот. Я думаю, что в Нью-Йорке это бы проканало.
0: Понятно. То есть есть в этом
1: Кроме того, он не смирился с тем контролем, который, так сказать, вот, был ему предложен. Ну, насколько я знаю, я не знаю там подробностей. Но то, что деньги и идеи, они не любят ходить под конвоем, это известно. Поэтому такое вот сильное, так сказать, движение в какие-то даже юридические лакуны, или, как мы говорим, юрисдикции там, англосаксонского права. Потому что там вроде как-то все яснее. И меньше возможностей для маневра. И когда наши ребята начинают судиться там в Лондоне, то выясняется, что результаты неожиданные. Кстати говоря, очень много на тему искусственного интеллекта спекуляций в том смысле, что вот будет искусственный интеллект и роботы, они все заменят, а мы вот совершенно непонятно, чем будем заниматься. Это, ну, таким людям, которые долго следят за состоянием разных рынков, разных технологий, напоминает разговоры о том, что, значит, если вот гужевой транспорт в Лондоне будет развиваться с той же скоростью, как он развивается сейчас, то Лондон просто утонет в навозе. Точно. Но пришли автомобили, автомобили, и дальше они утонули там в загрязнениях другого типа. Это вот с искусственным интеллектом точно так же. Потому, или с компьютерами. Или
0: сейчас, с компьютерами. Или по профессии меняется. Некоторые профессии уходят, нет, некоторые приходят.
1: Абсолютно это точно, это да. Нет, вопрос вещь. Идет о том, какой будет кумулятивный эффект. То есть будет расти безработица.
0: Насколько быстро он будет? Насколько человек успеет адаптироваться к нему, что ли?
1: Ну, нет. Не
0: ну
1: о
0: вот,
1: том.
0: Предположим,
1: нет, что,
0: а что
1: количество высвобождаемых профессий будет больше, чем количество рабочих мест, которые будут создаваться. И такие угрозы есть, такие перекосы есть. И мы видим, что когда у вас автомобильная промышленность падает, то Детройт остается просто практически таким городом, который вообще никому не нужен. И такие вещи будут возникать. Я всегда говорю, что опасность возникла уже сразу с изобретением колеса. Вот колесо изобрети, и телега тут же кого-то задавила. Ну вот, да, всегда и за, и против. Это вот самые простые технологии тоже всегда несут какую-то опасность.
0: Нет, если их появление, оно значит, происходит на протяжении какого-то временного интервала, и люди, которые при этом высвобождаются, предположим, у них есть время там, к чему-то адаптироваться. Вот представим себе, значит, вот сейчас обсуждаются автомобили, которые ездят сами по себе, да, условно говоря. Ну, да. Вот шоферы должны освободиться после
1: да,
0: этого.
1: Да,
0: Но если это происходит моментально, вот, предположим, завтра все приходят и говорят, во, все есть, гаджет такой, шлепок в автомобиле, и он едет сам. Он едет сам, все. Вот в такой ситуации, конечно, какая-то проблема будет. Но если это все равно происходит постепенно, то люди, которые занимались бизнесом, значит, развозили людей, во-первых, ну, в данном случае все равно, наверное, будут люди, которые будут предпочитать живого таксиста. Так? Есть общение и прочее. Но, тем не менее, все равно есть какое-то время, люди ко всему привыкают. Если посмотреть на то, как изменялись профессии, там, я не знаю, землепашцы раньше были куда более распространенные, чем сейчас. Ничего, вроде как население так увеличилось.
1: Одна из самых распространенных профессий, которая всегда имеет очень хороший прогноз по росту занятости и где всегда не хватает людей во всех разных странах, знаете, какая? Медсестры и специалисты по уходу за людьми пожилыми. Мы будем дольше жить, но вряд ли мы будем жить намного качественнее. То есть понадобится масса людей.
0: Качество там, жизни это.
1: Там роботы как бы помогут.
0: Но в принципе вот.
1: Но это вот растущая профессия, растущая во всех странах, где люди долго живут, количество людей, которые обеспечивают им жизнь, увеличивается фантастически.
0: Нет, ну если так в этом в широком смысле смотреть, и всю, например, медицину тоже как бы в этом же направлении действует, то, наверное, да. Наверное, так сказать, область медицины, она растет во многом быстрее, чем...
1: Ну, да. И расходы на здравоохранение растут, и расходы на фармацевтику.
0: Каждый плюс год...
1: Да, каждый год достигается все больше ценой. Ну,
0: да.
1: это вот перераспределение, это вот такой как бы закон движения.
0: Нет, ну это нормально.
1: Нормально, да. Я тоже считаю, что нормально, но есть люди, которые очень пугают и предупреждают, что не от цифровой экономики, которая является каким-то сегментом, вообще трудно оценить. Есть вот много дискуссий на тему того, вот какая доля цифровой экономики, ну, там, ВВП, в глобальном, в национальном. И здесь очень разные оценки, я подчеркиваю. То есть, если вы берете компании, которые занимаются только цифрой и создают продукт в цифре, распределяют в цифре и продают его в цифре, то это будет
0: продукт,
1: совсем небольшая. Но если вы прибавите к этому ту часть бизнеса, которая переходит в цифровую форму в других отраслях, то это будет, конечно, гораздо больше. И ясно, что это, ну, без этого никуда. Это будет. Это будет очень серьезно расти, но для этого нужна и мат-часть, и, конечно, нужны люди, которые должны понимать бизнес, который основан на новых программных решениях, на новых принципах шифрования, на новых принципах кибербезопасности. Кибербезопасность – это вообще бесконечное поле, безграничное. Там просто вот... Просто задачи серьезнейшие стоят, потому что расползается оружие, в том числе ядерное, и там как там обеспечить безопасность, там просто пока вообще все разводят руками.
0: Но, может быть, с этим связаны вот, так сказать, те же самые попытки там, государства войти вот в эту цифровую экономику с какими-то методами регулирования, не совсем рыночными, так скажем.
1: Я считаю, что у нас интернет великолепно развивался сам, как саморазвивающийся. Вот вы меня спрашивали, может,
0: сам?
1: Пока его никто не регулировал. Как только стали создавать и регулировать, я думаю, ну все, сейчас начнут запрещать. Точно, стали постепенно все запрещать.
0: Нет, но ведь есть как бы устройства, которые управляются по интернету, да, и устройства разного вида. И если действительно так себе представить, что человек захочется в него войти и начать им управлять по своему усмотрению, это же, ну, в принципе...
1: Сейчас... Нет, это все... Нет, я ни в коем случае не отрицаю киберугрозы и опасность, которая следует. Но принцип регулирования, когда легче просто что-то запретить.
0: А, это да.
1: Просто давайте мы запретим. Вот давайте запретим вообще Microsoft на территории России. Вот это сообщение вчера или позавчера. Мы запретим Microsoft.
0: Не слышал такого.
1: Не будем называть фамилии, но очень ответственные люди говорят, что все, пора запрещать нам продукцию Microsoft. Есть такая идея, я знаю, что она обсуждается в экспертных кругах, и я участвовала в этих экспертных обсуждениях, что Россия все может сделать сама. С нуля. Правда, когда я спрашиваю, так, хорошо, ребята, вот для финансовой системы нашей, когда вы сможете создать программные продукты, которые заменят аналогичное, зарубежное? Это я спрашиваю программистов. Они говорят, ну, лет за 5 сделаем. А что мы будем делать 5 лет? А санкции, кстати, бьют туда очень сильно. Санкции бьют туда очень сильно. Мы с этим вопросом разбирались, там санкций много. И просто там даже если нет прямых санкций на продукцию этих компаний, на деятельность этих компаний, они просто чувствуют это давление и сами закрывают позиции по России. Этого будет достаточно. Может быть, поэтому звучат такие речи со стороны регулятора, что вы нам не нужны, мы уже почти готовы к тому, чтобы все делать сразу.
0: Нет, насчет почти готовы, не знаю, но в данном-то случае, если они хотят такое, то это же нужно, это же должен быть какой-то импульс со стороны государства, должна быть программа, которая должна делать. Если
1: сначала,
0: они хотят это сделать,
1: сначала,
0: не будем обсуждать, почему, но если хочется это сделать.
1: Абсолютно
0: это
1: согласна. Же... Сначала должно быть какое-то движение, которое мы понимаем, вот еще 5 минут,
0: конечно,
1: и мы все делаем
0: конечно.
1: Сами, и мы это запрещаем. Да, потому что наша конкуренция... А сейчас, когда есть только какие-то декларации, что мы все можем, и мы многое делаем сами, да, у нас есть и какие-то продукты, и есть какие-то компании, и есть компании, которые работают и здесь, и там, и на мировом рынке, все это есть, но это пока еще не полноценный спектр. Инновационная система в сфере информационных технологий у нас пока еще фрагментированная.
0: Нет, но это, с другой стороны, так вот если отстраниться немножко от национальных проблем, да, ну мир же глобализуется.
1: Да,
0: в принципе, зачем это делать? Как бы вот так с глобальной точки зрения, с точки зрения человечества, да, будем рассматривать человечество как единое целое. Но зачем вот такую непонятную конкуренцию устраивать? Она не по делу, мне кажется.
1: Как правило, что портит экономику? Политические соображения, соображения безопасности. Но мы здесь это не должны обсуждать. Есть специальные люди, которые обучены.
0: Не будем обсуждать.
1: Да, к сожалению, здесь мы не вольны.
0: Не будем обсуждать.
1: А эти соображения в определенные периоды становятся доминирующими, главенствующими. Но бизнес подстроится, мы за него не переживаем, мы должны переживать за себя. Нам, как потребителям, если у нас отключат какие-то ресурсы, к которым мы привыкли.
0: Мы привыкли, конечно, да.
1: Мы почувствуем, что это не так. Сначала отключат эти ресурсы, потом начнут пропадать какие-то бизнесы. Потом начнут пропадать какие-то привычные другие вещи, которые могут сейчас нам казаться вообще данными сами собой.
0: Я понимаю, но тут вещь такая, если это саморегулирующая система была бы, она бы нашла новые направления, предложила бы новый какой-то продукт, который раньше как-то не представлялся, а сейчас вот вроде он, и он заменяет то, что... Нам по тем или иным причинам стало недоступно.
1: Да, но в каких-то сегментах все равно где-то будет что-то будет развиваться как саморегулирующее. Бизнес – это такой очень хорошо приспосабливающийся к любым условиям зверек.
0: Нет, правильно. Это бизнес именно. Да, если это там только государство работает, то плохо.
1: У меня такой есть образ, который вот я часто использовал, но повторю, что инновационная система, в смысле вот этих агентов, то, что я вам говорила, бизнес, государство, наука, ну, очень упрощенно, это лебедь, рак и щука. Щука – это бизнес. Лебедь – это ученые, которые вот рвутся в облаках с какими-то... И рак, который вот там поворачивается то туда, то сюда и пытается развернуть эту телегу. Вот это, может, вам поможет понять вот как бы какие-то особенности.
0: А в этой системе лебедь, он как должен? Он совсем сам по себе? Или его как-то...
1: Нет, он тоже впряжен в эту повозку.
0: Он не может
1: улететь. Но он часто летит в другую сторону, чем это требуется всему. Он как бы он улетает в облака и там живет. И ему там хорошо.
0: Цифровая экономика. Значит, следующий такой большой шаг – это блокчейн. правильно?
1: Да, да. Нет, он уже здесь, да. но он создаст через 10
0: он
1: здесь, лет.
0: Он пока не изменил ничего рядом с собой, но сейчас он будет изменять рядом с собой все остальные.
1: Да, он будет изменять внутри, рядом, и через 10 лет мы многие сферы не узнаем так же, как мы не узнали сферу перевозки такси, которая была проблемой для Москвы, вы знаете, наверное, лет 20 последние, если не 30, а сейчас это очень хороший, доступный бизнес.
0: Ну, значит, 10-летний прогноз, у нас совсем все будет по-другому.
1: Многое будет по-другому. Но за эти 10 лет могут случиться и какие-то события, во-первых, которые... То есть будет что-то кроме блокчейна, что-то еще очень интересное. А кроме того, ну, развитие иногда так вот немножко идет по синусоиде. Поэтому, может быть, 20 лет потребуется. То есть мы должны готовиться и к худшему, но всегда надеяться на лучшее. И лучшее побеждает, это я уверена.
0: Положительный. На этой положительной ноте заканчиваем передачу. Спасибо большое, что пришли.
1: Пожалуйста, пожалуйста.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, примерно вот в это время мы начинаем наш стрим, общаемся с вами стандартно по средам и субботам для того, чтобы, во-первых, приятно провести время, а во-вторых, узнать много интересного. Я надеюсь, что это так. По традиции, сегодня вторым ведущим у нас Александр Соколов. Саша, привет!
2: Да, привет, друзья! И по традиции у нас сегодня на канале лаборатории научных видео проходит постскриптум, то есть это, так сказать, стрим по мотивом выступления на форуме «Ученые против мифов», потому что на форуме регламент ограничен, докладчик выступает всего полчаса и не более 15, ну максимум 20 минут отвечает на вопросы, вопросов много, зрители пишут их в комментариях, и вот мы проводим такой же двухчасовой, как правило, стрим, где докладчик целиком ваш, он отвечает на ваши вопросы. И сегодня у нас в формате как раз постскриптум геолог Павел Селиванов, ведущий инженер Центрального научно-исследовательского института цветных благородных металлов и алмазов, который выступал на форуме «Ученые против мифов 11» с докладом «Потопы и глобальные катастрофы от мифологии до геологии». Павел, привет.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: И прежде чем, Паша, мы полностью, так сказать, перейдем к вопросам, несколько коротких объявлений. Виталий, наверное, начнет.
1: Да, по традиции скажу о том, что любая активность на канале приветствуется. Это всегда помогает каналу развиваться, а данному конкретному видео расти в просмотрах. Что нужно сделать? Понятное дело, поставить лайк, подписаться на канал, который вы прямо сейчас смотрите, лаборатория научных видео. Не забывайте подписаться на канал anthropogenes.ru и нажать там и там колокольчики, чтобы включить оповещение. Не забывайте выбрать пункт меню «Все», и вот тогда вы не пропустите ни один наш стрим и ни одно видео, которое загружается на наш канал. А впереди очень много интересного. Все-таки Новый год скоро. Ну и напомню о том, что вы можете задавать свои вопросы при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании. Вопросы, которые таким образом к нам приходят, мы зачитываем в самую первую очередь. И еще один пункт, по которому можно нас поддерживать, это Patreon. И у проекта «Лаборатория научных видео», и у проекта anthropogenes.ru имеется в своей страничке. Спасибо вам за поддержку.
2: Да, спасибо, друзья. А я хочу напомнить, что в конце каждого стрима мы предоставляем список всех заданных вопросов нашему уважаемому гостю, и он выбирает авторов лучших вопросов. Кстати говоря, Дмитрий Селезнев, который вел трансляцию в прошлый раз, уже выбрал таких счастливчиков. Это Илья Абрамов, который спрашивал человеку, как виду стоит бояться больше себя или угроз из космоса. И Илья Владимирович, то есть два Ильи у нас победителей. А изменяются ли планеты с течением времени и как они изменились с начала наблюдений? Вот Илья Абрамов и Илья Владимирович, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас, надеюсь, появятся в чате нашей трансляции, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки форума «Ученые против мифов». Это последнее объявление перед тем, как мы переходим к вопросам. Итак, первый вопрос.
1: Скорпио его задает, да. И звучит он следующим образом. Земля, перевертыш со сменой полюсов. Возможное событие?
4: Ну, вот такой вопрос неоднократно возникал. Действительно, это такая популярная версия. Вот, есть версия про то, что, значит, какие-то полярные шапки могли нарасти. Но наиболее популярно вот сейчас, как я заметил, это про эффект Дженнибекова. Вот, поэтому я немножко, вот, ожидая такого вопроса, я его немножко подготовился. Поэтому сейчас я включу немножко демонстрацию, и чтобы объяснить, может быть, не все знают, что это такое и с чем его едят. Значит, эффект Дженнибекова. В чем он заключается? Видно, да?
1: Да, запускайте.
4: Да, вот, значит, Дженнибеков в космосе занимался распаковкой груза, вот, анбоксингом, так бы сейчас сказали, и наблюдал такой эффект. То есть, вот эта такая гайка с барашком, она, когда была откручена, стала вращаться и переворачиваться периодически в одну, в другую сторону. И отсюда пошли вопросы, а возможно ли это с какими-то космическими телами. Может быть, Земля у нас подвержена этому эффекту. Вот. Ну, хотя, вот если представить, что это Земля, да, то есть мы видим несколько оборотов она совершает и потом переворачивается. Мы бы, в общем, крутились бы постоянно, ну, вот так вот, по прямой аналогии. Вот. И этот эффект объявляется, то, что он неизведанный, да, значит, ну, ученые не могут ответить. Ну и дальше различные фантазии от, не знаю, каких-то там смещений центров масс в Земле до нейтронного вещества и так далее. И что вот нам грозит такой потоп, вызванный с переворачиванием Земли, и, значит, мега-цунами. И, дескать, как будто в прошлом это было. Вот. Но тут хочется немножко, значит, это дело... Так, давай пояснить, что в науке это эффект известен. Он называется эффект, значит, теорема о срединной оси или теорема теннисной ракетки. Тут небольшие пояснения. У любого тела, значит, есть мера инертности. Да? Вот если мы пнем булыжник, то мера инертности того, как булыжник сопротивляется изменению своей скорости, это масса. Вот. При вращательном движении, если мы вспомним родное детство счастливое, мы поймем, что, в общем-то, одной массой здесь не отделаешься. Вот. Почему? Ну, если мы карусели катали друзей, то полностью груженная карусель, она плохо вращается, тяжело ее раскрутить. Но если друзья сместятся поближе к центру, то, в общем-то говоря, будет крутить гораздо легче. Вот. Поэтому вот такая величина, момент инерции называется, это величина, показывающая именно именно инертность относительно. Ну вот именно в той теореме о срединной оси. Если мы возьмем предмет какой-то, похожий на кирпич, ничего, что я вот так показываю.
5: Ничего?
4: Да, значит, то у него, в зависимости от того, как мы будем вокруг какой оси вращать, у него будут, можно посчитать три момента. Ну и момент инерции, он пропорционален массе и квадрату от радиуса, ну или размеров тела. Соответственно, если мы будем вращать вокруг такой вертикальной оси, это будет соответствовать максимальному моменту инерции, потому что это самые длинные стороны будут вращаться. Если будем вращать по вот такой оси, здесь это ось X, то здесь это ребра самые маленькие, и, соответственно, расстояние от центра вращения минимальное, ну, минимальный момент инерции. И есть промежуточное значение, ось, третья главная ось с промежуточным значением. И вот эта самая теорема, в общем-то, в Википедии можете посмотреть, или в учебниках по механике это преподается, что вращение вокруг такой оси, оно будет нестабильным. Ну и в принципе, если вы возьмете какой-нибудь предмет, похожий на это, то есть это может быть спичечный коробок, может быть телефон, хотя телефон не очень советую, и начнете его подбрасывать, закручивая вокруг разных осей, вы увидите, что вокруг двух осей вращение стабильное. Вот, он хорошо, красиво вращается, а вокруг одной из осей он будет кувыркаться как-то не пойми как. Это вот эффект Джамибекова, который можно наблюдать воочию в реальной жизни. Поэтому никакого здесь, никаких секретов тут, в общем-то говоря, нету. Но что касается Земли. Земля, она у нас как... спорят, плоская, не плоская, конечно же, Земля в первом приближении круглая, во втором приближении это эллипсоид вращения, в третьем трехосный эллипсоид, но вообще оперирует понятием геоида. Но важно, что Земля сплющена, да, и экваториальный радиус, вот радиус, проведенный по экватору, он чуть-чуть больше, чем радиус полярный. Вот, это называется полярное сжатие. И, в общем-то говоря, это учитывается во всех системах координат. Почему Почему Земля сплющена? Ну, потому что она вращается. Представьте, что вы берете, ну, по двум причинам. Она, во-первых, вращается, во-вторых, в недрах Земли есть слои, которые подвижные. Вот принципиальная схемка строения Земли. У нас есть, мы знаем, что твердое ядро, жидкое ядро, есть относительно жесткая, такая хрупкая земная кора, и она подстилается мантией, которая, в общем-то говоря, какая-то часть более подвижного астеносферы, остальная тоже она твердая, но при этом она тоже подвижная. И поэтому, в общем-то говоря, Земля приобретает вот эту равновесную форму. Вот. Ну, соответственно, раз она сплющена, Земля у нас, то мы, если мы представим, что начнем вращать вокруг разных осей, то именно вокруг текущей оси это будет максимальное значение. Вот. И никакой эффект Джанибекова тут не грозит. Ну и даже если мы представим, что где-то вот здесь был бы в этом подвижном, да, относительно субстрате, ну, какое-то там большое тело, то за счет гравитации оно, конечно, бы опустилось бы к центру Земли. И положение центра Земли, оно определено довольно точно, и когда вы пользуетесь спутниковым навигатором GPS, вот, GPS вам дает какие-то координаты. Вот эти координаты рассчитываются в геоцентрической такой системе координат. То есть для работы спутников, которые вращаются вокруг центра масс Земли, в общем-то важно знать, где центр масс Земли. И то есть если бы центр масс куда-то гулял туда-сюда, ну, в общем-то говоря, у нас фатально бы изменялись орбиты спутников, GPS бы не работал, ну и плюс куча разных неприятных вещей было бы, мы бы это заметили. Так, центр масс Земли, он, ну, иногда испытывает небольшие смещения, ну, там в пределах миллиметров, вот, и это тоже отслеживается. Поэтому ничего такого нам не грозит, и Земли перевертыша нет. И если вернуться к, я сказал вам еще, полярные шапки. Вот если представим здесь полярную шапку, дескать, здесь наросла и здесь наросла. И как гантельки они, значит, в общем, перевесили. Но для этого надо, чтобы полярная шапка была у нас, если экваториальный радиус больше на 20 километров, значит, полярную шапку 20 километров и больше, из-за того, что лед, то он и больше, из-за того, что лед, то он в 2,5 раза

0: чем это 6,30. А про морскую пресную воду, ну, у нас, во-первых, как есть места, где у нас, в общем-то говоря, вода внутренние моря, да, которые засаливаются, они засаливаются не моментально. То есть у нас, если озеро какое-то бесточное, то в конце концов вода туда стекает с растворенным веществом, испаряется, ну а соль накапливается. Вот, это один момент. Второй момент, что, в общем-то говоря, какие-то гидросферные катастрофы, возможно, имели место быть. Вот, то есть это вот Черное море, да, оно было пресным, там 10 тысяч лет назад оно еще было пресным, судя там пресноводные организмы обитали. Ну и плюс вот то, что я рассказывал на форуме, это гипотеза Гросвальда о таких вот больших потоках, которые из подпруженного океана, да, вот, изливались и проходили большие расстояния, могли попадать туда, где, в общем-то говоря, морей не было. Вот, в общем-то, она спорная, может быть, гипотеза, но это научная, да, и все-таки это не тот катаклизм, который бы хотелось бы или верит кто во многие. То есть это локальные какие-то события, они повсеместные.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующие два вопроса похожие. Первый из них, и пока жена Тимура Воронкова отвернулась, он задонатил нам большую сумму. Рассматривается ли на серьезных щах гипотеза Черноморского потопа? Мог ли такой потоп породить не только легенду о всемирном потопе, но и разогнать по всей Евразии живших при Черноморье праиндоевропейцев, которые и разнесли эту легенду по миру? И добавляет Илья Фришман, а как же теория Черноморского потопа? Насколько мне известно, теория получила уже много научных доказательств, и датировка потопа близка к библейским датам.
0: Ну, тут такой вопрос. Все-таки, если мы говорим там о библейской истории, то это все-таки что-то касающееся Междуречия, да, того региона. Тигр, Евфрат и там какие-то окрестности. Все-таки до Черного моря как-то далековато. И я, конечно, не силен в истории, в археологии. Мне кажется маловероятным, что именно там Черноморский потоп, вот, который, да, действительно, серьезные свидетельства есть в пользу этой версии. Вот. Ну и опять же спорят, как это произошло. То есть есть, значит, версия, что это через пролив до Босфор туда вода попала. Есть теория там тот же Гросвальда, что это, в общем-то говоря, транзитом там через Каспийское море. Но вряд ли вот эти события связаны. Они могут быть связаны, ну вообще там какие-то истории потопные с чем, но вот именно с повышением уровня океана во время таяния ледника. Вот, то есть это какой-то уже почти исторический период, то есть это уже не глубокий каменный век, то есть там, как, в общем-то, многие территории были затоплены во время повышения мирового океана, ну и могли родиться где-то легенды самостоятельно. Но все же в нашей культуре источником, как бы, вот, миф о Всемирном потопе является, ну, все-таки одна книга. Да, ее происхождение, регион, вроде не Черное море ни разу.
2: Спасибо.
0: Как-то так.
1: Спасибо. Так.
2: Угу.
1: Виталий.
2: Да, я скажу спасибо человеку с ником ZIZ, восклицательный знак Т, который стал спонсором канала «Лаборатория научных видео» и перешел на уровень стажер. Спасибо вам огромное за поддержку. Ну и, соответственно, вопрос следующий. Антропогенез. Мой друг верит в потоп 18 века. Я ему показывал ваше видео про археологию. И теперь у меня нет друга. Продолжайте просвещение. Хорошее дело делаете. Вот. В общем, не
1: Спасибо, но
2: вопрос.
1: мы, что значит хорошее дело? Лишать друзей, так сказать, ссорить людей мы не хотим, нет. Так что, ну, в данном
2: Но
1: случае
2: Платон не
1: печально,
2: друг, но истину
1: что
2: дороже,
1: это
2: да? Вот
1: приводит к конфликтам, но, ну, вот что поделать, если ваш друг.

0: так вот отреагировал на реальность. Следующий вопрос от Романа. Романа, как устроена планета, если самая глубокая скважина 12 километров? И почему в изолированных водоемах нет приливов и отливов? А может, все-таки ни хрена никто не знает, как было на самом деле и как устроена планета? Вот так вот, вопрос ребром.
1: Ну да, значит, частично я на подобный вопрос ответил, да, то есть откуда мы знаем, как устроена планета. Ну, то есть откуда мы знаем, какого пола будет ребенок, пока он не родился, да. Мы все-таки можем это узнать благодаря такому волшебному прибору, как УЗИ, да, с определенного возраста. Вот. Но точно так же мы можем просветить планету сейсмическими волнами, ну, либо сами их вызывая, либо пользуясь природными. Вот. То есть мы знаем скорость прохождения волн, мы знаем массу планеты, мы знаем величину момента инерции планеты, а это характеристика, дающая распределение масс по объему. То есть мы знаем, что планета из этих данных имеет такую концентрически зональное строение, то есть все-таки вот эти геосферы имеют место быть. Вот. А какой смысл мы вкладываем? Конечно же, мы скважинами достать там до мантии и до ядра не можем, но мы пользуемся вещественными данными, вот, то есть включениями, принесенными вулканами из больших глубин, и мы знаем, с каких глубин, благодаря опытам при высоких давлениях и температурах, физико-химическому моделированию. То есть мы знаем о составе верхних геосфер, но а что глубже, это, конечно же, предмет теоретизирования, и во многом это рождается из представления того, что Земля у нас сформирована, как вся Солнечная система, из одного и того же примерно вещества, которое соответствует усредненному составу там, хондритовых метеоритов. Ну и состав фотосферы Солнца, он такой же. Значит, валовый состав Земли и других планет будет близким. Вот. Хотя есть и другие модели, которые позволяют оценить состав Земли химическими, геохимическими расчетами. И, в общем-то, они приводят к сходным данным состава той же мантии или ядра. То есть, в общем-то, разными путями мы приходим, в общем, к одним и тем же выводам. Да, мы можем что-то не знать, вот, ну, например, то есть, там, на такой-то глубине, там, на глубине там, 1000 километров, мы там, предполагаем, что у нас фаза, предполагали, что там у нас есть оливин, да, вот такой, как мы видим его на поверхности, минерал, а может быть, он переходит в другое состояние. Вот в таком плане такие сюрпризы иногда возникают и обогащают наши знания. Но то, что в Земле нет там каких-то пустот, полостей, да, что там на определенной глубине, там, на глубине 50 километров не может быть какой-то там области, где с температурой 3000 градусов, да, потому что оно иначе расплавится и выплюнется магмой наверх. Вот. Это как мы знаем, что Луна состоит не из сыра, и мы знаем, что недра у нас состоят не из сыра. Что может быть, мы, в общем-то говоря, знаем, может быть, не детально, но в общих чертах мы знаем, как это все работает, потому что это работает множество наук. Вот. Ну, а это, что касается приливов, почему их нет в закрытых водоемах, но а с чего бы им там взяться, да? То есть прилив – это все-таки чем вызывается? Перемещение масс воды. То есть если у нас Луна притягивает какую-то, она притягивает воду, возникает воздымание, и, в общем-то, в пределах какого-то пятна у нас вода поднимается, да? Она нагнетается со всех сторон. Но если у нас изолированный водоем, размером меньше этого пятна, который, вот эту горба, который вызывается, ну, ему просто откуда вода возьмется, там, ей неоткуда взяться. То есть, если будет сообщение с океаном, то да, там через перешеек будет вода это, туда поступать. А так, ну, это логично, что в закрытых водоемах нет приливов.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Анатолия Ленина. Как, по вашему мнению, можно ли изменение климата на планете как-то связать с самой планетой? То есть имеется в виду планета как некое живое? Спасибо.
1: Да, интересно. Забавный вопрос. То есть, ну, изменение климата в целом, в геологических масштабах, конечно же, там оно будет связано с деятельностью геологической самой планеты, да, потому что у нас в ходе вулканических извержений выбрасываются какие-то газы, вот, другие вещества там захораниваются. Конечно же, это все связано будет. Но именно там, в геологических каких-то масштабах, вот, если говорить о текущих изменениях климата, то все-таки анализ данных показывает, что, в общем-то, сейчас воздействие человека, оно влияет на этот климат больше, чем вулканические извержения. Вот. Ну, а планета как живое, ну, наверное, просто подумать, вспомнить, что такое живое, да, то есть что мы считаем живым, это то, что может кушать, расти и размножаться, да. Вот. Ну вот ничего из вышеперечисленного, да, еще мутирует, но ничего из вышеперечисленного планета, насколько нам известно, не умеет. Вот. То есть вряд ли она родит там кучу маленьких земель. Вот. Поэтому вряд ли ее можно считать живой. Как некую эволюционирующую систему, да, тут можно, а как живое существо нет, нет оснований.
0: Спасибо. Так, следующий вопрос от Ильи Владимировича. Как получилось, что в Кемеровской области и в Хакасии сформировался уголь, а почти соседней Якутии – алмазы? Там давление было больше? Или как сформировались разные породы на похожих территориях?
1: Ну, с точки зрения геологии, в общем-то говоря, они территории не очень похожие, да, а скорее наоборот не похожие, вот, и потому что выделяются именно области с древней континентальной корой, называют кротон еще, и вот как раз Якутия, она вот, именно там те области, где алмазы, не вся Якутия, естественно, вот, это область древней с древней континентальной корой, которая сформировалась еще там в протерозое, в раннем протерозое завершила свое формирование, и с тех пор там спокойные условия, и с тех пор мощная земная кора сформировалась. Какой-то периоды активности возникали, это те же кимберлиты, те же трапы, но, в общем-то говоря, не так часто, как в других областях, которые называются складчатыми областями, то есть это области, которые еще относительно недавно, ну там, как недавно, сотни миллионов лет назад, да, но не миллиарды, были подвижными, там были активные тектонические движения, и, в общем-то говоря, это области с разной геологической историей. Вот. То есть как сформируется уголь? В Кемеровской области это, да и во многих других местах, это так называемые межгорные впадины. То есть сформировались горные страны, но в локальных понижениях, в долинах, иногда они могли быть и на уровне моря, и опускаться ниже его. Там были благоприятные условия вот, для возникновения каких-то болот, где и при этом интенсивное прогибание земной коры, интенсивное осадконакопление, то есть у нас было болото, туда активно отмирали деревья, их присыпало сверху песочком, при этом земная кора чуть прогибалась, ну вот, что не давало прекратиться процессу осадконакопления, и новыми порциями все это засыпалось. Вот. И в конечном итоге, значит, вот эти пласты оказались на глубине там, сотни метров, их сотни метров, километры, их подогрело, и, в общем, они углифицировались. И потом последующим тектоническим движением были выведены, в том числе и на поверхность. Вот. Ну, во время там, вот не один четвертичное движение, там было вздымание. Вот. Что касается кимберлитов, то это другая история. Вот. Алмазы нестабильны на глубине менее 150 километров. Потому что если алмаз, ну, если его вот так на огне нагреть, то он сгорит. Вот. Если в отсутствие кислорода нагреете, то он превратится в графит. Вот. И, для того, чтобы получился алмаз, нужны не только высокие температуры, но и высокие давления. Вот. И такие давления существуют на глубинах 150 километров и глубже. Соответственно, кимберлитовые магмы, они проникли с вот этой большой глубины. Естественно, там ни о каких глиносных толщах говорить не приходится. Это совершенно другие условия. Вот, то есть есть теории о том, что может быть какое-то там органическое вещество в результате субдукции на те глубины попадало, но это, в общем-то, спорные моменты. Но алмазы, то есть это есть такое эмпирическое правило, что вот, как я говорил вам о кратонах древних участках континентальной коры и об участках складчатых. Вот алмазы есть только на кратонах. С чем это связано? С тем, что на кратонах мощная земная кора, и вот области, где возможно там выплавление субстрата, они, ну, выплавление магмы, они находятся очень-очень глубоко. Это редкие события, но вот они выносят нам алмазы. То есть, ну, это две большие разницы. Хотя, в общем-то, вещество и там углерод, но разного происхождения.
2: Спасибо большое. И следующий вопрос также от Ильи Владимировича. И он спрашивает. Есть версия, что мезолита в Хакасии нет, потому что долина Енисея в это время была затоплена. Что вы об этом думаете и что можно почитать по геологической истории Сибири?
1: Ну, честно говоря, мезолит. По мезолиту вопрос не ко мне. Все-таки это новейший. Ну, то есть это четвертичный период там в геологии, и в общем-то говоря, это, конечно же, надо спрашивать специалиста именно там по четвертичному периоду.
0: Но это было вчера. Территории надо пояснить, что это там.
1: Да, то есть да, в геологических масштабах это было, в общем-то говоря, какие-то десятки тысяч лет, в общем-то говоря.
0: Да мезолит это меньше 10 тысяч лет назад, это там.
1: А, ну даже да.
0: Вообще 8 там.
1: Да, то есть это надо кого-то, это вопрос не по адресу немножко, к сожалению.
0: Ну и там это вообще, я не знаю, это какая-то новейшая геология, есть такая вообще область геологии?
1: Ну, есть, конечно, четвертичная геология, ну, то есть, ну, это надо спрашивать, конечно, человека, который именно этим занимается, ну и, конечно же, этим регионом. Я, конечно, я в Хакасии не был, то есть я знаю общее геологическое строение, представляю себе, но при этом, конечно, специалистом по этому региону не являюсь тоже. Вот. Тем более в четвертичной геологии этого региона.
0: Вопрос от Алексея Кудри. И там, кстати, будут повторяться похожие вопросы дальше. Встречаются ли легенды о потопе у коренных жителей Южной и Северной Америк?
1: Ну вот, честно говоря, я бы переадресовал, мне кажется, Александру, если может быть.
0: Это к Березке, на самом деле, вопрос, к Юрию Евгеньевичу. Но, по-моему, есть. На самом деле, вот там просто дальше будут еще вопросы, поэтому я бы на мифах сейчас не останавливался, там еще будут вопросы. Но на самом деле у многих народов мира, в том числе в Новом Свете, есть легенды о потопе, но надо сказать, что а у многих нет. Вот в Африке, например, насколько я знаю, крайне, если и встречается какой-то вариант мифа о потопе, то, судя по всему, ну, судя по его вообще самому тексту, судя по всему, принесен туда уже христианами. Вот, и там как-то трансформировался. А вот своих родных мифов о потопе, например, в Африке нету. То есть, судя по всему, эта легенда, если и возникла, она возникла уже после того, как люди из Африки вышли. Вот, но этот вопрос реально к Юрию Евгеньевичу Березкину. И можно просто в его базе данных, которая в интернете вообще доступная есть, мифологических мотивов всевозможных, прям посмотреть распределение, распространение мифа о потопе в мире, где он есть и где его нет. Вот. Но он, судя по всему, да, достаточно древний.
1: Да, ну, логично. Угу. Да, логично предполагать, что, в общем, миф о потопе будет у тех, кто живет рядом с морем, да, или да, где реки какие-то, вот. А, ну, даже вот если скандинавскую мифологию вспомнить, я что-то там не припомню такого. Вот, вот ледяные всякие, ледяной ад, Нильфхейм там, вот это есть, да, вот, а потопа нет. То есть, кто от чего страдал, такие мифы и сочинял.
2: Спасибо. Дальше
0: вопрос Виталий
2: задает. Да, Евгений Михайлов следующий вопрос задает. И он спрашивает, когда остынет ядро Земли? И как быстро сдует атмосферу после этого солнечным ветром?
1: Ну, я, честно говоря, не очень понял, как бы, взаимосвязь. Но, в общем-то говоря, ну, наверное, имеется в виду, когда там, может быть, перестанут работать механизмы там, тектоники плит, магматизма. В общем-то говоря, это сложно, сложно рассчитывать, потому что надо баланс теплоты считать. Вот, потому что, ну, в общем, был такой ученый, кстати, Кельвин, да, мы все его знаем, лорд Томпсон, ученый Томпсон или лорд Кельвин, он делал оценку возраста Земли, именно рассчитывая, за какое время там раскаленный расплавленный шар должен был остыть до текущих значений. Это получал 20 миллионов лет. Но, в общем-то говоря, он не знал о радиоактивном распаде ничего, о других источниках теплоты Земли. То есть недра Земли, они, конечно, генерируют какую-то теплоту постоянно. И то есть, за счет радиоактивного распада, за счет приливного трения Луны, за счет дифференциации. И, в общем-то говоря, вот последний как раз процесс, дифференциация в недрах, она сложно прогнозируема. Поэтому, когда остынет, ну, в общем-то говоря, не скоро, да. Есть прогнозы такие, что там через 250 миллионов лет у нас соберется последний суперконтинент, и после этого там пойдет на затухание. Вот. Что касается атмосферы Земли, я слышал такие прогнозы, что, ну, это будет обусловлено не столько изменением внутренней активности Земли, сколько изменением активности Солнца, что примерно через миллиард лет поверхность Земли нагреется настолько сильно, что вся вода испарится и будет в космос унесена. Ну, за счет того, что Солнце у нас 10% что ли каждый миллиард лет прибавляет светимости. В общем, чем дальше, тем оно жарче. Вот. Ну, в общем, как, вроде как через миллиард лет жить на Земле будет не можно, если мы не сделаем условия непригодными раньше.
2: Спасибо. И Павел Карпов спрашивает. Во-первых, он говорит: «Добрый вечер, Павел Виталий Александр». Добрый. Все-таки о космической воде. Есть ли данные, которые хотя бы приблизительно позволяют оценить соотношение эндогенной воды на Земле и привнесенной кометы?
1: Ну, это на... То есть, есть разные модели, да, то есть, все, в принципе, да, конечно, там, исходя из изотопных соотношений, там можно что-то считать, пытаться. То есть, есть две модели вообще происхождения в этой воды на Земле. То есть, первое, что у нас вода, она потихонечку из недр во время вулканической деятельности выбрасывается, в том числе водяной пар. Ну и другая версия, что, в общем, когда в стародавние времена у нас Земля была, клик ее был ужасен, она была сверху расплавлена, вся вода вот первичная, она испарилась, и потом кометы принесли эту воду. В общем-то говоря, проблема какая базовая, что вся изначально вода на Земле, она так или иначе, она космическая. Да, у нас, значит, Земля из космического вещества состоит. Вот. Но, то есть, вот именно какой-то серьезный привнос с кометами, всеми моделями относится на ранние эпохи Земли. А вот чтобы вода приносилась в какой-то там геологической истории, там, тем более в течение фонарозоя, это 560 миллионов лет последний, таких данных я не слышал. Вот. Ну, а так оценить можно было бы, наверное, да, как раз там по изотопным соотношениям как-то пытаться. Вот. Но, честно говоря, подробно не изучал, но и не слышал, чтобы в науке что-то такое, намек на это родился. Был бы повод, я думаю, были бы такие данные.
0: Так, спасибо. Вопрос от Стейна Вера. Как можно подтвердить или опровергнуть существование рукотворных подземных ходов? Есть ли что-то вроде аппарата УЗИ для земной поверхности? И куда можно обратиться для проведения таких исследований?
1: Ну, собственно, конечно, есть. И более того, то есть вот эта самая сейсморазведка, она работает в масштабах от просвечивания всей Земли, да, сейсмоволнами там, от землетрясений, ну и вплоть до микросейсмики, которая выглядит очень забавно. То есть несколько человек там ставят приемник, вот, и подходит человек с возбудителем этих микросейсмических волн, с такой вот колотушкой, и колотит ей по земле, да, и, в общем-то говоря, полученные волны, они изучаются, да, и, в общем, в археологии даже это применяется. Но кроме сейсмики, есть еще электроразведка во множестве вариаций, которые исследуют по проводимости породы, рыхлые разрезы. Поэтому, да, их ходы, естественно, да, могут быть обнаружены, так обнаруживаются. Вот. Но они на небольшой глубине, это имеется в виду, там какие-то десятки метров, сотни метров. Слишком глубоко, во-первых, разрешающая способность, ну, если это ходы именно, имеется в виду, там, что-то порядка, что-то типа шахты, на глубине там, километр, скорее всего, там разрешение будет такое, что мы ее не увидели. Вот. А если полость была бы там какая-то гигантская, мы бы ее увидели, но она бы не просуществовала какое-то длительное время, потому что схлопнулась бы от давления, да и все.
0: Спасибо. Так, следующий вопрос от Ксении Деметри Целест, нашего постоянного зрителя. Знаю, что не по теме, но спросить очень хочется. Павел, действительно ли, что геологи старшего поколения поднимают первый тост за императора Александра II? Ну-ка.
1: Ну, я не геолог старшего поколения, но, честно говоря, вот как бы на мероприятиях, в общем-то, и с такими геологами ни разу такого тоста не приходилось слышать.
0: Значит, это, наверное, очень уж старшего поколения.
1: Ну, либо где-то там, может быть, локально.
2: Поколение Александра,
1: да. В каком-то регионе. Не встречал такого ни разу.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Евы Корнеевой. А с какой частотой обновляется земной слой на разных континентах?
1: Так, ну, значит, с какой частотой обновляется? Не очень понятен вопрос. Ну, вот именно в То есть, если брать континенты и океаны, да, вообще, то у них принципиально разная история. То есть, континенты, они, как только он сформирован, континент после этого он существует длительное время, вот этот блок земной коры, он там, силы тектоники его гоняют по глобусу, этот континент может раскалываться, они могут собираться в новые континенты. Ну, в общем и целом, эти области земной коры, они не уничтожаются. То есть, в таком плане они как бы не обновляются. Вот. Если брать кору океаническую, то у нее судьба другая. То есть, океаническая кора рождается в середине океанических хребтах, она постоянно растет, расползается в стороны, охлаждается, старее, становится тяжелой и, в конце концов, тонет в мантии, где переплавляется. Ну, и поэтому океанические коры там старше 190 миллионов лет, ее нигде нет. Вот. Возраст континентальной земной коры, в общем-то говоря, ну, в разных местах Земли он разный, но вплоть до там, самых древних пород, 3-9 миллиарда лет, вот, там, древнейшая кора. Ну, хотя она там, обновлялась некоторыми актами метаморфизма. Вот. Если брать именно обновление самого верхнего слоя, то это тоже зависит, конечно же, от истории. То есть есть стабильные участки земной коры, да, в общем-то говоря, которые, ну, то есть что можно считать обновлением? Ну, либо он прогнулся, этот участок земной коры, и там море образовалось и насыпает осадочков, либо он, наоборот, оказался поднятым и его размывает, как бы обнажая более древние постоянно слои земной коры. Ну и как часто, то есть, наверное, будет правильнее говорить, с какой скоростью это происходит. Ну, то есть, в зависимости от скорости погружения и всего это там тоже варьирует очень сильно. Вот. Поэтому, ну вот я говорю, сложно ответить на этот вопрос, потому что, может быть, он не совсем корректен. Ну, вот.
2: Спасибо. Тогда давайте к следующему. Зизит задает следующий вопрос. Дробышевский говорил, что мы живем в третий ледниковый период, в период небольшой оттепели. Как это связано с потеплением?
1: Ну, да, мы, конечно, живем в такой межледниковье, да, то есть, если посмотреть климатические вот эти кривые температур, то в течение там, последних 2 миллионов лет, вот четвертичный период, хотя сейчас его расширили на 2,5 миллиона лет, то есть это вот такая пила получится, да, то есть теплый период, холодный период. И мы сейчас, конечно, живем именно в период относительно теплый. И внутри него тоже есть какие-то колебания. То есть малые ледниковые периоды в пределах него выделяются, локальные повышения, понижение температуры и малые оптимумы. Вот. Но насколько известно, где-то там со второй половины 20 века мы живем в период аномально быстрого потепления. То есть вот эта знаменитая климатическая клюшка, да, то есть вот эти скорости изменений были одни, да, бывали времена, когда было теплее, чем сейчас. Но вот чтобы теплело так быстро, как сейчас, такого неизвестно, да. Вот все-таки эти скорости потепления, они были ниже. Поэтому да, мы живем в теплый период, но кроме природных циклов, тут явно что-то добавляется еще.
2: Спасибо большое. Продолжаю час сейчас сделать, с копеечкой. Да, мы работаем. Объявления будут весьма актуальны прямо сейчас. Что, начнем с того, что, как всегда, я предложу вам поставить лайк этому видео, если вы смотрите в записи, и лайк этому стриму, если вы прямо сейчас вместе с нами. Спасибо, что смотрите в первую очередь, ну и спасибо за то, что поддерживаете. Опять же, поддержку можно разными способами оказывать. У нас существует Patreon и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта Лаборатории ночных видео. Поддерживать нас можно также, просто задавая вопросы, к примеру, в суперчате или по ссылке, которая имеется в описании. И сейчас эта ссылка также появится и в чате, собственно, этой трансляции. Ну и, конечно, чем больше активности в самом чате, тем лучше. Не забывайте и про это. И подпишитесь на наш канал. Это тоже очень полезно для наших проектов и для вас, я надеюсь.
0: Спасибо, Виталий. А я хочу сказать, что нас ждет в уходящем новом году. То есть, во-первых, в среду, 30 декабря, 19:00, у нас будет, вы думали, стрим? Нет, у нас будет новый эпизод форума «Ученые против мифов 13». Мы обычно его публикуем в четверг, но поскольку у нас четверг, все-таки Новый год, мы его публикуем в среду в 19:00. Итак, эпизод 8. Выступление Дмитрия Насонова, астронома, лектора Московского планетария, методиста Центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров. Доклад был на тему «Долететь до Альфа Центавра и позвонить жене. Научная фантастика как источник технологий будущего». Вот такой интересный доклад, который у нас не совсем по графику, он должен был быть выложен раньше. Но вот он будет в среду 30 декабря в 19:00 на канале Лаборатории научных видео, если не ошибаюсь. Друзья, не пропустите. Вот, кстати говоря, вредным оппонентом выступал там Михаил Никитин, биолог, автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки». Я думаю, вы его, многие из наших зрителей его знают. А в четверг, 31 декабря, у нас будет Новый год на научной станции. У нас будет научный огонек. Заходите к нам на огонек. Подробности скоро узнаете.
2: И еще я напомню об одной вещи.
0: Да.
2: Или не все у тебя, Саш?
0: Нет, у меня все.
2: Хорошо, я расскажу о нашем продолжении и развитии проекта, который называется «Изготовление диоритовой вазы». И прямо сейчас в Кемерово, ну не прямо сейчас, сейчас в Кемерово уже ночь, продолжается эксперимент, который мы проводим примерно с августа. И две девушки хрупкими руками изготавливают из диорита вазу. И вы можете за этим следить непосредственно на канале, который называется «Научная станция». Если вы на него еще не подписаны, подпишитесь. Туда тоже довольно много и довольно скоро информации и видео появится. Будет залито. Так что имейте в виду. Ну, а теперь, наверное, можем продолжить с вопросами.
0: Да, теперь мы продолжим с вопросами. Но сначала не вопросы, а, так сказать, просто пожелания, напутствия. Вот Ева Корнеева пишет: за опоздание и небольшой донат. Спасибо вам, Ева. Ну, ничего страшного, всегда подключайтесь к нам, мы рады. Шамиль МММ пишет: просто спасибо. Вам, Шамиль, спасибо. И Нострадамус пишет: хорошо, потопов не было, но ведь могут быть. Как защищаться будем?
1: Ну, в общем-то говоря, если говорить о потопах, которые могут быть, да, здесь что это может быть? Это подъем уровня Мирового океана вследствие таяния ледников. Ну, какие тут могут быть меры? Ну, в общем, первое, что приходит в голову, это строительство дамбы какой-то. В общем-то, Голландия, кажется, в этом сильно преуспела тоже. Ну, то есть придется строить дамбы, за которыми придется ухаживать. Ну, либо плавучие острова. Ну, где это невозможно, ну, будут переселения людей. Конечно, в этом радостного мало. Вот. Но при этом я это упоминал на форуме. Если я цифру не забыл, ну, в порядке 60, по-моему, 65 метров – это вот максимальная амплитуда, если растают все ледники, включая антарктические, ну, и там, это с учетом, конечно, там, изменения температуры, солености, вот 65 метров. То есть, конечно, это будут многие области высоконаселенные затоплены, но не вся Земля. Ни в коем случае.
0: Спасибо. Вопрос от Тимура Воронкова, нашего постоянного зрителя. Как изменяется или не изменяется размер Земли на масштабе миллиардов лет? Скляров, мир его правды, прости Господи, не к ночи будет помянут, врал, что Земля раздувается из-за распада гидритов в ядре.
1: Значит, да, Скляров, в общем-то, придумал это не сам. Это теория расширяющейся Земли. Ее есть много вариаций. Ну, там есть теории там, про черную дыру, там, про нейтронное вещество. А вот, конечно же, что есть так сильное фантазерство. Но наиболее приближенное там, к науке – это теория Ларина, теория Владимира Ларина, он прошлой осенью скончался, вот, об изначально гидридной Земле. Она имела некоторую популярность в 70-х годах, вот, но это было такое время, когда начинала в Советском Союзе там возобладать и тектоника литосферных плит, то есть там до этого была другая концепция, кейсинклинальная теория, и, в общем, она считалась гейсинклинальная теория какое-то время как-то идеологически правильной, да, вот, с точки зрения там, народа и партии, да, значит, тектоника литосферных плит, так как она пришла к нам с Запада, она воспринималась в штыки. Ну и мне кажется, что вот этим обусловлено отчасти и популярность теории Ларина, то есть, в общем-то говоря, он даже по своей теории защитил докторскую диссертацию. Вот. Но я читал автореферат докторский, у него есть книжка такая популярненькая. Но там, на самом деле, конечно же, нашел кучу ошибок. Вот. Был несколько удивлен, что это, в общем, прошло защиту. Потому что есть ошибки и несостыковки. Я в своем жилом журнале, там где-то даже когда-то давно разбор такой делал. Вот. Может быть, для проекта «Антропогенез» тоже надо будет разбор этот сделать. Вот. Но что касается официального, да, то есть эта теория давно уже отгремела свое, вот, многочисленные проверки она не прошла, то есть она не согласуется со многими данными. Гидриды металлов, они все-таки нестабильны в условиях даже глубинных, вот, они не могут там длительное время существовать. Более того, эффекты, которые, вот, по мнению Ларина, должны приводить к расширению Земли, а это именно то, что гидриды металлов должны иметь большую плотность, чем сам металл. То есть, грубо говоря, у нас металл, там, железо с плотностью там 7 грамм на сантиметр кубический, а гидрид будет там 20, положим. Вот. Ну и в общем, вот этот гидрид, он разлагается и распухает остаток. Вот. Но нету никакой аномальной сжимаемости гидридов металлов, обнаружено в экспериментах не было. Вот. И более того, есть оценки именно изменения радиуса Земли. Для современности они выполняются с помощью вот этих баз наблюдения, где вот GPS за счет чего работает. И, в общем-то говоря, это принципиально важный момент. То есть, если у нас Земля расширяется, да, соответственно, у нас координаты все будут ползти. Вот. Координаты действительно ползут, но они ползут из-за тектоники плит. Вот. А вот именно изменение радиуса Земли не получается обнаружить. Вот. И второй момент, для существенного периода Фанерозоя, это с Девона где-то 400 миллионов лет назад, по сей день были оценены, оценивался радиус. Как его можно оценить? У Земли есть магнитное поле, вот, и у магнитного поля есть параметры, ну, кроме магнитного склонения, это отхода именно угла между истинным направлением на истинный полюс и на магнитный, вот, есть еще параметр наклонения. Ну, вот если вы вспомните картинку, где магнит мы подкладываем под металлические стружки, то мы увидим, вспомним вот такую картинку, вот как силовые линии магнитного поля, да, ориентируются в пространстве. Так вот, у Земли поле устроено таким же примерно образом, и по палеомагнитным данным мы, в общем-то говоря, вот этот угол наклона вот этих магнитных силовых линий древних, он как бы запечатлен в породах, бывает. И по ним, зная там широту, долготу, ну, в общем, можно вычислить, это, конечно, сложные длительные вычисления, но вычисляли радиус Земли, и он, в общем, в пределах погрешности, там, 1% плюс-минус, он оставался таким же, как и сейчас есть. Вот, есть научные статьи, их, в принципе, на нее можно выйти даже через страничку в Википедии о теории расширяющейся Земли. Вот.
2: Следующий вопрос от нашего постоянного зрителя «Пирожок с ковидлом». Нас смотрит примерно 666 человек, и он прислал нам 666 рублей донатом. Спасибо вам большое, «Пирожок». Краем глаза замечал на средневековых картах, что Каспийское море рисовалось не то, что просто большое, что просто больше объединялось с Аральским. Чего здесь больше, пересыхание внутренних морей или несовершенство картографии? Умнее не придумал, цвету пирожку с ковидлом.
1: Ну, я думаю, то есть это здесь все-таки дело в картографии. Потому что все-таки, чтобы в исторический период там что-то было такое, я не слышал. Ну, то есть там все-таки это, я думаю, картография. Ну, как карты Перерейса, да, знаменитые, которые, значит, Южная Америка соединяется с Антарктидой. Ну, вот, и вот, значит, Антарктида, значит, без лесов, значит, ученые все придумали. Да, Антарктида была зеленой. А то, что там в Антарктиде там, как годовых колец льда, на миллионы лет, да, там, на сотни тысяч и миллионы лет. Но вот это не учитывается. И то, что карта имеет кучу искажений, тоже не учитывается.

0: на океан она, ну вот, кора, она сформирована, покрывается слоем осадков, вот, происходит реакция воды с породой, там серпентинизация перидотитов, так называемая. В общем-то говоря, вот эта кора, она частично насыщена водичкой. Вот. И когда уже эта плита субдуцирует, тонет в мантии, она потихонечку нагревается, сначала она холодная, это на геофизических профилях это видно, вот. А потом она прогревается, и вода, в общем-то говоря, для горных пород, она тоже служит таким флюсом, и, в общем-то говоря, с определенной глубины начинается тоже плавление уже этого субстрата, уже такого базальтового среднего состава примерно, он расплавляется, где-то контаминируется, то есть загрязняется, перемешивается с веществом коры. А за счет теплового потока здесь появляются дополнительные коровые очаги плавления, потому что прогрело. Ну и получается, в общем-то говоря, вулканизм островных дуг. Здесь изливая, в общем, спектр состава излияний широкий, здесь есть базальты, распространенные андезиты, вот. Ну и, в принципе, кислые лавы тоже, в общем-то, иногда могут быть именно коровые. Вот. То есть, ну, здесь такие гибридные магмы. Здесь изначально мантийного источника. Но это вот вкратце так. То есть, два механизма. То есть, во-первых, плавление при снятии давления. Во-вторых, нагрев и нагрев уже подмоченной породы и плавление за счет того, что водонасыщенность, ну и возникновение вторичных очагов уже в коре, потому что кора еще более легкоплавкая, чем мантийное вещество, или ну, кора имеется в виду континентальная, да, то есть вот. Ну, это так вкратце. Конечно же,
1: Спасибо.
0: много тут нюансов, это такая упрощенная модель.
1: Спасибо большое. Ксения Дмитрий Целест также с
0: Вот,
1: нами
0: а так?
1: на стриме.
2: Виталик, мы тебя не
1: Да,
0: да.
1: следующий вопрос. Да, следующий вопрос от Ксении Дмитрий Целест. По современным сведениям, африканский континент разламывается вдоль Большого Африканского рифта. Как это повлияет на облик планеты и принесет ли это катастрофическое изменение климата?
0: Ну, что касается климата, я, в общем-то говоря, это надо обращаться к климатологам, да, то есть к людям, которые именно вот это все моделируют, перенос там вод, воздушных масс. Но в целом, то есть насколько я там со своей низенькой колокольни в этом плане вижу, в общем-то, там на глобальный климат это, наверное, не будет сильно влиять. Ну, потому что повлияло там последнее на климат, насколько вот я знаю, что именно была закрыта миграция вод вдоль экватора, то есть когда соединились две Америки, Африка там пододвинулась к Евразии, в общем-то говоря, в общем, характер теплообмена он там изменился. Вот. Раскол Африки вот вдоль этих разломов он сильно не повлияет на вот эту картину. Ну и в принципе там будут откалываться такие небольшие куски, потому что то есть это все-таки вдоль восточного побережья Африки рифтовая система идет. Откол, конечно, идет очень медленно, вот, медленнее, чем меняется климат. Вот. Ну, откалываться будут все-таки кусочки небольшие, типа Мадагаскара. Да, вот, а там не глобальный раскол континента. Ну и прогнозирование, конечно, на самом деле, то есть это раскалывание, оно может продлиться, а может в какой-то момент затухнуть. То есть не обязательно, если где-то есть рифтовая долина, вот именно, например, Байкал это пример такого рифта, да, Красное море пример рифта, но где-то они развиваются в полную, ну, полный цикл, ну, цикл Вилсона называется, проходит до образования океанической коры и так далее. А некоторые застывают замороженными на какой-то стадии и остаются там в пределах континента, потом формируются после этих рифтов в области

0: медленного опускания и длительного осадка накопления в таких мелководных условиях. В общем-то, сложно прогнозировать, что там будет.
1: Спасибо. Максим Песцов пишет: спасибо, как всегда интересно. Спасибо вам, Максим, что вы нас смотрите. И Ева Корнеева говорит: спасибо Павлу за ответы и разоблачения, ведь нас так учили в школе. Ну, видимо, в хорошей школе вы учились. Вот, я думаю, что вот на этом напутствии, что ли, на благодарности и напоминании про школьную программу, я думаю, мы на сегодня закругляемся, потому что мы уже больше двух часов в эфире, и Павел, наверное, уже устал. И нас тут детки голодные ждут. Вот, поэтому...
0: И меня, да.
1: Как и у некоторых из здесь присутствующих. Вот, дорогие друзья, спасибо вам. Виталий, спасибо тебе за
0: классную
1: модерацию.
2: Да, спасибо большое, друзья.
1: Развернутые такие академичные ответы.
2: И Павлу, и Александру спасибо. И отдельно спасибо всем, кто задавал вопросы. Напомню, что все эти вопросы, которые прозвучали в эфире, мы обязательно Павлу передадим. И пара из них, наиболее интересных, по мнению Павла, соответственно, будет премирована футболками. Так что оставайтесь, что называется, keep in touch. Оставайтесь вместе с нами.
1: Да. И это был, кстати, последний стрим в этом году, если не ошибаюсь, друзья. Но в следующем году мы скоро с вами встретимся опять. Ну и в этом еще нас ждет кое-что интересное, я думаю, что вы уже запомнили, что.
2: Да. Приятных и интересных встреч в дальнейшем. Все.
1: Да.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Сегодня наша лекция посвящена диким животным. Более подробно расскажет о них российский зоолог, охотовед, писатель, режиссер, документалист и журналист Михаил Кречмар. Встречайте, пожалуйста.
1: Спасибо большое. На самом деле, с одной стороны, очень приятно находиться в новом лектории спортмарафона. Я до этого читал лекции у них в магазине. С другой стороны, в магазине, с моей точки зрения, было интереснее. Шмоток там было много, и было чем потрогать, посмотреть. Начинал я о спортмарафоне лекции, мой цикл лекций, с лекции о медведях, какую опасность они представляют. И, в принципе, это моя основная работа, которой я занимался 18 лет на северо-востоке. Я изучал медведей и в том числе их взаимоотношения с людьми. Но дело в том, что когда я эти лекции начал читать в Москве, господи, думаю, Москва, какие медведи здесь, о чем может быть речь? А люди такие заинтересованные, мне задают вопросы, а что делать? Вот мы идем, собака приблудившаяся лает на кусты, может быть, там медведь стоит. Господи, думаю, какой медведь, бурундук там, скорее всего, приблудившаяся собака. И тут я начал понимать, что я, наверное, рассказываю не совсем о том, о чем бы надо. Потому что самая большая опасность, в общем-то, то есть медведи, безусловно, опасны, я не буду говорить, что они не опасны. Но проблемы

Это тоже не является исключением. Ну, собственно говоря, когда вот мы говорим о том, какие опасные дикие животные в лесу, воспаленному воображению среднего человека рисуется вот примерно такая картина. При этом, при всем, значит, смотрите, в этой лекции у меня довольно много слайдов с большим количеством букв. Я не буду их все читать. И, в общем-то, чаще всего я только мельком рассказываю о том, что в них написано. Но люди, которые хотят получить полностью информацию с этих слайдов, они могут взять и забрать презентацию и посмотреть сами, сколько они хотят. То есть я никаких не делаю копирайтерских вещей с этим. Это свободная информация, она в свободном доступе. Значит, здесь небольшая статистика о том, какое количество туристов получает травмы или гибнут на маршрутах. Меня в этой статистике больше всего удивило количество автомобильных катастроф. Это 12% от общего числа всех происшествий. И что это такое, чтобы я вам мог сказать? Это на самом деле при подъезде к месту маршрута перевернулся автобус. И где здесь дикие животные? В общем, как-то их особо и нет. Но при этом, при всем, они существуют и опасность представляют. Я здесь немножко просто введу вас в курс дела о том, какие дикие животные имеют самый высокий счет, крупные дикие животные имеют самый высокий счет по отношению к человеческим жизням. На первом месте это крокодилы, совершенно однозначно. Одна из причин, крокодилы живут в местах, где людей много, людей не считают, человеческая жизнь не стоит ничего. И на самом деле действительно есть крокодилы, у которых на счету за сезон бывает до 30 человек. Это опасная, хитрая, изворотливая и при этом безмозглая тварь, которая не обучается. Это одна из причин, почему она такая опасная. На втором месте слон. Он обычно делит это место с гиппопотамом, но слон, с моей точки зрения, опаснее. Просто потому, что гиппопотам привязан к водоемам, а слон просто здоровенная дурында с непредсказуемым, очень сложным характером. И еще есть такая вещь, слон очень здоровый. Это я об этом дальше буду говорить. То есть на самом деле, если слон просто решит человека отодвинуть в сторону, он, скорее всего, его просто убьет. При этом слон не поймет, что произошло, вот коленом толкнул. Гиппопотам такая же история, только они обладают еще более раздражительным характером. Медведи находятся на четвертом месте, и на пятом большие кошки. Ну, больших кошек я здесь практически касаться не буду, шансов встретиться с большой кошкой москвичу, кроме как в зоопарке, в общем-то, они, скорее всего, равны нулю. Значит, где вообще чаще всего с дикими животными встречаются люди? Это люди, проживающие за городом, люди, которые выезжают за город на выходной день. Значит, гораздо меньше людей выезжают в рекреационные многодневные походы, и немножко больше людей постоянно на природе работают. Ну и вероятность встречи в процентах, естественно, совершенно при... Значит, тут надо понимать, что люди, которые в многодневных походах находятся и работают за городом, они с дикими животными встречаются каждый день и по много-много раз. Просто они об этом могут даже и не знать. И это касается не только каких-нибудь кабанов, лосей и медведей, которые могут знать о вашем присутствии по обонянию, по слуху или даже видеть, находясь в укрытии, а дикими животными являются все остальное. Дикими животными являются полевки, дикими животными являются птицы, дикими животными являются насекомые, и все они в той или иной степени могут представлять для вас опасность. Формы опасности, которые могут для человека дикие животные представлять. Первое – это разносчики инфекционных и инвазивных заболеваний. Второе – крупные хищники, которые рассматривают животного в качестве добычи. Третье – первое – это клещи и, так сказать, разносчики бешенства
разносчики тулеремии, ну, разносчики заболеваний, крупные хищники, понятно, их

0: всего у нас на самом деле в стране 4. Крупные животные, которые способны нанести человеку увечья, это вот то, что я рассказывал в глобальном представлении слон. У нас это кабан, крупный сикач, медведь, лось, олени. Животные, наносящие ущерб жилью и запасам человека, что тоже может привести и к увечьям, и к летальному исходу иногда. Ну, собственно говоря, это разорители лагерей и грабители запасов. Это и медведь, и росомаха, и суслики, и мыши, и сурки. И ядовитые змеи. Ну, наиболее распространенные виды инфекционных и инвазивных заболеваний, мы начнем с самых маленьких и потом поднимемся до самых больших. Это клещевой энцефалит, болезнь Лайма или клещевой боррелиоз, геморрагическая лихорадка, она же мышка, известная среди туристов, альвеококоз, очень неприятная штука, приводящая к летальному исходу, встречающаяся не везде, но если она где-то встречается, то это очень плохая вещь, поверьте мне. Тулеремия, тоже почти повсеместно распространенное заболевание, инвазивное, в некоторых случаях приводящее к летальному исходу, и бешенство. Ну вот, самое, когда вот меня спрашивают, какое самое опасное животное в России, я говорю, вот наш родной клещ. У меня очень большой опыт общения с этими животными. 10 лет я работал в Приморском крае, в одном из самых опасных в плане заболевания энцефалита регионе. В общем, должен сказать, что да, штука неприятная. И, в общем, о том, как с ней бороться и бороться с опасностью, с ее с разносимой ей опасностью, надо вот просто так, чтобы от зубов отскакивало. Это вот входит в обязательном порядке. В любой туристский ликбез. Значит, это перечень территорий, естественно, совершенно здесь закрашены регионы, регионы как регионы, как административные единицы. При этом, при всем, даже в каждом из этих регионов степень клещевой опасности может быть разная в зависимости от ландшафта, растительности, времени года и так далее. То есть это ни в коем случае не является такой вот стопроцентной Библией. Ко всему надо подходить творчески и критически. Ну вот, к примеру, я вам скажу, что в качестве по вирусному энцефалиту указаны Ленинградская область наравне с Приморским краем, но уверяю вас, что, например, в той же Ленинградской области, если вы за день снимете с себя 2-3 клещей, и это, в общем-то, надо еще постараться их найти, то в Приморском крае вы с себя их снимете, может быть, пару сотен. Ну и территории с самыми высокими показаниями заболеваемости. Тоже вот надо понимать, что вот этот вот весь желтый цвет, он разный. Вот, к примеру, в том же самом Хабаровском крае южная его часть очень энцефалитно опасная, а в северной-то его даже и нет вообще, как явление природы. Ну, все, в любом случае, для общей ситуации, для понимания общей ситуации или заболеваемости, это надо иметь представление о том, куда вы едете. Периоды наивысшей активности. Я на самом деле скажу вам так. Этот слайд у меня взят из какой-то здравоохранительного сайта, и когда людям объясняют, когда наивысшие периоды активности клеща, в общем, про август-сентябрь говорят. Но в регионах, где по-настоящему клещевой энцефалит распространен, должен я вам сказать, август и сентябрь можно не то чтобы игнорировать, но, в общем, по крайней мере, степень беспокойства в этот период может быть десятки раз ниже. Самая большая неприятность начинается с момента таяния снега и даже еще по снегу. Я всегда на этой лекции рассказываю, что первого клеща я как-то поймал в Приморском крае 8 марта, когда мы по снегу считали медведей. То есть вот прихожу в избу, вещи снял, вот он, родимый, сидит, в общем, вполне уже проснувшийся. И, естественно, совершенно очень высокая численность, и они очень активны в этот период. Потихоньку, значит, люди, которые живут в тайге и опасаются клеща, они стараются где-то до второй половины июня, в общем-то, в ней по возможности не бывать. Ну, а вот с первой половины июля вроде как считается, что ходить можно. Как бороться? Первый, значит, на самом деле, путь, и он самый правильный. То есть есть целый комплекс вещей, которые являются необходимыми, но все они недостаточные. Пункт первый – это вакцинация. Вакцинация в обязательном порядке. Вакцинируются все, вакцинируются и взрослые, и дети. Есть регионы, где вакцины бесплатные, есть регионы, где вакцины за деньги. 100% гарантии не дают. Вакцинироваться надо несколько раз. Чем человек старше, тем меньше должен быть промежуток между вакцинациями. Надо понимать, что организм стареет и сопротивляемость его падает. Значит, я вообще в принципе считаю так, что все люди, которые ходят, вакцинироваться должны обязательно. Вот просто обязательно. Детей прививать можно. Здесь у меня перечислены некоторые вакцины. Тоже это не является догмой. Ни в коем случае. Я когда работал в Приморском заповеднике, нам наш инженер по технике безопасности говорил, что наилучшие результаты дает немецкая вакцина. Вот. Их, в общем, не всегда они есть. Все это не больно, но если вакцинируешься за деньги, это довольно дорого. Но, опять же, жизнь, она того стоит. И еще раз говорю, 100% гарантии это все не дает. Ни вакцинация, ни дальнейшие действия. Значит, как одеваться? Мы, наверное, большая часть людей знает, как одеваться против в местах, где распространены энцефалитные клещи, но вот на всякий случай повторю. Значит, как надо создавать в своей одежде максимальное количество ловушек для клещей. То есть все, что можно, заправлять глубоко в рукава, в галифе, в сапоги, в носки, надо заправлять. Чем глубже вы все это заправили, тем лучше. Ну, он, по крайней мере, он, на самом деле, они жутко проникновучие, они плоские, они давятся плохо, именно поэтому рекомендуют клеща прижигать спичкой, это правильно, потому что раздавить его довольно, ну вот, он тверденький такой и маленький. Значит, ну, он ползет долго. И у вас есть шанс, когда вот вы таким образом закутаны, ну, опять же, пришли на место стоянки, все сняли, осмотрели. Значит, место, которое сложно досматривается, это затылок и это волосы. Вы, наверное, видели фотографии удыгейцев и вообще, так сказать, аборигенов, живущих в местах с распространением клещей, вот они ходят в таких вот белых платках. Они не для красоты в них ходят, они от клещей в них ходят. Это очень эффективно на самом деле. И вот такая вот бандана, которая крепится на бейсболку, в общем-то, очень полезна. Они, кстати, иногда их начинают выпускать, а иногда перестают. Я их иногда на выставках вижу, но вот, в принципе, при надлежащей пропаганде это мог быть выгодный бизнес-проект, выпуск таких штук. Значит,
1: Да, можно сразу вопрос?
0: Да.
1: А вот они же снизу вверх ползут, да? Как спасает?
0: Вот они, к сожалению, не очень снизу вверх ползут. Они, значит, смотрите, существует про клещей масса баек. Одна из которых это то, что клещи сидят на свисающих ветках деревьев и на вас прыгают. На самом деле это не так, но не совсем не так. Они сидят на ветках, и действительно, вот он, видимо, воспринимает мир как хищник в фильме по тепловому излучению, и он просто поджимает лапки и падает на вас сверху. Я вот когда переехал в Москву, первый раз, я первую весной в мае пошел на выставку в Сокольниках, я вот еще, у меня был выработан прямо рефлекс после Приморского края, я шел посередине аллеи. Просто потому, чтобы они сверху не падали. Я уж потом понял, что это здесь бессмысленно, такое опасение. Значит, при этом, при всем, клещ существо кустарниковое. Он не траве, ну, то есть он может быть и в траве, но чаще всего он живет в мелком кустарнике, типа акации, типа смородины, типа малины, типа орешника. И вот после того, как вы прошли по кустам, надо очень тщательно себя осмотреть. Вообще, скажу вам так, что скажу вам вот что, что один из наиболее эффективных способов предохранения от клещей это идти с кем-то и постоянно друг друга осматривать. Буквально минут через 10-15. Причем они неравномерно в природе распределены. Иногда бывает, идешь целый маршрут, километров 15-20, ничего нет. А потом раз в последний момент прошел через какой-то куст. Опа, а их на тебе штук 15. Значит, ну вот ему в заповеднике, когда работали с товарищем, мы, к примеру, иногда поступали прямо противоположно этим рекомендациям. Мы ходили, там жарко в этом Приморье, мы ходили по пояс голые и постоянно друг на друга смотрели. Потому что очень хорошо клещ считается на чистой коже. Ну вот, скинули его и все. Ну, естественно, совершенно надо постоянно заглядывать под резинки. Потому что вот куда он попадает, это вот под резинки. Значит, ну, действовать после укуса клеща, это все вот ВОЗовские рекомендации. Выкручивать его, значит, масло не лить. Есть специальные выкручивалки против клещей, такие пластиковые. Кстати, они очень эффективные и продаются. Ну, значит, укусил клещ, отнесли на проверку. Сделайте, значит, естественно, совершенно всех клещей вот, в клещевом районе ты не поотносишь. Я говорю, вот мы несколько сот снимали с себя в кедровой паде за маршрут. Все носить, понятно, что они... И чем осторожнее ты будешь относиться, просто не давать им себя кусать. И даже не всех убиваешь, просто времени нет. Иначе будешь только сидеть и чиркать спичкой этих клещей душить. Ну вот это вот стандартный набор действий.
1: Что?
0: Значит, смотрите, во-первых, сама по себе она попадает в ранку, она увеличивает, она растворяет вот эту вот слюну, которую клещ, и увеличивает ее проникаемость. То есть она, если клещ вас укусил энцефалитный, применение масла сразу же увеличивает ваш шанс заболеть. И голова отрывается. Ну, то есть вот не надо это. Вот эта крутилка, она хорошая. Вот. Есть масса всяких вампук, которыми обычно учат там чисто по часовой стрелке, чисто против часовой. В общем, по-моему, лишнее это все. Вот.
2: А сколько энцефалитов на всех остальных встречается?
0: А что?
2: Какая доля энцефалитов на всех, которые могут
0: быть? Знаете, я вам этого не скажу.
2: Потому что, как правило, не заболевают видели люди.
0: В общем, лучше относиться к ним каждому, как пытаться. Понимаете, он кроме как энцефалитный, еще и боррелиозный может быть. Тут и что-то они еще разносят, есть очень ничего, если бы